0: внешние какие-то факторы, к примеру, какие-то личностные особенности мужчины, когда он психологически не готов к тому, чтобы быть отцом, не готов, скажем так, ищет защиту именно в женщине, в матери своей, и он не готов именно нести ответственность за тех людей, за которых он брал ответственность формально, получается, создавая семью. Также нужно учитывать тот факт, что адаптация у мужчины к беременности гораздо дольше идет. То есть женщина, она по натуре более гибкой, скажем, такой гибкая личность, она быстрее адаптируется к каким-то новым условиям и так далее. Для мужчины этот срок достаточно более растянут во времени, и мужчине очень важно именно дать возможность адаптироваться, дать возможность привыкнуть к его новой роли. И женщина может занимать активную позицию в этот период, стараться как-то помочь мужчине, обсуждать и переживания, которые у него есть внутри, постараться, может быть, общаться с теми парами, которые имеют положительные примеры отцовство, материнство, родительство, и как-то с ними стараться просить, чтобы они делились своим опытом. Очень важно, если вы, женщина найдет мужчин, которые, скажем так, могут поделиться переживаниями, которые они испытывали именно в этот период, потому что практически каждый мужчина, он испытывает какое-то эмоциональное напряжение, узнав о том, что он будет отцом, и первая реакция, к примеру, отказ, она не всегда является, скажем так, действительно его желанием, а просто, вот, просто эмоциональная какая-то защита от этой ситуации.
1: То есть, получается, женщина, она помимо того, что она еще несет всю нагрузку беременности, эмоциональную, физиологическую, она еще и должна тащить своего мужа. И ему говорит, ну что ты, дорогой, ты полюбишь, вот он родится, ты увидишь маленькие ручки, эти щечки. И то есть она с ним должна еще и нянчиться, как мама.
0: Ну, бывает, да, и такая ситуация, и надо женщине быть готовой к этому. Может быть, редко встречаются мужчины, которые осознанно готовы уже, скажем, к тому, чтобы стать отцом, но адаптировать мужчину к этому понятию нужно, и на протяжении времени кто-то быстро адаптируется, кому-то приходится потратить достаточное количество времени, а кто-то уже стал отцом, даже внутренне еще не готов к этому, но при этом, если женщина вкладывает именно свои, работает над тем, чтобы мужчине помочь адаптироваться, она делает вклад именно в то, что у ее ребенка будет отец, который будет активно участвовать в жизни своего ребенка, активно проявлять себя как отец. Это очень важно для того, чтобы ребенок вырос здоровой, полноценной личностью, именно активное участие отца. Поэтому чем активнее женщина будет задействовать мужчину именно в жизни ребенка, в подготовке к родам и так далее, не отстраняя его от этого, тем высока вероятность того, что мужчина будет активно себя проявлять как отец.
1: Ну, это хорошо, когда мужчина достаточно мягкий по натуре. Может быть, он где-то, например, не хочет брать на себя ответственность, но и показывает это мягко. Он просто отстраняется, просто молчит, просто уходит. И она его как-то, может быть, ласково, найдя с ним, к нему подход, как-то его немножечко возвращает, опять притягивает. Вот. А бывают мужчины достаточно жесткие, категоричные. Они говорят, я слышать ничего не хочу, делай аборт. Я тебе помогать не буду, ты не дождешься помощи, я не хотел этого ребенка. И вообще, ну, есть пары, которые там, например, еще живут, ну, не расписанные, либо в гражданском браке, либо они просто встречаются. И говорит мужчина, это не мой ребенок. И ты ему не докажешь, только если сделаешь тест на отцовство. И вот когда такая жесткая позиция, что делать женщине? Продолжать как-то вот его все равно, ну, капать, капать ему потихоньку. Или все-таки не делать этого, чтобы не вызвать еще большего раздражения?
0: Я думаю, первое, чего не стоит делать, это вступать в открытый конфликт. То есть пытаться доказать, отстоять свою точку зрения, пытаться как-то именно в каком-то в противостоянии доказать именно свою правоту. Гораздо легче все-таки стремиться к диалогу, найти общий язык и поговорить откровенно, попытаться понять именно, что движет мужчину, те внутренние мотивы, которые заставляют его именно так, может быть, зачастую агрессивно и конфликтно отказываться от отцовства. И, как правило, действительно предпосылки есть. Это либо достаточно негативное отношение его родственников к беременности, нежелание принимать женщину в семью, либо внутренние какие-то установки, которые продиктованы еще травмами детства, когда был недостаточно, скажем, хороший пример отца, когда негативный пример отца, отец с зависимостью, безответственный отец, отец, который ушел из семьи и так далее, и у него какие-то внутренние, скажем так, есть мотивы, которые диктуют ему, что он будет отцом, который не сможет быть, скажем, отцом, который активен,

0: который сможет своим детям дать действительно качественные, хорошие отношения. И мужчина, как правило, это человек с высокой долей ответственности, но он, скажем, слыша весть об отцовстве, он не всегда готов брать на себя эту роль, потому что он просто не, как, ну, бывает, что просто не слышал и не готов, и не знает, как себя вести в этой ситуации, именно как быть хорошим отцом. Следующее – это негативный пример матери. Зачастую, когда, допустим, мать, она предала своего сына, очень часто встречается именно у выпускников детских домов, когда мальчики, они достаточно негативно относятся к своим уже женам или, скажем так, девушкам, с которыми у них есть какие-то отношения, они не несут ответственности, считают, наступившая беременность – это проблема женщины, и его это абсолютно не касается. То есть это также продиктовано внутренней ненавистью к женщине, которая его когда-то предала. И вот эти предпосылки, их тоже надо учитывать, нужно слышать, о чем говорит мужчина, именно понять, почему он так говорит, и пытаться именно проговорить, вот с ним проработать и обсудить эти моменты, вместе с ним понять, что происходит внутри него, почему у него вызывает это такие бурные реакции.
1: Светлана, но ведь это, мне кажется, не каждая женщина сможет так себя вести. Она беременна, ей самой нужна поддержка, а тут она еще должна вытягивать своего мужа и исполнять роль психолога. Может быть, в каких-то случаях нужно к специалисту обратиться?
0: Конечно, Юлия, абсолютно с вами согласна. И действительно, если женщина не может справиться сама с ситуацией, то есть достаточно большой выбор сейчас помощи, к которой она может обратиться, ту же женскую консультацию к психологу и постараться, конечно, привлекать все-таки к общению своего мужа и стараться вместе обсуждать эту проблему и приходить к каким-то совместным решениям.
1: Угу. Светлана, вот бывает так, что мужчина узнает, что женщина беременна, и, ну, они, например, не женаты, а она намерена делать аборт. А он рад, что он будет отцом. И говорит, не делай аборт, рожай, мы распишемся, я буду помогать, я отец. И она радостная, аборт она не делает, ребенок рождается, они расписываются, но он не помогает. То есть это было только первое такое чувство, что, о, я же мужчина, вот она забеременела от меня, я буду отцом. Он повосхищался, из роддома встретил, цветы подарил. Ну, бывает так, что они еще и даже и не расписаны, но он обещает помогать. И она в надежде на это рожает ребенка, она сохраняет беременность, но помощи никакой нет. То есть это были только слова. Ну, как бы на словах он готов был нести ответственность, а на деле, оказывается, это ведь очень трудно. Это не спать ночами, это сколько нужно денег на одежду, на памперсы, на лекарства, если ребенок болеет. Мужчина чисто на словах, в своих мечтах, готов стать отцом, а на деле нет.
0: Ну, в этой ситуации достаточно сложно дать однозначный ответ, но при этом есть какие-то общие, скажем, направления, которые стоит работать. Это в первую очередь стараться решать все-таки вопрос с диалогом. Как правило, мужчина, который отстраняется от заботы о ребенке, от участия, именно причина заключается в том, что женщина не готова обсуждать эти вопросы. Она где-то внутренне ожидается, но при этом не обговаривает, скажем, не просит о помощи, не старается привлекать мужчину к заботе о ребенке и так далее. Мужчина, приходя с работы, он, в общем-то, больше наблюдательную роль выполняет. И поэтому очень важно женщине осознанно, постепенно, плавно, мягко приучать и привлекать его к роли отцовства. И причем делая это не требуя, но очень мягко через диалог, через построение каких-то отношений как-то помогать ему войти в эту новую роль, потому что она ему для него не знакома. Если девочка на протяжении всей жизни, она внутренне как-то настраивается на то, что на материнство, там даже просто нянча, там куклу заворачивая в пеленку, она уже внутренне где-то готовится к тому, чтобы стать матерью, то мужчина, их интересы с детства, скажем, направлены больше на достижение каких-то целей более глобальных, и внутренне он по природе, он нет у него настроя у большинства мужчин именно на то, чтобы стать отцом. Поэтому очень важно женщине плавно, мягко именно его, скажем, готовить к этому и вот прививать ему любовь, и вот задействовать какие-то внутренние его чувства для того, чтобы он получал удовольствие именно об отношении с ребенком и от отцовства.
1: Вот еще одна ситуация. Например, молодые люди встречались, и у них была интимная связь. Но они решили расстаться просто потому, что, ну, они решили, что они не подходят друг к другу. есть они расстались, а через какое-то время она узнает, что беременна. И вот что делать? Она как бы говорить ему или нет? Она боится ему сказать, потому что, а вдруг он подумает, что я хочу его охмутать, да, как говорится, женить на себе. Не получилось так, так я беременность использую для этого. Вот. А с другой стороны, или она ему говорит, он благородный человек, он женится на ней, но... Они друг другу не подходят, они поняли, что у них нет любви. То есть и из-за ребенка, получается, они живут вместе. Вот это правильный подход. Что делать? Нужно жениться, не нужно жениться? Или все-таки вот нужно жениться, а потом все срастется? Как быть?
0: Я думаю, что понятие любви у нас, оно немного отличается от той первичной задачи, которую ставил, может быть, Бог даже перед людьми. То есть в первую очередь любовь – это ответственность, это несение каких-то обязательств. Любовь – это работа над своими чувствами. Очень часто распадаются браки именно исходя из того, что я не испытываю тех чувств, которые испытывал, допустим, создавая брак и так далее. Поэтому очень важно понимать, что любовь – это не всегда только эмоции. Любовь – это ответственность, любовь – это забота, любовь – это постоянный вклад. А когда человек вносит вклад в какие-то определенные отношения, он при этом испытывает удовлетворение от этого, скажем, от того, во что он вложился и что он получил взамен. Поэтому, когда мы строим отношения внутри нашей семьи, очень важно именно приносить вклад и помнить, что моя ответственность – это сделать максимально все, что от меня зависит, для того, чтобы семья была создана, созидала, ну, скажем, росла, отношения развивались и углублялись. И очень важно именно мужчине об этом помнить, женщине, когда они создали брак, когда появляются дети, конечно, отношения меняются. Меняется, скажем, нагрузка на женщину, на мужчину. Если они до этого жили в браке, и у них даже были прекрасные отношения, несмотря ни на что, то когда появляется ребенок, отношения, конечно, становятся более сложными, потому что дом – это уже не место, где они могут отдохнуть, но определенные есть обязательства, нагрузка, бессонные ночи, больше бытовых проблем, каких-то болезней у ребенка и так далее. Как правило, эта нагрузка, она складывается на эмоциональном состоянии семьи. В этот период многие семьи, как говорится, трещат по швам, и происходит какое-то разделение. Но важно помнить в этот момент, что любовь – это принцип. Мы работаем в одном направлении, мы движемся в одном направлении, мы несем ответственность. И понимать друг друга, вкладываться в отношения – это, как правило, приводит к тому, что семья, скажем так, движется дальше, не рушится. И вот совместная забота также сближает. И нужно вести диалог обязательно. Конечно, говорить о своих чувствах, говорить о своих переживаниях, не держать их в себе. И это помогает сберечь семью.
1: А вот именно поэтому вот такая позиция, что вот я, ну как бы разные же в жизни ситуации бывают. Вот, допустим, люди, они были не расписаны, но она забеременела, и они расстались. И она из-за обиды не хочет ему говорить, она не хочет разделять ответственность с ним за ребенка, решает рожать ребенка, но из-за обиды не хочет говорить отцу ребенка, что вот это твой ребенок. Это, получается, неправильный подход?
0: Я думаю, что нет. В любом случае, мужчина должен знать о своем ребенке, она должна сообщить ему об этом. Тоже ребенок имеет право на отца, так же, как и на мать. И очень важно дать ребенку право общаться со своим отцом, дать возможность мужчине участвовать в жизни ребенка. Надо понимать, что ребенок – это не личная собственность, но это личность, которая для полноценного развития нуждается в общении как с матерью, так и с отцом.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить, и Господь чудесно заботился. Но суть в другом, что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель. То есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. Ей было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для нее важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане там Петербурга и окрестностей, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику. Я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог.
ну, ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как, ну, он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда. Его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это, слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного. Они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденные от Бога слышат голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу. То есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница, мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много, то есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все. Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит,

Володя. Это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу, да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении? Идти ли в спорте? Идти ли в музыке? Или пойти в другом направлении? Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово, исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней. Ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время.

возможность. Слава Господу! Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисуса Христу, Иисус Исцелитель, мы даем Ему славу, аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, братали? Но они не понимают. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойней и спокойней. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, а даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца.

внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это я сказал: Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Бани возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот…

ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение, баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой. Через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале, Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся, но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Но, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие, слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот,
Представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите. И вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно. Слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нет работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. И он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, а мы любим Израиль, мы любим, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. И мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там, наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Он говорит, там замечательные люди, ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок, рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно, когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которую мы любим, поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там, или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно, вот обильно это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного.

чтобы оно обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного,

мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня его ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе давать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть. Вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу. Он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал. Но ты не удовлетворен, говорит Господь. И ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое. Представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах. Я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие, вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим, они скромные, они смиренные, и Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. Мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника. Друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила и Варнава и сила». Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и Сила, не Варнава, Иуда и Сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да,
А эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому.

этому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас. Служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья. На горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь на это? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него уже сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиля. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну,
пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении, проповеди, дарах Святого

духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба на каждого из них. Огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Йон Кичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: воздаем Тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой волн. Я не хочу бояться вновь.

служитель в церкви. Кого вы представляете? Наверное, мужчину в костюме, стоящего за кафедрой и говорящего проповедь. А ведь в женском роде это слово звучит совсем по-другому. Служительница. Кто она? Чем занимается?

0: Об этом мы сегодня поговорим на нашей теме «По душам». Здравствуйте, девочки. Я очень рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли отличие в отношении к мужчине и к женщине внутри церкви?
1: Есть.
0: Есть?
1: Но это отличие сейчас не... Насчет служения, скорее всего, есть, но вообще, в принципе, к женщинам в церкви иногда как-то...
2: Предвзято.
1: Предвзято, да, относятся. Угу. Их за одежду там осуждают, еще за что-то. Но это внешнее. А вот про служение я с этим не сталкивалась, именно с предвзятым отношением ко мне как к человеку женского рода. Но как бы, скорее всего, думаю, чуть-чуть есть.
2: Угу. У меня была знакомая, которую в церкви попросили, ну, выступить, слово сказать, да, какой-то, ну, там был праздник, что-то торжественное надо было сказать. Она вышла, сказала, все классно, она уходит за кулисы, и ей говорят, слишком помпезно было, конечно, перестаралась, мне не нравится, торжественно очень too much.
0: Угу. Ну, а разве мужчине не могли такое сказать?
2: Нет, не могли. Потому что, ну, нет, не может. Мужчине бы сказали, классно, было бодро, молодец.
0: Интересное мнение. А вы, девочки, как?
3: Если спросить мужчин, может, они просто не жалуются?
0: В смысле?
3: Ну, что ему после проповеди подошли несколько человек, например, и раскритиковали. Он не стал просто никому об этом рассказывать, и никто об этом не узнал.
2: Нет, я уверена, что пасторы 100% критикуют и в комментариях, и лично уверена.
3: То есть разницы-то особо
2: нет.
3: Но
2: мы ведь говорим не только о пасторах.
3: Ну, конечно.
2: Служители же разные бывают.
3: Ну, то есть, мне кажется, мужчины и женщины с критикой сталкиваются.
2: Пусть скажут, мы будем знать их точку зрения.
4: На самом деле, мне кажется, что действительно с критикой сталкиваются, возможно, все, но чаще всего к мужчине не будут подходить, особенно, к примеру, женщины, ну, может быть, там, женщины, да, или лица, как бы, женского там пола или мужского, неважно, потому что если, к примеру, это пастор, иногда люди стесняются подойти, потому что мужчина, он более, как бы, мужественно, он более авторитетно выглядит. А к женщине, тем более, если женщина как-то, она такая... расположено. Очень часто люди думают, что если там, ты улыбаешься, ты там всегда приветлива, то тебе всегда можно подойти и высказать критику.
0: Угу.
4: Твой адрес, возможно, ну, она может быть неконструктивная критика, да, то это сделать легче по отношению к женщине. Вот. Чем, к примеру, к лицу мужского
3: пола. Ничего не легче. У меня муж в церкви несет важное служение, он отвечает, ну, скажем, за все здание.
0: Угу.
3: Чего он только не выслушивает, чего ему какой только иногда бред не приходится разгребать. Если три человека скажут, молодец, ты сделал все хорошо, другие три человека скажут, это было ужасно, это был кошмар.
0: Угу.
3: Та же самая критика и те же самые проблемы.
0: Угу. Может быть, с критикой дело не в, все-таки не в поле, а в личных границах, как вы считаете?
4: Да, или тоже может быть такой вариант. Еще может быть вариант того, что бывают люди более чувствительные. Вот, то есть есть люди, они более такие...
3: Вот более чувствительные, может быть, потому что у меня на Сашу, где сядешь, там и слезешь. Он не обратит внимания просто. Если он не сочтет это уместным и важным, то все остальное он просто пропустит мимо ушей.
4: Вот, но мы говорим про людей как бы в целом, да, в церкви. То есть, ну, как бы я знаю людей, которые действительно к служению приходят люди, которые... всегда очень, особенно те, кто работает с людьми, они как бы такие мягкие, да, чувствительные. Чувствительность вообще помогает человеку почувствовать того, проявить эмпатию, да, проявить понимание, да. Это значит про то, что у человека есть чувствительность. И люди в церкви, особенно работающие там, может быть, в отделе милосердия, у нас есть разные как бы отделы, да, отдел, который работает с людьми социального, так скажем, социальное, точнее, служение, да, это люди, которые бывают чувствительны для, ну, для того, чтобы они могли, в принципе, работать в этом служении. Вот. Поэтому мне кажется, что для людей, которые работают в таком роде, да, для них критика, она бывает чувствительна.
0: Угу.
4: Еще есть такой момент, да, мы говорим про женщину все-таки в служении. Про то, что... И мы говорили про какое-то... про отношение женщин в служении. Не всегда женщина воспринимается в... Конечно, в разных, наверное, церквях по-разному. Она не всегда воспринимается как человек, который может что-то сказать, может что-то донести, какую-то информацию.
0: Или организовать.
4: Или что-то организовать. То есть чаще всего, я не говорю за все церкви, но женщина – это такой человек, который, ну, на более таких позициях, которые, ну, как бы…
0: На вторых ролях.
4: Да, вторые роли. Да, совершенно верно. Uh-huh. Спасибо, что дополняешь. Вот. То есть это тот, кто может что-то там, к примеру, убрать, сделать, там, поработать только с детьми или там, ну вот, то есть что-то такое.
0: Ну вот смотри, тогда ты тоже отметила, да, что есть люди, которые более эмпатичны, и считается, что действительно женщины – это люди, которые более склонны к эмпатии, более склонны к поддержке эмоциональной, более склонны к считыванию эмоций и пониманию, да? И, может быть, это говорит о том, что действительно должно быть у женщин какое-то свое отдельное служение, связанное вот именно с этой поддержкой. Вы согласны с этим? Или, может быть, все-таки не надо делить служение на мужское и женское?
4: Мне кажется, что здесь, опять же, вот как ты сказала, про границы. Про то, что это, конечно, сложно сделать в церкви, да, но мне кажется, людям стоит понимать про то, что не нужно высказывать вот все, что ты думаешь, порой, в той вот форме, вот твоей, вот, которой ты пришел, потому что очень часто считается, что церковь там или, к примеру, какое-то религиозное, да, объединение, это моя семья, я здесь приду, делаю, что хочу, говорю, что хочу. Друзья мои, этикет, да, эмоциональный интеллект никто не отменял. Да, и в семье тем более. Поэтому мне кажется, что здесь мы должны понимать, что каждый человек – это творение, да, Божие, это его дитя, к которому тоже нужно относиться с уважением. И неважно, кто это, порой даже мужчина и женщина, если вот мы говорим про этот момент. Да, понятно, что женщины, может быть, более чем там чувствительны, какая-то определенная, да, группа людей. Вот. Поэтому мне кажется, хотя есть женщины, которые вообще, ну, как бы, они не чувствительны, для них вообще все без разницы. Вот. Поэтому здесь вот важный такой момент, что, мне кажется, к служению можно доверять, неважно, да, какого рода, да, этот человек, мужского он или женского, как бы, пола. Вот. Важно просто уважать и понимать, с кем ты имеешь разговор.
3: Это вопрос здравого смысла. У кого что лучше получается, тот то и делает.
4: Да.
3: Вот и все.
1: Я, да, вот мое личное мнение, вот сейчас Маша пока говорила, я подумала, что нет, не надо делить на мужские и женские вот эти служения. И как бы, если человек расположен к чему-то, у него есть дар, пожалуйста, пусть это делает женщина или это делает мужчина, по-разному. Главное, надо, чтобы церковь и она принимала служение этого человека, потому что у меня есть пример, где моя одна знакомая, ее выбрали молодежным руководителем, но из-за того, что она была девушкой, как бы там парни немного не взбунтовались и не воспринимали ее всерьез. И это не есть хорошо. Ну, типа, мы семья, мы церковь, мы одно тело, мы должны поддерживать друг друга. И как бы мой опыт в служении, я служила много чем, по-разному, но, и, например, сейчас я ничего не делаю, не служу. И помогаю очень-очень редко своими талантами, потому что я просто устала и не хочу, потому что меня задели, меня обидели. Мне где-то не говорили спасибо, возможно. И как бы это, я понимаю, что это моя личная проблема, мое восприятие, я должна с этим работать. Но как бы я не хочу. И как бы есть люди, которые также устали, например, или еще что-то. И как бы за них надо только молиться и поддерживать. Я считаю, их не надо заставлять служить и еще что-то такое делать.
4: Спасибо. Мне кажется, здесь такой вот момент про то, что говорила, кстати, Вика и Таня.

0: все на себе тащит, потому что, ну, как бы, мы же должны, Бог терпел и нам велел, да, угу. Есть вот один такой перегиб. А с другой стороны, вот про Таню, про что говорила тоже, порой бывает так, что лидерами могут быть, ну, не только мужчины, могут быть и женщины. Да, лидер — такой человек, за которым не просто идешь, потому что он такой, эй, громогласный, да, а за которым тянешься, у которого есть чему поучиться. И он своей атмосферой, он привлекает, да, и то есть и тебе хочется, ну, и люди к нему тянутся и за ним идут. То есть у него есть определенные ценности, да, он им соответствует, да, у него нет вот этих двойных стандартов. И это может быть не только мужчина, это может быть и женщина, да. Бог же тоже, ну, как бы, создал женщину, да, она, конечно, из ребра Адама, но к тому, что она тоже наделена навыками, она наделена этими качествами, вот. Ну, порой бывает так, что мы, значит, одну женщину все теребим, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, да, или навешивают то, что ей не нужно. Очень часто бывает, что я вот со стороны лучше вижу, что вот тебе подойдет вот такое служение, там, я не знаю, там, чего-то такого, а тебе вот такое, а им, наоборот, это вообще не подходит. И вот это навязывание, да, кому-то того, что ты не лидер, ты вообще нам не подходишь, да, у тебя там ничего не получается, ты ничего не умеешь, а другому человеку навязали то, что ему вообще, ну, вот, претит априори, вот. Mm-hmm. И здесь тоже такой момент, тебе в этот момент говорят, служение — это то, что ты должен служить, и неважно, хочешь ты этого или нет.
1: Но вот тут вот момент, это Таня его затронула, да, что не имеет значения, какого пола человек, если у него есть дары, да, есть таланты и возможности. Но все-таки у нас есть подспудное разделение, да. Я знаю, что в Европе сейчас как бы женщины-пастыри уже есть, и это нормально. Но вот на нашей территории такого нет. Как вы считаете, это нормально? Может быть, нам тоже посмотреть немножко в сторону Запада и перенять эту традицию, тем более, что если действительно только от талантов и возможностей это зависит?
2: Я думаю, что наша церковь более либеральная общины. Есть такие консервативные очень сильно. И в некоторых церквях, в том числе и в нашей, есть такое... медленное развитие, я бы сказала. Сложно принять что-то новое. Переменам как-то очень относятся так прям. Зачем? У нас же есть устои, традиции. Зачем нам менять пастора, там еще что-то? Зачем? Если все и так идет своим ходом. Мне бабушка, например, проповедует. Ну вот ее просят, у нее хорошие проповеди, она проповедует. Никто ничего не говорит. Но она вынуждена это делать, потому что у них нет пастора. И не только она одна женщина проповедует. Их церковь относится к этому нормально. Угу. Потому что нет другого человека. Они по очереди вот это. У нас есть пастор. Он мужчина. Он проповедует. Я не вижу никакую женщину вот...
1: на этом месте.
2: На, да? этом месте. Угу. Мое мнение.
1: Но я, кстати, обращала внимание, что все-таки тут еще очень важен культурный компонент. Потому что это как... не посмотришь, все равно есть разные отношения к мужчинам и к женщинам. И это сам Господь предусмотрел. Он сам обозначил определенную иерархию, да, как в семейных отношениях, так же и в отношениях внутри церкви. И об этом вполне конкретно написал апостол Павел. Но в то же время мы понимаем, что, например, действительно в более консервативных сообществах сама идея того, что женщина может выйти за кафедру, она просто недопустима. То есть если, например, внешний человек придет на богослужение и увидит женщину, стоящую за кафедрой, это его тут же развернет и уведет. И это не вопрос выбора церкви, да, мы хотим, чтобы у нас только мужчины были, а это просто вопрос культуры, внутри которой нам тоже нужно каким-то образом ассимилировать, с которой нам нужно, ну, соотносить свои возможности. Вот. То есть я вот пожила на Кавказе, и на самом деле, ну, не выйдет женщина за кафедру, хотя, возможно, да даже невозможно, а 100% есть. Много талантливых есть, ярко говорящих есть, много женщин, через которых Дух Святой также говорит, но культурно это не работает. Ну вот тогда вопрос все-таки, если не так все однозначно, то... как может женщина, у которой есть, например, желание, да, и возможности служить на каких-то более ярких, более общественных, видных позициях, как ей быть? Смирять себя?
3: То есть ты хочешь сказать, если женщина хочет быть наравне с мужчинами, да?
1: Не то чтобы наравне, но иметь возможность служить теми дарами, которые у нее есть. Но тот же, там, я не знаю, дар слова, да?
3: Просто ты знаешь, я в чем проблему вижу?

0: например, да, очень часто, что женщина не борется за то, чтобы быть наравне с мужчинами, угу, но при этом хотят свои женские привилегии сохранить, угу, чтобы их поменьше критиковали, чтобы к ним относились помягче. Ну, грубо говоря, чтобы их продолжали носить на руках. Угу. То есть хотят и это, и это. Это уже жадность.
1: Но мне кажется, про то, что если мы говорим про дар слова, да, это вообще не про равноправие, а, ну, как бы, здесь речь-то не об этом. Здесь речь про то, что мы просто выражаем дары, которые нам дарованы Богом. Угу. Мы выражаем здесь то, что как бы мы умеем делать. Мы можем этим послужить, и человек... Мне кажется, вообще служение — это когда мы можем делать это в радость, а не когда это идет в разрез там со своими какими-то внутренними потребностями, не то что потребностями, со своими внутренними какими-то талантами, угу, да, когда нас заставляют на это приходить, да, или что-то делать.
2: Если, ну, вот конкретно служение, женщины могут про здоровье говорить, например. Если у нее хорошие ораторские способности, и она хочет их показать, угу, но как бы не может выйти и проповедовать именно вот как пастор, да? Угу. Но она же может... куда-то вот.
3: То есть здорово. Есть, то есть все-таки есть конкретно женское служение и конкретно мужское. Ну, чтобы
2: у меня подразделение есть.
3: Да. Что бы ты конкретно к женскому служению отнесла?
2: Прославление, мне кажется, по части... Ну, побольше, есть мужчины, которые поют, да, но по большей части это все-таки женщины. Угу. Больше женщин. Ну, не знаю, моя точка зрения. Есть женщины, которые с детьми занимаются, в основном женщины. Угу. Да, здоровье тоже в основном. Тоже.
3: Да. Приготовить
2: женщин,
3: детей, да, посмотреть.
1: Ну, как бы это в основном женские какие-то. Я просто знаю нескольких женщин, которые очень хорошо получилось бы как раз-таки сказать, угу, такое весомое слово, да, и они очень духовно развиты. То есть у них действительно очень такой логический склад ума, и ну, они имеют, некоторые из них имеют действительно даже... доли какие-то богословского, по-моему, образования, ну, то есть обучались, да, и изучают. Для них эта тема очень важна, она очень интересна, то есть это их такая степь развития. Uh-huh. И мне кажется, что, ну, хорошо, если у вас там не получается, можно, мне кажется, проводить какие-то семинары или еще что-то. То есть
0: не получается такая... в каком смысле? Им кто-то не дает?
1: Да, пожалуйста. Ну, как бы
0: нет,
1: не все, ну, церкви
0: они,
1: могут быть
0: они пастырами. Прямо хотят,
1: да,
0: но их не пускают?
1: Да.
0: Я не знаю таких.
3: Ну, кстати, интересный момент. Мы с вами сейчас о женщинах говорим, а я недавно слышала такую информацию о том, что собираются спикеры на мужскую конференцию, достаточно такую большую, значимую, и искали спикера, который конкретно говорил бы про детско-родительские отношения, так и не нашли. Но если мы говорим о женских конференциях, все равно, так или иначе, тема воспитания детей, она обязательно будет затронута. Так что получается, что все равно, мне кажется, что это все-таки такой очень культурный, социокультурный элемент, связанный с нашими представлениями о том, какое служение женское и какое мужское. Потому что я знаю, что... Есть церкви, в которых женщина, будучи пастором, она обладает тем же самым авторитетом, но не потому, что она его добилась силой, а потому что сама культура рассматривает вот это служение независимо от пола. Но у нас все-таки это не всегда так.
1: Мне кажется, это все, ну, в нашей голове и зависит от культуры. Uh-huh. Ну, то есть вот насколько у нас это развито. Вот, да, как ты сказала про то, что действительно есть и женщины, как я говорила, они вот лидеры. То есть для них это естественно. Это естественно это говорить, это естественно рассказывать. И у них это очень круто получается. То есть люди за ними там готовы идти. В этом нет ничего такого постыдного. В этом нет никакого там неравноправия или еще что-то. Uh-huh. Да, то есть как бы... Мы порой сидим вот в своей какой-то какой конурке, да, и считаем, что вот, ну, только вот наше какое-то вот мнение правильное, да, и вот мы то, что видим, то, ну, как бы, то и есть. Угу. Вот. Порой, мне кажется, нам нужно заглянуть, приоткрыть эту дверцу, да, и увидеть, что вокруг-то творится, да, то есть что происходит вообще и какие есть служения, да. Может быть, да, действительно, там кому-то нравится. А вот мужчинам. Я знаю мужчин, которые любят, к примеру, заниматься детьми. Что получается? Нельзя в детском служении быть учителем?
3: Вот, или знаете, что? Я недавно сталкивалась с такой ситуацией, что человек, который занимается со школьниками, со любовью, с интересом, недавно услышал от своей ученицы обвинение в том, что он педофил. Понимаете?

0: Мы понимаем, что эта история, она двухсторонняя. Не то, что только женщинам нельзя заниматься в чем-то, что условно мужское, но также и мужчинам не всегда признаются те дела, которые считаются условно женскими. То есть когда я помню вот это вот удивление и какое-то прям разочарование, да, в том, что когда ты вкладываешь силы в то, что ты любишь, в то, что ты делаешь, и слышишь обвинения, вот для этого человека это было очень обидно. И опять-таки, да, вопрос в границах в нашей голове. Но все-таки, а как же тогда соотнести все это с той темой, что Господь все-таки показал, да, определенную иерархию в отношениях между мужчиной и женщиной, и как мы можем уложить это в своей голове? То есть, с одной стороны, либеральность, свобода и понимание, да, универсальности, возможности человека, а с другой стороны, иерархия отношений, которая конкретно раскрыта в Библии. Как это можно между собой соотнести? И вообще, есть ли вообще такая проблема, может быть, и нету этой проблемы?
1: Мне кажется, что здесь вот, ну вот как Оля говорила про там равноправие, неравноправие, это про отношения какие-то, да, про, так скажем, ну, про служение тоже как бы можно, да, вот, то есть соотнести, но мне кажется, что... Если у всех же разные духовные отношения, я вот к чему. И к тому, что если Бог тебя побуждает, да, и ты чувствуешь, что в тебе есть вот эта сила, и это еще, конечно же, ну, как бы в твоей религиозной организации возможно, да, выходить, например, за кафедру, да, это соответствует им культурным каким-то позициям и нормам, да, то мне кажется, почему бы и нет. Mm-hmm. Вот. Если, к примеру, так получается, что там у вас культурного, так скажем, в вашей культуре, да, это не принято, да, то, соответственно, искать пути, когда ты можешь это сказать. Это, говорю еще раз, какие-то там семинары, это какие-то свои определенные. Сейчас очень есть большой контент того, что ты, и у нас какая-то есть такая тема, где ты можешь делиться этим в просторах социальных, да. Mm-hmm. Это тоже один из методов такого евангелизации. Может быть, женщина, она евангелист, ей хочется об этом говорить. Так, пожалуйста, почему бы и нет?
0: Да, кстати, есть... вопрос, да, вот если ты рвешься именно за кафедру, что с тобой движет? Действительно стремление послужить или все-таки есть какие-то такие амбиции не совсем правомерные, да? И действительно попробовать себя реализовать в разных контекстах, в социальных сетях, внутри каких-то других малых групп, в домашней церкви.
1: Мне кажется, да, что здесь должно именно, вот именно двигать то, чтобы, так скажем, именно служение, uh-huh. что я хочу послужить и евангелизировать. То есть это надо быть честным самим собой, uh-huh. что действительно за этим стоит. И если это действительно так, то почему бы и нет?
0: Uh-huh. До того, как мы начали передачу, Оля говорила, что вообще эта тема, она такая, высосана из пальца. Вот сейчас, после того, как мы обсудили, как ты считаешь, что это действительно так? Или есть какие-то моменты, на которые можно обратить внимание?
2: Я считаю, что если есть какие-то проблемы, то это не проблемы глобального какого-то восприятия, что вот мужчины достойны занимать даже, наверное,
0: лучшие места, да?
2: Ну, может быть, да, лучшие места, женщины недостойны. А просто проблемы в каждом конкретном месте какие-то свои. Mm-hmm. То есть, если даже брать, как я когда-то в садике в детском работала, в одной группе у воспитательницы хорошие отношения с родителями.
0: И деток, родители все такие хорошие, да.
2: А в другой группе у воспитательницы плохие отношения. То же самое и в церкви происходит. Где-то, может быть, есть конфликты у женщин, которые хотели бы служить как мужчины, а в какой-то другой церкви нету. На самом деле для меня эта проблема высосана из пальца.
0: Угу, понятно. Спасибо вам большое, девочки, за то, что вы так осветили этот вопрос. Дорогие друзья, я думаю, что Господь каждому из нас дал определенные таланты и обязательно дал возможность эти таланты проявить. И наша с вами задача – позволить ему сделать в тех условиях, в которых это возможно. И благодарю вас за то, что вы были с нами. Пишите ваши комментарии на этот вопрос. Возможно, у вас есть какое-то еще альтернативное мнение. Спасибо большое. До новых встреч.

0: Если вы путешествуете по Израилю и у вас есть возможность свободно передвигаться по стране, то непременно посетите север этого небольшого, но уникального государства. Оставьте песчаные пляжи Средиземноморского побережья, садитесь в машину, включайте навигатор и устанавливайте место назначения Галилейское озеро. Например, как выбрали мы окрестности Капернаума, города, которого больше не существует. И не забудьте взять с собой плавки, они вам снова пригодятся. Да, время в пути вас может немного озадачить. Но если вы не поклонник тюленьего отдыха, то смело заводите мотор, и дорога вас не разочарует. Она щедро вас вознаградит интересными ландшафтами, перепадами высот, долинами и возвышенностями. Ну и в конце пути большим пресноводным водоемом, который является самым низким пресноводным озером в мире. Его береговая линия проходит на отметке в среднем минус 213 метров. Озеро расположено в Иорданской долине, так же, как и Мертвое море. Длина озера 23 километра, а ширина 11 километров. Максимальная глубина 45 метров. А вот и наша первая остановка.
1: 2,5 часа заняла дорога из Тель-Авива до севера Галилейского озера. И я хотел спросить нашего экскурсовода Андрея Бозика, что нас ждет здесь на севере Галилейского озера? Какие путешествия, темы?
2: На самом деле мы ехали даже, я бы сказал, чуть больше. Дорога может занять от 2 до 2,5 часов в зависимости от движения, от трафика. Мы приехали с вами сюда, и в нашей программе сегодня будет два интересных места. Это Табха, место, где по традиции считается, что Иисус совершил чудо, накормив более 5000 человек двумя рыбками и 5 булочками. Представляете? Нам бы сегодня такие технологии, правда?
1: Если бы такой сервис давали современные универсамы, они бы обещали. Сколько бы мы сэкономили денег,
2: да. Да. И второе место – это Капернаум. Место, где был город, где жил, в принципе, Петр и еще несколько апостолов. Иисус проживал у них, у Петра в гостях, в частности, почти 3,5 года. Так что достаточно интересное место. Много библейских сюжетов произошло здесь, в Капернауме, в море, которое вы видите буквально за нашей спиной. Интересное место, поэтому давайте погуляем, посмотрим, что здесь есть.
1: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
2: Добро пожаловать.

Мы с вами приехали на место, которое называется Тапха, или место умножения хлебов и рыб. И собрались апостолы, 12 учеников, к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы отдохните в пустынное место немного, ибо много было приходящих и отдыхающих, так что есть им было некогда». Что это значит? Был такой период, когда Иисус уже научил кое-чему своих последователей, послал их по два человека по разным городам, чтобы они сами, так сказать, поупражнялись, учились какой-то самостоятельности. Он их готовил к тому периоду, когда он будет распят на кресте, воскреснет и вознесется на небо, апостолы останутся одни. Поэтому он не только им давал теорию, но и практику. И он говорит им: идите в пустынное место, отдохните. 2000 лет назад, в тот период, на этом месте ничего не было. Это была заболотистая местность, вообще никто не жил. В лучшем случае его обходили стороной. Тапха – это с арабского 7 источников. Здесь било 7 ключей. Сегодня, к сожалению, большая часть из них высохла, но название сохранилось с исторического времени. И отправились в пустынное место в лодке одни. Откуда они отправились? Из Капернаума. Недалеко отсюда достаточно Капернаум. Почему не пешком пошли? Раньше все это место было пустынно, дорог не было. Люди, чтобы добраться к этим источникам, должны были подняться на холмы, спуститься вниз. Заболоченное место, никаких дорог. Поэтому они сюда доплыли. И 33 стих, 6 глава Марка. Народ увидел, как они отправлялись. Многие узнали их и бежали туда пешие из всех городов. То есть есть несколько городков и поселений рядом с нами относительно. И предупредили их, то есть прибежали раньше, чем они доплыли из Капернаума, хотя это рядом. И собрались к нему, к Иисусу, потому что Иисус вместе с ними поплыл, чтобы провести с ними спокойное время. Иисус, выйдя из лодки, то есть они приблизились к берегу, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики говорят, если мы переведем со сложного библейского языка на человеческий, они проголодались, хотят уже поесть, а тут толпы народа. И говорит: «Учитель, отправь их, все, хватит, достали уже». Иисус говорит: «Вы дайте им есть». У учеников челюсть упала, пусто, никого, где мы еды возьмем? Тут толпы народа, множество людей. И он говорит: «Сколько у вас есть хлебов? Пойдите и посмотрите». Они, узнав, сказали: «У нас есть 5 хлебов и 2 рыбки». Тогда повелел рассадить всех отделениями на зеленой траве. То есть мы около побережья, то есть они нашли более-менее сухую травку, рассадили эти толпы людей организованными группами, сели рядами по 100 и по 50. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, разломал и дал ученикам, чтобы они раздали людям. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, 12 корзин больших. Было же евших около 5000 мужей, без женщин и без детей. Мы знаем, что если что-то там душевное, что-то такое там духовное, церкви обычно бегут туда кто? Женщины прежде всего, да? Мужика туда не затащишь никакими силками. То есть если здесь было 5000 мужчин, представляете, что здесь как минимум было еще 5000 женщин, и как минимум старшие дети или груднички были с ними, здесь толпа была не меньше 15000 человек, которые наелись 5 хлебами. Что сделал Иисус? Он не только сотворил чудо, он опять дал им практику. Он дал эти куски апостолам, и они ходили и раздавали. То есть они своими руками сотворяли чудо. Понятно, что Иисус сначала помолился, там, да, сделал что-то сверхъестественное. Но весь этот процесс, когда апостолы давали одному, второму, десятому, сотому, тысячному, а оно не уменьшается, еще больше становится, у них на глазах творилось чудо. И поэтому, когда Иисус ушел на небо, и они продолжили ходить на земле, они творили сверхъестественные вещи, которые описаны в Библии, есть исторические документы, мы видим, что для них это не было шоком. То есть, как? Что? Что происходит? То есть они не бились в истерике, потому что они уже практиковали это. То есть Иисус был идеальным учителем.
Он давал им теорию, практику, помогал им это делать, чтобы они были опытными и подготовленными к будущим трудностям, которые не замедлили их встретить. Впервые развалины древней церкви византийского периода были найдены здесь в начале 20 века, и только в 1982 году эта церковь была отстроена. Когда строили этот храм, его постарались построить в границах, в том же самом месте, где был древний храм. И в некоторых местах кусочки стены сохранены, и просто на этих остатках достроили стены современной церкви. То есть очень интересная идея использовать частично развалины, чтобы показать оригинальность этого места. Идем?

Добро пожаловать на территорию греко-православного монастыря. Новый Завет, Евангелие от Луки, 4 глава. Я читаю с 31 стиха. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого бесовского духа, и он закричал громким голосом». Представьте, вы заходите в театр, садитесь. Вдруг кто-то начинает... Все пугаются, в шоке, да, звонят полицию или там психушку, чтобы увести этого человека. О, павлин ответил нам. И он кричит: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И здесь произошло освобождение от нечистого духа. Человек был одержимым, но Иисус исцелил этого человека. Он встал и стал нормальным, и принял участие дальше в этом собрании в синагоге. Итак, Капернаум. Что это за зверь такой? На Галилейском озере по побережью было несколько поселений. Мы были с вами в месте, которое называлось Тапха, умножение хлебов и рыб. Я вам сказал там, что здесь было пусто. В Капернауме было поселение. Его остатки еще сегодня можно наблюдать. Поселение было сформировано здесь примерно во втором веке до нашей эры. То есть больше 2000 лет назад люди жили здесь. Теперь, более того, это был не просто городок среди других городков. Это была пограничная застава, таможня, граница между государствами проходила здесь. Вы можете сказать, какая граница, когда дорога продолжает ехать далеко и никакой границы не видать. Но мы с вами оперируем понятиями современными, но в древние времена было все по-другому. В этот период Римская империя контролирует эту территорию, то есть евреи находятся под властью римлян. С другой стороны Галилейского моря, за граница, десятиградие, мы читаем в Новом Завете, упоминается это понятие десятиградие, то есть та территория уже принадлежала к Сирии, сирийская провинция римская. Эта территория принадлежала к Иудее, по большому счету. Так вот, здесь была граница. Вы помните, не будем сейчас читать кучу всех этих стихов из Нового Завета, но в один из разов, когда Иисус приходит в Капернаум, на входе в город стоят солдаты и требуется Иисуса денежку. Петр возмущается, что за безобразие. Петр был, кстати, уроженец города Капернаум, он здесь жил. А Иисус был не местным, и солдаты знали, кто где живет, поверьте мне. Это их работа была. И вот Иисус хочет с Петром зайти. Солдаты ему, знаете, как в фильмах, копьями на перекресток закрывают дорогу. Иисус не может войти. Говорит: заплати налог. Был налог, каждый, кто входил в Капернаум, должен был заплатить денежку. Петр возмущается, Иисус говорит: Петя, успокойся, все будет нормально. Возьми удочку, порыбачь, расслабься, посиди на природе, подумай о своем поведении. Я шучу. Он говорит: пойди, закинь удочку, поймаешь рыбу, откроешь ее рот, и во рту рыбы будет денежка. Заплатишь за меня и за себя. Хотя Петру не надо было платить. Но здесь мы видим как бы отголосок учения, что у Бога есть больше, чем нам нужно минимум. У Бога есть изобилие. Так вот, Петр послушался выбора, нет, взял удочку из дома. Иисус все это время сидит на лавочке перед входом, его не пускают. Он не заплатил, он сидит снаружи, ждет. Петя пошел, забросил удочку, поклевка, он вытаскивает, там рыба. Открыл рыбий рот, достал денежку, заплатил. Это было своего рода чудо, но некоторые скептики скажут, это было не совсем так, мы неправильно понимаем. Но это относится как раз к событиям, которые происходили в этой области, Капернаум, Галилейское побережье, граница. Еще почему мы знаем, что это была граница? Здесь находился сборщик налогов. Один из апостолов Матфей был сборщик налогов, податей, мытарь. Мытарь – это не ругательство, это была профессия. Налоговая инспекция сегодня у нас, да? Мы платим налоги государству. Есть люди, которые отвечают за то, чтобы задокументировать, кто заплатил недостаточно, того он сказать ну-ну-ну, один раз, второй раз, потом в тюрьму посадить. Так и тогда собирали налоги. Так вот, один из апостолов, он был, в принципе, финансист. Потому что мытарь, он должен был знать, с кого сколько взять. Не просто так, чтобы денежку на...

набить. Он подотчетен был Римской империи. Поэтому этот мытарь сидел здесь, потому что здесь граница. Люди пересекают границу, солдаты собрали денежку. Матфей приходит, ну-ка покажите, сколько собрали, давайте считаем, раз, два, три. А я видел, 25 человек прошло, а у вас тут заявлено на 18. Где разница? И они нехотя доставали припрятанные деньги. То есть все здесь было организовано. И так вот, Капернаум просуществовал до 8 века. В 749 году произошло сильнейшее землетрясение в Галилее, которое разрушило полностью город Капернаум. И более поздний период, скажем, с 8 и 9 веков, отстроилось здесь маленькое поселение, очень маленькое на самом деле, как раз в этом районе, где мы с вами сейчас. Прежний Капернаум находится чуть-чуть южнее, буквально 100 метров от нас. Сегодня здесь построена церковь 12 апостолов. Если вы посмотрите на эту церковь, когда мы будем вокруг обходить, там 12 куполов. И изнутри, когда мы войдем, посмотрите на потолок, там как раз 12 куполов, которые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа. Церковь, храм был построен в начале 30-х годов 20 века. В конце 47-48 начинается в Израиле война за независимость с нашими недобрыми соседями, арабами. И из-за этого монахи, которые пребывали здесь, вынуждены уехать с этого места. Это место было пустое. И только в 67 году, после шестидневной войны, начали восстанавливать этот храм. Мы с вами пойдем, посмотрим на храм. Идем, друзья.

буря, которая произошла, которую успокоил Иисус, это было здесь. По этим водам он ходил пешком. Здесь, когда апостолы всю ночь рыбачили, ничего не поймали, он сказал им, закиньте с другой стороны. Они говорят, ты нормальный? Мы профессионалы, мы с детства рыбаки, ты будешь нас учить, как рыбачить? Он говорит, пацаны, да вообще, поверьте просто мне. Ну, мы читаем-то в Библии все красиво, но нормально же он разговаривает, по-человечески. И Библия, на самом деле, это книга для людей, а не для ученых или каких-то великих священников. Если перевести из библейского на человеческий, примерно так он говорит, братья, да вы поверьте мне, вы профессионалы, я вас уважаю. Ну, просто бросьте, что вам стоит? Он их уговаривает. В итоге он уговорил их, они бросили сети тут же с другой стороны и поймали 153 больших рыбы. Ну, мы читаем, ну, больших рыбы, больших рыбы. Тогда большие рыбы, это было не очень, как сказать, легко поймать большую рыбу. Я вам сказал, что я самую большую рыбу поймал здесь, 8 килограмм 300 грамм карпа огромного. Представляете, 153 карпа хотя бы по 7 килограмм. Это какая должна была сеть быть, чтобы выдержать? Тогда ни пластиков, ни нейлона, ни силикона, никаких наших современных материалов не было. И она не прорвалась, это тоже было чудо. И это все происходило здесь, на этом Галилейском море. Если вы видите там крестик, мы на территории греко-православного монастыря. Какой крест должен быть? Православный. Это длинная палка, перекладина и еще перекладина внизу, правильно? Православный крест. Длинная палка, коротенькая палочка и перекладина как бы снизу чуть-чуть выше. Мы здесь видим равногранный крест. Это Иерусалимский крест, который общий для католиков, православных. Обычно паломники, которые побывали на Святой Земле, покупают какой-то крестик, он должен быть равногранный, который символизирует ваше паломничество на Святую Землю. Поэтому здесь он изображен, как все-таки мы на Святой Земле, а не просто в другом каком-то монастыре. Теперь внизу на воротах вы можете увидеть букву Т и Ф. Это Тафос. Это символ греческой епархии на Святой Земле. То есть все греко-православные монастыри и церкви, которые находятся в Израиле, скажем, здесь, в Назарете, в Иерусалиме, там, я не знаю, в других местах, все, что как бы управляется греко-православной церковью, а находится под общим управлением вот этого Тафоса греко-православной епархии и Святой Земли. Поэтому везде, где находится греко-православная монастырь или церковь, будут везде такие символы. И когда мы входили с вами в Голубые ворота, вы видели там тоже этот Т и Ф, сдвоенный такой знак, Тафос, символ греческой епархии. Итак, столики для пикников, чтобы приблизить людей к Богу. Не только пришел в церковь, помолился, и всю неделю я свободен от Бога. Что даже еда на территории святого места, она предназначена для того, чтобы приблизить нас к Богу. Потому что Бог, Он не где-то там далеко, Он среди нас, и Он хочет с нами взаимоотношений, а не просто какого-то слепого раболепия или поклонения. Поэтому это очень интересная идея, построить вот эти столики здесь. И есть многие православные праздники, когда в основном арабы, православные христиане, приезжают сюда с семьями. Иногда тут шум, гам, дети бегают. Посидели, отдохнули, идем в храм молиться.

0: Итак, мы с вами посетили Капернаум. В этот раз мы с вами побывали в православной его части. Есть Капернаум еще католический, но с этой стороны тоже достаточно интересно. Историческое место нам очень понравилось, надеюсь. Можете после посещения храма потрогать водичку, спуститься к Галилейскому морю. Есть ступеньки. Купаться не советую, потому что нету спасателей, камушки, небезопасно. Но ручками потрогать, помочить, и, может быть, даже ножки можно. Я приглашаю вас в Израиль и увидимся с вами в новых сериях.
1: Мы приехали в место, где родились и жили апостол Петр и апостол Андрей, где Иисус Христос призвал их на служение.
2: Всем привет! Ждем, когда поедем в новое место. Сегодня хорошая погода в Израиле, сильный ветер, не очень жарко. Поехали с нами вместе.
1: Поэтому попытались верующие создать здесь такую теплую атмосферу. В 2015 году, слава Богу, неудачная попытка наших ультраправых евреев сжечь.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Как получить славное помазание Духа Святого?

0: Меня зовут Джош Девани, а это моя жена Эмили. Мы с Порто Святой Люси во Флориде.
1: Мы поженились в феврале 2010 года. Перед свадьбой я начала испытывать неуверенность в себе. Я решила, что после свадьбы это ощущение пройдет само по себе, но получилось наоборот. После свадьбы я начала испытывать страх, что муж покинет меня навсегда. Меня все больше и больше терзал страх и чувство неуверенности. Дошло до того, что я собиралась ходить с ним на работу. Через 6 месяцев умер мой отец, и я потеряла почву под ногами. Я чувствовала себя очень уязвимой и напуганной. Мне надо было научиться доверять мужу, что он не изменит мне. Первый год супружеской жизни я тяжело работала над этим. Но затем я пережила еще одно потрясение.
0: Я начал увлекаться порно с самого раннего возраста. Из-за греха у меня сложилось неправильное восприятие жены. Вдобавок ко всему, я еще страдал от алкоголизма.
1: В тот вечер, когда он рассказал мне о своем тайном грехе, порнографии, я лежала на кровати опустошенной. Я вдруг вспомнила, что обещала мужу любить его и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас. Я просто повторила ему слова обета и дала знать, что не покину его. Я сказала, мы вместе пройдем через эту долину. Мы начали смотреть передачи «Рэмп» по воскресеньям вечером в нашем офисе. И поскольку мы не могли найти церковь, «Рэмп» стал нашим домом. Благодаря вам наш брак начал изменяться к лучшему. Мы выбросили телевизор, мы начали общаться друг с другом. Возвращаясь домой после работы, мы разговариваем, вместе молимся и читаем Библию. Мы получили чудо освобождения и изменились навсегда. Мы счастливы.
0: Тема моей нынешней проповеди — «Как обрести славное помазание Духа Святого, о котором я проповедую». Как я могу его получить? Кто из вас желает знать ответ? Кто хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, как? Вначале я скажу, что мы должны исполнить 2 требования, чтобы получить крещение Духом Святым, которое и является этим помазанием, тем самым помазанием, о котором я сегодня вам говорю. Вы понимаете? Слушайте внимательно. Первое условие. Мы должны омыть себя в драгоценной крови Иисуса. Аминь. Через кровь Иисуса мы становимся достойными принять могущественный, славный, несравненный дар силы Святого Духа. В первой главе Деяний нам обещано, что мы примем силу.

А уже в следующей главе Он исполнил обещанное. Вы примите силу. Силу! Я изучил тему крови Иисуса, и я сегодня проповедую о крови Иисуса. Позвольте мне поделиться самым главным, самым

0: Христа, как непорочного и чистого Агнца. Это единственное место в Библии, где кровь называют драгоценной. Сегодня мы говорим о драгоценных металлах, таких, например, как золото и серебро. Кровь очень быстро портится. Говоря же о золоте и серебре, мы можем сказать, что они не меняются, даже если упали на дно Мертвого моря. Через сотни лет, подняв их наверх, почистив их, вы обнаружите, что они не изменились, они опять будут блестеть. Мы называем их драгоценными металлами. Петр же утверждает обратное. Он говорит, нет, драгоценностью является кровь Иисуса Христа, а не золото и серебро. Мне было интересно, почему же он так сказал. А сказал он так потому, что мы не можем купить спасение подобно тому, как мы покупаем золото и серебро. Мы можем обрести спасение только через драгоценную кровь Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я много раз размышлял на эту тему, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Я проповедую множеству язычников в Индии, в Африке, а также в других регионах по всему миру. Когда я вижу, как они накрывают на стол для своих богов, то говорю им, «Боже, Ты не просишь нас приготовить Тебе трапезу, потому что Ты уже приготовил для нас трапезу в виду наших врагов». Да, Он это уже для нас сделал. Когда я вижу, как язычники носят на спине своих тяжелых, притяжелых деревянных богов, то говорю им, «Боже, Ты говоришь, что и до старости будешь носить нас». Какая разница? Однажды, после проповеди в Индии, ко мне подошла одна женщина и спросила, «Пастор, почему вы утверждаете, что силы крови Иисуса Христа достаточно, чтобы омыть грехи всех людей, когда-либо живших на земле?» Она сказала, «Если ваш Иисус был добрым человеком, то, возможно, Он мог омыть грехи 10 тысяч людей. Но если Он был безмерно добрым, то, может быть, Его кровь могла омыть грехи 100 тысяч человек или миллиона, но никак не всех людей, живших на планете Земля». Но именно в этом состоит секрет Евангелия Иисуса Христа. Его сила в крови. Есть сила в крови. Это потрясающе. Только кровь Иисуса Христа была драгоценной. Да, только она. Она уникальна. Она не соответствовала ни одной группе крови. Она единственная в своем роде. Почему? Я не медик, но я читал об этом в медицинских христианских журналах. Христианская медицинская наука твердит, что ребенок получает кровь от отца. Таким образом, ребенок наследует кровь от отца, а не от матери. Именно от отца, а не от матери. И следующий вопрос звучит так. Кто был отцом Иисуса Христа?
1: He had no
0: У него не было земного отца.

Поскольку наше спасение напрямую зависит от этого, Лука очень убедительно исследовал этот вопрос. И думаю, перед тем, как он приступил к написанию своего Евангелия, он пошел взять интервью у Марии, у матери Иисуса. «Мария, — сказал он, — расскажи, как был зачат Иисус». И она ответила ему, «Дух Святой снизошел на меня, и тогда я зачала от Него». Именно так он и пишет. Таким образом, когда Иисус родился, Его кровь полностью отличалась. Она была платой за наше искупление, но Он не носил ее в карманах. Она текла в Его венах. И каждый раз, когда Иисус возлагал или протягивал руки, под действием этой силы демоны убегали. Когда Он прикасался к больным или же говорил слово, люди исцелялись. И сатана, видя происходящее, решил дать Иисусу по рукам. Он решил, что остановит ноги Иисуса. И тогда он убедил злых людей распять Христа. Когда солдат, ответственный за распятие, держал огромный ящик с гвоздями, дьявол прошептал ему прямо на ухо, чтобы он выбрал самые длинные гвозди, которые у него были. Он мечтал о том, чтобы те руки больше не двигались. Но когда Иисуса распяли, потекла драгоценная кровь. Эта река начала течь. Драгоценная кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, пролилась для бунтарей, для грешников, для меня. Аллилуйя! И еще одна хорошая новость для вас заключается в том, что гвозди не смогли удержать Иисуса Христа. Он воскрес из могилы. Какой триумф над врагами! Он превозмог тьму, чтобы жить со святыми вовек. Иисус живой. В крови Иисуса есть сила для омовения каждого греха. Иногда меня приглашают на мирские телеканалы, чтобы я там обсуждал за круглым столом вопросы религии, вопросы веры, вопросы христианства. Выпуск передачи так и называется, тот, которым я был, обсуждение религиозных вопросов. Не знаю, как они меня нашли, как они меня отыскали, но я приехал на эту передачу, и после чего они опять же меня снова пригласили. Мне это нравится, поскольку у меня немецкие корни, я люблю сражаться. На самом деле, я воин. Мы готовились к эфиру, и вот появился красный свет. Один из участников этой передачи оказался атеистом. Да, я сейчас вам дам мое определение атеизма. Вы уверены? Это интеллектуальный вандализм. У них есть баллончики с надписью «Бог мертв, Бог мертв, Бог мертв». В Германии меня кто-то спросил, «Бонки, почему ты проповедуешь о Боге? Разве ты не слышал, что Он умер? Он умер». Я ответил, «Действительно? Да, да, да».
Да. Знаю, что Библия учит не отвечать глупцу на глупости его, но в тот день я не смог сдержаться. Я сказал ему: «Господин, если Иисус умер, то почему бы нам его не похоронить тогда? Давайте его похороним». И ему нечего было на это сказать. Тогда я продолжил: «Вы не можете похоронить Бога, потому что не можете найти его труп». Я сказал: «Бог не умер, и даже сейчас Он восседает на троне. Он превыше всех. Иисус жив и будет жить вечно. Иисус будет жив всегда». Это было маленькое отступление. Но давайте возвратимся к разговору об атеизме. Мы были в эфире, когда он задел меня за живое. Он сказал: «Пастор, вы проповедуете о силе крови Иисуса?» Я ответил: «Да». Он продолжил: «А у меня иное мнение по этому вопросу. По этому поводу я думаю, что в крови Иисуса Христа нет никакой силы вообще». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «Но это же так просто. Раз Иисус умер 2000 лет тому назад, человечество имело возможность испытать Его кровь в течение 2000 лет. Жизнь на земле должна была улучшиться, но нам стало только хуже. А поскольку мы точно знаем, что мир стал хуже, то нет никакой силы в крови Иисуса. Так что перестаньте об этом проповедовать». На это я ему возразил: «Господин, в нашем мире много мыла, но, тем не менее, множество людей ходят грязными». Я сказал: «Позвольте мне объяснить принцип воздействия мыла на вашу кожу. Так вот, если я грязный и стою возле мыла, вижу его, вот оно, чувствую его запах, то это автоматически не решает мою проблему. Я даже не стану автоматически чистым, если буду работать на фабрике по производству мыла». Несмотря на то, что мыло может вам помочь, вы должны сделать свою часть, то есть взять его в руки и помыться. Возьмите мыло. И помойтесь. Аллилуйя! И тогда я продолжил: «И тогда вы от радости подпрыгнете, ведь вы присоединитесь к миллионам людей, которые восклицают, поют и говорят: есть сила, чудо, настоящая сила есть в крови Агнца». Атеист сказал: «О, Бонке, когда ты говоришь, что-то излучается из тебя». Я вспомнил, что раньше встречал и других евангелистов, но они не такие, как ты. Кажется, я понимаю, в чем отличие между вами. Те были непрофессионалами, а ты... Ты же... Слушай, ты настоящий специалист. Я возразил: «Господин, вы опять ошибаетесь. Я не являюсь профессиональным евангелистом. Просто я лично убедился, что действительно есть сила в крови Иисуса».
Скажите «Аминь». Аминь. Послушайте, даже если вам не нравится моя проповедь сегодня, мне она все равно нравится. Аллилуйя! После передачи я возвращался к машине на парковку. И вдруг меня кто-то похлопал по плечу. Я оглянулся и не мог поверить своим глазам. Это был мой атеист. Он очень близко ко мне подошел и спросил: «Бонке, ты бы мог помолиться за меня?» Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот как работает Евангелие. Молюсь, чтобы каждый из нас сегодня влюбился в чистое молоко славного Евангелия Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса.

0: Power Connection.
1: Силовая связь с Джоном Джейкобсом.
2: The Power Team!
1: Силовая команда.

кто сегодня отстаивает Иисуса. В Библии сказано в послании к евреям, главе 12, стихе 2. «Смотрите на Иисуса, Создателя, Начальника и Завершителя нашей веры. Ради той радости, которая ожидала Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор, и теперь Он занял свое место по правую руку от престола Божьего. Сегодня мы будем говорить об Иисусе, и Он не только сидит по правую руку от Своего Отца, но Он живет в сердцах людей, которые стоят на этой сцене, потому что мы были полностью изменены силой Бога. Сегодня у нас будет серьезная программа, и мы не будем стоять на этой сцене и хвастать о себе. Мы будем говорить об Иисусе Христе, Царе царей и Господе Господ». А сейчас Крэг Лемли. Он пробьет головой 5 бетонных плит. 35 горящих кирпичей своей головой. В прошлый раз он пропустил 3, он не смог разбить 3. Но сегодня ему все равно, сколько будет огня, он пробьет головой. Послушайте. Если говорить о стенах, у Крэга Лемли было несколько стен и преград в жизни. Когда ему было 18 лет, врачи сказали ему, что он умрет от анорексии. Он даже не мог отжаться, он весил 55 килограммов. У него было чувство беззащитности и нервозности из-за плохого обращения его отца. Но знаете что, 7 лет назад он понял, что есть обещание Бога. В послании к филиппийцам, главе 4, стихе 13, говорится, что «я все могу сделать через Христа». И он обнаружил, что руки Бога достаточно велики, чтобы разломить любую стену, которая препятствует вам. А вот Вакин, оба его родители были наркоманы. Он вырос в Лос-Анджелесе среди торговцев наркотиками и бандитов. Его брата застрелили. Говоря о стенах, он бил всех, начиная от своих друзей до директора. Но знаете что? У него была стена горечи, потому что его отец и мать унижали его, когда он был ребенком. И когда Иисус простил его, он простил своих родителей. И знаете, что он обнаружил? Что руки Бога достаточно велики, чтобы разрушить любую стену горечи. Когда Бог прощает нас, мы тоже можем простить. Майк Хейген. Берри Хенли сзади, человеческий гигант. Он прыгнет в воздух, и знаете что? Когда ему было 7 лет, его отец бил его. Он вышел из жестокого дома. Но он повернулся к Иисусу в 7 лет, и после 13 лет, молясь за своего отца, его отец отдал свое сердце Господу. Каждый мужчина на этой сцене знает одно, что Бог может разрушить любую стену, Бог может убрать любую порчу и проклятие. Дамы и господа, я хочу вам сказать, вы одержите победу, если вы позволите Богу занять место в вашей жизни. Мы будем сгибать и разгибать руки, и мы будем напрягать мышцы и разрушать эти стены. Но во имя Иисуса сегодня и Бог будет разрушать стены, духовные стены внутри людей. Вам не нужно оглядываться на вчерашний день. Бог может преобразовать шрамы в звезды. Дамы и господа, посмотрите на меня. Грег Лемли, где ты? Ты должен действительно поверить, Грег. Грег, ты должен поверить, что ты сможешь разломить головой эти кирпичи. У него не должно быть страха. Он должен поверить. Послушай, Майк Хейген, Берри Хенли, Джон Компта, вы знаете, что нужно действительно поверить, что вы сможете пробить вашим телом эти стены. Я вот что вам скажу. Мы верим, что мы можем разрыть эти стены. Мы можем разломить их и разрушить. Но вы должны поверить, что Бог сможет разрушить стены в вашей жизни. Мы вместе должны это сделать и поверить. Мы вместе можем. Скажите, мы сможем. Скажите, Он может. Дамы и господа, и вот сейчас Крэг Лемли. Стены разрушаются. Крэг Лемли попытается еще раз. У него есть еще одна попытка сегодня попробовать разбить все 5 стен из бетона. Но не то, что вы видели на той неделе, когда Майк Хейген разбил руками. Этот бетон очень прочный бетон, и Крэг Лемли подпрыгнет в воздух, и он попробует разбить все 5 стен из бетона своим черепом, лицом вперед, в то время, когда они охвачены пламенем. Джон Джейкобс прошлым вечером перестарался, налил слишком много горючего. И сегодня, мне кажется, он наливает слишком много. Но горячее становится пламя только от этого. Крэг сказал мне, что он не смог это сделать, потому что он не мог видеть.
лицо было в огне. Сначала приходится пронести лицо через огонь, а затем уже лбом разбить две или три, или все пять сантиметра. Самое важное, что он когда-либо делал. Ему нужна ваша поддержка и все, что вы можете ему дать. Я видел, как Майк Хейган сделал это своей рукой, но не головой. Вы готовы? Итак, мы сейчас начнем. Мы будем стоять в огне, потому что в Библии сказано в книге Даниила, те, которые знают своего Бога, будут сильными и будут в огне. Помогите ему!

Дамы и господа, без отдыха, Джон Копна разбивает две стены из бетона одновременно. Итак, Джон Компта, все свои силы, все скажите, давай, приложи свои силы. Майк Хейген.

Tito! Back there! Conan! Come on! Everybody help Rico! Help Rico!

0: human giant! The walls are coming down! Where are you? Come on! You must be helping! Come on, giant! Come on, giant! Everybody help the giant! Where are you? Come on, help the giant! Help the giant! No!
1: Знаете, многие люди думают, что это очень легко сделать. Два дня назад Крэг Лимли не смог это сделать. Джон Копта будет пробивать эту стену льда головой вперед. Я помню, как его голова просто отскакивала и кровь заливала лед. Но он сегодня пробьет, потому что сегодня каждая стена разрушена. Каждая стена будет разрушена. Бог хочет разрушить духовные стены в каждой жизни. Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь для того, чтобы вести войну с дьяволом. Знаете, я во многом как Джон. Я устал от этого мира, я устал как этот мир, который пытается научить молодых людей, какими они должны быть. Я никогда не выпивал, никогда не употреблял наркотики, не вступал в беспорядочный секс. И знаете, люди считают, что все 13-летние люди... Все должны быть какими-то другими. Они говорят, ты все еще девственник. Да ты не должен быть. Мы должны изменить это. Молодые люди, когда в следующий раз они скажут вам, что вы никогда не напиваетесь, вы повернитесь и скажите, а вы что, напиваетесь? Вам это не нужно. Бог благословит вашу жизнь, если вы не будете это делать. Он благословил мою. И знаете, когда я рос, как сказал Джон, я воспитывался в действительно сложных домашних условиях. Я не очень люблю об этом рассказывать, но я принял Иисуса в свою жизнь, когда я был еще маленьким. И что-то произошло в моей жизни. В Библии говорится, когда вы просите Христа войти в вашу жизнь, старое уходит, и все становится новым. И завтра я поделюсь немного об этом тоже. Но сегодня я хочу рассказать о том, что явилось самым сложным для выполнения в моей жизни. Знаете, немного тяжелее, чем поднятие бревен и любое отжатие. Я участвовал в борьбе с олимпийскими чемпионами. Я играл в футбол с лучшими игроками НФЛ. Но я хочу сказать вам сегодня, что этот молодой человек весом 136 килограммов и ростом 203 сантиметра сделал, я скажу вам, что было самым трудным. Когда я вырастал, я был христианином в старших классах. Мой отец не был христианином, но у меня был тренер по футболу христианин, и он всегда ожидал от меня лучшего, потому что я был единственным христианином в команде. И он всегда смотрел на меня и говорил, «Берри, требуется больше мужества быть христианином, чем кем-то другим. И поэтому я хочу, чтобы ты был номер один во всех соревнованиях. Ты должен выкладываться на 110%, потому что я хочу, чтобы ты показал пример». И у меня возникало много проблем в нашем доме. Мой отец жестоко избивал мою мать, и мои братья подставляли пистолеты к голове своих же братьев. И там было много всего разного, что происходило. И я молился за своего отца во время школьных лет. И я помню свое 16-летие, когда мне исполнилось 16 лет, у нас возникли невероятные проблемы с матерью и отцом. И я отправился к своему тренеру, он также был моим пастором, и он был христианином. И я рассказал это тренеру. Я почти плакал. Я был очень расстроен. Я сказал, что не могу более выдержать жизнь дома. Я хотел уйти. Я сказал, вы знаете, у меня спортивная карьера. Если мне нужно только вырваться из дома, я бы пережил это все. Мне нужно избавиться от отца. И он ответил, Берри, ты был христианином уже долгое время. Я сказал, да. Ты действительно любишь Господа, так? Я сказал, да. Он сказал, ты когда-нибудь говорил своему отцу, что ты его любишь? Я сказал, да нет, ты что? Вы не представляете, это будет так сложно. Мой отец никогда не говорил мне, что любит меня. Вы не представляете, как тяжело это сделать. И он пошел, и он сделал что-то странное. Он сделал вот так. Если вы можете видеть, он положил свои руки в положение креста. И он сказал, было тяжело висеть на кресте, но Иисус сделал это для тебя, и тебе нужно сказать твоему отцу, что ты его любишь. И я сказал, о, нет. Но я был убежден, потому что я был христианином. Я знал, что Иисус вложил свою любовь в мое сердце, я любил своих друзей, я простил своего отца. Но сказать правду было тяжелейшим для меня. И я помню, как в этот летний день мы косили траву во дворе, и у нас был большой двор. Знаете, и мы косили траву, я толкался на косилку около 3 часов, и я думал, как я скажу отцу, что я люблю его. И так я репетирую это, как будто я репетировал в своей голове. И я репетировал, хорошо, я люблю тебя, папа. Это глупо. Я думал о пути, чтобы затронуть своего отца. Видите ли, он был ростом 187 сантиметров, был чемпионом по боксу. И я не знаю, как это ему сказать. И пока я косил траву, наконец я осмелился. Осмелел после 2 часов. Я отправился к своему отцу. Вы когда-нибудь видели приспособление удаления сорняков? От них много шума. И он шел с ним по краю двора. И ему довольно сложно услышать, было очень громко. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он спросил, что, я не слышу тебя. И я подумал, ну вот, снова надо сказать. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он ответил, я не слышу тебя. И наконец он выключил это. И я сказал, папа, я люблю тебя. И это не как в кино, где вы целуетесь и обнимаетесь. Он решил, что я хочу улизнуть от работы. И он сказал, иди работай дальше. Но знаете, это было что-то для меня, сделать этот первый шаг и пойти сказать твоему отцу, что я люблю его. Бог сделал что-то сверхъестественное в моей жизни, потому что это был вызов для меня, потому что требовало мужества для меня подойти к отцу и сказать это. И в следующий раз это стало легче и легче и легче. И довольно скоро любовь Бога стала действовать в жизни моего отца. И когда я учился в старших классах, просто без причины, мой отец прочитал Библию, которую я дал ему. Но он не изменил еще своей жизни, он не принял еще Иисуса. Но он перестал избивать мать, и все стало изменяться. И перед тем, как узнать об этом и услышать мои свидетельства, я пригласил его на встречу силовой команды, и он принял Иисуса в свое сердце. Я хочу вам сказать что-то сегодня. Некоторые из вас немного позже сегодня получат возможность узнать Иисуса и любовь Иисуса. Молодая девушка подошла ко мне однажды. Она сказала, «Берри, я помышляла о самоубийстве до этой встречи». И я спросил, почему? Я говорил ей о том, как Бог любит ее, и у него есть план для ее жизни. Но она не чувствовала любви дома. Но у Бога есть любовь, чтобы заполнить пробел в вашем сердце. Он хочет войти в ваше сердце. И я скажу вам, для этого требуется мужество. И Джон скажет, чтобы вы вышли к алтарю и приняли Христа. И требуется мужество, чтобы вы пришли сюда. И нужно мужество, чтобы встать и креститься. Когда я крестился, я был погружен в воду. Но я знаю, что мир этот считает, что это глупо, но мне хочется поделиться с вами с Писанием. В Библии говорится, что крест — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад. Но для нас это сила Бога. Майк Хейген, я все, что могу сказать, это то, что я восхищаюсь тобой за то, что ты делаешь это. Джон, я думаю, что я сказал это все из-за интереса к сегодняшней программе. Я считаю, что я сделал сегодня больше, чем в силах. И из всего, что мы делаем, это самое опасное, когда мы ломаем эти доски. Без применения огня ты был в накате 17 минут. Майк играл 5 лет в профессиональный футбол, 3 года за команду Seattle Seahawks. Если тебе придется бежать, применив все свои силы, если ты не сломаешь эти доски, это будет ловушкой, и огонь накроет тебя. Это будет вызовом для тебя. И потом Крэг Лимли пробежит сквозь лед. Это огромная стена изо льда. Крэг Лимли встанет вдоль этой стены, и он побежит. И он попробует сломать эту стену изо льда. Я видел, как он ударяет это и отскакивает. Но сегодня мы пробьем ее насквозь. Мы пробьем, пройдем через огонь. Но знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог заберет все ваши проблемы. Он просто делает для вас возможность, чтобы вы преодолели это все. Знаете, в Библии говорится, когда вы христианин, Бог направит вас в огонь, но Он отведет огонь от вас. И Бог поможет вас, Он пронесет вас. Ты готов? Джон Компта? Джон Джейкобс возьмет горючее. Мы попросим притушить немного свет. У Джона Джейкобса в руках жидкое горючее, которое он нальет. Надеюсь, что немного. Мы всю неделю рассказываем историю, которая приключилась с Грегом. Сегодня вместе с Грегом будем бежать с этими досками. И пламя будет достигать почти 2 метра выше головы Майка. Ко времени, когда он достигнет центра, только в одном случае это будет безопасно и успешно, если мы успеем все делать в рассчитанное время. Все должно быть точно. У Майка Хейгана должна быть достаточная скорость. Майк, я надеюсь, что ты готов к этому сегодня. Это возьмет все силы, все, что у него есть. Эй, Джон, уже достаточно горючего, прекращай наливать уже. Мы хотим сделать сцену, как раньше. Знаете, как он сказал раньше, возможно, у вас есть проблемы в жизни, вы находитесь в сложной ситуации. И как Грег сказал, только потому, что вы становитесь христианином, не значит, что у вас более не будет проблем. Но имея рядом Иисуса, вы можете преодолеть любую проблему, любую ситуацию, потому что Он как прочное основание, на котором вы можете опереться в жизни. И как я уже сказал, я, вероятно, был немного возбужден, когда об этом говорил, но я попытаюсь пройти через эти доски. Я надеюсь, что я не повисну на этих досках, потому что тогда я буду охвачен огнем. Я должен их просто раздвоить, разломать и пробежать. Майк, если тебя охватит пламя, беги ко мне. Не впадай в панику, я тебя вытащу. И я погашу этот огонь. Мы не знаем, что произойдет. Подождите, еще не зажигайте. Мы обычно не используем такое количество горючего, мы даже не знаем, что произойдет. Давайте поможем ему, подбодрите его.

Поаплодируйте Майку Хейгену. Сегодня я сделаю для тех, кого обычно отвергают. Кто-нибудь здесь чувствовал себя, что вы недостаточно хороши? Вы чувствовали, что вы находитесь в безвыходном положении, что вы опоздали, и у вас не хватает денег? Вы чувствуете себя беззащитно, и вы недостаточно хороши? Вас никто не выбирает? Вас унижают родители, друзья? Я хочу сделать это для вас. Я сделаю это в вашу честь. Я сделаю это для людей, которых отвергли. Сегодня мы идем на это. Мы сегодня это сделаем. Я хочу погнуть эту сталь. Я сломаю эти биты, я разорву наручники. Я обещаю вам, я приложу самые серьезные усилия. Я не хочу, чтобы вы аплодировали и не поддерживали меня. Наблюдайте за мной и слушайте слова песни. Эта песня называется «Иисус жив». И сегодня я знаю, что Иисус жив. Послушайте слова песни. Она говорит об Иисусе Христе. Наблюдайте за моей борьбой. И я разорву наручники в конце. Независимо от того, получится у меня это или нет, я отдам этому все силы. И попрошу, чтобы вы встали. И я хочу, чтобы воскликнули громко, чтобы дьявол услышал, что Бог начал возрождение в Америке. И Он начал это прямо здесь, с нами. Это заберет все силы у Джона Джейкобса. Это самый последний раз. Нам пришлось держать его. Он был заключен в наручники офицером полиции, и он будет изнурен. Так что мы должны помочь ему разорвать эти цепи. Джон, это заберет у тебя все силы. 8-сантиметровая пластина из стали, 2 огромных телефонных справочника, множество бейсбольных бит. И затем пара стальных полицейских наручников. Я не хочу, чтобы вы аплодировали, но просто слушали эту песню. Мы не должны потерять ни секунды в этом. И он начнет, как только начнется музыка. 2 минуты 14 секунд, он должен все это сделать. Приготовьтесь. Все оставайтесь сзади, следите за летящими битами. Как только он закончит, когда песня остановится, мы будем аплодировать Иисусу. И как только эта программа закончится, мы закончим словами молитвы. Поэтому не уходите. Мы будем чтить Бога сегодня словами молитвы. И я не хочу, чтобы вы бегали на сцену так же. Вы только ушибетесь. Итак, будьте вместе с нами. Не вставайте, не выбегайте. Мы будем почитать Бога словами молитвы в конце. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1, и Джон будет готов. Все смотрите за Джоном. Не аплодируйте, пожалуйста. Просто смотрите и слушайте песню. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Handcuffs, handcuffs. Lock him down. He's doing record time. He's ahead of schedule. He's got to break these chains. Stand up and give Jesus a standing ovation.
1: Аплодируйте Иисусу. Он жив. Он жив. Иисус жив. Он сделал это быстрее, чем за 1 минуту 50 секунд. А сейчас мы закончим молитвой.

0: Четвертая серия. Глаз вопиющего в пустыне.
1: Информация для вахтенного журнала. Местонахождение над рекой Эрдан. Солнечные данные. 2:03:01. На борту летающего домика профессор Хамфри Бамбл, капитан. Джастин Кейси, пассажир. Энджел Робертс, пассажир. Корвин Робертс, пассажир. Ваш преданный сэр, солнечный онный робот.
2: Большая река.
3: Как жаль, что у меня нет с собой купальника.
4: Купальник, чтобы рыбы сошли с ума?
3: Джастин!
4: Я же пошутил, Энджи!
5: Пожалуйста, без драки.
3: Тоже у меня остряк.
5: А у нас там дома реки грязные, загаженные. То ли дело эта река.
1: Спасайте природу, пока не поздно.
2: А вот там.
4: Ух, сколько рыбы.
2: Я хочу спуститься вниз и тоже порыбать.
3: Не возражаете, профессор, если мы здесь перед отчетом чуть-чуть задержимся, а?
5: Вам пора в школу, учительница, небось, скучает.
4: Мы скажем, что были на экскурсии.
1: Мне тоже здесь очень нравится.
5: Ну что ж, нажму кнопку приземления.
4: Ай!
5: Сработало!
4: Ой!

0: меня, Корки. Энджи, вот моя рука, хватайся.
1: Я совсем не умею плавать.
0: Извини, пожалуйста, я тоже не умею.
1: Вы должны выплыть, профессор, а то маленький братик утонет. Держись.
2: Хватайтесь, я вас вытащу на борт.
1: Сейчас.
3: Хорошо.
0: Хватайся, Корки.
1: Да.
0: Большое спасибо.
2: Надеюсь, все в полном порядке?
3: Да. Спасибо. Я снова могу дышать.
1: Сэр, что с тобой?
4: Увы, друзья, но для меня это конец. Не надо конец цветов. Только молитесь, чтобы я попал в рай для роботов.
0: Держись. Сейчас надо только вылить.

0: чертове, скумбрием, скумбрием, я вспомнил, пора обедать. Свежая информация. Летающий домик поврежден, при посадке пострадавших нет. Домик доставлен на берег для ремонта. Пассажиры и экипаж подружились с местным жителем по имени Аф.
1: Они готовы.
2: Спасибо. Жареные.
1: Аппетитные.
3: Сказать правду, они просто прелестны.
2: Иав, ты прекрасен был, когда спасал нас. И еще ты отличный повар.
1: Большое спасибо.
2: Да ну чего там?
1: Вот, хотите еще?
4: Конечно.
2: Да, спасибо.
5: Сюда! Сюда! Этот человек пошел к реке.
3: Только мне опоздать.
4: Куда они спешат?
2: Они кого-то ищут.
1: У реки Иордан появился человек, про которого говорят, что он пророк.
0: Пророк?
1: Да, притом многие думают, а вдруг это сам Мессия?
2: Мессия значит спаситель?
1: Да.
4: Пойдем посмотрим на него.
0: Не уходи один, я с тобой.
2: Меня подождите! Пойду-ка я с ними.
3: Постойте!
2: Постойте!
3: Пойду-ка я с ними. Угу, а эта рыба пропадет. Угу. А я рад, что остался.
6: Я глаз вопиющего в пустыне. Я прокладываю Господу путь. Невозможно избежать суда Божьего. Его секира срубает всякое дерево, не приносящее добрые плоды. Близится Царство Небесное. Покайтесь в грехах ваших перед Господом.
7: Может быть, ты Мессия, единосущный Сын Божий?
6: Я нет. Я Иоанн Предтеча. Я прокладываю путь тому, кто могущественнее меня. Я не достоин даже развязать ремень на обуви его.
2: Я каюсь.
6: Хорошо. Тогда я крещу тебя в реке Иордан, чтобы приготовить тебя к Царству Небесному.
2: О, спасибо, Иоанн.
6: Все, кто покаялся в грехах своих, креститесь. Прости нам прегрешения наши.
8: Эй, вы, ребятки, вы тоже хотите попасть в рай?
4: Конечно.
2: Да, я тоже хочу.
9: И я ладно.
1: А что надо сделать, чтобы попасть в рай?
8: Сознаться в своих грехах и покаяться. Но если хочешь в рай, надо покаяться искренне.
4: Быть искренним.
8: Угу. Искренне покаяться.
4: Так, посмотрим, какие у меня грехи. Если честно, Энджи, однажды я съел твои леденцы и теперь каюсь.
2: Ты их съел?
4: Да, но мне помогал Корки.
2: Корки?
9: Прости, зато Джастин не знает, что ты сломал его теннисную ракетку.
4: Ах так? Скверно!
2: Ты маленький ябеда, я вымою тебе рот с мылом.
0: Хватит драться, дети, будет вам стоп.
4: Твое дело, Рик, да ты раздавишь меня, дурак.
0: Не смей меня оскорблять.
2: Какие ты грубиян.
4: Исчезни.
9: Ты дура.
2: Как? А ты знаешь, кто ты?
4: Не трогай маленьких.
0: Вам всем нужна хорошая трёпка.
2: Не упомянись мне, только ой, пусти меня. Больно, ну хватит. Ой.
6: Боюсь, здесь есть люди, еще не готовые войти в Царство Небесное.
2: Все лицо исцарапано.
9: Меня больно. Что же делать, Иоанн?
1: Это должно помочь.
9: Что это?
1: Это мазь из листьев. Помогает от царапин. Попробуй.
4: Раскаяние не привело нас в рай, зато привело к беде.
2: Мы где-то ошиблись.
4: Ха, смотрите на Энджи.
2: Смотрите на Корки.
9: Смотрите на Сэра.
2: Джастин похож на клоуна.
1: Слышите? Дядя Енох играет.
4: Дядя Енох!
10: Да? Привет, Иоанн.
1: Это мои друзья. Можно зайти к тебе?
10: Ну, конечно.
1: Вы слыхали про Ноев ковчег?
2: Ной построил себе корабль, когда был потоп.
1: Енох его наследник. Он главный кораблестроитель Израиля.
10: Иоанн мой главный помощник.
4: Ты тоже учишься строить корабли?
1: Мой отец был рыбаком. Он утонул во время бури.
4: Господи!
1: И вот когда-нибудь я хочу сам построить корабль, такой прочный, чтобы он никогда не тонул.
10: А и тогда Иав хочет поплыть в далекие края.

0: точно сможешь. Такой парень.
1: Спасибо, что позвали нас на ужин, дядя Енот.
2: Редкое гостеприимство.
0: Мне очень приятно быть с вами. Одному скучно.
3: Знаете что? Очень вкусный хлеб.
4: И суп очень вкусный.
0: А теперь хотите послушать музыку?
3: Да. Можно еще хлебушка?
1: Джастин. Жаль, что профессор Бамбл не слышит эту музыку.
2: Он чинит машину времени.
5: Кто-то говорит обо мне.

0: Такие звезды.
1: Красивые.
0: Смотрите, звезда падает.
1: Она убегает.
2: Падает в направлении Назарета.
3: Куда, куда?
0: В город Назарет.
2: Это в котором жил Иисус?
0: Да. Мы его там встретили.
2: Мне Иисус понравился. Хочу с ним еще раз встретиться.
0: И я тоже.
1: И я тоже.

0: параметры 2.03.2, местонахождение город Назарет, дом Иисуса Галилеянина и его матери Марии. Иисусу сейчас 30 лет.
1: Пришло время выйти мне к миру и проповедовать благую весть о Царстве Божьем. Я должен служить делу отца моего. А? Мама! Мама, я должен...
2: Все в порядке, Иисус. Я знаю, о чем ты.
1: Да?
2: Я всегда знала, что однажды ты покинешь меня. Время пришло.
1: Пойми, мама, я должен это сделать.
2: Давным-давно ангел сказал твоему отцу, чтобы назвал тебя Иисусом, ибо ты должен спасти грешных людей. Если бы твой отец был жив, он, как и я, гордился бы тобой.
1: Я люблю тебя, мама.

0: Иисус, сын мой, прощай.
1: Солнечные данные 2:43. Иисус держит путь к реке Иордан. Задача – креститься у Иоанна Крестителя.
2: Ура! Ты справился!
3: Да, но что я должен делать дальше, Иоав?
2: Смотри в оба за сетью.
3: Угу.
2: И держи ее крепко.
4: Какой свежий воздух, какое ясное небо, какое солнце. Жаль, что у нас дома только дым фабричных труб.
1: Мне жаль вас. Вы обгорите на таком солнце и зажаритесь.
2: Джастин, теперь тяни. Так, помогите, пожалуйста.
5: Окей. Здорово, рыба!
6: Для пикника, увы, маловато.
2: Надо вверх по течению, там рыбы побольше.
3: Поплыли!
5: Ага!

0: Daddy. Стойте! Я просто хочу играть с вами!
1: Здравствуй, все в порядке?
0: Да, спасибо.
1: Зверьки не захотели играть с тобой, потому что они никаких игр не знают.
0: Правда?
1: Не унывай, смотри. Это смоквы. Хочешь попробовать? Вкусные.
0: А, спасибо. Замечательные.
2: Горки!
3: Горки!
2: Горки!
3: Где же ты?
2: Где же ты?
3: Его здесь нет.
2: Горки! Ой, вон он где.
3: Он с кем-то разговаривает.
2: Горки!
3: Где ты был?
2: Мы тебя искали.
0: Виноват, знаете что? Он мне дал смокву, я ее съел и не забыл сказать спасибо.
3: Но ты молодец.
1: Хочешь попробовать смокву? Твоему брату, кажется, понравилось.
2: Бери, Джастин.
3: Я как раз проголодался.
0: Спасибо.
1: Возьми.
2: Спасибо, но...
1: Ты не любишь смокву? Зря.
2: Я ее съем, а вам ничего не останется.
1: Да у меня столько было, что мне одному не съесть.
2: Тогда с удовольствием.
0: И все.
3: Простите, мне кажется, будто мы где-то раньше встречались.
2: Мне тоже.
1: Правда? Я из Назарета, меня зовут Иисус.
2: Иисус?
3: А?
1: Я ищу Иоанна Крестителя. Я знаю, что он крестит людей в реке Иордан, но не знаю, где именно. А вы знаете?
2: Мы вам покажем. Я отвезу вас на лодке.

0: окрести меня.
1: Тебя, Иисус? Ты пришел ко мне, но это я должен креститься у тебя, мой Спаситель.
0: Прошу, не отказывай мне, такова воля Всевышнего. Я должен быть праведным и чистосердечным.
1: Да будет так.

0: Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Отныне иди в мир и спасай людей от их грехов.
1: Отче, повинуюсь воле твоей навеки.

0: Иисус, куда же ты теперь?
1: Обратно в Назарет?
2: Иисус, куда ты идешь?
3: Я иду в пустыню.
0: Куда? В пустыню зачем?
3: Дух Святой ведет меня в пустыню. Дьявол будет искушать меня, чтоб я согрешил, но я должен выдержать испытание, иначе я не смогу служить Отцу моему Небесному.
0: Но ведь пустыня тоскливая и одинока.
2: Там, небось, есть нечего.
1: О, Боже!
3: Не тревожьтесь, ибо Отец мой и ангелы его не оставят меня.

0: пойду-ка я домой.
1: Да?
2: Как?
1: Почему?
0: Потому что, послушав Иисуса, я вспомнил, что надо строить свой корабль дальше.
1: Чтобы уплыть на край земли?
2: Это, наверное, все равно, что уйти в пустыню.
0: Ха, ты права. Счастливо!
2: Спасибо за прогулку, за пикник.
0: Всего доброго.
2: А вот еще увидимся.
1: Когда построишь свой корабль, возьми нас с собой.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Вы починили домик, профессор?
3: Конечно.
0: Ой, как вы сильно обгорели. Зря вы так долго были на солнце.
3: Обгорел не на шутку.
4: Надо было слушаться, я предупреждал, что зажаритесь.
3: Ой, что ты делаешь?
2: Если вы будете кричать на нас, мы не будем вам помогать.
3: Скверные вы друзья. Корки, поди сюда. Все против меня. Ты мой друг, правда, Корки?
2: Угу.
3: Погладь мне спину, пожалуйста.
2: Окей.
4: Солнечные данные 2.03.46. Капитан обгорел на солнце. Отлет перенесен. Летающий домик остается у реки Ордан.
0: О чем задумалась? Энджи?
2: А? Я думаю об Иисусе.
0: Да, он ушел в пустыню. Надо же, один.
2: Угу. Надеюсь, он здоров.
0: Иисус! Берегись, медведей!
4: Не обгори на солнце.
5: Не забывай чистить зубы.
2: Иисус, не падай духом.
0: Будь осторожен.
5: Скорее
2: возвращайся.
0: Береги

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня мы поговорим о катастрофах. Более 100 лет прошло с момента, когда под колесами автомобиля погиб первый человек. И человечество с тех пор лишь только увеличивает эту печальную статистику.
1: 116 лет назад было официально зарегистрировано первое в мире ДТП с участием автомобиля, повлекшее смерть человека. Жертвой стал торговец недвижимостью из Нью-Йорка Генри Блисс. 13 сентября 1899 года он выходил из трамвая и был сбит такси на электрической тяге. На тот момент Блиссу было 68 лет. Он получил серьезные травмы головы и грудной клетки, скончался на следующее утро в больнице. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Но память об этой трагедии не уменьшает количество аварий, растущих с каждым годом. За прошедший год только на российских дорогах в автокатастрофах погибло около 27 тысяч людей, травмировано почти 250 тысяч. За сухими цифрами статистики стоят семейные трагедии и поломанные судьбы.
0: И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Современная статистика ДТП на сегодняшний день звучит иногда даже более страшно, чем какие-то сводки с войны. И за каждой такой трагедией мы, как люди, обычно ищем какую-то причину. Кто виноват? Что не так мы сделали? Почему все это произошло? Какую вы видите причину в таких ситуациях?
2: Ну, вообще, в природе человека всегда искать кого-то виноватым. В тот момент, когда Адам и его жена согрешили в Эдемском саду, и Бог лично спросил Адама, не ел ли ты с древа познания добра и зла? Адам, чтобы признать этот факт, тут же стал обвинять свою жену. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То же самое современная статистика говорит, что более 90% причин аварий имеют субъективную причину. То есть это вина водителей. Или это пьяные водители, или грубое нарушение правил дорожного движения, пренебрежение правилами, превышение скорости движения. То есть, опять же, основное – это вина водителей.
0: Ну, это или мы можем назвать... Да, это мы можем назвать какие-то, знаете, внешние, какие-то физические причины, почему это произошло. Кто-то что-то не увидел, кто-то превысил скорость. Но есть какие-то более глубокие внутренние причины, почему это происходит?
2: Конечно, самая глубокая причина – это, конечно, греховность людей. Опять же, в Библии нам открывается, что все люди согрешили и все лишены славы Божией. Поэтому самая основная такая причина – это грех людей. Иисус это подтвердил, но когда к нему пришли и стали спрашивать, Иисус, вот пришли галилеяне в Иерусалим, в храм, чтобы принести жертву Богу. Но Пилат убил их и смешал их кровь с кровью жертвенных животных. Кто виноват в этом? Иисус говорит, вы думаете, что они были более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. И дальше Иисус говорит, что о техногенной такой катастрофе, когда башня Силаамская убила 18 человек. Иисус говорит, вы думаете, что они более греховны, чем вы? Нет, то же случится с вами, если вы не покаетесь. Поэтому основная причина вот таких катастроф – это греховность людей.
0: Ну, грех – это уже как последствие какой-то более глубокой, наверное, причины. То есть мы все люди грешные, каждый что-то делает не так, но этот грех зарождается из какой-то человеческой природы, из какой-то его греховной природы, которая есть внутри человека.
2: И вот об этой природе, опять же, пишет апостол Яков уже, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот как раз гордость житейская, она и производит вот такие греховные поступки человека, которые приводят к таким катастрофам, авариям, к несчастным случаям.
0: Интересно, а вот что значит житейская, то есть гордость житейская?
2: Ну, гордость житейская, это, если так просто объяснить, это когда человек в своей жизни полагается только на себя. То есть, если даже он считает, что Бог где-то есть, то он где-то в храме, где-то на служениях. А вот моя обычная повседневная жизнь, где я сам себе Бог, но с маленькой буквы. То есть, я сам определяю, что мне делать, как мне делать. Я сам определяю нормы морали, что для меня добро, что и зло. И в своей житейской жизни я не советуюсь с Богом. То есть, молитвенно я не ищу Его воли для своей собственной жизни на этот текущий день. Поэтому вот эта гордость житейская, она и производит такие поступки. Поэтому и дальше Яков пишет, что тот, кто пребывает в воле Божией и исполняет ее, тот пребывает вовек.
0: Ничто так не испытывает наш характер, как внезапное несчастье. В тот день семья Николаенко готовилась к двойному празднику. Но ужасная авария превратила его в двойную трагедию. Давайте посмотрим.

0: тот роковой день Валерия Николаенко вместе с сестрой и зятем забирала второго новорожденного внука из роддома. Муж Валерии должен был выехать ей навстречу, но не успел.
1: Это мое было день рождения, и я знал, что я вскоре увижу своего внука. Мы вместе сядем за стол праздничный. Впервые, ну, это вообще, это торжество, это просто не передать. И я просто жил этим, и вдруг мне звонят. Ваши попали в аварию.
0: Впоследствии Станислав узнал, как все было. Валерия и старший четырехлетний внук сели в машину к сестре, которая была за рулем. Дочь и зять с младенцем были в другой машине. Легковушка сестры попала на лед, занесенный снегом. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение стало для нее роковым. Внук Валерии чудом остался невредимым. Сама же Валерия получила многочисленные тяжелые травмы.
1: Когда я пришел, она в бреду сказала, что говорит, прости, что я испортила тебе праздник. Говорю, о чем ты говоришь? Какой праздник? Слава Богу, что ты, ну, типа, хоть жива осталась.
0: Однако за жизнь Валерии еще нужно было побороться.

0: Из-за непогоды в больнице не было электричества. Рентген врачи делали с помощью генератора.
1: Естественно, снимки не были такие уже, ну, качественные, но все-таки они мне сказали, что у нее сломано 7 ребер, что у нее именно разбита голова, то есть перелом височной кости, и что у нее, ну, рука двойной перелом у нее.
0: В целом, у Валерии было 10 тяжелых переломов. Левая нога была просто словно перемолота в фарш. Ее оперировали несколько часов. Во время операции случился кризис. Жизнь Валерии висела на волоске.
1: Реаниматологи, да, они приводили в чувство и не могли. Выходит за отделение именно, и так махнул рукой, говорит: «Ну что ж, расчищайте, говорит, дорогу в Белый дом. Чистите дорогу в Белый дом». А Белый дом, ну там у них типа морха, потому что одна ушла с жизни, и с другой ничего сделать не можем. Молил Бога: «Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых». Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь.
0: В ту ночь Валерия чудом выжила. Однако в течение суток здоровая, полная жизни женщина превратилась в калеку. А ее муж мысленно прокручивал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Боже, почему ты не сохранил ее?
1: Сколько машин проехало этой трассы, и ни одну не занесло. А они столкнулись. И так рассуждаю, и вдруг слышу: неужели Бог не мог сохранить и допустил эту аварию? А если не сохранил, значит, не захотел. А если не захотел, то была причина. Я, естественно, начинаю искать причину. Ну, дорожные службы не почистили трассу. Ну, хорошо, а почему дорожные службы плохо сработали? Из-за снега. Значит, а кто управляет снегом? Кто управляет природой? Бог. И кого я должен обвинить?
2: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о катастрофах. Андрей, когда несчастье приходит в жизнь неверующего человека, мы обычно находим ответ произошедшему, что человек не знает Бога. Но когда приходит трагедия в жизнь верующего человека, как в нашем сейчас случае, то в такой ситуации человек имеет право задать вопрос: «За что?»
3: Это очень важный вопрос. Неважно, сколько человек верующий, насколько глубоко он знает Бога. Всякий раз, когда верующий задает вопрос Богу «За что?», этим вопросом он вызывает Бога на суд. То есть за таким вопросом стоит самоправедность человека. То есть я вроде бы ничего не согрешил, ничего плохого не сделал. Почему Бог послал такую ситуацию в мою жизнь? Но это неправильное отношение с Богом. Потому что в смирении человеку необходимо спрашивать: для чего это событие произошло в моей жизни? Какой духовный урок я должен вынести из этих испытаний?
2: Библия нас учит тому, чтобы, если мы хотим избежать в своей жизни проблем, то нам нужно бодрствовать и молиться. Но в жизни такого, скажем, человека, который был верен Богу, молился, служил Ему, происходит такая трагедия. Какая должна быть реакция этого человека на такую ситуацию?
3: Прежде всего, необходимо прийти в совершенный мир и общаться с Богом, чтобы именно Бог дал утешение и поддержку. Потому что Иисус и говорит, что необходимо постоянно бодрствовать и молиться. То есть в те минуты нашей жизни, когда вроде бы все хорошо, необходимо эти минуты жизни использовать, чтобы углубить отношения с Богом. То есть Иисус дает нам пример мудрого строителя, который, прежде чем построить дом, можно сказать, здание своей жизни, он углубился и фундамент построил на скале. То есть на глубоких отношениях с Богом. Знание голоса Божьего, знание Слова Божьего, чтобы, когда приходят такие события, можно было опереться на непоколебимое Слово Божье и обетование Божие. Потому что Иисус говорит: и когда придут дожди, бури, ураганы, дом тут устоит. То есть Иисус говорит, обязательно в жизни людей будут такие критические ситуации, испытания, и жизнь будет проверяться.
2: Ну, нужно быть на самом деле, наверное, совершенным человеком, чтобы, ну, в такой ситуации не потеряться, проанализировать ситуацию, даже сделать какие-то выводы, правильно к ней отнестись. Где же взять такие ресурсы, чтобы...

0: правильно отнестись к тяжелой ситуации?
1: Прежде всего, все ресурсы нам дает Господь Бог. Только Он может дать утешение, только Он может дать поддержку, только Он может показать путь выхода и самый, может быть, даже безвыходный ситуации.

0: когда я очнулась после реанимации, я услышала такие слова. «Валерия, ты в бородянской травматологии. Ты в шоковом состоянии. Своей сестре можешь больше не звонить, ее нет».
1: С этих слов началась новая жизнь Валерии. Жизнь, с которой нужно было смириться. Хотя это было непросто.
0: Мне нужно было решить многие для себя вопросы. Как я дальше буду жить? Что я буду делать? Как мои близкие, как мои родные? Буду ли я опять нормальным, здоровым, ходячим человеком? Все это нужно было внутри себя переварить. Мне было очень больно.
1: Так же, как и ее муж, Валерия задавалась вопросом, почему это произошло, за что?
0: Это вопрос, который приводит сердце в состояние безысходности, в состояние, когда ты перестаешь видеть будущность и надежду. Ты или остановишься и начнешь просто оплакивать ту жизнь, которая у тебя была, или же ты просто найдешь в себе силы сказать, если Бог допустил эту ситуацию в мою жизнь, и я осталась жива, значит, я нужна в этой жизни. Значит, я еще кому-то нужна. И вот когда ко мне пришла такая ситуация, я все-таки ухватилась за то, что я лучше буду молиться, я буду верить, я буду надеяться, как всегда, что мне поможет Бог.
1: С момента аварии для семьи Николаенко наступил их личный час X. В этом испытании их вдохновляла не только вера, но и постоянная поддержка друзей.
0: В чем есть преимущество человека верующего, человека, который ходит в церковь? Он может попросить многих людей помолиться, когда у тебя приходит сложнейшая, труднейшая ситуация.
2: Мы сразу смс-ки разослали по интернету, кто можно, может быть, это. Мы разослали всем, что у нас такая трагедия. Поддержите нас молитвой. И все люди откликнулись. Все.
1: Как утверждает женщина, эти молитвы помогали ей переносить боль и не терять надежды.
0: У меня не было депрессии. Это видели сотрудники медицинского учреждения, которые работали, что у меня не было депрессии.
3: Она даже співала. Валерія сама була в такому стані хворобливому, і вона співала. Давайте я вам заспіваю. І вона співала, знаєте, людина перемагає піснею, має перемагати, вона перемагає. Валерія це знала.
0: І я понимала, що это не мое. Просто человек, вот в себе родить оптимизм, он не может. Я понимала, что это та вера, которую я называю сокровенная вера в Бога, та надежда, которая держала мое сердце вот в этом состоянии, что у меня не было разочарования.
1: Через 3 недели после первой операции Валерию отвезли домой. Теперь ее постоянным местом пребывания стала кровать, а постоянным помощником – муж.
2: Я говорю, какое счастье, что я могу за тобой ухаживать, что я могу тебе послужить. Какое это счастье. И она плакала, и я плакал. Потому что как-никак, но все-таки Бог оставил ее живых.
1: Впоследствии Валерия перенесла 2 сложные операции, которые, к сожалению, не гарантировали полного выздоровления. Но Николаенко доверили свою судьбу Богу и, в конце концов, стали свидетелями настоящего чуда.
0: Я могла быть лежачим человеком, что и было определенное время. Потом была инвалидная коляска, что было определенное время. Потом были костыли, и потом я стала на свои ноги. Через 5,5 месяцев, это факт, я села на велосипед, и я поехала.
2: И молю Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь. И знаете, скажу, слава Богу, что Бог не услышал.

0: Это на самом деле настоящее чудо и милость Божья, когда ты почти что потерял своего любимого человека, и Бог тебе возвращает его обратно. И не инвалидом, а здоровым человеком, который может продолжать жить с тобою и делиться с тобой всеми радостями жизни. Андрей, какие шаги человеку нужно предпринимать в жизни, чтобы иметь такое чудо?
1: Но это свидетельство очень четко показал главные моменты. Что перед тем, как случилась эта катастрофа в их жизни, в семье Николаенко, они духовно были готовы, потому что они уже имели отношения с Богом, они примирились с Богом, они прекрасно знали Писание. И поэтому, когда эта трагедия произошла, вот Станислав, он в молитве понял, что нужно не спрашивать у Бога, кто виноват и за что это произошло, а для чего это. И когда Валерия пришла в сознание, она понимала, что помощь она может найти только в Боге. И произошло это чудо. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо предпринять любому человеку, прежде всего, примириться с Богом. Второе – это возрастать в личных взаимоотношениях с Богом, изучать Слово Божье, знать обетование, которое Бог дает для всех своих детей, и не унывать, когда происходят подобные ситуации, а в любой момент призывать имя Иисуса Христа, благодарить Бога. И очень такой важный момент. Вот Станислав говорит, я, говорит, молился хотя бы об одном, чтобы моя жена осталась жива, и даже пусть она будет в инвалидной коляске. Но Бог сделал гораздо больше. Он просто восстановил ее физически. И вот мне вспомнились такие обетования, которые апостол Павел, он говорит, что Бог может сделать несравненно больше в нашей жизни того, о чем мы просим или о чем мы даже думаем. Важно просто молиться, доверить свою жизнь в руки Бога.
0: Андрей, когда происходит в жизни человека такая трагедия, то она неизменно сопровождается очень сильным чувством вины, что это можно было как-то избежать, а я виноват в том, что это случилось. Как человек может с этим чувством бороться? Что ему сделать в такой ситуации?
1: Обычно люди, которые не знают Бога, они пытаются избавиться от чувства вины, обвиняя других. Но обвиняя других, тем самым они попадают в порочный круг страданий. То есть они обвиняют ближних своих, что это произошло, или чужих людей, но исцеление сердца не происходит, потому что они постоянно начинают проигрывать эту жизненную ситуацию в памяти своей, и думают, что надо было по-другому поступить и так далее. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга страданий, что необходимо? Примириться с Богом, осознать свою роль и участие в этой проблеме. Потому что, что бы ни произошло, все равно есть определенная доля вины у каждого участника. Да? И осознать свою роль, прийти к Богу, помолиться и покаяться, что мы жили без Бога, что в тот день, когда это произошло, мы не молились, чтобы Бог хранил и благословил этот день, и просить у Бога прощения. И вот только Бог способен исцелить сердце и убрать это чувство вины, потому что Иисус взял на себя весь наш грех. И тогда происходит так называемый заветный обмен. Бог забирает это чувство вины, дает прощение.
0: А как поступать родственникам такого человека, который пострадал в аварии? То есть этот человек, например, казнит себя в сердце, и родственники видят его страдания, но не знают, с какой стороны подойти к этому человеку. Что вот можно им порекомендовать?
1: Прежде всего, конечно, не пытаться учить жить как надо, потому что, как сказать, мы бывшая страна советов, и все умеют давать советы. И когда у человека серьезная проблема, советчиков можем много найти. Но в эти минуты необходимо просто сопереживать человеком, потому что и так он находится в сильной духовной борьбе. Вот чувство вины, проигрывание эту ситуацию, кто виноват, кто прав, кто не прав. Поэтому, прежде всего, необходимо поддержать этого человека. Просто эмоционально. Вот, читая книгу Иова, когда с ним произошли такие вот ситуации, все проблемы обрушились в его жизнь, пришли его друзья, и написано, что они просто сидели с ним, разодрав одежды, и молчали несколько суток, ничего не говорили. Поэтому, прежде всего, родственникам необходимо сопереживать, поддержать человека, чтобы он не впал в уныние, в депрессию, поддержать, что есть возможность восстановиться, есть новые перспективы, есть новые возможности. Жизнь продолжается, необходимо бороться.
0: У верующего человека, например, когда он попадает в такую ситуацию, может возникнуть такой вопрос, что это может быть в результате какого-то греха, который я сделал, и вот теперь меня какая-то кара Божья постигла. Всегда ли это происходит как результат какого-то греха? Или есть, Библия отвечает нам какие-то
1: ответы? Не всегда. Прежде всего, да. Бог наш любящий Отец. И если мы искренне к Нему приходим, если мы в чем-то виноваты, Бог обязательно откроет это. Но откроет для чего? Чтобы мы могли исправиться. Потому что Бог не загоняет нас в угол таким жестким обличением. Бог хочет, чтобы мы духовно росли. Поэтому если есть в чем-то наша проблема, Бог обязательно это покажет. И даст силы примириться с людьми, попросить прощения, покаяться. Если этого не происходит, Бог не показывает, то не надо копаться в этих вещах. Необходимо просто славить Бога, благодарить Бога, как вот было вот в этом сильном свидетельстве, что вначале Станислав пытался найти виноватых, но потом Господь сказал, не надо этого делать.
0: Да, да.
1: Он стал просто, да, доверил жизнь своей семьи в руки любящего Бога Отца. И они получили ответ.
0: Спасибо. И прежде чем мы с вами помолимся за наших зрителей, я бы хотел сказать, что, друзья, Бог никогда не даст нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Я могу сказать от своего имени, что несколько месяцев назад я также пережил серьезную катастрофу и также попал в аварию. И в моей голове тоже было много вопросов о том, почему же это произошло. Но чем больше я проводил время с Богом в молитве и размышлял по этому поводу, тем я четче для себя понимал, что это должно было произойти. Бог посылает нам испытания, а мы их проходим. Поэтому, принимая решение пройти через очередное испытание, определитесь, каким образом вы хотите его пройти. С Богом или без Него. Я знаю, что если вы пройдете это с Богом, то вы научитесь намного большим вещам, намного более глубоким вещам и выйдете победителем из этой ситуации. И сейчас мы готовы помолиться за тех, в чьей жизни случились какие-то катастрофы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за каждого нашего телезрителя, у которого сейчас критические моменты в его жизни. Кто-то попал в больницу, кто-то попал в аварию, у кого-то ждут судебные разбирательства по поводу аварии. Господь, я прошу Тебя, чтобы они в этих ситуациях не унывали, Господь, но чтобы они пришли к Тебе в смирении, в молитве, Господь, чтобы они свои жизни предоставили в Твои любящие руки, уповая, что Ты, Господь, можешь сделать несравненно больше, чем они думают или о чем они мечтают. Боже, пусть они смирятся, Господь. Пусть они не боятся, Господь. Но так же, как в этой семье, находясь в самых сложных ситуациях, они прославили Тебя и провозгласили Тебя своим Господом и Спасителем. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Андрей, спасибо, что сегодня были с нами в программе и ответили, я думаю, на многие сложные вопросы некоторых наших телезрителей. Я также хочу сказать, что если у вас дополнительные вопросы, у вас есть возможность задать их Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты телефонной линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Так что звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас с обещанием от Господа. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей.

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта, с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один.

Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите, «Я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить, «Это самые лучшие моменты!» Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал, «Возрадовался я, когда сказали мне, Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали, «Пойдем во Фричапл». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом? Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы Его любите. Давид сказал, «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя». Прославьте Его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей. Это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы. Они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни.
Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите: «Ты можешь кричать, когда холодно?» «Здесь слишком холодно!» «Я буду проповедовать!» «Здесь слишком холодно!» «Здесь слишком жарко!» «Может, рано или поздно мы вам угодим!» «Благослови вас Бог!» Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть, как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите: «Тебе нужно подвигаться». Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Green Bay. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится. Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Green Bay Packers, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа. Его средняя дистанция 300 ярдов.
Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты. Вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Free Chapel. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье. Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер — крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километрами земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется.
Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья, я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством, но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат, скрежещут зубами. Небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь к кому-то и скажите: это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить: «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит: «Освободите меня от проклятия». Солнце говорит: «Я уже не могу сиять так, как раньше». Деревья говорят: «Я не могу поднимать свои ветви, как раньше». Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит: природа стенает в ожидании Его возвращения.
Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит,

будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите: «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель. Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем». Повернитесь к кому-то и спросите: «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать, как шумят фанаты.

Rolling.

0: good news.
1: Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «gospel». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Gospel в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на Gospel в Америке посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех, гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом преподобный Голливуд, артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите, и что вы хотите увидеть и услышать. И, может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваши

Письмо, я уже говорил вам, что она попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишете мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль. Она сама исполняла со многими знаменитостями Гаспола, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я же

над на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи из Европы «Может ли быть что доброе?». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Итак, мы начнем наш разговор от Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича Грозного, и постепенно будем продвигаться к Алексею Михайловичу, отцу Петра I.
1: Хорошо, давайте, Александр. Но, может быть, давайте, как всегда мы это делаем, зачитаем текст Священного Писания, чтобы вот как-то вот охарактеризовать эту историю, как Слово Божие все же оно имело свое действие, воплощение. Давайте?
0: Давайте.
1: Хоть оно очень давным-давно было записано, хоть очень в глубокой древности, но и в 16-м столетии, и в 21-м столетии. Но
0: слова эти актуальны всегда.
1: Актуальны и главные.
0: Непреходящие и вечны.
1: И действенны, самое главное.
0: Так, пожалуйста, какой текст?
1: 12 глава, книга Бытие. Второй, третий текст. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
0: Итак, мы в прошлый раз говорили об Иване Грозном, его диспуте с Яном Ракитой, но Иван Грозный стал одним из последних представителей династии Рюриковичей. Потом был его сын Федор Иванович, который не оставил потомства, но и мы знаем, что сын этот был не вполне полноценным. Ну, как так произошло? Видимо, не последовал он чему-то.
1: Конечно, я думаю, что сегодня не надо быть очень таким академическим историком, чтобы хотя бы как-то немного знать из жизни, да, Ивана Грозного. Вот. Несмотря на то, что мы говорили в прошлой теме там, в какой-то степени об открытости его,
0: готовности прислушиваться и отвечать.

0: начать.
1: Все равно диспотия, она не уходила от него. И вот его понимание себя в роли помазанника, ведь именно он становится помазанным царем. То есть вот этот титул принимает с 1547 года. Да. А затем опричнина. И затем все его действия, которые, конечно, его характеризовали как жестокого деда.
0: И считает себя правым в совершении суда на той территории, в том государстве, которое ему поручено. Но это ведь не оканчивается хорошо.
1: Конечно, все оно принесло в свой впоследствии уже, даже при Федоре Ивановиче, сыне его, так, и такой кризис политический, экономический. Плюс были еще после этой опричнины неурожайные годы, и все это, ну, принесло свои такие негативные последствия. Погибает еще при невыясненных обстоятельствах царевич Дмитрий в Угличе, так? Последний наследник из Рюриковичей, Федор Иванович, умирает. И затем уже переходит царствование Борису Годунову. Но в то же время...
0: еще период смутного времени между царствием
1: времени,
0: и
1: да.
0: осада Москвы, когда...
1: Да, мы немножечко сейчас об этом скажем. Но что можно сказать? Вот те протестанты из Европы, которые приезжали в Москву, в русские земли, уже если... к 18-му столетию, немножечко так расширим их, да, эти границы хронологически, то в Москве проживало из Европы 20 тысяч протестантов. Вот в этой немецкой слободе.
0: К началу
1: 18-го столетия. Да, я говорю, мы немножечко расширяем эти, да, исторические границы. Вот. А в России в этот период уже было около 30 тысяч, вот именно отданных от протестантов, да, как мы говорим общим таким названием немцев, да, которые там жили. Но в то же время это были и шотландцы, это были и англичане, это были и голландцы. Вот. Ну, где-то более, может быть, вернее, даже немножко скудные есть сведения об этом периоде, да, то есть о как жили эти там протестанты, евангельские христиане. Например, в период Федора Ивановича не очень много, там в период вот смуты тоже не очень много об этом сказано. Но в то же время известно, что они служили вот, ну, в войске царском и как солдаты, и как офицеры. Около 5000 было, по крайней мере, и вот известно, что в войске было вот немецкого происхождения в царствовании Федора Ивановича. Известно, что Лжедмитрий, да, самозванец второй, он нетерпимо относился уже к протестантам, нетерпимо. А Лжедмитрий первым был вообще, наверное, без разницы. Кстати, интересный случай. Вот как он был, ну, может быть, все же признан человеком такой иноземной какой-то традиции, да? Ведь он же выдавал себя за царевича, то есть, соответственно, он должен знать о всех там, ну, традициях, там, да, тех русских, которые должен был унаследовать. И вот его выдало то, что баню не посещал. То есть традиция для русских – это посещение бани. А вот для европейцев баня – это
0: Лжедмитрий
1: нечто было вот чуждое, что-то вообще ненормальное. Вот. И это был Лжедмитрий. Он так выдал себя тем, что... Ну, это легенда такая. Это такая легенда. Уже характерно для Бориса Годунова его отношение к протестантам очень открытое. В этот период в Европе происходят различные войны, кстати, на религиозной вот почве. Там вспомнить Варфоломеевскую ночь в августе 1572 года.
0: Во Франции.
1: Во Франции. Московское княжество, русское царство становится прибежищем для европейских беженцев. Борис Годунов приглашает не просто ремесленников, да, не просто мастеров, не просто людей, но обладающих какой-то специальностью. Он просто приглашает вот беженцев, чтобы они могли, ну, устроиться в этой жизни. Я зачитаю, если вы позволите, это историческое, вот такое, историческое выражение его, вот, известное.
0: Бориса Годунова.
1: Бориса Годунова, да. Оно заслуживает просто внимания и очень интересно. Посмотрите.

0: Смотрите, это вот после всех тех религиозных каких-то европейских войн, где пытались найти убежище в русском царстве. Смотрите, что он говорит. Это Борис Годунов. «Не плачьтесь, — говорит он этим несчастным беглецам, — мы в три раза, то есть не евангельский ли этот сюжет, да, то есть смотрите, как, насколько щедр этот человек готов поддержать. Мы в три раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, меньших людей – боярами, слуги наши будут у нас людьми свободными, мы дадим вам землю, людей и слуг будем водить вас в шелку, в золоте, кошельки ваши наполним деньгами. Мы не будем вам царем и господином, а отцем. И вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить, и вы останетесь при своей вере». Подчеркиваю, да? «Вы останетесь при своей вере, но за это вы должны поклясться по своей вере, что будете служить нам верою и правдою. Молитесь, немцы, Богу о нашем здравии. Пока мы живы, вам ни в чем не будет вам нужды. И даже это, — Годунов указал на свое жемчужное ожерелье, — я разделю с вами». То есть,
1: а это смотрите, цитата заслуживает доверия?
0: Это, конечно, это очень научный труд, очень серьезное исследование научное вот о истории. Кстати, протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. Очень серьезный труд. Вот. Посмотрите, какой жест его. То есть готов даже ожерелье
1: поставить. Напоминает мне фараона, который принял Иосифа и семью Иосифа.
0: Да.
1: Который дал им землю, все необходимое.
0: Поэтому вот эти известные нам события, да, известные нам из истории по этим документам, вот его отношения. Если уже говорить
1: о первых Романовых.
0: О первых Романовых, о Михаиле Федоровиче тоже не так много известно. Да? Вот в большей степени известно уже Алексея Михайловича. Да? Это сын Михаила Федоровича, так прозванный Тишайшим. Видимо, уже люди, уставшие от этих войн, этих политических каких-то интриг, этой сумятицы, смуты. Вот. Желали уже вот этой спокойной, мирной жизни, наверное. Поэтому и был прозван Тишайшим. Хотя и войны тоже были при нем.
1: Не все так тихо.
0: Не все так тихо. Но вот некоторые интересные особенности, которые бы хотелось бы все же сказать.
1: Но он был расположен к тому, чтобы восточная культура христианская могла соприкасаться с западным христианским миром. Он как-то поддерживал традицию Годунова вот в том же, скажем, направлении. Тот же вектор был у него открытости.
0: Можно сказать, Александр, и да, и нет. И я сейчас объясню.
1: В чем да и в чем нет?
0: Значит, его указ, чтобы было создано новое, это немецкая слобода в 1652 году. Это нынешний район в Москве, Басманский, станция метро Бауманская, вот река Яузы. Вот в этом месте должны поселиться вот те чужеземцы. И обустраивается это место, обустраивается этот городок, как мы с вами в прошлый там раз говорили, уже ко времени Петра. Это иностранный такой очень даже устроенный город. Этакий со своими улочками прямыми, со своей культурой.
1: Немецкий Бруклин в Москве.
0: Ну, что-то, можно так сказать. То есть он открыт, но в то же время, помните, мы с вами говорили, что за совращение из православия смертная казнь.
1: Она остается.
0: Она остается, конечно, в силе. И практически она будет на протяжении вот последующих царей
1: Романовых. Всех
0: Романовых. Она будет действовать. Но не сразу же там убивали, уничтожали. То есть я даже не могу сказать о каком количестве или статистике.
1: Как приводилось в действие этот механизм?
0: Конечно, я не знаю. По крайней мере, на каторгу...
1: Не занимались.
0: Уже позже, в 19 столетии, да, на каторгу попасть можно было. Поэтому, естественно, которые протестанты селились, они, как и раньше мы говорили, они должны заниматься миссионерской какой-то деятельностью. Браки не могли заключаться с девушками, женщинами русскими, то есть это все позволяло воспитывать детей в православии. Но вот но жители или граждане это, да, немецкой слободы, которые вовлечены в эту в московскую жизнь, да, в русскую.

0: вы принимали бы дозу. Ну, а если выбритом начисто все, то это типичный европеец. Угу. Это, понимаете, оно вот это значение имело вот для русских, вот для жителей того периода, не просто какой-то светский характер.
1: Борода.
0: Борода.
1: Богословский. Это не светский атрибут.
0: Это там, не скажем. Светский атрибут. Это
1: имидж,
0: далеко
1: не ради имиджа.
0: Нет,
1: там,
0: вот. Нет, это имеющий значение вот, с обоснованием богословской идеи, богословской мысли.
1: А, пожалуйста, вот, а в чем богословие бороды, поведайте,
0: богословие,
1: пожалуйста.
0: Бороды, да. Но мы не будем экзегезу с вами здесь проводить огромную. Но, по крайней мере, с указанием собора 100-главого 1551 года
1: еще при Рюриковиче
0: всем русским положено было носить бороду.
1: Так.
0: То есть это было равносильно, брить бороду равносильно, это вот прямое направление в ад.
1: Ага.
0: Даже вот в документах упоминается, что тот, кто без бороды, ну, в какой-то смысле садомит, понимаете? То есть это для культуры русских без бороды это было, ну, кощунство.
1: А еще русский человек бороду побреет, в ад прямая дорога.
0: Да, вот так вот и в документах было написано. Именно так оно и было написано.
1: Да как же они немцев воспринимают? А, ну они же другой веры, как бы немножко.
0: Они другой
1: вроде
0: веры,
1: бы христиане,
0: конечно.
1: То есть
0: они другой веры. А, ну, они их не считали, что вот они уже там, ну, в прямом каком-то значении там садомитами, нет. То есть нет такой практики, как сегодня современной, иногда европейскому, к сожалению, в христианской среде бывает, да? То есть вы понимаете, о чем
1: то
0: говорю.
1: То, что для немца хорошо, для русского погибель могла быть. Ну, в смысле бороды.
0: Да, да, да, вот. Вот. Понимаете, вот такая вот культура, вот такая вот традиция.
1: Но ведь и помните, поэтому в Библии ведь есть такой момент, когда, помните, Давид отправляет послов, посольство в чужеземную страну, и их очень плохо приняли, и бороды им сберегли. И они возвращаются в Иерусалим, конечно. И царь Давид говорит, спрячьтесь, чтобы никто вас не видел, доколе бороды ваши не отрастут.
0: Конечно.
1: Ведь это библейская позиция.
0: Это была библейская позиция, конечно, это было библейское обоснование. Естественно, это же не просто было придумано. Но мы, думаю, будем в дальнейших наших программах говорить, как уже менялось все с царствованием Петра I. Да?
1: То есть, а вот сын бороды, сын Алексея там Михайловича категорически против будет.
0: Да.
1: А наоборот, вот бороду или бреешь, или налог платишь.
0: Поэтому было вот взаимодействие, да, вот с этими жителями, такие отношения. И вот эти были такие отличительные особенности. Что самое, кстати, интересное, ну, может быть, не самое интересное, но в то же время заслуживает тоже такого внимания. После встречи вот представителей какого-то иного государства, не тех местных, которые жили там в немецкой слободе, да, а вот послы, да, представители каких-то других стран. После рукопожатия, после встречи с ними обязательно нужно мыть руки. Mm-hmm. Обязательно.
1: Это, то есть, опять в Новом Завете есть похожая история.
0: Есть похожая история, да. Опять это было, ну, богословски обосновано. То есть, ну, как, в какой-то степени они отступники, да, то есть как бы не оскверниться. То есть вот была такая традиция. Конечно, с Петром все меняется, все по-другому, но об этом мы чуть позже скажем.
1: Петр все-таки, наверное, не случайно говорят, что прорубит окно в Европу. Да. Есть в этом некий смысл.
0: Конечно. То есть много таких заслуженных каких-то все же сторон, ну, при царствовании Петра I, о котором мы будем так говорить. То есть не без этого. Хотя есть сторонники, которые, может, и не одобряют вот его реформы, его, вот, например, желание как-то, ну, сделать лучшее, там, да, более, ну, превосходное, может быть, для своего государства. Да.
1: Не то слово. Некоторые ведь откровенно говорили о Петре Первом как об антихристе.
0: Да.
1: Он весьма противоречивая фигура, но, наверное, к Алексею Михайловичу вернемся.
0: Алексей Михайлович, так вот, с учетом вот, сохранения вот такой русской бытности, да, вот этой жизни, интерес все равно к европейской жизни был.
1: Угу.
0: К примеру, один из пасторов вот в немецкой слободе, пастор кирхи Петра и Павла Иоганн Грегори, открывал школы, в которых занимались дети, независимо от, ну, мы бы сказали бы, от конфессиональности, да.
1: А православные дети тоже могли
0: православные
1: туда
0: ходить, дети, да.
1: Заниматься грамоте, обучению.
0: Ну, чаще, конечно, все равно же были свои местные там дети, да. Но что самое интересное, можно сказать, что это первый человек в России, который открыл театр. Кстати, вот при, я сейчас немножечко скажу больше про театр, а именно В период Алексея Михайловича открывается тоже первая в России.

0: России аптека в 1672 году.
1: И это то, что привносит европейская цивилизация.
0: Это европейский,
1: то есть христиане Запада.
0: Интерес к наукам, к знаниям, к медицинским каким-то практикам. Конечно, это приходит
1: к искусству.
0: Вот, первый театр – это основоположник Иоганн Грегори. Интересный момент. Значит, с этим Иоганном Грегори общался, дружил Артаман Матвеев. А это, в свою очередь, друг, ну, знакомый, приятель. Там,
1: приближенное лицо.
0: Приближенное лицо, Михайлович. Мы скажем, да, Алексея Михайловича. Именно вот через эти знакомства, это, получается, Матвеева жена, и там дальняя родственница Наталья Нарышкина становится впоследствии женой Алексея Михайловича. Впоследствии
1: первой женой.
0: Я сейчас могу ошибиться. Может быть...
1: Это не мать Петра. Или
0: это мать Петра.
1: Мать Петра. Мать Значит, Петра. Это не первая.
0: Это не первая. Это, не первая. Да. Становится матерью Петра. И вот при рождении Петра решили, ну, не только там были подарки, там подарены, там, да, этой чете там, царской, но решили вот Артаман Матвеев организовать театральное представление. И вот там село Преображенское, недалеко от Москвы, где было вот это совершено первое такое театральное действие. И в этом участвовал вот этот Иоганн Грегори, который, ну, набрал группу, да, из своих вот этих школьников.
1: Актерскую труппу.
0: Актерскую труппу,
1: так, тоже, да, наверное, первую.
0: Очень была большая массовка, очень много было задействовано в этом театральном представлении людей. И, значит, сюжет был взят из Священного Писания, книги «Исфири». Ну, иначе оно называлось «Артаксерксово действие». Сначала Иоганн Грегори, он вот этот библейский текст переложил на поэтический, в стихотворный, да, на немецкий, с немецкого на русский. И вот было представление для царя, для этой четы царской. Знаете, сколько шло представление по времени? Как вы думаете?
1: Не знаю.
0: Ну, приблизительно. Вот сколько вы готовы отдать времени сидеть и смотреть какое-то там театральное представление?
1: Ну, давайте, пусть 3 часа.
0: 3 часа. 10 часов. Беспрерывно, не отвлекаясь, с таким...
1: Никакого буфета тебе, ничего.
0: Ну, потом, видимо, был буфет, да. Но вот антрактов, наверное, не было. То есть они смотрели с увлеченностью, очень, ну, с большим интересом. 10 часов. То есть он так был восхищен тем самым, что вот этих ребят, Иоганна Грегори, он отблагодарил, ну, очень такими значимыми подарками. Кто-то из них там получил, ну, из старших какие-то льготы на, ну, какое-то там, может быть, развитие своей там торговли, там бизнеса, да. Вот. Это было очень впечатлительно для него. И затем театр организовывается в самом потом Кремле. И Иоганн Грегори, он становится вот именно тем человеком, который занимается. Потом дальнейшие постановки, кстати, библейские вот эти сюжеты, музыкальные какие-то представления. Вот. И это в какой-то уже степени, ну, развивается, это мы уже сказали, это профессионально образовывается вот эта первая театральная школа. Это вот такой, может быть, ну, маленький какой-то момент вот этой культурной вот этой жизни, которая становится достоянием в русском государстве.
1: Соприкосновение вот православного Востока и протестантского Запада, ну, в первую очередь протестантского Запада, в московском государстве, оно такое неоднозначное. Есть то, что не принимается, есть то, что с радостью принимается и перенимается. Да? То есть вот такая жизнь непростая, неоднозначная, нельзя сказать, что сугубо белая и черная, да, вот такая многоцветная, разноплановая.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Вот, то есть, конечно, взаимопроникновение.
0: Своя сохраняется всегда самобытность, да. Но в то же время, видите, происходит диалог. То есть вот нет вот такого прямого отвержения, да, игнорирования. То есть есть какая-то открытость.
1: Настороженность и открытость.
0: Да, настороженность и открытость. То есть дает возможность поселяться, жить, участвовать в этой жизни. Вот. Нет проблем. А, кстати, опять же, вот эти политические, европейские события. Прошла 30-летняя война. Да. Она заканчивается в 1648 году. Опять часть вот беженцев, они и поселяются в Москве, поселяются в других русских городах. И Алексей Михайлович соглашается. Кстати,
1: и русское государство готово принять.
0: Если нет, да, русское государство готово их принять. Но, наверное, с условием тоже, вот, наверное, для низшего чина, да, может быть, для простых людей, нужен был переход, наверное, в православие. Для более высокого можно остаться вот при своей вере.
1: Все равно есть какие-то барьеры. Да. А вот скажите, времени остается не так много, ведь говоря об Алексее Михайловиче, нельзя не вспомнить вот раскол внутри русской церкви.
0: Ох, Александр, нельзя, наверное, нельзя не вспомнить.
1: Раскол на тех, кто был назван никонианами, и тех, кто последовал за Аввакумом. Старообрядцами.
0: Александр, я
1: это
0: согласен.
1: Это вот какое-то западное влияние в этом есть? Или это... Как вот это воспринять? Как это объяснить? Все-таки это религиозный, серьезная религиозная серьезный, проблема.
0: Конечно. Одна из передач, помните, мы немножечко затрагивались, да, вот этот раскол. И я думаю, нам бы точно нужна была бы как минимум одна передача, чтобы мы могли об этом говорить, да, то есть...
1: Ну, вкратце обрисуйте.
0: Знаете, я просто, может быть, обрисовал
1: крупными
0: бы...
1: Крупными мазками.
0: Я бы, что бы хотел бы отметить бы вот в этом расколе, вот для себя, вот я сделал какие-то, ну, такой небольшой анализ, да. Вот реформация 16-го столетия в Европе, да, Мартин Лютер, 95 тезисов, которые провозглашает. И вот раскол в церкви православной. Ведь там, в принципе, было затронуто по большому счету, обрядовая сторона.
1: И пытаются ее реформировать.
0: Реформировать там вместо,
1: писание,
0: вместо там, двухперстного
1: крестного знамени,
0: там, трехперстное. Значит, плюс, ну, некоторые еще такие другие обрядовые стороны, которые, ну, может быть, для нас бы не имели какого значения, но резонанс был мощный. Так вот, мне интересно то, что вот восточной традиции, насколько все же сильно где-то вот эта обрядовая сторона. Все же вот восточная, западная, смотрите, Лютер и обращается там, ну, к князьям, наверное, в первую очередь, к церкви. Это подхватывает народ.
1: Горожанам. То
0: есть, горожанам. И это не какая-то обрядовая сторона, а какая-то вот вопрос веры. То есть насколько...
1: Содержательности,
0: да, то есть какого-то основанном на таком рационализме, да, то есть основанном на Священном Писании, то есть праведной верой жив будет, насколько индульгенция, она все же имеет там значение, не имеет значения. И то есть...
1: Большой акцент на умопостижение.
0: На умопостижение, так, да. А здесь вот все же такая вот обрядовая практика, которая вот дала такой мощный резонанс, и в принципе, целое движение потом появились. И, конечно же, нельзя сказать, что это какая-то негативная сторона. Впоследствии уже там в 18 столетии будут целые какие-то движения выходить из тех старообрядцев, которые вот в своей уже культурной среде, там, духоборов, молокан, которые выходили из старообрядцев, тоже не без влияния вот этого даже немецкого штудизма, который, может, мы уже будем в последующих...
1: То есть все равно здесь тоже не все так просто,
0: не все так просто, конечно, Александр. Но, по крайней мере, мы всегда видим какое-то взаимодействие. То есть вот нет вот стагнации в постижении все равно Слова Божьего. То есть прогресс какой-то есть, но может он быть не всегда таков, который бы хотелось бы. Может быть так.
1: Спасибо, Олег, за интересный рассказ о религиозной ситуации, в частности, в царствовании Алексея Михайловича. Надеюсь, мы с вами еще встретимся и поговорим о следующих Романовых. Дорогие друзья, не будьте теми, кто отвергает новое, не познакомившись с ним. Старайтесь взаимодействовать с тем, что вам открывается, с тем добрым, что вам открывается, благим. И пусть благословения Авраама придут на вас, чтобы и вы были благословенны. Пусть то добро, то самое лучшее, что есть в христианстве, будет в вашем доме и будет в ваших семьях. Читайте Библию, следуйте за Христом, любите людей, и да поможет вам Господь. До свидания, всего доброго.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, в Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать. Этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольны тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон,

когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо.
Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом, и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить в себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам: «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали: «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал: «Нет. Кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал: «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня.
Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег, я никогда не продвинусь вперед».

Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее». Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он не движим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. «Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты». Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется: «Дадим им повод для разговоров». В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати.
Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило». Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение. Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду «Бог удивит вас». Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу. Но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил,
то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелаг был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил? В Писании говорится, что Бог сохраняет благословение для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которое сберегается для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете, «Джоэл, этого не произойдет со мной», у меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом. Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать, «Бог, я верю, что Ты хочешь явить мне благодать, что Ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид, «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им, «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал, «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, «Какая модель понравилась им больше всего?» Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал, «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали, «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал, «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день, «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте, вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите, «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

«О любви не говори, о ней все сказано», поется в известной песне. И вправду, о ней написано много разных произведений, романов, написано много картин, снято много фильмов. И, наверное, если бы не было любви, то не было бы чего-то настолько важного, такого, что можно сравнить по значимости, пожалуй, с самой жизнью. Сегодня я хотел бы поговорить о святилище, но вы спросите, при чем же здесь романтическая любовь между парнем и девушкой, спросите вы. А при том, что у них есть обоюдное стремление друг к другу. Послушайте, как говорит об этом сам Господь, как Он относится к своему народу. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты». Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта, и проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви, и простер я воскрилие риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею. В древности на востоке у кочевых племен бытовала страшная практика. Жизнь была нелегкой, и часто приходилось выживать, а не жить. Поэтому ценились мальчики, ну, как продолжатели рода. Парни, мужчины ценились как рабочая сила и военная мощь. Девочки, если их слишком много, ну, или, например, если в семье

как не рождался мальчик как продолжатель рода, а вот только девочки и девочки, то они были ну чем-то вроде лишних ртов, требующих пищи. И доходило до того, что когда рождалась очередная девочка, ну если ее считали лишней, малышку выбрасывали в песок, в пустыне на погибель. И вот здесь текст Писания повествует о том, что Бог видит народ, как вот эту малышку, брошенную на погибель, мимо которой он не прошел, а помог ей. И вот из этой малышки выросла прекрасная невеста. И, конечно же, дело закончилось свадьбой, заключением союза. И вот для того, чтобы правильно выразить свое отношение к своему народу, Бог использует метафору. Он сравнивает это отношение с романтическими чувствами, которые испытывает мужчина к женщине. Причем эта метафора, она проходит красной нитью через все Священное Писание. Ну хорошо, а что можно сказать, говоря языком все той же метафоры, как невеста относится к жениху, стремится ли она к нему? Ну, понятно, что невеста – это народ. Вот что говорит Писание по поводу того, как относились к Богу те, кого называли людьми веры или Божьими людьми. В послании к евреям в 11 главе написано про людей, стремившихся угодить Богу. Это было выражено в их стремлении к Нему. Так вот, послание к евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их Богом. И Он приготовил им город. Город. Ну, вот пример того, что носят по жизни в своих сердцах люди веры. Бог называет их своими. И вот тут видно обоюдное стремление друг к другу. Жениха к невесте и невесты к жениху. Вот. И это вот, этот союз непосредственно связан с неким городом, который упомянут в Слове Божьем как обитель Бога с человеками. И что говорить, в конце концов, этот город в самом деле будет. Двое влюбленных, они обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. Послушайте из 21 главы книги «Апокалипсис». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля не будет, ибо прежнее прошло. Помните песню «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе в том сад, в нем травы да цветы, гуляют там животные неписанной красы. Этот город – это мечта. Это не что иное, как вот то самое место, которое Иисус Христос пообещал приготовить для всех любящих Его. Этот город ожидали с древнейших времен все, кто верил в Бога. Верные Богу люди, представленные прекрасной невестой, на которой женится Иисус Христос, они всегда стремились к Богу. Он ожидает всех, кто должны родиться и прийти к Нему во все времена. Если этого стремления нет, то этот человек не может иметь какие-то отношения с Богом.
И вот когда последний, уготованный к вечной жизни, входит в этот город, Бог говорит: «Свершилось, исполнилась полнота времени». И теперь вот этот город, как написано в книге Откровения, сходит с неба, как невеста в брачном одеянии. Город Бога описан с золотыми улицами, с 12 воротами, как из чистого жемчуга. Но главное, что там царит Бог и нет смерти. Причем подсчитали площадь того места, на котором мог поместиться город. Там в видении Иоанна Богослова указаны размеры. Так вот, эта площадь почти соответствует территории самого Ханаана, в которой Господь вел евреев из египетского рабства. Да, того Ханаана, из которого они должны были прогнать языческие народы, чего, кстати, они не сделали. Так вот, город представлен в виде куба с равными сторонами, причем в длину, в ширину и в высоту тоже форма куба. Как это? Ну, наконец, вот еще услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сия скиния Бога с человеками». Вот скиния – это что? Почему город назван скинией? Что такое скиния? Вообще скиния – это палатка, шатер. Есть ли в Библии что-то такое, что связано с палаткой, предназначенной для Бога и людей? Да, есть. Однажды, когда Бог вывел своих людей из египетского рабства и заключил с ними тот самый союз, о котором так красочно написано в книге пророка Иеремии, и который мы прочитали как о брачном союзе, его еще называют Ветхим Заветом. Так вот, в то время Бог повелел Моисею соорудить вот ту самую пресловутую скинию. И сказано, зачем она была нужна. Книга Исход, 25 глава, повествует: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Скажите, а для чего нужна скиния? Это и есть святилище, палатка из кож животных, то есть скиния. Текст говорит: для того, чтобы Бог мог обитать с людьми. Вот что-то в этой палатке было такого особенного, без чего обитание Бога с людьми было невозможным. Ведь надо понимать, что грешный человек не может находиться в присутствии Бога и при этом не умереть. Поэтому вот эта палатка или скиния, она была непростая. Она предназначена как то место, где Бог являлся людям, и содержала в себе некоторые предметы, которые призваны были о чем-то важном говорить, без чего никак обойтись было невозможно. Там людям являлся Господь. Она так и называлась – скиния откровения или скиния собрания. То есть то место, куда собирался народ к Богу, и где Господь открывался людям. Во-первых, грешному человеку требуется реабилитация от приговора, который несет в себе грех, распространившийся на всех людей. Поэтому общение с Всевышним могло осуществляться только через жертвоприношение. Жертва – это пропуск к Богу, и это не обсуждается. Человек должен умереть. Того закон требует. Поэтому сперва заместительная жертва, потом пропуск к Богу. Вот как-то так. Поначалу это были жертвенные животные, затем сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который был истинной жертвой, на которого указывали те жертвенные животные, приносимые вот в той самой скинии. И важно, когда Бог предуготовил своего Сына в жертву за грех человечества, ведь Он назван Агнцем, закланным от создания мира. То есть, получается, когда Бог творил наш мир, Он приготовил в жертву своего Сына в том случае, если люди согрешат. Двое влюбленных, они обязательно встретятся, они обязательно будут вместе. Бог для этого все сделал. Итак, Сын Божий пришел в наш мир в определенное время. Он принес себя в жертву за грех на Голгофском кресте. И вот эта
смерть на Голгофском кресте поделила время на «до» и «после». Эти периоды времени назвали периодами Ветхого и Нового Заветов. До Голгофы человек приходил вместе с жертвой и в связи

поселяется в сердце у этого человека. Это образно. И получается, что обиталище Бога имеет место в сердце человека. И по этой причине сердце человека и тело человека тоже названы храмом Бога. Ну, это образно. Но вернемся к палатке, к нашей скинии. Так вот, сама скиния, она располагалась во дворе, окруженном своеобразным забором, сделанным из медных столбов, на которых была растянута льняная ткань. В этом дворе перед входом в палатку стоял жертвенник всесожжений. Такое деревянное сооружение, похожее на ящик без дна, с решеткой посередине и с выступами в виде рогов по углам. Он был обложен толстым слоем меди. На этом жертвеннике постоянно сжигались жертвы. Затем после жертвенника находился небольшой бассейн с умывальниками, и только после был вход в палатку. Если в нее войти и посмотреть перед собой, то взору открывался жертвенник курений, обложенный чистым золотом. В книге Откровения дым курений, восходивший от этого жертвенника, был связан с молитвами святых людей. На этом жертвеннике поддерживалось курение, специально приготовленного для этого фимиама. Слева от него стоял семисвечник, светильник с семью лампадами, говорящий о том, что Бог есть свет. Справа от жертвенника курений, напротив семисвечника, стоял стол с хлебами предложений, на котором каждую субботу выкладывали 12 хлебов по числу колен Израилевых. Эти хлебы, они говорили о том, что Бог есть хлеб. Вот все это было условиями, без принятия которых вход к Богу был невозможен. Ведь это там, в Едеме, человек, вкусив от древа познания добра и зла, пошел не по Божьему пути, а стал сам, как Бог. Хотя на самом деле Господь сказал Адаму, кто он на самом деле. Прах ты, и прах возвратишься. Сатана, когда Еву искушал, об этом не предупредил. Входя к Богу, человек принимал смерть Агнца вместо своей смерти. Затем он принимал тот факт, что светом жизни является не он, не какая-то философия или мудрость мира сего, а Бог, и никак иначе. То есть он принимал его правление, его мораль, его заботу. Входя во святилище, человек принимал тот факт, что теперь Бог есть хлеб жизни, и это от него все благо, которое есть, а не от какого-то эволюционного случая, простите. Но и это не все. За жертвенником курений находилась завеса, разделявшая скинию на два неравных помещения. То место, где находились стол с хлебами предложения, семисвечник и жертвенник курений, называлось святое. За занавеской находилось место, которое называлось святое святых. Вот там и находился престол Бога. Собственно, это был ковчег. Ну, ящик из дерева, обложенный чистым золотом, внутри которого находились скрижали завета, вот того самого союза, который Бог заключил со своей невестой, с народом. И всякий, кто намеревался пребывать с Богом, должен был эти заповеди принять, вступая в союз с Богом, и по-другому никак быть не могло. Бог свят. Его заповеди – это как бы основание его божественного престола, его правления. Так, на этом ковчеге находилась крышка. На крышке стояли коленопреклоненно два херувима, распростершие крылья над крышкой, вот над тем местом, которое называлось престолом благодати. Да, престолом милости. На самом деле, по факту, туда, в присутствие Божие, в это святое, раз в году входил лишь первосвященник, чтобы очистить святилище от грехов всех тех людей, которые приносили за свои грехи жертвы, о чем в двух словах
пожалуй,

сказать невозможно, об этом нужен отдельный разговор. Простой человек не мог даже смотреть на эти предметы, не то чтобы прикасаться к ним из страха смерти. Любая проявленная вольность по отношению к этим предметам наказывалась Богом смертью. Это не просто предметы, это святыня. Переносить, устанавливать эти посвященные предметы должны были специально посвященные на это люди и никто другой. Так возникает вопрос. Когда же тогда грешный человек входил в присутствие Бога? Да, он входил к нему верой. Пока вопрос греха не решен, доступ к Богу лежит через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вместе с первосвященником в день очищений все верующие люди приходили к скинии собрания и ожидали, когда священник, принеся в жертву козла за грехи людей, пойдет в присутствие Божие, чтобы очистить людей и святилище от грехов их. При этом к одежде священника были пришиты бубенцы, позвякивание которых было слышно за пределами скинии. Так люди, находясь за скинией, знали точно о том, что происходило внутри, во святом святых, когда туда входил священник. Входил он туда с кадильницей и с кровью жертвенного животного и ходатайствовал за кающихся людей. И если кто-то не принес жертву за грех и не покаялся, то грехи этого человека оставались на нем со всеми вытекающими из этого последствиями, конец которых заканчивался не в царстве Бога, а на кладбище. Все то, что происходило в палатке, в этой скинии собрания, было прямой иллюстрацией того, куда девается грех. Так как весь Израиль в то время жил в палатках, то и Господь приказал поставить ему палатку. Позже, когда евреи вошли в Ханаан и окрепли, там царь Давид посчитал нехорошим, что люди живут уже в каменных домах, а Бог по-прежнему в палатке. И по Божьему благословению он задумал построить каменный храм. Правда, эту идею пришлось воплотить его сыну Соломону. Храм был построен по образцу той скинии, только масштабнее в размерах. Располагался он на Храмовой горе в Иерусалиме, на той самой горе, где патриарх Авраам в свое время призван был принести в жертву своего сына Исаака, и где Господь удержал его руку с ножом и усмотрел другую жертву. Вы же помните уже эту историю из Ветхого Завета. И вот в момент смерти Иисуса Христа на кресте произошло землетрясение, и завеса в храме, отделявшая святое от святого святых, разодралась сверху вниз. Не наоборот, не снизу вверх, чтобы никто не подумал, что это люди ее разодрали. Это говорило о том, что открыт доступ к престолу Бога. Хорошо, а что же стало с земным храмом? В 70-м году нашей эры храм был окончательно разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита. А что после? Что обиталище Бога осталось только в сердце человека? Подождите, не торопитесь. Вот что говорит Священное Писание. Описав строение скинии, автор послания к евреям пишет. 9 глава. «Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, –

я с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище, которое на небе. Как же теперь нам туда войти, если это святилище на небесах? Точно так же верой. Есть истинная скиния, то есть храм, святилище, место, где обитает Бог. И Иисус нам открыл туда путь. На небесах есть храм. Написано, что не такого устроения. И что-то в нем исправлено. Что? Ну, понятно же, что. Ведь теперь-то принесена истинная жертва. В небесном храме нет жертвенника всесожжений, как нет жертвоприношения животных и всего того, что с ними было связано. Затем первосвященник, он же был грешным человеком, а теперь Иисус, который праведник, который бессмертен, он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он не умирает в присутствии Бога Отца. И бубенчики не нужны для того, чтобы мы знали, что происходит в святилище. Их заменяет вера людей. Мы призваны во Христа верить. Верить в Его служение, которое Он там совершает для тех, кто принял Его верой. Этот храм ожидает того момента, когда в него войдет последний спасаемый человек. Тогда символика жертвоприношения уже не нужна. Остается только обитель Бога с человеками. Почему город Небесный Иерусалим имеет форму куба? Да потому что святое святых. Вот то отделение храма, где открывался Господь, тоже имело форму правильного куба. Это символ совершенства. Только туда можно войти верой. И никак иначе невозможно из-за греха. А тогда, когда вопрос греха будет решен, мы войдем туда не только верой, но и душой, и телом, и всем естеством. Двое влюбленных обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. В одном спиричуэле поется: «Хочешь, мой друг, туда, где печали нет, где радость, мир и вечный свет?» Я хочу, а вы –

Приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что Христос отменил закон? Я такое слышал много раз. И действительно, это важный вопрос, и многих христиан он волнует, и многие христиане копья ломают вокруг этого вопроса. Должен ли христианин быть ограничен рамками каких-то заповедей, или обновленное его сердце теперь делает только добро, и обращенный ко Христу человек теперь уже настолько свят и настолько чист, что ему не нужно никаких ограничений, чтобы он ни сделал, все будет правильно, все будет хорошо. Но вообще тема закона, она, да, непростая для христиан. Тем более, что для многих людей само понятие закон ни с чем не ассоциируется, кроме осуждения, наказания, несвободы. То есть понятие закона для многих людей омрачено какими-то не очень позитивными ассоциациями. Но библейское учение об отношении Христа и закона открывает другую сторону этого вопроса – радостную, светлую, несущую надежду. В книге Левит, в 18 главе, мы читаем такие слова. «Соблюдайте постановления мои, говорит Господь, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Вот эта вот последняя фраза «Я Господь» – это как печать. Вы чувствуете? Он что-то говорит, а потом говорит «Я Господь». То есть «Я своим именем это подтверждаю», – говорит Всевышний, что если человек будет соблюдать мои законы, будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, он этим будет жив. Ну, действительно, христианское богословие и многие богословы, они с этим согласны. Если бы человек мог жить в гармонии с законом Божьим, он был бы совершенен. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Нарушение закона – это грех. Нарушение закона Божьего – это грех. Если человек будет жить по заповедям Божьим, по законам Божьим, не грешить ни в уме своем, ни в душе своей, ни эмоциями своими, ни поступками своими – это совершенный человек, и он будет иметь большое благословение от Бога, потому что не будет делать греха в своей жизни. Это правда. И в Новом Завете к этому добавлено. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Мы знаем, что закон свят, что заповедь свята, праведна и добра. И тот, кто ее принимает, тот принимает частичку Божьей праведности. Ну, это учение Священного Писания. Однако, мы с вами понимаем, что, находясь в том состоянии, в каком находится человек сейчас, я имею в виду после грехопадения, я имею в виду живой,

то, что я имею в виду, что грех сейчас живет в нашей природе. Мы отдаем себе отчет в том, что человек не в состоянии жить в полной гармонии с законом Божьим. И это тоже правда. Вот обратите, например, внимание на то, как высоко планка Божьего закона, как высоко она поднята. Однажды Иисуса Христа спросили, что написано в законе. И вот в Евангелии от Луки, в 10 главе, записан его ответ, как он понимал сущность Божьего закона и всех его заповедей. Луки 10:27. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим, ближнего твоего, как самого себя». Вот буквально минуту назад я говорил о том, что если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом, и как здесь сказано, в сердце своем, в чувствах, в эмоциях своих, если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом в душе своей, то есть в своих мыслях, в своих переживаниях, в разуме своем, в силе, которая есть у него, то есть в поступках своих, то что? Был бы закон исполнен, человек был бы совершенен. И Иисус говорит, что именно этого, такой полноты гармонии с волей Божьей, Господь и ожидает от человека. Он бы хотел, чтобы человек именно так и жил. Но насколько же высока эта планка, дорогие друзья? Вот когда я прочитал эти слова, любовь к Богу, всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей силами, всей крепостью своей. А ближнего, помните продолжение? Любовь к ближнему, как к самому себе. Но кто из нас способен на это в полной мере? Как много стоит за этими словами. Тут послушание воли Всевышнего от всего сердца. Уважение, такт, доброжелательность в отношениях с любым человеком. Легко ли? Легко ли, я спрашиваю, повиноваться такому закону? Но нельзя и упустить из внимания, насколько строго отношение Библии к нарушению Божьего закона. Вот апостол Иаков, вторая глава его послания, он здесь записал такие слова, 10 текст. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем». Ну вот, дорогие друзья, получается, что нет никого, кто не был бы не виновен перед Божьим законом. Слушая все это, прочитав все эти библейские тексты, говорящие о святости закона, о его требованиях, о том, как строго Бог относится к его нарушению. Нарушил что-то одно, это значит, что ты виновен уже перед всем остальным законом. Легко прийти к выводу, что нет ни одного человека, кто не был бы виноват в нарушении, в преступлении Божьего закона. И это правда, и Священное Писание это подтверждает. Апостол Павел восклицает немного с переживанием таким, даже таким горем немного восклицает, что мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И нет ни одного человека, который мог бы жить в гармонии и в согласии с законом Божьим. И даже более того, знаменитые слова апостола Павла, они записаны в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, чего хочу делать, я не делаю, — говорит апостол Павел, — не могу. А вот злое, чего не хочу делать, делаю». И помните, как он там восклицает, кто читал, тот может вспомнить. «Бедный я человек. Умом своим я понимаю, что хорошо, а что плохо. А вот на практике меня так влечет к тому, что я сам это осуждаю. Но так к этому влечет, что иногда

невозможно сдержать порывы своих эмоций, порывы желаний или чувств. Да, человек не может жить в гармонии с законом Бога. Причина в том, что человек грешник. Природа, сама природа человека противится порой заповедям Всевышнего. Желания, чувства, живущие в нашем теле, они не дают повиноваться заповедям Бога в полной мере. И есть обратная сторона этой медали. Когда мы не можем повиноваться заповедям Бога в полной мере, они не могут нам дать благословение и жизнь. А вот сам по себе закон не в состоянии нас изменить. И если я приложу массу усилий и все-таки возьму какие-то заповеди из Божьего закона и буду их твердо держаться, все равно мое сердце не изменится. Каким оно было грешным и испорченным, таким оно и останется. Сам по себе закон и само по себе соблюдение Божьего закона не может изменить сердце человека, природу, натуру человека изменить не может. Могут измениться какие-то привычки, может измениться поведение человека, а вот здесь, прошу прощения, в сердце, внутри перемены может и не произойти. И если не будет дана особая благодать Божия, и не произойдет. Вот Иисус, Он рассказал притчу, которая проиллюстрировал вот это странное для многих ушей понятие. Поступки в жизни человека могут быть правильными, в согласии с какими-то положениями закона, формально законными. А вот сердце может оставаться неправедным. Это притча о мытаре и фарисее. Однажды фарисей – это учитель народа израильского. Фарисеи были уважаемые люди. В их руках была определенная власть среди Божьего народа, среди израильтян. И вот Иисус рассказывает, как один фарисей пришел в храм. Он гордо прошествовал вперед и начал молиться. Обратившись к Богу, он произнес такие слова: «Господи, я благодарен Тебе». А дальше послушайте, за что благодарен. «Благодарю Тебя за то, что я не похож на других людей. Я приношу пожертвования, я совершаю дела благотворительности, Я молюсь регулярно, я все праздники соблюдаю». Наверное, Иисус многого не говорил. Наверное, в реальности, если Господь видел когда-то такую картину, я думаю, что этот человек, фарисей, мог еще многое что прибавить к этому списку. «Итак, спасибо Тебе, Господи, я не такой, как все люди, я лучше их. Я много хорошего, правильного, прекрасного делаю». И в конце он заметил, у входа в храм стоял мытарь, сборщик налогов, и добавил: «Я благодарю Тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Но мы все чувствуем высокомерие, гордость, которая сквозит в этих словах. И кто-то подметил, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Не может быть ничего более далекого от подлинного христианского благочестия, чем гордость своим благочестием. Вот эта вот гордость своим благочестием, вот это превознесение, превозношение над кем-то другим, потому что ты поступаешь правильнее, говорит о том, что при правильных поступках сердце может оставаться испорченным. Но был в этой притче еще один человек, еще один персонаж. Вот он стоял, вот этот фарисей, у дверей храма, поодаль. И Иисус говорит, что он, только лишь ударяя себя в грудь, молил об одном: «Господи, помилуй меня, грешника. Мои поступки нехорошие. Я поэтому прошу прощения», говорит этот фарисей. Прошу прощения, говорит этот мытарь. Иисус в

конце сказал, что мытарь пошел более оправданным, то есть более принятым Богом, более прощенным, чем фарисей. Итак, при правильных поступках сердце бывает неправильным. И это сердце бывает неправым. Это говорит о том, что сам по себе закон и соблюдение Божьего закона не в состоянии изменить природу человека, не в состоянии изменить человеческое сердце. И вот что я еще вам скажу. Есть еще более удручающее, что ли, звено в этой цепи моих рассуждений. В послании к римлянам в 6 главе апостол Павел провозглашает, что возмездие за грех, возмездие вот за эту испорченность человеческого сердца, лучше давайте скажем, не просто возмездие, а следствие, окончание вот этой истории испорченного человеческого сердца – это гибель, это смерть. В оригинале этот текст звучит так: «Возмездие за грех – смерть». Это наказание. И более того, друзья, Священное Писание говорит, что смерть грешника – это проклятие попранного и нарушенного закона. Грешник проклят и обречен на смерть вот этим законом. Хотя изначально, я очень хочу, чтобы вы это усвоили и поняли, и услышали. Изначально. И библейские тексты, которые мы прочитали в самом начале, подтверждают это. Изначально закон Божий был дан для того, чтобы приносить благословение человеку. Но именно по причине испорченности сердца человеческого, по причине того, что человек не может жить в гармонии с этим законом, закон проклинает грешника. И вступает в действие принцип возмездия за грех смерть. Есть ли какой-то выход? В послании апостола Павла к Галатам записаны такие слова. И, конечно же, Евангелие, вы знаете, как Евангелие переводится с греческого языка? Евангелие – это греческое слово. Благая весть. Есть хорошая новость. И, наконец-то я перехожу от каких-то удручающих, может быть, истин библейских, которые нас смущают и пугают немного. Я перехожу теперь к Евангелию. Я перехожу к благой вести. Послание Галатам, 13 глава, 13 стих. Христос искупил нас. Христос искупил нас от клятвы закона. Искупил нас, другими словами, давайте скажем, освободил от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Христос принял на себя всю тяжесть проклятия, попранного, нарушенного закона. Бог говорит, что любит людей. Так неужели, дорогие друзья, ради этой любви Бог не мог отменить, хотя бы на время, отменить ту часть закона, которая проклинает преступника смертью? В которой прописано: за грех смерть. Ну, взял бы и отменил. Он же говорит, что любит нас. А почему-то Бог так не может поступить. Бог так не поступает, потому что его закон – это отражение его собственной неизменности. Его закон – это отражение его собственного постоянства и непоколебимости. Даже образно это выражается. Когда Бог дал 10 заповедей Моисею, они были начертаны его собственным перстом на камне. На том, что всегда обозначало, в любой культуре обозначает твердость, постоянство, непоколебимость и вечность. Итак, закон Божий не мог быть отменен, он не мог быть изменен даже ради той любви, которую Бог питает к человеку, грешному и заблудшему. Так что же он сделал? Он принял на себя.

Он принял на себя возмездие, которого требовал закон. Полный решимости спасти грешника, Господь его наказание берет на себя. В Израиле был обряд. Этот обряд был связан с освобождением от греха. И, конечно же, этот обряд, как и все законы, связанные с храмовым служением, со служением вначале в скинии собрания, потом в храме, был установлен Богом. Этот ритуал был установлен Богом. Когда человек осознавал, что он сделал грех. Грех должен восприниматься нами сегодня так же, как он воспринимался и в те времена. Грех – это что-то, что нарушает связь с Богом. Израильтянин, он понимал, что у него есть связь с Богом, потому что он входит с ним в завет, в союз. Вот он израильтянин, он часть народа, у которого с Богом союз, завет. И когда он делал грех, когда он нарушал какую-то часть Божьего закона, то вот этот завет, вот этот союз, его союз с Богом, он под угрозой оказывался. Потому что Бог, он, таково учение Священного Писания, он грех не терпит, и грех, он может стать причиной разрыва отношений между Богом и человеком. Так вот, когда человек осознавал, что он согрешил, и его отношения с Богом под угрозой, он должен был взять животное. Как правило, это был агнец. Этот агнец, он должен был быть без порока, в Священном Писании так сказано, имеется в виду, он не должен, у него не должно было быть каких-то переломов, он не должен был быть слепым или глухим, он должен был быть здоровым, здоровым животным. Так вот, он брал этого агнца и шел с ним к дверям храма. К дверям храма или к дверям скинии собрания, и там в присутствии священника он ставил этого ягненка, полагал на него руку ему на голову и исповедовал свой грех. Это выглядело всегда одинаково, и сейчас это выглядит точно так же. Исповедь – это признание. Это когда человек, обращаясь к Богу, говорит: «Всевышний, ты меня видел. Ты видел, когда я сделал ошибку. Ты видел, когда я согрешил. Я признаю за собой вину. И я прошу меня простить». И вот когда человек исповедовал свой грех, свое преступление, возложив руку на голову агнца, грех с него переходил на этого животного. И после он собственными руками должен был заколоть это животное. И пролившаяся кровь, пролитая кровь, текла для искупления и очищения греха, который сделал человек. Но дело в том, что эти животные жертвенные, сегодня мы не приносим этих жертв, мы всего этого не делаем, они были символом. Каждый ягненок, каждое жертвенное животное, принесенное в храме или в скинии собрания, указывали на жертву, которую в будущем должен был принести Мессия. И когда он пришел, он это осуществил. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Это я только что процитировал 8 главу послания к римлянам. Для Бога грех и грешник – это не одно и то же. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Так любит грешника и так возлюбил мир, что захотел спасти его любой ценой. Вместе с тем, Бог так ненавидит грех, что захотел осудить его любой ценой. Но грех и грешник, мы,
Это вещи, которые связаны друг с другом, и разорвать которые ведь невозможно. Как ему это удалось? О, бездна премудрости Божьей, как восклицает Священное Писание. Он совершил суд над преступлением, не приводя на суд преступника. Грех осужден на Голгофе, а грешник? В послании апостола Павла к Ефесянам в 4 главе в 32 тексте сказано: «Бог во Христе простил нас». Когда мы смотрим на Голгофу, мы кое-что там видим. Каждый из нас, взирая на Голгофу, может увидеть, какая высокая цена уплачена за наши преступления. И глядя на Голгофу, я осознаваю, что там Сын Божий страдал, и за наши грехи мы можем покаяться и получить прощение. Когда израильский народ странствовал по пустыне в течение 40 лет, однажды он испытал на себе нашествие змей. Где бы ни оказывался израильтянин, ложился он в своей палатке спать, выходил на улицу, шел за водой. Эти змеи преследовали, ими все кишело. И многие ужаленные погибали. И когда люди возопили к Богу, Бог обратился к Моисею и сказал, что он должен изваять змея из меди. И он должен этого змея прибить к шесту и поднять медного змея посреди израильского стана. И для того, чтобы человек, ужаленный змеей, мог исцелиться и почувствовать силу Божию, которая прикоснулась бы к нему и исцелила, и спасла бы его, он должен был взглянуть на медного змея. Если он находился где-то на окраине стана, он должен был смотреть в середину. Если он находился поблизости, ему достаточно было поднять глаза. Может быть, некоторых приносили на руках и головы им поворачивали, чтобы они смотрели на этого медного змея. Но в Священном Писании сказано, что всякий, кто на него смотрел, исцелялся. На Христа мы можем смотреть глазами нашей веры. Что мы там видим? Что мы видим, когда смотрим на Голгофу? Я вижу там себя. Я вижу цену моих поступков. Я вижу цену моих ошибок. Но вот, что при этом самое прекрасное. Я не чувствую осуждения. Я чувствую надежду и прощение, которое мне предлагает Бог. И любой из нас, и вы, дорогие зрители, вы тоже можете, взглянув на Голгофу, увидеть там цену своих собственных грехов и преступлений. Да, это так, Христос умер из-за вас, но говорится это и проповедуется не в осуждение, а чтобы каждый верующий во Христа мог иметь прощение грехов и жизнь вечную.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется. Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: у вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 тысяч человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. Тысячи людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас. Заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других.
оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не вы

выглядеть чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул вас в жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу».
Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или наоборот уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю Вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина — печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог.
Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой. Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Здравствуйте. Принято считать, что вопрос нежелательной беременности женщина должна решать сама. Правильно ли это? Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, я рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем говорить об абортах, о том, как женщине себя вести, если она понимает, что беременна, но беременность – это для нее нежелательно. И вот часто женщины сталкиваются с такой ситуацией. Узнает женщина, что она беременна, говорит об этом мужу или партнеру,

0: и слышит в ответ: «Ну что ты тут вот устроила мне? Вот забеременела, решай сама этот вопрос. Мне этот ребенок не нужен. Или куда нам сейчас этот ребенок? У нас ситуация нестабильная с финансами в семье, со здоровьем у нас проблемы». И женщина остается одна со своей проблемой, проблемой своей беременности. Вот что вы можете сказать о таком подходе? Как вести себя женщине?
1: Да, Юля, это действительно так. В нашем обществе традиционно сложилась так, скажем, ситуация, что ответственность несет в первую очередь женщина за рождение ребенка, за принятие решения об аборте, либо отказе, скажем, от него, решение о том, как воспитывать ребенка. В основном все эти обязанности ложатся на плечи женщины. Зачастую и мужчина очень часто отстраняется от решения этих вопросов и участия, скажем, в жизни, воспитании детей. И, как правило, ключевую роль здесь играет именно готовность мужчины как личности нести ответственность за свою семью, за свою жену, за своих детей, за семью, которую он создал. И это действительно так.
0: Ну а вот если он не хочет брать ответственность, вот есть такое высказывание: ответственность, которую человек не берет на себя, она не исчезает. Она ложится благополучно на плечи кого-то другого. Если есть проблема, я говорю: «О, я эту проблему решать не буду», она не растворяется в воздухе. Значит, кто-то другой пашет вместо меня, кто-то другой решает и страдает. В данном случае женщина, поскольку она носит в себе ребенка, она никуда не денется уже. Она даже и хотела бы, может быть, так сказать: «А, само рассосется», да, грубо говоря. А она не может, потому что жизнь развивается в ней, ребенок растет, и вот скоро она родит. И вот, а мужчина не хочет. Вот что с ним делать? Как его призвать к ответственности? Как вот сделать так, чтобы он передумал, вдруг вот понял свою ошибку? Возможно ли это вообще, если он изначально?
1: Возможно, но при правильном понимании ситуации женщины, если женщина вникает и понимает именно те предпосылки, которые вызвали у мужчины такую реакцию, то при правильном, скажем, анализе и стратегии поведения осознанной женщины, то, как правило, можно достигнуть положительного результата и положительной реакции мужчины на принятие именно решения о сохранении беременности. И, как правило, это решение, его отказ от отцовства, складывается на протяжении всей его жизни и из каких-то личностных его внутренних установок, и на это влияли, как правило, внешние какие-то факторы, к примеру, какие-то личностные особенности мужчины, когда он психологически не готов к тому, чтобы быть отцом, не готов, скажем так, ищет защиту именно в женщине, в матери своей, и он не готов именно нести ответственность за тех людей, за которых он брал ответственность формально, получается, создавая семью. Также нужно учитывать тот факт, что адаптация у мужчины к беременности гораздо дольше идет. То есть женщина, она по натуре более гибкой, скажем, такой гибкая личность, она быстрее адаптируется к каким-то новым условиям и так далее. Для мужчины этот срок достаточно более растянут во времени, и мужчине очень важно именно дать возможность адаптироваться, дать возможность привыкнуть к его новой роли. И женщина может занимать активную позицию в этот период, стараться как-то помочь мужчине, обсуждать и переживания, которые у него есть внутри, постараться, может быть, общаться с теми парами, которые имеют положительные примеры отцовство, материнство, родительство, и как-то с ними стараться просить, чтобы они делились своим опытом. Очень важно, если вы, женщина, найдет мужчин, которые, скажем так, могут поделиться переживаниями, которые они испытывали именно в этот период, потому что практически каждый мужчина, он испытывает какое-то эмоциональное напряжение, узнав о том, что он будет отцом, и первая реакция, к примеру, отказ, она не всегда является, скажем так, действительно его желанием, а просто, вот просто эмоциональная какая-то защита от этой ситуации.
0: То есть, получается, женщина, она помимо того, что она еще несет всю нагрузку беременности, эмоциональную, физиологическую, она еще и должна тащить своего мужа. И ему говорит: ну что ты, дорогой, ты полюбишь, вот он родится, ты увидишь маленькие ручки, эти щечки. И то есть она с ним должна еще и нянчиться, как мама.
1: Ну, бывает, да, и такая ситуация, и надо женщине быть готовой к этому. Может быть, редко встречаются мужчины, которые осознанно готовы уже, скажем, к тому, чтобы стать отцом, но адаптировать мужчину к этому понятию нужно, и на протяжении времени кто-то быстро адаптируется, кому-то приходится потратить достаточное количество времени, а кто-то уже стал отцом, даже внутренне еще не готов к этому, но при этом, если женщина вкладывает именно свои, работает над тем, чтобы мужчине помочь адаптироваться, она делает вклад именно в то, что у ее ребенка будет отец, который будет активно участвовать в жизни своего ребенка, активно проявлять себя как отец. Это очень важно для того, чтобы ребенок вырос здоровой, полноценной личностью, именно активное участие отца. Поэтому чем активнее женщина будет задействовать мужчину именно в жизни ребенка, в подготовке к родам и так далее, не отстраняя его от этого, тем высока вероятность того, что мужчина будет активно себя проявлять как отец.
0: Ну, это хорошо, когда мужчина достаточно мягкий по натуре. Может быть, он где-то, например, не хочет брать на себя ответственность, но и показывает это мягко. Он просто отстраняется, просто молчит, просто уходит. И она его как-то, может быть, ласково, найдя с ним, к нему подход, как-то его немножечко возвращает, опять притягивает. Вот. А бывают мужчины достаточно жесткие, категоричные. Они говорят: я слышать ничего не хочу, делай аборт. Я тебе помогать не буду, ты не дождешься помощи, я не хотел этого ребенка. И вообще, ну, есть пары, которые там, например, еще живут, ну, не расписанные, либо в гражданском браке, либо они просто встречаются. И говорит мужчина: это не мой ребенок. И ты ему не докажешь, только если сделаешь тест на отцовство. И вот когда такая жесткая позиция, что делать женщине? Продолжать как-то вот его все равно, ну, капать ему потихоньку, или все-таки не делать этого, чтобы не вызвать еще большего раздражения?
1: Я думаю, первое, чего не стоит делать, это вступать в открытый конфликт, то есть пытаться доказать, отстоять свою точку зрения, пытаться как-то именно в каком-то в противостоянии доказать именно свою правоту. Гораздо легче все-таки стремиться к диалогу, найти общий язык и поговорить откровенно, попытаться понять именно, что движет мужчину, те внутренние мотивы, которые заставляют его именно так, может быть, зачастую агрессивно и конфликтно отказываться от отцовства. И, как правило, действительно предпосылки есть. Это либо достаточно негативное отношение его родственников к беременности, нежелание принимать женщину в семью, либо внутренние какие-то установки, которые продиктованы еще травмами детства, когда был недостаточно, скажем, хороший пример отца, когда негативный пример отца, отец с зависимостью, безответственный отец, отец, который ушел из семьи и так далее, и у него какие-то внутренние, скажем так, есть мотивы, которые диктуют ему, что он будет отцом, который не сможет быть, скажем, отцом, который активен, который сможет своим детям дать действительно качественные, хорошие отношения. И мужчина, как правило, это человек с высокой долей ответственности, но он, скажем, слыша весть об отцовстве, он не всегда готов брать на себя эту роль, потому что он просто не, как, ну, бывает, что просто не слышал и не готов, и не знает, как себя вести в этой ситуации, именно как быть хорошим отцом. Следующее – это негативный пример матери. Зачастую, когда, допустим, мать, она предала своего сына, очень часто встречается именно у выпускников детских домов, когда мальчики, они достаточно негативно относятся к своим уже женам или, скажем так, девушкам, с которыми у них есть какие-то отношения, они не несут ответственности, считают, наступившая беременность – это проблема женщины, и его это абсолютно не касается. То есть это также продиктовано внутренней ненавистью к женщине, которая его когда-то предала. И вот эти предпосылки, их тоже надо учитывать, нужно слышать, о чем говорит мужчина, именно понять, почему он так говорит, и пытаться именно проговорить, вот с ним проработать и обсудить эти моменты, вместе с ним понять, что происходит внутри него, почему у него вызывают это такие бурные реакции.
0: Светлана, но ведь это, мне кажется, не каждая женщина сможет так себя вести. Она беременна, ей самой нужна поддержка, а тут она еще должна вытягивать своего мужа и исполнять роль психолога. Может быть, в каких-то случаях нужно к специалисту обратиться?
1: Конечно, Юлия, абсолютно с вами согласна. И действительно, если женщина не может справиться сама с ситуацией, то есть достаточно большой выбор сейчас помощи, к которой она может обратиться, ту же женскую консультацию к психологу, и постараться, конечно, привлекать все-таки к общению своего мужа и стараться вместе обсуждать эту проблему и приходить к каким-то совместным решениям.
0: Угу. Светлана, вот бывает так, что мужчина узнает, что женщина беременна, и, ну, они, например, не женаты, а она намерена делать аборт. А он рад, что он будет отцом. И говорит, не делай аборт, рожай. Мы распишемся, я буду помогать, я отец. И она радостная, аборт она не делает, ребенок рождается, они расписываются. Но он не помогает. То есть это было только первое такое чувство, что, о, я же мужчина, вот она забеременела от меня, я буду отцом. Он повосхищался, из роддома встретил, цветы подарил. Ну, бывает так, что они еще и даже и не расписаны, но он обещает помогать. И она в надежде на это рожает ребенка, она сохраняет беременность, но помощи никакой нет. То есть это были только слова. На словах он готов был нести ответственность, а на деле, оказывается, это ведь очень трудно. Это не спать ночами, это сколько нужно денег на одежду, на памперсы, на лекарства, если ребенок болеет. Мужчина чисто на словах, в своих мечтах, готов стать отцом, а на деле нет.
1: Ну, в этой ситуации достаточно сложно дать однозначный ответ, но при этом есть какие-то общие, скажем, направления, которые стоит работать. Это в первую очередь стараться решать все-таки вопрос с диалогом. Как правило, мужчина, который отстраняется от заботы о ребенке, от участия, именно причина заключается в том, что женщина не готова обсуждать эти вопросы, она где-то внутренне ожидается, но при этом не обговаривает, скажем, не просит о помощи, не старается привлекать мужчину к заботе о ребенке и так далее. Мужчина, приходя с работы, он, в общем-то, больше наблюдательную роль выполняет, и поэтому очень важно женщине осознанно, постепенно, плавно, мягко приучать и привлекать его к роли отцовства, и причем делая это не требуя, но очень мягко, через диалог, через построение каких-то отношений, как-то помогать ему войти в эту новую роль, потому что она ему для него не знакома. Если девочка на протяжении всей жизни, она внутренне как-то настраивается на то, что на материнство, там даже просто нянча, там куклу заворачивая в пеленку, она уже внутренне где-то готовится к тому, чтобы стать матерью, то мужчина, их интересы с детства, скажем, направлены больше на достижение каких-то целей более глобальных, и внутренне он по природе, он нет у него настроя у большинства мужчин именно на то, чтобы стать отцом. Поэтому очень важно женщине плавно, мягко именно его, скажем, готовить к этому и вот прививать ему любовь, и вот задействовать какие-то внутренние его чувства для того, чтобы он получал удовольствие именно от отношений с ребенком и от отцовства.
0: Вот еще одна ситуация. Например, молодые люди встречались, и у них была интимная связь. Но они решили расстаться просто потому, что они решили, что они не подходят друг к другу. Они расстались, а через какое-то время она узнает, что беременна. И вот что делать? Она как бы говорить ему или нет? Она боится ему сказать, потому что, а вдруг он подумает, что я хочу его охмутать, да, как говорится, женить на себе. Не получилось так, так я беременность использую для этого. Вот. А с другой стороны, или она ему говорит, он благородный человек, он женится на ней, но... Они друг другу не подходят, они поняли, что у них нет любви. То есть и из-за ребенка, получается, они живут вместе. Вот это правильный подход. Что делать? Нужно жениться, не нужно жениться? Или все-таки вот нужно жениться, а потом все срастется? Как быть?
1: Я думаю, что понятие любви у нас, оно немного отличается от той первичной задачи, которую ставил, может быть, Бог даже перед людьми. То есть в первую очередь любовь – это ответственность, это несение каких-то обязательств. Любовь – это работа над своими чувствами. А очень часто распадаются браки именно исходя из того, что я не испытываю тех чувств, которые испытывал, допустим, создавая брак и так далее. Поэтому очень важно понимать, что любовь – это не всегда только эмоции. Любовь – это ответственность, любовь – это забота, любовь – это постоянный вклад. А когда человек вносит вклад в какие-то определенные отношения, он при этом испытывает удовлетворение от этого, скажем, от того, во что он вложился и что он получил взамен. Поэтому, когда мы строим отношения внутри нашей семьи, очень важно именно приносить вклад и помнить, что моя ответственность – это сделать максимально все, что от меня зависит, для того, чтобы семья была создана, созидала, ну, скажем, росла, отношения развивались и углублялись. И очень важно именно мужчине об этом помнить женщине, когда они создали брак, когда появляются дети, конечно, отношения меняются. Меняется, скажем, нагрузка на женщину, на мужчину. Если они до этого жили в браке, и у них даже были прекрасные отношения, несмотря ни на что, то когда появляется ребенок, отношения, конечно, становятся более сложными, потому что дом – это уже не место, где они могут отдохнуть, но определенные есть обязательства, нагрузка, бессонные ночи, больше бытовых проблем, каких-то болезней у ребенка и так далее. Как правило, эта нагрузка

0: Поэтому вот такая позиция, что вот я, ну как бы разные же в жизни ситуации бывают. Вот, допустим, люди, они были не расписаны, но она забеременела, и они расстались. И она из-за обиды не хочет ему говорить, она не хочет разделять ответственность с ним за ребенка, решает рожать ребенка, но из-за обиды не хочет говорить отцу ребенка, что вот это твой ребенок. Это получается неправильный подход.
1: Я думаю, что нет. В любом случае, мужчина должен знать о своем ребенке, она должна сообщить ему об этом. Тоже ребенок имеет право на отца, так же, как и на мать. И очень важно дать ребенку право общаться со своим отцом, дать возможность мужчине участвовать в жизни ребенка. Надо понимать, что ребенок – это не личная собственность, но это личность, которая для полноценного развития нуждается в общении как с матерью, так и с отцом.
0: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Оленевский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как-то называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда меня подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, вы знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я как бы, ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Дух Святой. Я просто вам говорю, я вам говорю о себе,

не для того, что я кто-то или что-то знаю. Я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы представьте себя на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят: Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот это вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там у нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, а он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете, но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании, Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу, да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, он говорит, брат, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все

стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними. То есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я ну, сочиняю песни, пишу. Ну и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, крича моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово, исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи, просто так сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель, мы даем Ему славу, аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там, больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо, хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Но сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты, встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Эта внезапность, она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели.
Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не понимают. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю. Ну, так как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. И, но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек, ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать, мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве, Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну, как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает. Знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда, сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то, и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорбь их, я иду, чтобы избавить. Я просто привел. Естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали.
Я помню до моего спасения, как в тумане ходил. Вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прям почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь. Ясное какое-то мышление. Такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу, как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так. Может быть, не у каждого так ярко это все было. Но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо. Вот это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие. Человеколюбие, Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять, изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью. Не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться.
Библия говорит, что мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы

у вас свежий, вы помолились, вы почитали Слово, вечером были усталые, а может быть, даже разочарованы, а может быть, даже плакали, может быть, чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Манью Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит.
И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. И говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча. Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избраны. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг. Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление». Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательны. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети. То есть шведский стол обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то. И он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня его, ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа.
И он говорит: ты говоришь, я так благодарен.

им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви, но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение, откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно встал на колени, потому что, и он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33, Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда

Это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь на это? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него уже сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последнее или почти последнее, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его, он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы. И когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь.
Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это было

Огонь Святого Духа. Они вели зарево. Они вели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем.

молюсь, я ищу Бога сильно, он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: воздаем Тебе всю славу.
1: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню, поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас.

служитель в церкви. Кого вы представляете? Наверное, мужчину в костюме, стоящего за кафедрой и говорящего проповедь. А ведь в женском роде это слово звучит совсем по-другому. Служительница. Кто она? Чем занимается?

0: Об этом мы сегодня поговорим на нашей теме «По душам». Здравствуйте, девочки. Я очень рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли отличие в отношении к мужчине и к женщине внутри церкви?
1: Есть.
0: Есть?
1: Но это отличие сейчас не... Насчет служения, скорее всего, есть, но вообще, в принципе, к женщинам в церкви иногда как-то...
2: Предвзято.
1: Предвзято, да, относятся. Угу. Их за одежду там осуждают, еще за что-то. Но это внешнее. А вот про служение я с этим не сталкивалась, именно с предвзятым отношением ко мне, как к человеку женского рода. Но как бы, скорее всего, думаю, чуть-чуть есть.
2: Угу. У меня была знакомая, которую в церкви попросили, ну, выступить, слово сказать, да, какой-то, ну, там был праздник, что-то торжественное надо было сказать. Она вышла, сказала, все классно, она уходит за кулисы, и ей говорят, слишком помпезно было, конечно, перестаралась, мне не нравится, торжественно очень too much.
0: Угу. Ну, а разве мужчине не могли такое сказать?
2: Нет, не могли. Потому что, ну, нет, не может. Мужчине бы сказали, классно, было бодро, молодец.
0: Интересное мнение. А вы, девочки, как?
3: А если спросить мужчин? Может, они просто не жалуются?
0: В смысле?
3: Ну,

0: что ему после проповеди подошли несколько человек, например, и раскритиковали. Он не стал просто никому об этом рассказывать, и никто об этом не узнал.
1: Нет, я уверена, что пасторы 100% критикуют и в комментариях, и лично уверена.
0: То есть разницы-то особо нет.
1: Но мы ведь говорим не только о пасторах.
0: Ну, конечно.
1: Служители же разные бывают.
0: Ну. То есть, мне кажется, мужчины и женщины с критикой сталкиваются.
1: Пусть скажут, мы будем знать их точку зрения.
2: На самом деле, мне кажется, что действительно с критикой сталкиваются, возможно, все, но чаще всего к мужчине не будут подходить, особенно, к примеру, женщины, ну, может быть, там женщины, да, или лица как бы женского там пола или мужского, неважно, потому что если, к примеру, это пастор, иногда люди стесняются подойти, потому что мужчина, он более как бы мужественно, он более авторитетно выглядит. А к женщине, тем более, если женщина как-то, она такая расположена, очень часто люди думают, что если там ты улыбаешься, ты там всегда приветлива, то тебе всегда можно подойти и высказать критику.
3: Угу.
2: Твой адрес, возможно, ну, она может быть неконструктивная критика. Да, то это сделать легче по отношению к женщине. Вот. Чем, к примеру, к лицу мужского
0: Ничего
2: пола.
0: Не легче. У меня муж в церкви несет важное служение, он отвечает, ну, скажем, за все здание.
3: Угу.
0: Чего он только не выслушивает, чего ему какой только иногда бред не приходится разгребать. Если три человека скажут: «Молодец, ты сделал все хорошо», другие три человека скажут: «Это было ужасно, это был кошмар».
3: Угу.
0: Та же самая критика и те же самые проблемы.
3: Угу. Может быть, с критикой дело не в, все-таки не в поле, а в личных границах, как вы считаете?
2: Да, или тоже может быть такой вариант. Еще может быть вариант того, что бывают люди более чувствительные. Вот, то есть есть люди, они более такие...
0: Вот более чувствительные, может быть, потому что у меня на Сашу, где сядешь, там и слезешь. Он не обратит внимания просто. Если он не сочтет это уместным и важным, то все остальное он просто пропустит мимо ушей.
2: Вот, но мы говорим про людей как бы в целом, да, в церкви. То есть, ну, как бы я знаю людей, которые действительно к служению приходят люди, которые... всегда очень, особенно те, кто работает с людьми, они как бы такие мягкие, да, чувствительные. Чувствительность вообще помогает человеку почувствовать того, проявить эмпатию, да, проявить понимание. Да. Это значит про то, что у человека есть чувствительность. Mm-hmm. И люди в церкви, особенно работающие там, может быть, в отделе милосердия, у нас есть разные как бы отделы, да, отдел, который работает с людьми социального, так скажем, социальное, точнее, служение, да, это люди, которые бывают чувствительны для, ну, для того, чтобы они могли, в принципе, работать в этом служении. Вот. Поэтому мне кажется, что для людей, которые работают в таком роде, да, для них критика, она бывает чувствительна.
3: Mm-hmm.
2: Еще есть такой момент, да, мы говорим про женщину все-таки в служении. Про то, что... И мы говорили про какое-то... про отношение женщин в служении. Не всегда женщина воспринимается в... Конечно, в разных, наверное, церквях по-разному. Она не всегда воспринимается как человек, который может что-то сказать, может что-то донести, какую-то информацию.
3: Или организовать.
2: Или что-то организовать.
3: Mm-hmm.
2: То есть чаще всего... я не говорю за все церкви, но... Женщина – это такой человек, который, ну, на более таких позициях, которые, ну, как бы...
3: На вторых ролях.
2: Да, вторые роли. Да, совершенно верно. Mm-hmm. Спасибо, что дополняешь. Вот. То есть это тот, кто может что-то там, к примеру, убрать, сделать, там, поработать только с детьми или там, ну, вот, mm-hmm. то есть что-то такое.
3: Ну, вот смотри, тогда ты тоже отметила, да, что есть люди, которые более эмпатичны, и считается, что действительно женщины – это... люди, которые более склонны к эмпатии, более склонны к поддержке эмоциональной, более склонны к считыванию эмоций и пониманию, да? И, может быть, это говорит о том, что действительно должно быть у женщин какое-то свое отдельное служение, связанное вот именно с этой поддержкой. Вы согласны с этим? Или, может быть, все-таки не надо делить служение на мужское и женское?
2: Мне кажется, что здесь, опять же, вот как ты сказала, про границы. Про то, что это, конечно, сложно сделать в церкви, да, но мне кажется, людям стоит понимать про то, что не нужно высказывать вот все, что ты думаешь порой в той вот форме, вот твоей, вот, которой ты пришел, потому что очень часто считается, что церковь там или, к примеру, какое-то религиозное, да, объединение, это моя семья, я здесь приду, делаю, что хочу, говорю, что хочу. Друзья мои, этикет, да, эмоциональный интеллект никто не отменял.

0: и в семье тем более. Поэтому мне кажется, что здесь мы должны понимать, что каждый человек — это творение, да, Божие, это его дитя, к которому тоже нужно относиться с уважением. И неважно, кто это, порой даже мужчина и женщина, если вот мы говорим про этот момент. Да, понятно, что женщины, может быть, более чем там чувствительны, какая-то определенная, да, группа людей. Вот. Поэтому мне кажется, хотя есть женщины, которые вообще, ну, как бы, они не чувствительны, для них вообще все без разницы. Вот. Поэтому здесь вот важный такой момент, что, мне кажется, к служению можно доверять, неважно, да, какого рода, да, этот человек, мужского он или женского, как бы, пола. Вот. Важно просто уважать и понимать, с кем ты имеешь разговор.
1: Это вопрос здравого смысла. У кого что лучше получается, тот то и делает.
0: Да.
1: Вот и все.
2: Я, да, вот мое личное мнение, вот сейчас Маша пока говорила, я подумала, что нет, не надо делить на мужские и женские вот эти служения. И как бы, если человек расположен к чему-то, у него есть дар, пожалуйста, пусть это делает женщина или это делает мужчина, по-разному. Главное, надо, чтобы церковь и она принимала служение этого человека, потому что у меня есть пример, где моя одна знакомая, ее выбрали молодежным руководителем, но из-за того, что она была девушкой, как бы там парни немного не взбунтовались и не воспринимали ее всерьез. И это не есть хорошо. Ну, типа, мы семья, мы церковь, мы одно тело, мы должны поддерживать друг друга. И как бы мой опыт в служении, я служила много чем, по-разному, но, и, например, сейчас я ничего не делаю, не служу. И помогаю очень-очень редко своими талантами, потому что я просто устала и не хочу, потому что меня задели, меня обидели. Мне где-то не говорили спасибо, возможно. И как бы это, я понимаю, что это моя личная проблема, мое восприятие, я должна с этим работать. Но как бы я не хочу. И как бы есть люди, которые также устали, например, или еще что-то. И как бы за них надо только молиться и поддерживать. Я считаю, их не надо заставлять служить и еще что-то такое делать.
0: Спасибо. Мне кажется, здесь такой вот момент про то, что говорила, кстати, Вика и Таня. Либо иногда бывает такое, что вот на женщину вешают вот все, ты вот это вот неси, тяни. Это твое служение. Ну, женщина, она же вот всегда, мы все говорим может. Про то, что она все может. Она вообще должна, вот она там, ну, не в принципе, там, что там, должна всем помогать. Поэтому, ну, вот один подошел, что-то попросил, другой, второй, пятый, десятый. А я ж только один раз попросила. А вас таких 50 просящих, 50 просьбах-то знаете, сколько человек? Ну, то есть и женщина все на себе тащит, потому что, ну, как бы, мы же должны, Бог терпел и нам велел, да? Есть вот один такой перегиб. А с другой стороны, вот про Таню, про что говорила тоже, порой бывает так, что лидерами могут быть, ну, не только мужчины, могут быть и женщины. Да, лидер — это такой человек, за которым не просто идешь, потому что он такой, эй, громогласный, да, а за которым тянешься, у которого есть чему поучиться. И он своей атмосферой, он привлекает, да, и то есть и тебе хочется, ну, и люди к нему тянутся и за ним идут. То есть у него есть определенные ценности, да, он им соответствует, да, у него нет вот этих двойных стандартов. И это может быть не только мужчина, это может быть и женщина, да. Бог же тоже, ну, как бы создала женщину, да, она, конечно, из ребра Адама, но к тому, что она тоже наделена навыками, она наделена этими качествами, вот. Ну, порой бывает так, что мы, значит, одну женщину все теребим, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, да, или навешивают то, что ей не нужно. Очень часто бывает, что я вот со стороны лучше вижу, что вот тебе подойдет вот такое служение, там, я не знаю, там, чего-то такого, а тебе вот такое, а им, наоборот, это вообще не подходит. И вот это навязывание, да, кому-то того, что ты не лидер, ты вообще нам не подходишь, да, у тебя там ничего не получается, ты ничего не умеешь, а другому человеку навязали то, что ему вообще, ну, вот, претит априори. Вот. И здесь тоже такой момент, тебе в этот момент говорят, служение — это то, что ты должен служить, и неважно, хочешь ты этого или нет.
3: Но вот тут вот момент, это Таня его затронула, да, что не имеет значения, какого пола человек, если у него есть дары, да, есть таланты и возможности. Но все-таки у нас есть подспудное разделение, да. Я знаю, что в Европе сейчас как бы женщины-пастыри уже есть, и это нормально. Но вот на нашей территории такого нет. Как вы считаете, это нормально? Может быть, нам тоже посмотреть немножко в сторону Запада и перенять эту традицию? Тем более, что если действительно только от талантов и возможностей это зависит.
0: Я думаю, что наша церковь более либеральная. Общины есть такие консервативные очень сильно. И в некоторых церквях, в том числе и в нашей, есть такое медленное развитие, я бы сказала. Сложно принять что-то новое. Переменам как-то очень относятся так прям. Зачем? У нас же есть устои, традиции. Зачем нам менять пастора, там еще что-то? Зачем? Если все и так идет своим ходом. Мне бабушка, например, проповедует. Ну вот ее просят, у нее хорошие проповеди, она проповедует. Никто ничего не говорит. Но она вынуждена это делать, потому что у них нет пастора. И не только она одна женщина проповедует. Их церковь относится к этому нормально. Угу. Потому что нет другого человека. Они по очереди вот это. У нас есть пастор. Он мужчина, он проповедует. Я не вижу никакую женщину вот...
3: На этом месте?
0: На этом месте. Угу. Мое мнение.
3: Но я, кстати, обращала внимание, что все-таки тут еще очень важен культурный компонент, потому что это как ни посмотришь, все равно есть разные отношения к мужчинам и к женщинам. И это сам Господь предусмотрел. Он сам обозначил определенную иерархию, да, как в семейных отношениях, так же и в отношениях внутри церкви. И об этом вполне конкретно написал апостол Павел. Но в то же время мы понимаем, что, например, действительно в более консервативных сообществах сама идея того, что женщина может выйти за кафедру, она просто недопустима. То есть если, например, внешний человек придет на богослужение и увидит женщину, стоящую за кафедрой, это его тут же развернет и уведет. И это не вопрос выбора церкви, да, мы хотим, чтобы у нас только мужчины были, а это просто вопрос культуры, внутри которой нам тоже нужно каким-то образом ассимилировать, с которой нам нужно соотносить свои возможности. Вот. То есть я вот пожила на Кавказе, и на самом деле не выйдет женщина за кафедру, хотя, возможно, да даже невозможно, а 100% есть. Много талантливых есть, ярко говорящих есть, много женщин, через которых Дух Святой также говорит, но культурно это не работает. Но вот тогда вопрос все-таки. Если не так все однозначно, то как может женщина, у которой есть, например, желание, да, и возможности служить на каких-то более ярких, более общественных, видных позициях, как ей быть? Смирять себя?
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, если женщина хочет быть наравне с мужчинами, да?
3: Не то чтобы наравне, но иметь возможность служить теми дарами, которые у нее есть. Ну, тот же, там, я не знаю, дар слова, да?
1: Просто ты знаешь, я в чем проблему вижу, например, да, очень часто? Что женщина не борется за то, чтобы быть наравне с мужчинами, угу, но при этом хотят свои женские привилегии сохранить, угу, чтобы их поменьше критиковали, чтобы к ним относились помягче, ну, грубо говоря, чтобы их продолжали носить на руках. Угу. То есть хотят и это, и это. Это уже жадность.
4: Но мне кажется, про то, что если мы говорим про дар слова, да, это вообще не про равноправие, а, ну, как бы, здесь речь-то не об этом. Здесь речь про то, что мы просто выражаем дары, которые нам дарованы Богом. Мы выражаем здесь то, что как бы мы умеем делать. Мы можем этим послужить, и человек... Мне кажется, вообще служение — это когда мы можем делать это в радость, а не когда это идет в разрез там, со своими какими-то внутренними потребностями, не то что потребностями, со своими внутренними какими-то талантами, да, когда нас заставляют на это приходить, да, или что-то делать.
0: Если, ну, вот конкретно служение, женщины могут про здоровье говорить, например. Если у нее хорошие ораторские способности, и она хочет их показать, но как бы не может выйти и проповедовать именно вот как пастор, да? Но она же может куда-то вот...
3: То есть
0: здоровье.
3: Есть, то есть все-таки есть конкретно женское служение и конкретно мужское.
0: Что бы у меня подразделение есть.
3: Да. Что бы ты конкретно к женскому служению отнесла?
0: Прославление, мне кажется, по части, ну, побольше, есть мужчины, которые поют, да, но по большей части это все-таки женщины. Больше женщин. Ну, не знаю, моя точка зрения. Есть женщины, которые с детьми занимаются, в основном женщины. Здоровье тоже в основном тоже.
3: Я приготовить женщин, детей, да. Посмотреть.
4: Ну, как бы это в основном женские какие-то. Я просто знаю нескольких женщин, которые очень хорошо получилось бы как раз-таки сказать такое весомое слово, да, и они очень духовно развиты. То есть у них действительно очень такой логический склад ума, и ну, они имеют, некоторые из них имеют действительно даже доли какие-то богословского, по-моему, образования, ну, то есть обучались, да, и изучают. Для них эта тема очень важна, она очень интересна, то есть это их такая степь развития. И мне кажется, что, ну, хорошо, если у вас там не получается, можно, мне кажется, проводить какие-то семинары или еще что-то. То есть
1: не получается такая... в каком смысле? Им кто-то не дает?
4: Да, пожалуйста, ну, как бы
1: нет,
4: все церкви
1: могут быть пастырами. Они прямо хотят,
4: да.
1: Но их не пускают?
4: Да.
1: Я не знаю таких.
3: Ну, кстати, интересный момент. Мы с вами сейчас о женщинах говорим, а я недавно слышала такую информацию о том, что собираются спикеры на мужскую конференцию, достаточно такую большую, значимую, и искали спикера, который конкретно говорил бы про детско-родительские отношения, так и не нашли. Но если мы говорим о женских конференциях, все равно так или иначе тема воспитания детей, она обязательно будет затронута. Так что получается, что все равно, мне кажется, что это все-таки такой очень культурный, социокультурный элемент, связанный с нашими представлениями о том, какое служение женское и какое мужское. Потому что я знаю, что... Есть церкви, в которых женщина, будучи пастором, она обладает тем же самым авторитетом, но не потому, что она его добилась силой, а потому что сама культура рассматривает вот это служение независимо от пола. Но у нас все-таки это не всегда так.
4: Мне кажется, это все, ну, в нашей голове и зависит от культуры. Ну, то есть вот насколько у нас это развито. Вот да, как ты сказала про то, что действительно есть и женщины, как я говорила, они вот лидеры. То есть для них это естественно. Это естественно это говорить, это естественно рассказывать. И у них это очень круто получается. То есть люди за ними там готовы идти. В этом нет ничего такого постыдного. В этом нет никакого там неравноправия или еще что-то. Да, то есть как бы... Мы порой сидим вот в своей какой-то какой конурке, да, и считаем, что вот, ну, только вот наше какое-то вот мнение правильное, да, и вот мы то, что видим, то, ну, как бы, то и есть. Вот. Порой, мне кажется, нам нужно приоткрыть эту дверцу, да, и увидеть, что вокруг-то творится, да, то есть что происходит вообще и какие есть служения, да. Может быть, да, действительно, там кому-то нравится. А вот мужчинам. Я знаю мужчин, которые любят, к примеру, заниматься детьми. Что получается? Нельзя в детском служении быть учителем?
3: Вот, или знаете, что? Я недавно сталкивалась с такой ситуацией, что человек, который занимается со школьниками, со любовью, с интересом, недавно услышал от своей ученицы обвинение в том, что он педофил. Понимаете? То есть мы понимаем, что эта история, она двухсторонняя. Не то, что только женщинам нельзя заниматься в чем-то, что условно мужское, но также и мужчинам не всегда признаются те дела, которые считаются условно женскими. То есть когда я помню вот это вот удивление и какое-то прям разочарование, да, в том, что тогда ты вкладываешь силы в то, что ты любишь, в то, что ты делаешь, и слышишь обвинения, вот для этого человека это было очень обидно. И опять-таки, да, вопрос в границах в нашей голове. Но все-таки, а как же тогда соотнести все это с той темой, что Господь все-таки показал, да, определенную иерархию в отношениях между мужчиной и женщиной, и как мы можем уложить это в своей голове? То есть, с одной стороны, либеральность, свобода и понимание, да, универсальности, возможности человека, а с другой стороны, иерархия отношений, которая конкретно раскрыта в Библии. Как это можно между собой соотнести? И вообще, есть ли вообще такая проблема, может быть, и нет этой проблемы?
4: Мне кажется, что здесь вот, ну вот как Оля говорила про там равноправие, неравноправие, это про отношения какие-то, да, про, так скажем, ну, про служение тоже как бы можно, да, вот, то есть соотнести, но мне кажется, что... Если у всех же разные духовные отношения, я вот к чему. И к тому, что если Бог тебя побуждает, да, и ты чувствуешь, что в тебе есть вот эта сила, и это еще, конечно же, ну, как бы в твоей религиозной организации возможно, да, выходить, например, за кафедру, да, это соответствует им культурным каким-то позициям и нормам, да, то мне кажется, почему бы и нет. Вот. Если, к примеру, так получается, что там у вас культурного, так скажем, в вашей культуре, да, это не принято, да, то, соответственно, искать пути, когда ты можешь это сказать. Это, говорю еще раз, какие-то там семинары, это какие-то свои определенные. Сейчас очень есть большой контент того, что ты, и у нас какая-то есть такая тема, где ты можешь делиться этим в просторах социальных, да. Это тоже один из методов такого евангелизации. Может быть, женщина, она евангелист, ей хочется об этом говорить. Так, пожалуйста, почему бы и нет?
3: Да, кстати, то есть... вопрос, да, вот если ты рвешься именно за кафедру, что с тобой движет? Действительно стремление послужить или все-таки есть какие-то такие амбиции не совсем правомерные, да. И действительно попробовать себя реализовать в разных контекстах, в социальных сетях, внутри каких-то других малых групп, в домашней церкви.
4: Мне кажется, да, что здесь должно именно, вот именно двигать то, чтобы, так скажем, именно служение, что я хочу послужить и евангелизировать. То есть это надо быть честным самим собой, что действительно за этим стоит. И если это действительно так, то почему бы и нет?
3: До того, как мы начали передачу, Оля говорила, что вообще эта тема, она такая, высосана из пальца. Вот сейчас, после того, как мы обсудили, как ты считаешь, что это действительно так? Или есть какие-то моменты, на которые можно обратить внимание?
1: Я считаю, что если есть какие-то проблемы, то это не проблемы глобального какого-то восприятия, что вот мужчины достойны занимать даже, наверное,
3: лучшие места, да?
1: Ну, может быть, да, лучшие места, женщины недостойны. А просто проблемы в каждом конкретном месте какие-то свои. То есть, если даже брать, как я когда-то в садике в детском работала, в одной группе у воспитательницы хорошие отношения с родителями.
3: И деток, родители все такие хорошие, да.
1: А в другой группе у воспитательницы плохие отношения. То же самое и в церкви происходит. Где-то, может быть, есть конфликты у женщин, которые хотели бы служить как мужчины, а в какой-то другой церкви нету. На самом деле для меня эта проблема высосана из пальца.
3: Угу, понятно. Спасибо вам большое, девочки, за то, что вы так осветили этот вопрос. Дорогие друзья, я думаю, что Господь каждому из нас дал определенные таланты и обязательно дал возможность эти таланты проявить. И наша с вами задача – позволить ему сделать в тех условиях, в которых это возможно. И благодарю вас за то, что вы были с нами. Пишите ваши комментарии на этот вопрос. Возможно, у вас есть какое-то еще альтернативное мнение. Спасибо большое. До новых встреч.

0: Если вы путешествуете по Израилю и у вас есть возможность свободно передвигаться по стране, то непременно посетите север этого небольшого, но уникального государства. Оставьте песчаные пляжи Средиземноморского побережья, садитесь в машину, включайте навигатор и устанавливайте место назначения Галилейское озеро. Например, как выбрали мы, окрестности Капернаума, города, которого больше не существует. И не забудьте взять с собой плавки, они вам снова пригодятся. Да, время в пути вас может немного озадачить. Но если вы не поклонник тюленьего отдыха, то смело заводите мотор, и дорога вас не разочарует. Она щедро вас вознаградит интересными ландшафтами, перепадами высот, долинами и возвышенностями. Ну и в конце пути большим пресноводным водоемом, который является самым низким пресноводным озером в мире. Его береговая линия проходит на отметке в среднем минус 213 метров. Озеро расположено в Иорданской долине, так же, как и Мертвое море. Длина озера 23 километра, а ширина 11 километров. Максимальная глубина 45 метров. А вот и наша первая остановка.
1: 2,5 часа заняла дорога из Тель-Авива до севера Галилейского озера. И я хотел спросить нашего экскурсовода Андрея Бозика, что нас ждет здесь на севере Галилейского озера? Какие путешествия, темы?
2: На самом деле мы ехали даже, я бы сказал, чуть больше. Дорога может занять от 2 до 2,5 часов в зависимости от движения, от трафика. Мы приехали с вами сюда, и в нашей программе сегодня будет два интересных места. Это Табха, место, где по традиции считается, что Иисус совершил чудо, накормив более 5000 человек двумя рыбками и 5 булочками. Представляете? Нам бы сегодня такие технологии, правда?
1: Если бы такой сервис давали современные универсамы,
2: они бы обнищали.
1: Сколько бы мы сэкономили денег,
2: да. Да. И второе место – это Капернаум. Место, где был город, где жил, в принципе, Петр и еще несколько апостолов. Иисус проживал у них, у Петра в гостях, в частности, почти 3,5 года. Так что достаточно интересное место. Много библейских сюжетов произошло здесь, в Капернауме, в море, которое вы видите буквально за нашей спиной. Интересное место, поэтому давайте погуляем, посмотрим, что здесь есть.
1: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
2: Добро пожаловать.

И мы с вами приехали на место, которое называется Тапха, или место умножения хлебов и рыб. И собрались апостолы, 12 учеников, к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы отдохните в пустынное место немного, ибо много было приходящих и отдыхающих, так что есть им было некогда». Что это значит? Был такой период, когда Иисус уже научил кое-чему своих последователей, послал их по два человека по разным городам, чтобы они сами, так сказать, поупражнялись, то есть учились какой-то самостоятельности. Он их готовил к тому периоду, когда он будет распят на кресте, воскреснет и вознесется на небо, апостолы останутся одни. Поэтому он не только им давал теорию, но и практику. И он говорит им: идите в пустынное место, отдохните. 2000 лет назад, в тот период, на этом месте ничего не было. Это была заболотистая местность, вообще никто не жил. В лучшем случае его обходили стороной. Тапха – это с арабского «семь источников». Здесь било 7 ключей. Сегодня, к сожалению, большая часть из них высохла, но название сохранилось с исторического времени. И отправились в пустынное место в лодке одни. Откуда они отправились? Из Капернаума. Недалеко отсюда достаточно Капернаум. Почему не пешком пошли? Раньше все это место было пустынно, дорог не было. Люди, чтобы добраться к этим источникам, должны были подняться на холмы, спуститься вниз. Заболоченное место, никаких дорог. Поэтому они сюда доплыли. И 33 стих, 6 глава Марка. Народ увидел, как они отправлялись. Многие узнали их и бежали туда пешие из всех городов. То есть несколько городков и поселений рядом с нами относительно. И предупредили их, то есть прибежали раньше, чем они доплыли из Капернаума, хотя это рядом. И собрались к нему, к Иисусу, потому что Иисус вместе с ними поплыл, чтобы провести с ними спокойное время. Иисус, выйдя из лодки, то есть они приблизились к берегу, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики говорят, если мы переведем со сложного библейского языка на человеческий, они проголодались, хотят уже поесть, а тут толпы народа. И говорит: «Учитель, отправь их, все, хватит, достали уже». Иисус говорит: «Вы дайте им есть». У учеников челюсть упала. Пусто, никого, где мы еды возьмем? Тут толпы народа, множество людей. И он говорит: «Сколько у вас есть хлебов? Пойдите и посмотрите». Они, узнав, сказали: «У нас есть 5 хлебов и 2 рыбки». Тогда повелел рассадить всех отделениями на зеленой траве. То есть мы около побережья, то есть они нашли более-менее сухую травку, рассадили эти толпы людей организованными группами, сели рядами по 100 и по 50. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо,

Небо благословил, разломал и дал ученикам, чтобы они раздали людям. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, 12 корзин больших. Было же евших около 5000 мужей, без женщин и без детей. Мы знаем, что если что-то там душевное, что-то такое там духовное, церкви обычно бегут туда кто? Женщины прежде всего, да? Мужика туда не затащишь никакими силками. То есть если здесь было 5000 мужчин, представляете, что здесь как минимум было еще 5000 женщин, и как минимум старшие дети или груднички были с ними, здесь толпа была не меньше 15000 человек, которые наелись 5 хлебами. Что сделал Иисус? Он не только сотворил чудо, Он опять дал им практику. Он дал эти куски апостолам, и они ходили и раздавали. То есть они своими руками сотворяли чудо. Понятно, что Иисус сначала помолился, там, да, сделал что-то сверхъестественное. Но весь этот процесс, когда апостолы давали одному, второму, десятому, сотому, тысячному, а оно не уменьшается, еще больше становится, у них на глазах творилось чудо. И поэтому, когда Иисус ушел на небо, и они продолжили ходить на земле, они творили сверхъестественные вещи, которые описаны в Библии, есть исторические документы. Мы видим, что для них это не было шоком. То есть, как? Что? Что происходит? То есть они не бились в истерике, потому что они уже практиковали это. То есть Иисус был идеальным учителем. Он давал им теорию, практику, теорию, практику. Помогал им это делать, чтобы они были опытными и подготовленными к будущим трудностям, которые не замедлили их встретить. Впервые развалины древней церкви византийского периода были найдены здесь в начале 20 века, и только в 1982 году эта церковь была отстроена. Когда строили этот храм, его постарались построить в границах, в том же самом месте, где был древний храм. И в некоторых местах кусочки стены сохранены, и просто на этих остатках достроили стены современной церкви. То есть очень интересная идея использовать частично развалины, чтобы показать оригинальность этого места. Идем?

Добро пожаловать на территорию греко-православного монастыря. Новый Завет, Евангелие от Луки, 4 глава. Я читаю с 31 стиха. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого бесовского духа, и он закричал громким голосом». Представьте, вы заходите в театр, садитесь. Вдруг кто-то начинает... Все пугаются, в шоке, да, звонят полицию или там психушку, чтобы увезти этого человека. О, павлин ответил нам. И он кричит: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И здесь произошло освобождение от нечистого духа. Человек был одержимым, но Иисус исцелил этого человека. Он встал и стал нормальным, и принял участие дальше в этом собрании в синагоге. Итак, Капернаум. Что это за зверь такой? На Галилейском озере по побережью было несколько поселений. Мы были с вами в месте, которое называлось Тапха, умножение хлебов и рыб. Я вам сказал там, что здесь было пусто. В Капернауме было поселение. Его остатки еще сегодня можно наблюдать. Поселение было сформировано здесь примерно во втором веке до нашей эры. То есть больше 2000 лет назад люди жили здесь. Теперь, более того, это был не просто городок среди других городков. Это была пограничная застава, таможня, граница между государствами проходила здесь. Вы можете сказать, какая граница, когда дорога продолжает ехать далеко и никакой границы не видать. Но мы с вами оперируем понятиями современными, но в древние времена было все по-другому. В этот период Римская империя контролирует эту территорию, то есть евреи находятся под властью римлян. С другой стороны Галилейского моря, за граница, десятиградие, мы читаем в Новом Завете, упоминается это понятие десятиградие, то есть та территория уже принадлежала к Сирии, сирийская провинция римская. Эта территория принадлежала к Иудее, по большому счету. Так вот, здесь была граница. Вы помните, не будем сейчас читать кучу всех этих стихов из Нового Завета, но в один из разов, когда Иисус приходит в Капернаум, на входе в город стоят солдаты и требуется Иисуса денежку. Петр возмущается, что за безобразие. Петр был, кстати, уроженец города Капернаум, он здесь жил. А Иисус был не местным, и солдаты знали, кто где живет, поверьте мне. Это их работа была. И вот Иисус хочет с Петром зайти. Солдаты ему, знаете, как в фильмах, копьями на перекресток закрывают дорогу. Иисус не может войти. Говорит: заплати налог. Был налог. Каждый, кто входил в Капернаум, должен был заплатить денежку. Петр возмущается, Иисус говорит: Петя, успокойся, все будет нормально. Возьми удочку, порыбачь, расслабься, посиди на природе, подумай о своем поведении. Я шучу. Он говорит: пойди, закинь удочку, поймаешь рыбу. Откроешь ее рот, и во рту рыбы будет денежка. Заплатишь за меня и за себя. Хотя Петру не надо было платить. Но здесь мы видим как бы отголосок учения, что у Бога есть больше, чем нам нужно минимум. У Бога есть изобилие. Так вот, Петр послушался выбора, нет, взял удочку из дома. Иисус все это время сидит на лавочке перед входом. Его не пускают. Он не заплатил. Он сидит снаружи, ждет. Петя пошел, забросил удочку, поклевка, он вытаскивает, там рыба. Открыл рыбий рот, достал денежку, заплатил. Это было своего рода чудо, но некоторые скептики скажут, это было не совсем так, мы неправильно понимаем. Но это относится как раз к событиям, которые происходили в этой области, Капернаум, Галилейское побережье, граница. Еще почему мы знаем, что это была граница? Здесь находился сборщик налогов. Один из апостолов Матфей был сборщик налогов, податей, мытарь. Мытарь – это не ругательство, это была профессия. Налоговая инспекция сегодня у нас, да? Мы платим налоги государству. Есть люди, которые отвечают за то, чтобы задокументировать, кто заплатил недостаточно, тому он скажет: ну-ну-ну, один раз, второй раз, потом в тюрьму посадить. Так и тогда собирали налоги. Так вот, один из апостолов, он был, в принципе, финансист. Потому что мытарь, он должен был знать, с кого сколько взять. Не просто так, чтобы денежку набить. Он подотчетен был Римской империи. Поэтому этот мытарь сидел здесь, потому что здесь граница. Люди пересекают границу, солдаты собрали денежку,
Матфей приходит, ну-ка покажите, сколько собрали, давайте считаем, раз, два, три. А я видел, 25 человек прошло, а у вас тут заявлено на 18. Где разница? И они нехотя доставали припрятанные деньги. То есть все здесь было организовано. И, так вот, Капернаум просуществовал до 8 века. В 749 году произошло сильнейшее землетрясение в Галилее, которое разрушило полностью город Капернаум. И более поздний период, скажем, с 8 и 9 веков, отстроилось здесь маленькое поселение, очень маленькое на самом деле, как раз в этом районе, где мы с вами сейчас. Прежний Капернаум находится чуть-чуть южнее, буквально 100 метров от нас. Сегодня здесь построена церковь 12 апостолов. Если вы посмотрите на эту церковь, когда мы будем вокруг обходить, там 12 куполов. И изнутри, когда мы войдем, посмотрите на потолок, там как раз 12 куполов, которые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа. Церковь, храм был построен в начале 30-х годов 20 века. В конце 47-48 начинается в Израиле война за независимость нашими недобрыми соседями, арабами. И из-за этого монахи, которые пребывали здесь, вынуждены уехать с этого места. Это место было пустое. И только в 67-м году, после шестидневной войны, начали восстанавливать этот храм. Мы с вами пойдем, посмотрим на храм. Идем, друзья.

Примерно так, он говорит: братья, да вы поверьте мне, вы профессионалы, я вас уважаю, но просто бросьте, что вам стоит? Он их уговаривает. В итоге он уговорил их, они бросили сети тут же с другой стороны и поймали 153 больших рыбы. Ну, мы читаем, ну, больших рыбы, больших рыбы. Тогда большие рыбы, это было не очень, как сказать, легко поймать большую рыбу. Я вам сказал, что я самую большую рыбу поймал здесь, 8 килограмм 300 грамм, карпа огромного. Представляете, 153 карпа хотя бы по 7 килограмм. Это какая должна была сеть быть, чтобы выдержать? Тогда ни пластиков, ни нейлона, ни силикона, никаких наших современных материалов не было. И она не прорвалась, это тоже было чудо. И это все происходило здесь, на этом Галилейском море. Если вы видите там крестик, мы на территории греко-православного монастыря. Какой крест должен быть? Православный. Это длинная палка, перекладина и еще перекладина внизу, правильно? Православный крест. Длинная палка, коротенькая палочка и перекладина как бы снизу чуть-чуть выше. Мы здесь видим равногранный крест. Это Иерусалимский крест, который общий для католиков, православных. Обычно паломники, которые побывали на Святой Земле, покупают какой-то крестик, он должен быть равногранный, который символизирует ваше паломничество на Святую Землю. Поэтому здесь он изображен, как все-таки мы на Святой Земле, а не просто в другом каком-то монастыре. Теперь внизу на воротах вы можете увидеть букву Т и Ф. Это Тафос. Это символ греческой епархии на Святой Земле. То есть все греко-православные монастыри и церкви, которые находятся в Израиле, скажем, здесь, в Назарете, в Иерусалиме, там, я не знаю, в других местах, все, что как бы управляется греко-православной церковью, а находится под общим управлением вот этого Тафоса греко-православной епархии и Святой Земли. Поэтому везде, где находится греко-православная монастырь или церковь, будут везде такие символы. И когда мы входили с вами в Голубые ворота, вы видели там тоже этот Т и Ф, сдвоенный такой знак, Тафос, символ греческой епархии. Итак, столики для пикников, чтобы приблизить людей к Богу. Не только пришел в церковь, помолился, и всю неделю я свободен от Бога. Что даже еда на территории святого места, она предназначена для того, чтобы приблизить нас к Богу. Потому что Бог, Он не где-то там далеко, Он среди нас, и Он хочет с нами взаимоотношений, а не просто какого-то слепого раболепия или поклонения. Поэтому это очень интересная идея, построить вот эти столики здесь. И есть многие православные праздники, когда в основном арабы, православные христиане, приезжают сюда с семьями. Иногда тут шум, гам, дети бегают. Посидели, отдохнули, идем в храм молиться.

0: Итак, мы с вами посетили Капернаум. В этот раз мы с вами побывали в православной его части. Есть Капернаум еще католический, но с этой стороны тоже достаточно интересно. Историческое место нам очень понравилось, надеюсь. Можете после посещения храма потрогать водичку, спуститься к Галилейскому морю. Есть ступеньки. Купаться не советую, потому что нету спасателей, камушки, небезопасно. Но ручками потрогать, помочить, и, может быть, даже ножки можно. Я приглашаю вас в Израиль и увидимся с вами в новых сериях.
1: Мы приехали в место, где родились и жили апостол Петр и апостол Андрей, и где Иисус Христос призвал их на служение.
2: Всем привет!

0: ветер, не очень жарко. Поехали с нами вместе.
1: Поэтому мы попытались создать здесь такую теплую атмосферу. В 2015 году, слава богу, неудачная попытка наших ультраправых евреев встречи.

0: Добро пожаловать в клуб 700. Тут рос среди вечеринок и выпивки. Когда мальчику было 5 лет, мама дала ему попробовать алкоголь. А когда он сам стал отцом, допустил ту же ошибку, что и его родители. Смотрите в нашем сюжете.
1: Мне не было дела ни до кого, кроме себя самого. Я хотел быть известным. В моем доме богом был рок-н-ролл и алкоголь. И я думал, что умру. И даже смирился с этим. У Тодда Клентона было все, в чем нуждался ребенок. Еда, одежда, игрушки, крыша над головой. Все, за исключением любви родителей. Я не знал, как это быть любимым. Обращали ли на меня внимание? Нет. Мой отец обеспечивал семью деньгами. Но в них нет смысла, если эмоционально и физически ты далек. Родители Тодда любили выпивать. Мать дала ему впервые попробовать алкоголь в 5 лет, после чего он думал, что это именно то, что ему нужно. Мы как будто были подружками, постоянные вечеринки, я хотел делать то же, что и она. Я так искал свое место. В детстве у Тодда появился талант к пению, и он получил часть того внимания, которое желал. Музыка была для меня отдушиной. Моя мама и все окружающие говорили: «У тебя талант, дар». Это было приятно слышать. Я чувствовал, что нужен, и у меня есть цель. С подросткового возраста популярность Тодда как исполнителя R&B стала расти. Карьера развивалась вместе с привычками, которые появились в детстве. Я подписал свой первый контракт. Мы пили. Пили и гуляли в студии. Я думал, так и должно быть. Я хотел так жить, потому что любил внимание. Я думал, что это и есть настоящая жизнь. Но алкоголь начал брать свое. Я говорил маме: «Мне плохо из-за похмелья». А она отвечала: «Открой новую бутылочку». Сначала я хотел быть частью компании, а теперь алкоголь стал частью моей жизни. Да, я такого не ожидал. Я впал в депрессию. Пение не приносило мне больше радости. Пьянство и токсичное окружение привело к разрушению жизни. Тодд стал отцом. Он пытался обеспечивать свою семью, но эмоционально был не с ними. Я не знал, как дать им ту любовь и внимание, которые они заслуживали. Я не мог удержаться на работе. Как только открывался магазин спиртного, я был там. Я как будто окаменел. Однажды Тодд встретился с другом, с которым потерял контакт. Этот человек оказался молодежным пастором. Он рассказал Тодду о любви Иисуса Христа. Он сказал: «У Бога есть план на твою жизнь». Но я в то время не был готов принять это. Я не понимал и поэтому не прислушался. Они обменялись контактами, но Тодд не принимал приглашения посетить церковь. Пришел день, когда жена с детьми ушли от него. В ответ на это он начал писать песню, но слова не шли. Во мне что-то сломалось. Я сказал: «Боже, если ты такой, как говорят, если ты можешь сделать все, то измени меня. Я больше не хочу быть таким». И в тот момент я почувствовал, как пришел мир, которого ранее я не ощущал. Такого не было никогда. Я заплакал. Тодд позвонил другу и сказал, что придет в церковь. На служении он помолился вместе с пастором и принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Пришла свобода. Я ощутил волну настоящей любви, которую искал с самого детства. Раньше я не понимал, чего именно я хочу. И, наконец-то, почувствовал себя полноценным. Я понял, кто я. Если у меня есть Господь Иисус Христос, у меня есть все. Это было прекрасное откровение. Тодд посвятил себя чтению Библии и молитве и больше не дотрагивался до спиртного. Он примирился со своими родителями и простил их за то, что они подтолкнули его к алкоголизму. Сейчас он сосредоточился на семье, построенной на Христе. Он ездит по стране со своей группой и использует свой голос, чтобы прославлять Бога, а не себя. Жизнь прекрасна. Я радуюсь, что у меня трезвый ум. Я благодарен, что у меня нет депрессии, которая была раньше, и что я имею мир. Я не скажу, что моя жизнь идеальна, что у меня нет проблем. Нет, это не так. Но я не променяю ее ни на что другое, потому что я твердо знаю, что во всем, через что я прошел, был Бог.
0: Это так удивительно. Мы не созданы, чтобы бедствовать, отдаляясь от Бога. Но именно так и происходит, пока мы не узнаем, что есть нечто большее. Я понимаю часть истории Тодда, потому что в моей жизни было похожее время. Я не жила с родителями, которые с детства давали мне алкоголь. Я пошла своим путем. Возможно, вы понимаете, о чем я. И со временем я увидела, что мы поддерживали друг друга в своей потерянности. Когда с тобой происходят такие вещи, как с Тоддом в детстве, ты не можешь понимать, как правильно жить. Ты просто чувствуешь пустоту внутри. Одной бутылки или дозы не хватит, чтобы исправить это. И на следующий день тебе придется бороться с последствиями. И ты снова окажешься там, где начинал. Возможно, некоторые из вас переживают это именно сейчас. Возможно, вы проходили такое же, выбрались, но так и не нашли цель в жизни. Библия говорит, что мы были созданы с целью, что Бог знал нас до того, как мы были сформированы в утробе матери. Мы были созданы для добрых дел, не для того, чтобы заслужить спасение. У Бога есть планы и цель для нас. Есть то, что нам нужно выполнять, живя на земле, но не своими силами, не то, что велит делать мир, а то, что хочет Бог. Его путь от

0: отличается. Как еще можно объяснить, что человек, который жил под контролем пустоты и пьянства, с сокрушением и смирением пришел в церковь? Он познал Иисуса как своего Спасителя и лишь тогда освободился. Как все это случилось? Когда мы все откладываем и приходим к Богу, это настоящее чудо. Мы отдаем Ему свой грех. Мы блуждали в поисках в полной безнадежности. Ведь если нет ничего, то зачем я здесь? Когда я пришла к Христу, я произнесла следующую молитву. Боже, если Ты существуешь, если Иисус реален, я отдаю Тебе то, что осталось от моей жизни. Но если же Тебя нет, то ничего не изменится от этой молитвы. Именно эту молитву я прочла, когда впервые обратилась к Господу. Я была наполнена сарказмом. Я считала себя независимой, но понимала, что должно быть нечто большее за пределами видимого. И Бог вышел мне навстречу. Он также встретился с Тоддом, который не слышал голос, не увидел надпись на стене. Он просто ощутил мир, облегчение от страдания и пустоты. В то время я начала читать и изучать Слово Божье. И я подумала, почему это не появилось раньше в моей жизни? Почему я не знала об этом? Я хочу сказать вам, если вы потеряны, если ваша жизнь кажется пустой, если вы не видите цели, ради которой были созданы, просто придите к Богу. Он говорит, если вы придете ко мне, я встречу вас. Позвольте Ему открыть вам смысл, который вы ищете. Все мы грешники, лишенные славы Божьей. Каждый из нас может прийти к Нему и признать это, попросить Его стать Господом нашей жизни, отдать себя Его славе. И поверьте, это изменит вашу жизнь.
1: Валери — мать-одиночка. Ее зарплаты хватает лишь на то, чтобы всего один раз в день кормить своих детей. Они ложатся спать голодными. В придачу ко всему, их дом буквально на глазах разваливается. Валери — мать-одиночка, воспитывающая 4 детей. Во время пандемии муж бросил их. Она усердно работает, чтобы обеспечить семью, но ее зарплаты хватает лишь на один прием пищи в день.
0: Бывает, что мы ложимся спать без ужина. Мне больно смотреть на моих детей, когда им нечего есть.
1: Чтобы заработать, Валери продает рис с вареными яйцами, традиционную перуанскую еду. Ее доход всего $1 с порцией.
0: Денег хватает только на завтрак. Часто у нас нет еды и на обед, и на ужин. Я боюсь, что дети заболеют из-за плохого питания.
1: Старшему сыну Дэниелу 10 лет. Он переживает за своих братьев.
2: Мне больно, когда братья плачут и хотят кушать. А у нас очень мало денег.
1: Их деревянный дом начал гнить и был на грани разрушения.
2: Я боюсь, что ночью дом упадет, и мои братья погибнут. Стены, пол, все прогнило.
1: На помощь пришла операция благословения. Для начала построили для Валери и ее детей новый дом с кухней, спальней и уборной.
0: Теперь мы в безопасности. Мои дети спокойно спят в своих кроватях. Раньше мы ели просто на полу, а сейчас у нас есть столовая с мебелью, где мы с детьми кушаем.
1: Мы доставили Валери приборы и продукты, чтобы она расширила свой бизнес и продавала еду из нового дома.
0: Я так благодарна Богу и всем, кто помог нам со строительством нового дома и всем необходимым для бизнеса. Мы движемся вперед благодаря вам.
2: Я рад, потому что мы можем есть 3 раза. И моя мечта о новом доме сбылась. Большое спасибо вам. И пусть Бог благословит вас.
1: У Кена Джонсона диагностировали рак простаты, и доктор порекомендовал ему операцию. Вместо этого Кен выбрал молитву, и это стало началом чуда. Доктор Мерчант сказал: «У вас рак». И это стало для меня ударом. 19 марта 2007 года Кен Джонстон из Вирджинии пошел на обычную проверку, но результаты анализа крови имели повышенные показатели ПСА, маркера рака простаты. Биопсия подтвердила диагноз – рак. Мое сердце ушло в пятки. Моя мать умерла от рака, и ее смерть была длительной и болезненной. Эта мысль шокировала меня. Его уролог, доктор Уилсон Мерчант, сказал, что надо делать операцию. Но Кен, пастор с 30-летним стажем, не был уверен, что операция поможет ему. «Я хотел пережить то, о чем Божье Слово говорит в Иакова 5, об исцелении. Я предложил врачу помолиться об этом». Рак простаты прогрессирует медленно, на протяжении 10-20 лет. И я был не против подождать несколько месяцев и согласился помолиться об этой ситуации. Мы так и сделали. Мы помолились у него в кабинете. Он вел меня в молитве. Я молился во имя Иисуса Христа, которого считаю Сыном Божьим. Он ходил по этой земле, исцелял людей. И я считаю, что мы, врачи, должны всегда обращаться к Богу с просьбой об исцелении. Кен рассказал своей церкви и попросил ее молиться об исцелении, но вскоре он отложил молитвы за себя. Всегда есть более важные вещи, которые требуют внимания, поэтому бывает трудно выделить достаточно времени для того, чтобы взыскать Бога. Через 2 месяца маркеры еще больше поднялись. Я переживал, что болезнь развивается, и посоветовал подумать об операции. Мне было немного страшно. Я сожалел о том, что не искал Бога так серьезно, как мог бы. Я не молился Ему усердно, не уделял много времени. Несмотря на нежелание делать операцию, Кен запланировал ее на конец осени. Но так как он выбрал новый вид операции с использованием робототехники, пришлось обратиться к другому специалисту. За месяц до операции новый врач отправил Кена сдать анализы. Я не знал, что мне делать. Ожидать чуда или лечь на операцию. Я просто помолился на парковке. «Господь, мне нужно знамение от Тебя. Что мне делать?» Я понимал, что это довольно серьезно. У меня есть семья, 2 детей. Это касается не только меня. В клинике Кен встретился с медсестрой Ребеккой Витл. Я в шутку сказал ей: «Мне нужны хорошие анализы». И добавил: «На самом деле, мне нужно исцеление».
2: Я сказала: «Бог привел вас в нужное место. У меня был рак, и Бог исцелил меня. А значит, Бог исцелит и вас». Кен рассказал мне о том, что он пастор и проповедник. Тогда я сказала: «Если вы проповедуете о Боге, то должны жить этим, потому что это правда». Я сказала: «Я буду верить с вами, что Бог исцелит вас от болезни».
1: Ребекка взяла у Кена кровь. Вскоре у нее были результаты анализов. Показатели ПСА Кена упали с 15,5 до 7,4. Я подумал: это точно Бог. Бог пытается сказать мне что-то. Кен снова отложил операцию. Но в этот раз он отправился в домик друга, где 3 дня провел наедине с Богом в посте и молитве. В середине 2-го дня... я ощутил уверенность в том, что я исцелен. У меня было такое чувство, словно Бог говорил мне: «Я хочу, чтобы ты попостился еще 1 день, а затем можешь ехать». Я был уверен в том, что получил исцеление. Я больше даже не мог молиться за исцеление. Через 3 месяца, в январе 2008-го, он сделал еще один тест ПСА и биопсию. Кен надеялся на лучшее, но результаты тестов стали разочарованием. Его ПСА поднялось до 8,7. Я подумал, если я исцелен,

0: то почему этот показатель вырос? Я стал волноваться, но Бог обратился ко мне и сказал: «Подожди результатов биопсии, подожди, учись ждать». Через несколько дней, 18 января 2008-го, Кен получил результаты биопсии. Все 12 показателей говорили об отсутствии рака. Я был в восторге. Все понимали, что это сила Божья в действии. Это было проявление. Больше у Кена не находили признаков рака простаты. Он уверен, что именно молитва стала причиной. И его доктор согласен с ним. Я с уверенностью могу сказать, что это доказательство Божьего исцеления. Он исцеляет по-разному. Иногда использует медицину, чтобы исцелить. Я вижу Бога во всем.
1: Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Вам нужно верить, и Бог не подведет вас.
0: Он ответил мне чудесным образом. Теперь я еще больше уверен, что молитва может дать многое, и исцеление в том числе. Свидетельства всегда придают нам уверенности, чтобы молиться об исцелении. Когда вы сами пережили прикосновение Божье, прорыв, вы понимаете благодать Божью. Вы понимаете, что Он хочет сделать. Его совершенная воля состоит в том, чтобы вы были здоровы. Он хочет этого. Такова его воля. Вместо того, чтобы говорить: «Если на то будет воля твоя», говорите: «Я знаю, что такова твоя воля, я буду просить, искать, стучать, пока не получу ответ». У Кена были тревожные показатели. Когда получаешь тревожные новости от врачей, они не дают покоя. Появляется сомнение, неверие. Но Кен сказал: «Боже, я вижу, что показатели ПСА поднимаются. У тебя есть ответ для меня. Ты дал мне уверенность». И Бог сказал ему: «Подожди. Просто подожди следующих анализов». Вы увидели историю о чуде человека, который исцелился от рака. У него был рак, а теперь его нет. Задумайтесь над этим. Вы слышали, как врач сказал, что это не достижение медицины. Это было исцеление. Пусть это свидетельство укоренится в вас. Бог нелицеприятен. То, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вы Его дитя. Вы дивно сотворены. Он хочет сделать все это и для вас. И когда вы видите свидетельство или слышите, не говорите: «Ну, им хорошо». Просто вы не знаете мое состояние, не понимаете, через что я прошел. Вы не знаете, какой диагноз мне поставили, какие испытания у меня. Отдайте все Богу. Давайте смело приходить к престолу благодати и просить. Если мы просим по Его воле, то Он слышит. А если Он слышит, то мы получим ответ. Давайте сделаем это. Если что-то мешает вам получить доступ к престолу Божьему, избавьтесь от этого. Вы слышали чудесную историю исцеления. Вы тоже можете получить это. А с ним и все, в чем вы нуждаетесь. Начните верить Богу. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе с благодарением, веря, что Ты прощаешь все наши беззакония. Мы просим прощения за все неправильные поступки. Пусть все побуждения нашего сердца, все мысли и дела будут чисты пред Тобой. Мы в смирении просим прощения у Тебя. Исцели нас от болезней. Мы принимаем это. Ты обновляешь нашу молодость и наши силы. Ты обновляешь нас. От макушки головы и до пяток ног мы провозглашаем исцеление и восстановление, жизнь и силы во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у кого-то из вас сыпи и волдыри в районе пояса. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Болезнь не будет распространяться во имя Иисуса.
0: Если вы нуждаетесь в молитве, вам нужно лишь написать нам. А закончим мы со стихом из 117-го псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Как получить славное помазание Духа Святого? Как я могу его обрести? Мы должны омывать себя драгоценной кровью Иисуса Христа.

0: Меня зовут Джош Девани, а это моя жена Эмили. Мы из Порта Святой Люси во Флориде.
1: Мы поженились в роле 2010 года. Перед свадьбой я начала испытывать неуверенность в себе. Я решила, что после свадьбы это ощущение пройдет само по себе, но получилось наоборот. После свадьбы я начала испытывать страх, что муж покинет меня навсегда. Меня все больше и больше терзал страх и чувство неуверенности. Дошло до того, что я собиралась ходить с ним на работу. Через 6 месяцев умер мой отец, и я потеряла почву под ногами. Я чувствовала себя очень уязвимой и напуганной. Мне надо было научиться доверять мужу, что он не изменит мне. Первый год супружеской жизни я тяжело работала над этим. Но затем я пережила еще одно потрясение.
0: Я начал увлекаться порно с самого раннего возраста. Из-за греха у меня сложилось неправильное восприятие жены. Вдобавок ко всему, я еще страдал от алкоголизма.
1: В тот вечер, когда он рассказал мне о своем тайном грехе, порнографии, я лежала на кровати опустошенной. Я вдруг вспомнила, что обещала мужу любить его и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас. Я просто повторила ему слова обета и дала знать, что не покину его. Я сказала, мы вместе пройдем через эту долину. Мы начали смотреть передачи «Рэмп» по воскресеньям вечером в нашем офисе. И поскольку мы не могли найти церковь, «Рэмп» стал нашим домом. Благодаря вам наш брак начал изменяться к лучшему,

0: Мы выбросили телевизор, мы начали общаться друг с другом. Возвращаясь домой после работы, мы разговариваем, вместе молимся и читаем Библию. Мы получили чудо освобождения и изменились навсегда. Мы счастливы.
1: Тема моей нынешней проповеди — «Как обрести славное помазание Духа Святого, о котором я проповедую». Как я могу его получить? Кто из вас желает знать ответ? Кто хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, как? Вначале я скажу, что мы должны исполнить два требования, чтобы получить крещение Духом Святым, которое и является этим помазанием, тем самым помазанием, о котором я сегодня вам говорю. Вы понимаете? Слушайте внимательно. Первое условие — мы должны омыть себя в драгоценной крови Иисуса. Аминь. Через кровь Иисуса мы становимся достойными принять могущественный, славный, несравненный дар силы Святого Духа. В первой главе Деяний нам обещано, что мы примем силу, а уже в следующей главе Он исполнил обещанное. Вы примете силу. Силу! Я изучил тему крови Иисуса, и я сегодня проповедую о крови Иисуса. Позвольте мне поделиться самым главным, самым важным. Вы позволите мне это? Первое Петра 1:18 гласит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Это единственное место в Библии, где кровь называют драгоценной. Сегодня мы говорим о драгоценных металлах, таких, например, как золото и серебро. Кровь очень быстро портится. Говоря же о золоте и серебре, мы можем сказать, что они не меняются, даже если упали на дно Мертвого моря. Через сотни лет, подняв их наверх, почистив их, вы обнаружите, что они не изменились, они опять будут блестеть. Мы называем их драгоценными металлами. Петр же утверждает обратное. Он говорит, нет, драгоценностью является кровь Иисуса Христа, а не золото и серебро. Мне было интересно, почему же он так сказал. А сказал он так потому, что мы не можем купить спасение подобно тому, как мы покупаем золото и серебро. Мы можем обрести спасение только через драгоценную кровь Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я много раз размышлял на эту тему, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Я проповедую множеству язычников в Индии, в Африке, а также в других регионах по всему миру. Когда я вижу, как они накрывают на стол для своих богов, то говорю им, «Боже, Ты не просишь нас приготовить Тебе трапезу, потому что Ты уже приготовил для нас трапезу ввиду

наших врагов. Да, Он это уже для нас сделал. Когда я вижу, как язычники носят на спине своих тяжелых, притяжелых деревянных богов, то говорю им, «Боже, Ты говоришь, что и до старости будешь носить нас». Какая разница? Однажды, после проповеди в Индии, ко мне подошла одна женщина и спросила, «Пастор, почему вы утверждаете, что силы крови Иисуса Христа достаточно, чтобы омыть грехи всех людей, когда-либо живших на земле?» Она сказала, «Если ваш Иисус был добрым человеком, то, возможно, Он мог омыть грехи 10 тысяч людей. Но если Он был безмерно добрым, то, может быть, Его кровь могла омыть грехи 100 тысяч человек или миллиона, но никак не всех людей, живших на планете Земля». Но именно в этом состоит секрет Евангелия Иисуса Христа. Его сила в крови. Есть сила в крови. Это потрясающе. Только кровь Иисуса Христа была драгоценной. Да, только она. Она уникальна. Она не соответствовала ни одной группе крови. Она единственная в своем роде. Почему? Я не медик, но я читал об этом в медицинских христианских журналах. Христианская медицинская наука твердит, что ребенок получает кровь от отца. Таким образом, ребенок наследует кровь от отца, а не от матери. Именно от отца, а не от матери. И следующий вопрос звучит так. Кто был отцом Иисуса Христа? У него не было земного отца. Поскольку наше спасение напрямую зависит от этого, Лука очень убедительно исследовал этот вопрос. И думаю, перед тем, как он приступил к написанию своего Евангелия, он пошел взять интервью у Марии, у матери Иисуса. «Мария, — сказал он, — расскажи, как был зачат Иисус». И она ответила ему, «Дух Святой снизошел на меня, и тогда я зачала от Него». Именно так он и пишет. Таким образом, когда Иисус родился, Его кровь полностью отличалась. Она была платой за наше искупление, но Он не носил ее в карманах. Она текла в Его венах. И каждый раз, когда Иисус возлагал или протягивал руки, под действием этой силы демоны убегали. Когда Он прикасался к больным или же говорил слово, люди исцелялись. И сатана, видя происходящее, решил дать Иисусу по рукам. Он решил, что остановит ноги Иисуса. И тогда он убедил злых людей распять Христа. Когда солдат, ответственный за распятие, держал огромный ящик с гвоздями, дьявол прошептал ему прямо на ухо, чтобы он выбрал самые длинные гвозди, которые у него были. Он мечтал о том, чтобы те руки больше не двигались.

Но когда Иисуса распяли, потекла драгоценная кровь.

Какой триумф над врагами! Он превозмог тьму, чтобы жить со святыми вовек. Иисус живой. В крови Иисуса есть сила для омовения каждого греха. Иногда меня приглашают на мирские телеканалы, чтобы я там обсуждал за круглым столом вопросы религии, вопросы веры, вопросы христианства. Выпуск передачи так и называется, тот, в котором я был, обсуждение религиозных вопросов. Не знаю, как они меня нашли, как они меня отыскали, но я приехал на эту передачу, и после чего они опять же меня снова пригласили. Мне это нравится, поскольку у меня немецкие корни, я люблю сражаться. На самом деле, я воин. Мы готовились к эфиру, и вот появился красный свет. Один из участников этой передачи оказался атеистом. Да, я сейчас вам дам мое определение атеизма. Вы уверены? Это интеллектуальный вандализм. У них есть баллончики с надписью «Бог мертв, Бог мертв, Бог мертв». В Германии меня кто-то спросил: «Бонки, почему ты проповедуешь о Боге? Разве ты не слышал, что Он умер? Он умер». Я ответил: «Действительно? Да, да, да». Да. Знаю, что Библия учит не отвечать глупцу на глупости его, но в тот день я не смог сдержаться. Я сказал ему: «Господин, если Иисус умер, то почему бы нам его не похоронить тогда? Давайте его похороним». И ему нечего было на это сказать. Тогда я продолжил: «Вы не можете похоронить Бога, потому что не можете найти Его труп». Я сказал: «Бог не умер, и даже сейчас Он восседает на троне. Он превыше всех. Иисус жив и будет жить вечно. Иисус будет жив всегда». Это было маленькое отступление. Но давайте возвратимся к разговору об атеизме. Мы были в эфире, когда он задел меня за живое. Он сказал: «Пастор, вы проповедуете о силе крови Иисуса». Я ответил: «Да». Он продолжил: «А у меня иное мнение по этому вопросу. По этому поводу я думаю, что в крови Иисуса Христа нет никакой силы вообще». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «Но это же так просто. Раз Иисус умер 2000 лет тому назад, человечество имело возможность испытать Его кровь в течение 2000 лет. Жизнь на земле должна была улучшиться, но нам стало только хуже. А поскольку мы точно знаем, что мир стал хуже, то нет никакой силы в крови Иисуса. Так что перестаньте об этом проповедовать». На это я ему возразил: «Господин, в нашем мире много мыла, но, тем не менее, множество людей ходят грязными». Я сказал: «Позвольте мне объяснить принцип воздействия мыла на вашу кожу. Так вот, если я грязный и стою возле мыла, вижу его, вот оно, чувствую его запах, то это автоматически не решает мою проблему. Я даже не стану автоматически чистым, если буду работать на фабрике по производству

Господство мыла. Несмотря на то, что мыло может вам помочь, вы должны сделать свою часть, то есть взять его в руки и помыться. Возьмите мыло. И помойтесь. Аллилуйя. И тогда я продолжил. И тогда вы от радости подпрыгнете, ведь вы присоединитесь к миллионам людей, которые восклицают, поют и говорят, есть сила, чудо, настоящая сила есть в крови Агнца. Атеист сказал, «О, Бонке, когда ты говоришь, что-то излучается из тебя». Я вспомнил, что раньше встречал и других евангелистов, но они не такие, как ты. Кажется, я понимаю, в чем отличие между вами. Те были непрофессионалами, а ты... Ты же... Слушай, ты настоящий специалист. Я возразил, господин, вы опять ошибаетесь. Я не являюсь профессиональным евангелистом. Просто я лично убедился, что действительно есть сила в крови Иисуса. Скажите «Аминь». Аминь. Послушайте, даже если вам не нравится моя проповедь сегодня, мне она все равно нравится. Аллилуйя. После передачи я возвращался к машине на парковку. И вдруг меня кто-то похлопал по плечу. Я оглянулся и не мог поверить своим глазам. Это был мой атеист. Он очень близко ко мне подошел и спросил, «Бонке, ты бы мог помолиться за меня?» Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот как работает Евангелие. Молюсь, чтобы каждый из нас сегодня влюбился в чистое молоко славного Евангелия Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Аллилуйя. Есть сила в крови Иисуса.

0: Power Connection.
1: Силовая связь с Джоном Джейкобсом.
2: The Power Team!
1: Силовая команда!

то сегодня отстаивает Иисуса. В Библии сказано в послании к евреям, главе 12, стихе 2. «Смотрите на Иисуса, Создателя, Начальника и Завершителя нашей веры. Ради той радости, которая ожидала Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор, и теперь Он занял свое место по правую руку от престола Божьего. Сегодня мы будем говорить об Иисусе, и Он не только сидит по правую руку от Своего Отца, но Он живет в сердцах людей, которые стоят на этой сцене, потому что мы были полностью изменены силой Бога. Сегодня у нас будет серьезная программа, и мы не будем стоять на этой сцене и хвастать о себе. Мы будем говорить об Иисусе Христе, Царе царей и Господе Господ». А сейчас Крэг Лемли. Он пробьет головой 5 бетонных плит. 35 горящих кирпичей своей головой. В прошлый раз он пропустил 3, он не смог разбить 3. Но сегодня ему все равно, сколько будет огня, он пробьет головой. Послушайте, если говорить о стенах, у Крэга Лемли было несколько стен и преград в жизни. Когда ему было 18 лет, врачи сказали ему, что он умрет от анорексии. Он даже не мог отжаться, он весил 55 килограммов. У него было чувство беззащитности и нервозности из-за плохого обращения его отца. Но знаете что, 7 лет назад он понял, что есть обещание Бога. В послании к Филиппийцам, главе 4, стихе 13, говорится, что «я все могу сделать через Христа». И он обнаружил, что руки Бога достаточно велики, чтобы разломить любую стену, которая препятствует вам. А вот Вакин. Оба его родители были наркоманы. Он вырос в Лос-Анджелесе среди торговцев наркотиками и бандитов. Его брата застрелили. Говоря о стенах, он бил всех, начиная от своих друзей до директора. Но знаете что? У него была стена горечи, потому что его отец и мать унижали его, когда он был ребенком. И когда Иисус простил его, он простил своих родителей. И знаете, что он обнаружил? Что руки Бога достаточно велики, чтобы разрушить любую стену горечи. Когда Бог прощает нас, мы тоже можем простить. Майк Хейган. Берри Хенли сзади, человеческий гигант. Он прыгнет в воздух, и знаете что? Когда ему было 7 лет, его отец бил его. Он вышел из жестокого дома. Но он повернулся к Иисусу в 7 лет, и после 13 лет, молясь за своего отца, его отец отдал свое сердце Господу. Каждый мужчина на этой сцене знает одно, что Бог может разрушить любую стену, Бог может убрать любую порчу и проклятие. Дамы и господа, я хочу вам сказать, вы одержите победу, если вы позволите Богу занять место в вашей жизни. Мы будем сгибать и разгибать руки, и мы будем напрягать мышцы и разрушать эти стены. Но во имя Иисуса сегодня и Бог будет разрушать стены, духовные стены внутри людей. Вам не нужно оглядываться на вчерашний день. Бог может преобразовать шрамы в звезды. Дамы и господа, посмотрите на меня. Грег Лемли, где ты? Ты должен действительно поверить, Грег. Грег, ты должен поверить, что ты сможешь разломить головой эти кирпичи. У него не должно быть страха. Он должен поверить. Послушай, Майк Хейган, Берри Хенли, Джон Компта. Вы знаете, что нужно действительно поверить, что вы сможете пробить вашим телом эти стены. Я вот что вам скажу. Мы верим, что мы можем разрыть эти стены. Мы можем разломить их и разрушить. Но вы должны поверить, что Бог сможет разрушить стены в вашей жизни. Мы вместе должны это сделать и поверить. Мы вместе можем. Скажите, мы сможем. Скажите, Он может. Дамы и господа, и вот сейчас Крэг Лемли. Стены разрушаются. Крэг Лемли попытается еще раз. У него есть еще одна попытка сегодня попробовать разбить все 5 стен из бетона. Но не то, что вы видели на той неделе, когда Майк Хейген разбил руками. Этот бетон очень прочный бетон, и Крэг Лемли подпрыгнет в воздух, и он попробует разбить все 5 стен из бетона своим черепом, лицом вперед, в то время, когда они охвачены пламенем.
Джон Джейкобс прошлым вечером перестарался, налил слишком много горючего. И сегодня, мне кажется, он наливает слишком много. Но горячее становится пламя только от этого. Крэг сказал мне, что он не смог это сделать, потому что он не мог видеть. Лицо было в огне. Сначала приходится пронести лицо через огонь, а затем уже лбом разбить две или три, или все пять центов цемента. Самое важное, что он когда-либо делал. Ему нужна ваша поддержка и все, что вы можете ему дать. Я видел, как Майк Хейган сделал это своей рукой, но не головой. Вы готовы? Итак, мы сейчас начнем. Мы будем стоять в огне, потому что в Библии сказано в книге Даниила, те, которые знают своего Бога, будут сильными и будут в огне. Помогите ему.

Дамы и господа, без отдыха, Джон Копна разбивает две стены из бетона одновременно. Итак, Джон Компта, все свои силы, все скажите, давай, приложи свои силы. Майк Хейген.

0: music. A lot of people think that, well, if you'd have seen last night, two nights ago...
1: Знаете, многие люди думают, что это очень легко сделать. Два дня назад Крэг Лимли не смог это сделать. Джон Копта будет пробивать эту стену льда головой вперед. Я помню, как его голова просто отскакивала и кровь заливала лед. Но он сегодня пробьет, потому что сегодня каждая стена разрушена. Каждая стена будет разрушена. Бог хочет разрушить духовные стены в каждой жизни. Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь для того, чтобы вести войну с дьяволом. Знаете, я во многом как Джон. Я устал от этого мира, я устал как этот мир, который пытается научить молодых людей, какими они должны быть. Я никогда не выпивал, никогда не употреблял наркотики, не вступал в беспорядочный секс. И знаете, люди считают, что все 13-летние люди... Все должны быть какими-то другими. Они говорят, ты все еще девственник. Да ты не должен быть. Мы должны изменить это. Молодые люди, когда в следующий раз они скажут вам, что вы никогда не напиваетесь, вы повернитесь и скажите, а вы что, напиваетесь? Вам это не нужно. Бог благословит вашу жизнь, если вы не будете это делать. Он благословил мою. И знаете, когда я рос, как сказал Джон, я воспитывался в действительно сложных домашних условиях. Я не очень люблю об этом рассказывать, но я принял Иисуса в свою жизнь, когда я был еще маленьким. И что-то произошло в моей жизни. В Библии говорится, когда вы просите Христа войти в вашу жизнь, старое уходит, и все становится новым. И завтра я поделюсь немного об этом тоже. Но сегодня я хочу рассказать о том, что явилось самым сложным для выполнения в моей жизни. Знаете, немного тяжелее, чем поднятие бревен и любое отжатие. Я участвовал в борьбе с олимпийскими чемпионами. Я играл в футбол с лучшими игроками НФЛ. Но я хочу сказать вам сегодня, что этот молодой человек весом 136 килограммов и ростом 203 сантиметра сделал, я скажу вам, что было самым трудным. Когда я вырастал, я был христианином в старших классах. Мой отец не был христианином. Но у меня был тренер по футболу христианин, и он всегда ожидал от меня лучшего, потому что я был единственным христианином в команде. И он всегда смотрел на меня и говорил, «Берри, требуется больше мужества быть христианином, чем кем-то другим. И поэтому я хочу, чтобы ты был номер один во всех соревнованиях. Ты должен выкладываться на 110%, потому что я хочу, чтобы ты показал пример». И у меня возникало много проблем в нашем доме. Мой отец жестоко избивал мою мать, и мои братья подставляли пистолеты к голове своих же братьев. И там было много всего разного, что происходило. И я молился за своего отца во время школьных лет. И я помню свое 16-летие, когда мне исполнилось 16 лет, у нас возникли невероятные проблемы с матерью и отцом. И я отправился к своему тренеру, он также был моим пастором, и он был христианином. И я рассказал это тренеру. Я почти плакал.

Я был очень расстроен. Я сказал, что не могу более выдержать жизнь дома. Я хотел уйти. Я сказал, вы знаете, у меня спортивная карьера. Если мне нужно только вырваться из дома, я бы пережил это все. Мне нужно избавиться от отца. И он ответил, Берри, ты был христианином уже долгое время. Я сказал, да. Ты действительно любишь Господа, так? Я сказал, да. Он сказал, ты когда-нибудь говорил своему отцу, что ты его любишь? Я сказал, да нет, ты что? Вы не представляете, это будет так сложно. Мой отец никогда не говорил мне, что любит меня. Вы не представляете, как тяжело это сделать. И он пошел, и он сделал что-то странное. Он сделал вот так. Если вы можете видеть, он положил свои руки в положение креста, и он сказал, было тяжело висеть на кресте, но Иисус сделал это для тебя, и тебе нужно сказать твоему отцу, что ты его любишь. И я сказал, о, нет. Но я был убежден, потому что я был христианином. Я знал, что Иисус вложил свою любовь в мое сердце, я любил своих друзей, я простил своего отца, но сказать правду было тяжелейшим для меня. И я помню, как в этот летний день мы косили траву во дворе, и у нас был большой двор. Знаете, и мы косили траву, я толкался на косилку около 3 часов, и я думал, как я скажу отцу, что я люблю его. И так я репетирую это, как будто я репетировал в своей голове. И я репетировал, хорошо, я люблю тебя, папа. Это глупо. Я думал о пути, чтобы затронуть своего отца. Видите ли, он был ростом 187 сантиметров, был чемпионом по боксу. И я не знаю, как это ему сказать. И пока я косил траву, наконец я осмелел после 2 часов. Я отправился к своему отцу. Вы когда-нибудь видели приспособление удаления сорняков? От них много шума. И он шел с ним по краю двора. И ему довольно сложно услышать, было очень громко. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он спросил, что, я не слышу тебя. И я подумал, ну вот, снова надо сказать. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он ответил, я не слышу тебя. И наконец он выключил это. И я сказал, папа, я люблю тебя. И это не как в кино, где вы целуетесь и обнимаетесь. Он решил, что я хочу улизнуть от работы. И он сказал, иди работай дальше. Но знаете, это было что-то для меня, сделать этот первый шаг и пойти сказать моему отцу, что я люблю его. Бог сделал что-то сверхъестественное в моей жизни, потому что это был вызов для меня, потому что требовало мужества для меня подойти к отцу и сказать это. И в следующий раз это стало легче и легче и легче. И довольно скоро любовь Бога стала действовать в жизни моего отца. И когда я учился в старших классах, просто без причины, мой отец прочитал Библию, которую я дал ему. Но он не изменил еще своей жизни, он не принял еще Иисуса. Но он перестал избивать мать, и все стало изменяться. И перед тем, как узнать об этом и услышать мои свидетельства, я пригласил его на встречу силовой команды, и он принял Иисуса в свое сердце. Я хочу вам сказать что-то сегодня. Некоторые из вас немного позже сегодня получат возможность узнать Иисуса и любовь Иисуса. Молодая девушка подошла ко мне однажды, она сказала, «Берри, я помышляла о самоубийстве до этой встречи». И я спросил, почему? Я говорил ей о том, как Бог любит ее, и у него есть план для ее жизни. Но она не чувствовала любви дома. Но у Бога есть любовь, чтобы заполнить пробел в вашем сердце. Он хочет войти в ваше сердце. И я скажу вам, для этого требуется мужество. И Джон скажет, чтобы вы вышли к алтарю и приняли Христа. И требуется мужество, чтобы вы пришли сюда. И нужно мужество, чтобы встать и креститься. Когда я крестился, я был погружен в воду. Но я знаю, что мир этот считает, что это глупо, но мне хочется поделиться с вами с Писанием. В Библии говорится, что крест — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад. Но для нас это сила Бога. Майк Хейген. Я все, что могу сказать, это то, что я восхищаюсь тобой за то, что ты делаешь это. Джон, я думаю, что я сказал это все из-за интереса к сегодняшней программе. Я считаю, что я сделал сегодня больше, чем в силах. И всего, что мы делаем, это самое опасное, когда мы ломаем эти доски. Без применения огня ты был в накате 17 минут. Майк играл 5 лет в профессиональный футбол, 3 года за команду Seattle Seahawks. Если тебе придется бежать, примени все свои силы. Если ты не сломаешь эти доски, это будет ловушкой, и огонь накроет тебя. Это будет вызовом для тебя. И потом Крэг Лимли пробежит сквозь лед. Это огромная стена изо льда. Крэг Лимли встанет вдоль этой стены, и он побежит.
И он попробует сломать эту стену изо льда. Я видел, как он ударяет это и отскакивает. Но сегодня мы пробьем ее насквозь. Мы пробьем, пройдем через огонь. Но знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог заберет все ваши проблемы. Он просто делает для вас возможность, чтобы вы преодолели это все. Знаете, в Библии говорится, когда вы христианин, Бог направит вас в огонь, но Он отведет огонь от вас. И Бог поможет вас, Он пронесет вас. Ты готов? Джон Компта? Джон Джейкобс возьмет горючее. Мы попросим притушить немного свету. Джона Джейкобса в руках жидкое горючее, которое нальет. Надеюсь, что немного. Мы всю неделю рассказываем историю, которая приключилась с Грегом. Сегодня вместе с Грегом будем бежать с этими досками. И пламя будет достигать почти 2 метра выше головы Майка. Ко времени, когда он достигнет центра, только в одном случае это будет безопасно и успешно, если мы успеем все делать в рассчитанное время. Все должно быть точно. У Майка Хейгена должна быть достаточная скорость. Майк, я надеюсь, что ты готов к этому сегодня. Это возьмет все силы, все, что у него есть. Эй, Джон, уже достаточно горючего, прекращай наливать уже. Мы хотим сделать сцену, как раньше. Знаете, как он сказал раньше, возможно, у вас есть проблемы в жизни, вы находитесь в сложной ситуации. И как Грег сказал, только потому, что вы становитесь христианином, не значит, что у вас более не будет проблем. Но имея рядом Иисуса, вы можете преодолеть любую проблему, любую ситуацию, потому что Он как прочное основание, на котором вы можете опереться в жизни. И как я уже сказал, я, вероятно, был немного возбужден, когда об этом говорил, но я попытаюсь пройти через эти доски. Я надеюсь, что я не повисну на этих досках, потому что тогда я буду охвачен огнем. Я должен их просто раздвоить, разломать и пробежать. Майк, если тебя охватит пламя, беги ко мне. Не впадай в панику, я тебя вытащу. И я погашу этот огонь. Мы не знаем, что произойдет. Подождите, еще не зажигайте. Мы обычно не используем такое количество горючего, мы даже не знаем, что произойдет. Давайте поможем ему, подбодрите его.

Поаплодируйте Майку Хейгену. Сегодня я сделаю для тех, кого обычно отвергают. Кто-нибудь здесь чувствовал себя, что вы недостаточно хороши? Вы чувствовали, что вы находитесь в безвыходном положении, что вы опоздали, и у вас не хватает денег? Вы чувствуете себя беззащитно, и вы недостаточно хороши? Вас никто не выбирает? Вас унижают родители, друзья? Я хочу сделать это для вас. Я сделаю это в вашу честь. Я сделаю это для людей, которых отвергли. Сегодня мы идем на это. Мы сегодня это сделаем. Я хочу погнуть эту сталь. Я сломаю эти биты, я разорву наручники. Я обещаю вам, я приложу самые серьезные усилия. Я не хочу, чтобы вы аплодировали и не поддерживали меня. Наблюдайте за мной и слушайте слова песни. Эта песня называется «Иисус жив». И сегодня я знаю, что Иисус жив. Послушайте слова песни. Она говорит об Иисусе Христе. Наблюдайте за моей борьбой. И я разорву наручники в конце. Независимо от того, получится у меня это или нет, я отдам этому все силы. И попрошу, чтобы вы встали. И я хочу, чтобы мы воскликнули громко,

чтобы дьявол услышал, что Бог начал возрождение в Америке, и Он начал это прямо здесь, с нами. Это заберет все силы у Джона Джейкобса. Это самый последний раз. Нам пришлось держать его. Он был заключен в наручники офицером полиции, и он будет изнурен. Так что мы должны помочь ему разорвать эти цепи. Джон, это заберет у тебя все силы. 8-сантиметровая пластина из стали, 2 огромных телефонных справочника, множество бейсбольных бит, и затем пара стальных полицейских наручников. Я не хочу, чтобы вы аплодировали, но просто слушали эту песню. Мы не должны потерять ни секунды в этом. И он начнет, как только начнется музыка. 2 минуты 14 секунд, он должен все это сделать. Приготовьтесь. Все оставайтесь сзади, следите за летящими битами. Как только он закончит, когда песня остановится, мы будем аплодировать Иисусу. И как только эта программа закончится, мы закончим словами молитвы. Поэтому не уходите. Мы будем чтить Бога сегодня словами молитвы. И я не хочу, чтобы вы бегали на сцену так же. Вы только ушибетесь. Итак, будьте вместе с нами. Не вставайте, не выбегайте. Мы будем почитать Бога словами молитвы в конце. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1. И Джон будет готов. Все смотрите за Джоном. Не аплодируйте, пожалуйста. Просто смотрите и слушайте песню. 5, 4, 3, 2, 1.

0: handcuff. Lock him down. He's doing record time. He's ahead of schedule. He's got to break these chains. Stand up and give Jesus a standing ovation.
1: Аплодируйте Иисусу. Он жив. Он жив. Иисус жив. Он сделал это быстрее, чем за 1 минуту 50 секунд. А сейчас мы закончим молитвой.

0: Четвертая серия. Глаз вопиющего в пустыне.
1: Информация для вахтенного журнала. Местонахождение над рекой Эрдан. Солнечные данные. 2:03:1. На борту летающего домика профессор Хамфри Бамбл, капитан. Джастин Кейси, пассажир. Энджело Робертс, пассажир. Корвин Робертс, пассажир. Ваш преданный сэр, солнечный онный робот.
2: Большая река.
3: Как жаль, что у меня нет с собой купальника.
4: Купальник, чтобы рыбы сошли с ума?
3: Джастин,
4: я же пошутил, Энджи.
5: Пожалуйста, без драки.
3: Тоже мне остряк.
5: А у нас там дома реки грязные, загаженные. То ли дело эта река.
1: Спасайте природу, пока не поздно.
2: А вот водка.
4: Ух, сколько рыбы.
2: Я хочу спуститься вниз и тоже порыбать.
3: Не возражаете, профессор, если мы здесь перед отлетом чуть-чуть задержимся, а?
5: Вам пора в школу, учительница, небось, скучает.
4: Мы скажем, что были на экскурсии.
1: Мне тоже здесь очень нравится.
5: Ну что ж, нажму кнопку приземления.
4: Ай!
5: Сработало!
2: Ой!

0: за меня, Корки. Энджи, вот моя рука, хватайся.
1: Я совсем не умею плавать.
0: Извини, пожалуйста, я тоже не умею.
1: Вы должны выплыть, профессор, а то мой маленький братик утонет. Держись.
2: Хватайтесь, я вас вытащу на борт.
1: Сейчас.
3: Хорошо.
0: Хватайся, Корки.
1: Да.
0: Большое спасибо.
2: Надеюсь, все в полном порядке?
3: Да. Спасибо. Я снова могу дышать.
1: Сэр, что с тобой?
4: Увы, друзья, но для меня это конец. Не надо цветов, только молитесь, чтобы я попал в рай для роботов.
0: Держись. Сейчас надо только вылить.
4: Чертова скумбрия. Скумбрия. Я вспомнил. Пора обедать. Свежая информация. Летающий домик поврежден. При посадке пострадавших нет. Домик доставлен на берег для ремонта. Пассажиры и экипаж подружились с местным жителем по имени Аф.
5: Они готовы.
6: Спасибо. Жареные.
5: Аппетитные.
0: Сказать правду, они просто прелестны.
6: Иав, ты прекрасен был, когда спасал нас. И еще ты отличный повар.
5: Большое спасибо.
6: Да ну чего там?
2: Вот, хотите еще?
5: Конечно.
6: Да, спасибо.
7: Сюда! Сюда! Этот человек пошел к реке.
0: Только мне опоздать.
5: Куда они спешат?
6: Они кого-то ищут.
2: У реки Иордан появился человек, про которого говорят, что он пророк.
4: Пророк?
2: Да, притом многие думают, а вдруг это сам Мессия?
6: Мессия значит спаситель?
2: Да.
5: Пойдем посмотрим на него.
4: Не уходи один, я с тобой.
6: Меня подождите. Пойду-ка я с ними.
0: Постойте.
6: Постойте.
0: Пойду-ка я с ними. Угу, а эта рыба пропадет. Угу. А я рад, что остался.
8: Я глаз вопиющего в пустыне. Я прокладываю Господу путь. Невозможно избежать суда Божьего. Его секира срубает всякое дерево, не приносящее добрые плоды. Близится Царство Небесное. Покайтесь в грехах ваших перед Господом.
9: Может быть, ты Мессия, единосущный Сын Божий?
8: Я нет. Я Иоанн Предтеча. Я прокладываю путь тому, кто могущественнее меня. Я не достоин даже развязать ремень на обуви его.
2: Я каюсь.
8: Хорошо. Тогда я окрещу тебя в реке Иордан, чтобы приготовить тебя к Царству Небесному.
2: О, спасибо, Иоанн.
8: Все, кто покаялся в грехах своих, креститесь. Прости нам прегрешения наши.
0: Эй, вы, ребятки, вы тоже хотите попасть в рай?
5: Конечно.
6: Да, я тоже хочу.
10: И я, ладно.
2: А что надо сделать, чтобы попасть в рай?
0: Сознаться в своих грехах и покаяться. Но если хочешь в рай, надо покаяться искренне.
5: Быть искренним.
0: Угу. Искренне покаяться.
5: Так, посмотрим, какие у меня грехи. Если честно, Энджи, однажды я съел твои леденцы и теперь каюсь.
6: Ты их съел?
5: Да, но мне помогал Корки.
6: Корки!
10: Прости, зато Джастин не знает, что ты сломал его теннисную ракетку.
5: Ах так? Скверно!
6: Ты маленький ябеда, я вымою тебе рот с мылом.
4: Хватит драться, дети, будет вам стоп.
5: Твое дело! Ой, да ты раздавишь меня, дурак!
4: Не смей меня оскорблять.
6: Ты грубиян!
5: Исчезни!
10: Ты дура!
6: Как? А ты знаешь, кто ты?
5: Не трогай маленьких!
4: Вам всем нужна хорошая трёпка!
5: Нет,
6: ну попадись мне только! Ой, пусти меня! Больно, ну хватит! Ой!
8: Боюсь, здесь есть люди, еще не готовые войти в Царство Небесное.
6: Все лицо исцарапано.
10: Меня больно. Что же делать, Иоанн?
2: Это должно помочь.
10: Что это?
2: Это мазь из листьев. Помогает от царапин. Попробуй.
5: Раскаяние не привело нас в рай, зато привело к беде.
10: Мы где-то ошиблись.
3: Ха, смотрите на Энджи.
10: Смотрите на Корки.
11: Смотрите на Сэра.
10: Джастин похож на клоуна.
2: Слышите? Дядя Енох играет.
12: Дядя Енох!
0: Да? Привет, Эап.
2: Это мои друзья. Можно зайти к тебе?
0: Ну, конечно.
2: Вы слыхали про Ноев ковчег?
10: Ной построил себе корабль, когда был потоп.
2: Енох его наследник. Он главный кораблестроитель Израиля.
0: Эап мой главный помощник.
3: Ты тоже учишься строить корабли?
2: Мой отец был рыбаком. Он утонул во время бури.
3: Господи!
2: И вот когда-нибудь я хочу сам построить корабль, такой прочный, чтобы он никогда не тонул.
0: А и тогда Иав хочет поплыть в далекие края.
2: Я буду плыть на этом корабле, пока море не кончится. Еще никто и не доплывал до конца океана. А я хочу быть первым, кто увидит край земли.
3: Но ведь это невозможно, земля-то круглая.
10: Он этого не знает. Ведь на тот момент Колумб еще не открыл, что земля круглая.
3: Ах, да.
2: А когда мне это удастся, я, может быть, найду дорогу в рай и увижу отца.
0: Да-да, ты точно сможешь. Такой парень.
10: Спасибо, что позвали нас на ужин, дядя Енох.
4: Редкое гостеприимство.
0: Мне очень приятно быть с вами. Одному скучно.
3: Знаете что? Очень вкусный хлеб.
11: И суп очень вкусный.
0: А теперь хотите послушать музыку?
3: Да. Можно еще хлебушка?
10: Джастин. Жаль, что профессор Бамбл не слышит эту музыку.
4: Он чинит машину времени.

0: Такие звезды.
1: Красивые.
0: Смотрите, звезда падает.
1: Она убегает.
2: Падает в направлении Назарета.
3: Куда, куда?
0: В город Назарет.
2: Это в котором жил Иисус?
0: Да. Мы его там встретили.
2: Мне Иисус понравился. Хочу с ним еще раз встретиться.
0: И я тоже.
1: И я тоже.

0: 2:02, местонахождение город Назарет, дом Иисуса Галилеянина и его матери Марии. Иисусу сейчас 30 лет.
1: Пришло время выйти мне к миру и проповедовать благую весть о Царстве Божьем. Я должен служить делу отца моего. А? Мама! Мама, я должен...
2: Все в порядке, Иисус. Я знаю, о чем ты.
1: Да?
2: Я всегда знала, что однажды ты покинешь меня. Время пришло.
1: Пойми, мама, я должен это сделать.
2: Давным-давно ангел сказал твоему отцу, чтобы назвал тебя Иисусом, ибо ты должен спасти грешных людей. Если бы твой отец был жив, он, как и я, гордился бы тобой.
1: Я люблю тебя, мама.

0: Иисус, сын мой, прощай.
1: Солнечные данные 2:43. Иисус держит путь к реке Иордан. Задача – креститься у Иоанна Крестителя.
2: Ура! Ты справился!
3: Да, но что я должен делать дальше, Иоав?
2: Смотри в оба за сетью.
3: Угу.
2: И держи ее крепко.
4: Какой свежий воздух, какое ясное небо, какое солнце. Жаль, что у нас дома только дым фабричных труб.
1: Мне жаль вас, вы обгорите на таком солнце и зажаритесь.
2: Джастин, теперь тяни. Так, помогите, пожалуйста.
5: Окей. Здорово, рыба!
6: Для пикника, увы, маловато.
2: Надо вверх по течению, там рыбы побольше.
3: Поплыли!
5: Ага!

0: погоди. Ой. Стойте! Я просто хочу играть с вами!
1: Здравствуй, все в порядке?
0: Да, спасибо.
1: Зверьки не захотели играть с тобой, потому что они никаких игр не знают.
0: Правда?
1: Не унывай, смотри. Это смоквы. Хочешь попробовать? Вкусные.
0: Ага, спасибо. Замечательные.
2: Корки!
3: Корки!
2: Корки!
3: Где же ты?
2: Где же ты?
4: Его здесь нет.
2: Корки! Ой, вон он где. Он с кем-то разговаривает. Корки!
4: Где ты был?
2: Мы тебя искали.
0: Виноват, знаете что? Он мне дал смокву, я ее съел и не забыл сказать спасибо.
4: Но ты молодец.
1: Хочешь попробовать смокву? Твоему брату, кажется, понравилось.
2: Бери, Джастин. Я как раз проголодался.
0: Спасибо.
1: Возьми.
2: Спасибо, но...
1: Ты не любишь смокву? Зря.
2: Я ее съем, а вам ничего не останется.
1: Да у меня столько было, что мне одному не съесть.
2: Тогда с удовольствием.
0: И все.
4: Простите, мне кажется, будто мы где-то раньше встречались.
2: Мне тоже.
1: Правда? Я из Назарета. Меня зовут Иисус.
2: Иисус?
4: А?
1: Я ищу Иоанна Крестителя. Я знаю, что он крестит людей в реке Иордан, но не знаю...

0: окрести меня.
1: Тебя, Иисус? Ты пришел ко мне, но это я должен креститься у тебя, мой Спаситель.
0: Прошу, не отказывай мне, такова воля Всевышнего. Я должен быть праведным и чистосердечным.
1: Да будет так.

0: Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Отныне иди в мир и спасай людей от их грехов.
1: Отче, повинуюсь воле твоей навеки.

0: Иисус, куда же ты теперь?
1: Обратно в Назарет?
2: Иисус, куда ты идешь?
3: Я иду в пустыню.
0: Куда? В пустыню зачем?
3: Дух Святой ведет меня в пустыню. Дьявол будет искушать меня, чтоб я согрешил. Но я должен выдержать испытание, иначе я не смогу служить Отцу моему Небесному.
0: Но ведь пустыня тоскливо и одиноко.
2: Там, небось, есть нечего.
1: О, Боже!
3: Не тревожьтесь, ибо Отец мой и ангелы его не оставят меня.

0: Пойду-ка я домой.
1: Да?
2: Как?
1: Почему?
0: Потому что, послушав Иисуса, я вспомнил, что надо строить свой корабль дальше.
1: Чтобы уплыть на край земли?
2: Это, наверное, все равно, что уйти в пустыню.
0: Ха, ты права. Счастливо!
1: До свидания!
2: До новых
3: встреч!
1: До встречи!
2: Спасибо за прогулку, за пикник!
0: Всего доброго!
2: А вось еще увидимся!
1: Когда построишь свой корабль, возьми нас с собой!
2: До свидания!
1: До свидания!
2: До свидания!
0: Вы починили домик, профессор?
4: Конечно!
0: Ой, как вы сильно обгорели! Зря вы так долго были на солнце.
4: Обгорел не на шутку.
5: Надо было слушаться, я предупреждал, что зажаритесь.
4: Ой, что ты делаешь?
2: Если вы будете кричать на нас, мы не будем вам помогать.
4: Скверные вы друзья. Корки, поди сюда. Все против меня. Ты мой друг, правда, Корки? Погладь мне спину, пожалуйста.
2: Окей.
5: Солнечные данные 2.03.46. Капитан обгорел на солнце. Отплет перенесен. Летающий домик остается у реки Ордан.
0: О чем задумалась? Энджи?
2: А? Я думаю об Иисусе.
0: Да, он ушел в пустыню. Надо же, один.
2: Угу. Надеюсь, он здоров.
0: Иисус! Берегись, медведей!
5: Не обгори на солнце.
6: Не забывай чистить зубы.
2: Иисус, не падай духом.
0: Будь осторожен.
6: Скорее
0: возвращайся скорее.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня мы поговорим о катастрофах. Более 100 лет прошло с момента, когда под колесами автомобиля погиб первый человек. И человечество с тех пор лишь только увеличивает эту печальную статистику.
1: 116 лет назад было официально зарегистрировано первое в мире ДТП с участием автомобиля, повлекшее смерть человека. Жертвой стал торговец недвижимостью из Нью-Йорка Генри Блисс. 13 сентября 1899 года он выходил из трамвая и был сбит такси на электрической тяге. На тот момент Блиссу было 68 лет. Он получил серьезные травмы головы и грудной клетки, скончался на следующее утро в больнице. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Но память об этой трагедии не уменьшает количество аварий, растущих с каждым годом. За прошедший год только на российских дорогах в автокатастрофах погибло около 27 тысяч людей, травмировано почти 250 тысяч. За сухими цифрами статистики стоят семейные трагедии и поломанные судьбы.
0: И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Современная статистика ДТП на сегодняшний день звучит иногда даже более страшно, чем какие-то сводки с войны. И за каждой такой трагедией мы, как люди, обычно ищем какую-то причину. Кто виноват? Что не так мы сделали? Почему все это произошло? Какую вы видите причину в таких ситуациях?
2: Ну, вообще, в природе человека всегда искать кого-то виноватым. В тот момент, когда Адам и его жена согрешили в Эдемском саду, и Бог лично спросил Адама, не ел ли ты с древа познания добра и зла? Адам, чтобы признать этот факт, тут же стал обвинять свою жену. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То же самое современная статистика говорит, что более 90% причин аварий имеют субъективную причину. То есть это вина водителей. Или это пьяные водители, или грубое нарушение правил дорожного движения, пренебрежение правилами, превышение скорости движения. То есть, опять же, основное – это вина водителей.
0: Ну, это или мы можем назвать... Да, да, это мы можем назвать какие-то, знаете, внешние, какие-то физические причины, почему это произошло. Кто-то что-то не увидел, кто-то превысил скорость. Но есть какие-то более глубокие внутренние причины, почему это происходит?
2: Конечно, самая глубокая причина – это, конечно, греховность людей. Опять же, в Библии нам открывается, что все люди согрешили и все лишены славы Божией. Поэтому самая основная такая причина – это грех людей. Иисус это подтвердил, но когда к нему пришли и стали спрашивать, Иисус, вот пришли галилеяне в Иерусалим, в храм, чтобы принести жертву Богу. Но Пилат убил их и смешал их кровь, с кровью жертвенных животных. Кто виноват в этом? Иисус говорит, вы думаете, что они были более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. И дальше Иисус говорит, что о техногенной такой катастрофе, когда башня Силаамская убило 18 человек. Иисус говорит, вы думаете, что они более греховны, чем вы? Нет, то же случится с вами, если вы не покаетесь. Поэтому основная причина вот таких катастроф – это греховность людей.
0: Ну, грех – это уже как последствие какой-то более глубокой, наверное, причины. То есть мы все люди грешные, каждый что-то делает не так, но этот грех зарождается из какой-то человеческой природы, из какой-то его греховной природы, которая есть внутри человека.
2: И вот об этой природе, опять же, пишет апостол Яков уже, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот как раз гордость житейская, она и производит вот такие греховные поступки человека, которые приводят к таким катастрофам, авариям, к несчастным случаям.
0: Интересно, а вот что значит житейская, то есть гордость житейская?
2: Ну, гордость житейская, это, если так просто объяснить, это когда человек в своей жизни полагается только на себя. То есть, если даже он считает, что Бог где-то есть, то он где-то в храме, где-то на служениях. А вот моя обычная повседневная жизнь, где я сам себе Бог, но с маленькой буквы. То есть, я сам определяю, что мне делать, как мне делать. Я сам определяю нормы морали, что для меня добро, что и зло. И в своей житейской жизни я не советуюсь с Богом. То есть, молитвенно я не ищу Его воли для своей собственной жизни на этот текущий день. Поэтому вот эта гордость житейская, она и производит такие поступки. Поэтому и дальше Яков пишет, что тот, кто пребывает в воле Божией и исполняет ее, тот пребывает вовек.
0: Ничто так не испытывает наш характер, как внезапное несчастье. В тот день семья Николаенко готовилась к двойному празднику, но ужасная авария превратила его в двойную трагедию. Давайте посмотрим.

0: тот роковой день Валерия Николаенко вместе с сестрой и зятем забирала второго новорожденного внука из роддома. Муж Валерии должен был выехать ей навстречу, но не успел.
1: Это мое было день рождения, и я знал, что я вскоре увижу своего внука. Мы вместе сядем за стол праздничный. Впервые, ну, это вообще, это торжество, это просто не передать. И я просто жил этим, и вдруг мне звонят. Ваши попали в аварию.
0: Впоследствии Станислав узнал, как все было. Валерия и старший 4-летний внук сели в машину к сестре, которая была за рулем. Дочь и зять с младенцем были в другой машине. Легковушка сестры попала на лед, занесенный снегом. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение стало для нее роковым. Внук Валерии чудом остался невредимым. Сама же Валерия получила многочисленные тяжелые травмы.
1: Когда я пришел, она в бреду сказала, что говорит, прости, что я испортила тебе праздник. Говорю, о чем ты говоришь? Какой праздник? Слава Богу, что ты, ну, типа, хоть жива осталась.
0: Однако за жизнь Валерии еще нужно было побороться. Из-за непогоды в больнице не было электричества. Рентген врачи делали с помощью генератора.
1: Естественно, снимки не были такие уже, ну, качественные, но все-таки они мне сказали, что у нее сломано 7 ребер, что у нее именно разбита голова, то есть перелом височной кости, и что у нее, ну, рука двойной перелом у нее.
0: В целом, у Валерии было 10 тяжелых переломов. Левая нога была просто словно перемолота в фарш. Ее оперировали несколько часов. Во время операции случился кризис. Жизнь Валерии висела на волоске.
1: Реаниматологи, да, они приводили в чувство и не могли. Выходит за отделение именно, и так махнул рукой и говорит, ну что ж, расчищайте, говорит, дорогу в Белый дом. Чистите дорогу в Белый дом. А Белый дом, ну там у них типа морха, потому что одна ушла с жизни, и с другой ничего сделать не можем. Молю Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь.
0: В ту ночь Валерия чудом выжила. Однако в течение суток здоровая, полная жизни женщина превратилась в калеку. А ее муж мысленно прокручивал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Боже, почему ты не сохранил ее?
1: Сколько машин проехало этой трассы, и ни одну не занесло. А они столкнулись. И так рассуждаю, и вдруг слышу. Неужели Бог не мог сохранить и допустил эту аварию? А если не сохранил, значит, не захотел. А если не захотел, то была причина. Я, естественно, начинаю искать причину. Ну, дорожные службы не почистили трассу. Ну, хорошо. А почему дорожные службы плохо сработали? Из-за снега. Значит, а кто управляет снегом? Кто управляет природой? Бог. И кого я должен обвинить?
2: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». И мы говорим о катастрофах. Андрей, когда несчастье приходит в жизнь неверующего человека, мы обычно находим ответ произошедшему, что человек не знает Бога. Но когда приходит трагедия в жизнь верующего человека, как в нашем сейчас случае, то в такой ситуации человек имеет право задать вопрос. За что?
3: Это очень важный вопрос. Неважно, сколько человек верующий, насколько глубоко он знает Бога. Всякий раз, когда верующий задает вопрос Богу «за что?», этим вопросом он вызывает Бога на суд. То есть за таким вопросом стоит самоправедность человека. То есть я вроде бы ничего не согрешил, ничего плохого не сделал. Почему Бог послал такую ситуацию в мою жизнь? Но это неправильное отношение с Богом. Потому что в смирении человеку необходимо спрашивать, для чего это событие произошло в моей жизни? Какой духовный урок я должен вынести из этих испытаний?
2: Библия нас учит тому, чтобы, если мы хотим избежать в своей жизни проблем, то нам нужно бодрствовать и молиться. Но в жизни такого, скажем, человека, который был верен Богу, молился, служил Ему, происходит такая трагедия. Какая должна быть реакция этого человека на такую ситуацию?
3: Ну, прежде всего, необходимо прийти в совершенный мир и общаться с Богом, чтобы именно Бог дал утешение и поддержку. Потому что Иисус и говорит, что необходимо постоянно бодрствовать и молиться. То есть в те минуты нашей жизни, когда вроде бы все хорошо, необходимо эти минуты жизни использовать, чтобы углубить отношения с Богом. То есть Иисус дает нам пример мудрого строителя, который, прежде чем построить дом, можно сказать, здание своей жизни, он углубился и фундамент построил на скале, то есть на глубоких отношениях с Богом. Знание голоса Божьего, знание Слова Божьего, чтобы, когда приходят такие события, можно было опереться на непоколебимое Слово Божье и обетование Божие. Потому что Иисус говорит, и когда придут дожди, бури, ураганы, дом тут устоит. То есть Иисус говорит, обязательно в жизни людей будут такие критические ситуации, испытания, и жизнь будет проверяться.
2: Ну, нужно быть на самом деле, наверное, совершенным человеком, чтобы, ну, в такой ситуации не потеряться, проанализировать ситуацию, даже сделать какие-то выводы, правильно к ней отнестись. Где же взять такие ресурсы, чтобы правильно отнестись к тяжелой ситуации?
3: Прежде всего, все ресурсы нам дает Господь Бог. Только Он может дать утешение, только Он может дать поддержку, только Он может показать путь выхода и самой, может быть, даже безвыходной ситуации. Потому что Он есть начало, и Он есть конец. И очень важный момент, что последнее слово всегда за Богом, а не за смертью.
2: Спасибо. Если вы нуждаетесь в молитвенной и духовной поддержке, для вас работает бесплатная горячая линия. Позвоните прямо сейчас по указанному номеру на вашем экране, и наши консультанты ответят на ваш любой вопрос и помолятся о вас. И прямо сейчас мы узнаем, чем же закончилась драматичная история семьи Николаенко.

0: когда я очнулась после реанимации, я услышала такие слова. «Валерия, ты в бородянской травматологии. Ты в шоковом состоянии. Своей сестре можешь больше не звонить, ее нет».
1: С этих слов началась новая жизнь Валерии. Жизнь, с которой нужно было смириться. Хотя это было непросто.
0: Мне нужно было решить многие для себя вопросы. Как я дальше буду жить? Что я буду делать? Как мои близкие, как мои родные? Буду ли я опять нормальным, здоровым, ходячим человеком? Все это нужно было внутри себя переварить. Мне было очень больно.
1: Так же, как и ее муж, Валерия задавалась вопросом, почему это произошло, за что?
0: Это вопрос, который приводит сердце в состояние безысходности, в состояние, когда ты перестаешь видеть будущность и надежду. Ты или остановишься и начнешь просто оплакивать ту жизнь, которая у тебя была, или же ты просто найдешь в себе силы сказать, если Бог допустил эту ситуацию в мою жизнь, и я осталась жива, значит, я нужна в этой жизни. Значит, я еще кому-то нужна. И вот когда ко мне пришла такая ситуация, я все-таки ухватилась за то, что я лучше буду молиться, я буду верить, я буду надеяться, как всегда, что мне поможет Бог.
1: С момента аварии для семьи Николаенко наступил их личный час Х. В этом испытании их вдохновляла не только вера, но и постоянная поддержка друзей.
0: В чем есть преимущество человека верующего, человека, который ходит в церковь? Он может попросить многих людей помолиться, когда у тебя приходит сложнейшая, труднейшая ситуация.
2: Мы сразу смс-ки разослали по интернету, кто можно, может быть, это. Мы разослали всем, что у нас такая трагедия. Поддержите нас в молитве. И все люди откликнулись. Все.
1: Как утверждает женщина, эти молитвы помогали ей переносить боль и не терять надежды.
0: У меня не было депрессии. Это видели сотрудники медицинского учреждения, которые работали, что у меня не было депрессии.
3: Она даже співала. Валерія сама була в такому стані хворобливому, і вона співала. Давайте я вам заспіваю. І вона співала, знаєте, людина перемагає піснею, має перемагати, вона перемагає. Валерія це знала.
0: І я понимала, що это не мое. Просто человек, вот в себе родить оптимизм, он не может. Я понимала, что это та вера, которую я называю сокровенная вера в Бога, та надежда, которая держала мое сердце вот в этом состоянии, что у меня не было разочарования.
1: Через 3 недели после первой операции Валерию отвезли домой. Теперь ее постоянным местом пребывания стала кровать, а постоянным помощником – муж.
2: Я говорю, какое счастье, что я могу за тобой ухаживать, что я могу тебе послужить. Какое это счастье. И она плакала, и я плакал. Потому что как-никак, но все-таки Бог оставил ее в живых.
1: Впоследствии Валерия перенесла 2 сложные операции, которые, к сожалению, не гарантировали полного выздоровления. Но Николаенко доверили свою судьбу Богу. И в конце концов стали свидетелями настоящего чуда.
0: Я могла быть лежачим человеком, что и было определенное время. Потом была инвалидная коляска, что было определенное время. Потом были костыли, и потом я стала на свои ноги. Через 5,5 месяцев, это факт, я села на велосипед, и я поехала.
2: И молю Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь. И знаете, скажу, слава Богу, что Бог не услышал этой молитвы. Он поставил мне жену совершенно здоровую.

0: Это на самом деле настоящее чудо и милость Божья, когда ты почти что потерял своего любимого человека, и Бог тебе возвращает его обратно. И не инвалидом, а здоровым человеком, который может продолжать жить с тобою и делиться с тобой всеми радостями жизни. Андрей, какие шаги человеку нужно предпринимать в жизни, чтобы иметь такое чудо?
1: Но это свидетельство очень четко показало главные моменты. Что перед тем, как случилась эта катастрофа в их жизни, в семье Николаенко, они духовно были готовы, потому что они уже имели отношения с Богом, они примирились с Богом, они прекрасно знали Писание. И поэтому, когда эта трагедия произошла, вот Станислав, он в молитве понял, что нужно не спрашивать у Бога, кто виноват и за что это произошло, а для чего это. И когда Валерия пришла в сознание, она понимала, что помощь она может найти только в Боге. И произошло это чудо. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо предпринять любому человеку, прежде всего, примириться с Богом. Второе – это возрастать в личных взаимоотношениях с Богом, изучать Слово Божье, знать обетование, которое Бог дает для всех своих детей, и не унывать, когда происходят подобные ситуации, а в любой момент призывать имя Иисуса Христа, благодарить Бога. И очень такой важный момент. Вот Станислав говорит, я, говорит, молился хотя бы об одном, чтобы моя жена осталась жива, и даже пусть она будет в инвалидной коляске. Но Бог сделал гораздо больше. Он просто восстановил ее физически. И вот и мне вспомнились такие обетования, которые апостол Павел, он говорит, что Бог может сделать несравненно больше в нашей жизни того, о чем мы просим или о чем мы даже думаем. Важно просто молиться, доверить свою жизнь в руки Бога.
0: Андрей, когда происходит в жизни человека такая трагедия, то она неизменно сопровождается очень сильным чувством вины, что это можно было как-то избежать, а я виноват в том, что это случилось. Как человек может с этим чувством бороться? Что ему сделать в такой ситуации?
1: Обычно люди, которые не знают Бога, они пытаются избавиться от чувства вины, обвиняя других. Но обвиняя других, тем самым они попадают в порочный круг страданий. То есть они обвиняют ближних своих, что это произошло, или чужих людей, но исцеление сердца не происходит, потому что они постоянно начинают проигрывать эту жизненную ситуацию в памяти своей, думая, что надо было по-другому поступить или так далее. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга страданий, что необходимо? Примириться с Богом, осознать свою роль и участие в этой проблеме. Потому что, что бы ни произошло, все равно есть определенная доля вины у каждого участника. Да? И осознать свою роль, прийти к Богу, помолиться и покаяться, что мы жили без Бога, что в тот день, когда это произошло, мы не молились, чтобы Бог хранил и благословил этот день, и просить у Бога прощения. И вот только Бог способен исцелить сердце и убрать это чувство вины, потому что Иисус взял на себя весь наш грех. И тогда происходит так называемый заветный обмен. Бог забирает это чувство вины, дает прощение.
0: А как поступать родственникам такого человека, который пострадал в аварии? То есть этот человек, например, казнит себя в сердце, и родственники видят его страдания, но не знают, с какой стороны подойти к этому человеку. Что вот можно им порекомендовать?
1: Прежде всего, конечно, не пытаться учить жить как надо, потому что, как сказать, мы бывшая страна советов, и все умеют давать советы. И когда у человека серьезная проблема, советчиков можем много найти. Но в эти минуты необходимо просто сопереживать человеку, потому что и так он находится в сильной духовной борьбе. Вот чувство вины, проигрывание эту ситуацию, кто виноват, кто прав, кто не прав. Поэтому, прежде всего, необходимо поддержать этого человека. Просто эмоционально. Вот, читая книгу Иова, когда с ним произошли такие вот ситуации, все проблемы обрушились в его жизнь, пришли его друзья, и написано, что они просто сидели с ним, разодрав одежды, и молчали несколько суток, ничего не говорили. Поэтому, прежде всего, родственникам необходимо сопереживать, поддержать человека, чтобы он не впал в уныние, в депрессию, поддержать, что есть возможность восстановиться, есть новые перспективы, есть новые возможности, жизнь продолжается, необходимо бороться.
0: У верующего человека, например, когда он попадает в такую ситуацию, может возникнуть такой вопрос, что это может быть в результате какого-то греха, который я сделал, и вот теперь меня какая-то кара Божья постигла. Всегда ли это происходит как результат какого-то греха? Или есть, как Библия отвечает нам какие-то
1: ответы? Не всегда. Прежде всего, да, да. Бог наш любящий Отец. И если мы искренне к Нему приходим, если мы в чем-то виноваты, Бог обязательно откроет это. Но откроет для чего? Чтобы мы могли исправиться. Потому что Бог не загоняет нас в угол таким жестким обличением. Бог хочет, чтобы мы духовно росли. Поэтому если есть в чем-то наша проблема, Бог обязательно это покажет. И даст силы примириться с людьми, попросить прощения, покаяться. Если этого не происходит, Бог не показывает, то не надо копаться в этих вещах. Необходимо просто славить Бога, благодарить Бога, как вот было вот в этом сильном свидетельстве, что вначале Станислав пытался найти виноватых, но потом Господь сказал, не надо этого делать. Он стал просто, доверил жизнь своей семьи в руки любящего Бога Отца. И они получили ответ.
0: Спасибо. И прежде чем мы с вами помолимся за наших зрителей, я бы хотел сказать, что, друзья, Бог никогда не даст нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Я могу сказать от своего имени, что несколько месяцев назад я также пережил серьезную катастрофу и также попал в аварию. И в моей голове тоже было много вопросов о том, почему же это произошло. Но чем больше я проводил время с Богом в молитве и размышлял по этому поводу, тем я четче для себя понимал, что это должно было произойти. Бог посылает нам испытания, а мы их проходим. Поэтому, принимая решение пройти через очередное испытание, определитесь, каким образом вы

0: хотите его пройти? С Богом или без Него? Я знаю, что если вы пройдете это с Богом, то вы научитесь намного большим вещам, намного более глубоким вещам, и выйдете победителем из этой ситуации. И сейчас мы готовы помолиться за тех, в чьей жизни случились какие-то катастрофы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за каждого нашего телезрителя, у которого сейчас критические моменты в его жизни. Кто-то попал в больницу, кто-то попал в аварию, кого-то ждут судебные разбирательства по поводу аварии. Господь, я прошу Тебя, чтобы они в этих ситуациях не унывали, Господь, но чтобы они пришли к Тебе в смирении и в молитве, Господь, чтобы они свои жизни предоставили в Твои любящие руки, уповая, что Ты, Господь, можешь сделать несравненно больше, чем они думают или о чем они мечтают. Боже, пусть они смирятся, Господь. Пусть они не боятся, Господь. Но так же, как в этой семье, находясь в самых сложных ситуациях, они прославили Тебя и провозгласили Тебя своим Господом и Спасителем. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Андрей, спасибо, что сегодня были с нами в программе и ответили, я думаю, на многие сложные вопросы некоторых наших телезрителей. Я также хочу сказать, что если у вас дополнительные вопросы, у вас есть возможность задать их Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты телефонной линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Так что звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас с обещанием от Господа. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницею правды моей.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема наша сегодняшняя называется так: «Где родился, там и пригодился». Мы коснемся, наверное, такой непростой темы, вопрос миграции. Но мы будем говорить не о тех мигрантах, которые приезжают к нам, мы поговорим о нас, как о мигрантах. Да, всегда так получается, что из тех регионов, из тех мест, где чуть-чуть посложнее, чуть похуже, люди едут туда, где, конечно же, чуть получше. Наоборот, не бывает. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Поэтому, конечно же, если где-то в Азии чуть сложнее жить, то мы видим здесь, в Российской Федерации, мигрантов из Азии. А вот если поедем в Европу или в Америку, мы там увидим других мигрантов с европейскими лицами, говорящих по-русски. Да, то есть много наших соотечественников уезжают в поисках лучшей жизни, в поисках больших возможностей. Я не знаю, я хочу задать вам первый вопрос. Ну, во-первых, как вы думаете, правы ли эти люди? Правы ли те, кто ища лучшей жизни, ну, так скажем, своими именами будем называть, правы ли те, кто ищет лучшей жизни и уезжает туда, где есть возможность ее найти? Или они должны трудиться на благо Родины, быть патриотами и никуда ногой? И вообще, какие, по-вашему, могут быть причины оправдательные для того, чтобы человек оставил свою Родину и эмигрировал, как вы считаете? Я понимаю, что два вопроса тут получилось как бы вместе, но давайте остановимся вот на втором вопросе. Попробуем на него ответить. Какие могут быть причины оправдательные, вот с вашей точки зрения?
1: Мне кажется, нельзя запрещать человеку ехать куда-то для осуществления своей мечты. Допустим, человек родился где-то в селе, в глухом, да, и единственной возможностью заработать денег там, это будет какая-то агросфера, там, на поле работать, там, может быть, дойти до директора колхоза местного и все. А он прирожденный художник, и душа у него, как говорится, требует смены пейзажа. Или, допустим, он видит в себе задатки фотографа, его мечта поесть по всему миру, сфотографировать что-то, почему бы нет? Вдруг он действительно будет в скором времени каким-то великим художником или фотографом, откроет миру то, что он увидел в своих поездках. И вторая причина — многие люди испытывают какие-то проблемы со здоровьем. И уже врачи им рекомендуют: переедьте в другой климат. Здесь вам нельзя оставаться, иначе вы погибнете.
0: Да, но, знаете, мне приходят на память очень многие прославленные российские русские художники, которые писали такие прекрасные картины наших отечественных пейзажей. А почему этот человек не может стать фотографом выдающимся или художником, или даже поэтом у себя? Дом, например, Есенин, человек, который вышел из очень простого дома. Да? Ну вот, пожалуйста, гений. Самородок земли русской. Почему другие уезжают для того, чтобы чего-то добиться и стать кем-то великим? Почему уезжают именно за границу? Почему только так?
1: Я знаю, что во время революций в начале 20 века многим людям, ученым, стремящимся к каким-то открытиям, как лучше сделать человеческую жизнь, им просто не давали возможности здесь, в Советском Союзе. А за границей у них было все. Там им давали средства, давали возможности, их не ограничивали.
0: Знаю, что... А сейчас же политически, мне кажется, таких препонов никто не ставит в развитии ни одному человеку, даже в самой глухой деревне.
1: Мне кажется, что это видимое, потому что всегда есть общество, которое говорит: нет, подожди, мы не готовы к тому, что ты будешь художником или строителем. Мы готовы принять себя там.
0: У всех есть
1: одним.
0: Вот все идут, все так живут, и ты должен жить так. Пожалуйста, кто еще хочет высказаться по этому вопросу? То есть какие есть оправдательные вот такие моменты?
2: Ну, я вот, признаюсь, я хочу уехать куда-нибудь. Вот. Ну, я не то чтобы вот навсегда, но я вот я хочу просто вот окунуться в другую какую-то культуру. Что-то новое, ну, пожить вот в этой обстановке, новые люди, новое отношение к тебе, как-то к другим.
0: У меня есть для тебя предложение.
2: Я согласен.
0: Если ты отъедешь... Да? Замечательно. Если ты отъедешь на 200-300 километров от Нижнего Новгорода и поселишься в глухой марийской деревушке... ты окунешься в совершенно другую культуру, поверь, реально, там другой язык, там другие обычаи, все другое.
2: Нет, не хотелось бы.
0: Почему? Там, где хотелось бы, туда, где есть интернет.
2: Подавишь, нет. Не обязательно Америка, ну просто вот, ну интересно, интерес такой просто есть и все.
0: Ну вы на меня не обижаетесь, вы понимаете, что моя задача вас немножко провоцировать, так сказать, поэтому высказывайте, как вы думаете, да, то есть желание познакомиться с иной культурой, как оправдательный мотив, ну так скажем, ты даже говорил не о миграции, да, ты говорил именно о путешествии, об ознакомлении, не то чтобы вот именно все здесь бросить на родине, уехать куда-то жить, а именно познакомиться с новой культурой, да, я правильно?
3: Знаете, я сам человек, который приехал сюда в Россию с другой страны, с Молдавии. Вот, сюда приехал учиться и в будущем дальнейшем остаться здесь жить, работать, может, и так далее. Вот, то есть причина, по которой я сюда приехал, это невозможность там на месте реализовать свои возможности или там, например, иметь такую же нормальную работу или просто нормально жить, как здесь. Допустим, я им не сказал, что там у меня не было возможности получить образование хорошее. Вот, просто много факторов играли роль свою. То есть, когда человек выбирает куда-то поехать, он в основном, если он руководствуется каким-то, ну, не от своими амбициями, там, желанием, вот, на самом деле можно реализовать свои таланты где там, где угодно. Просто есть некоторые нюансы, обстоятельства, которые тебе мешают. Например, там, нет невозможности работы, там, плохая экономика и так далее. Потому что у меня много друзей здесь, которые приехали из Африки, из Кении, допустим, да, учиться здесь. Вот, вроде бы климат у них там, ну, жаркий, хорошо, это мы привыкли говорить, что в Африке люди живут бедно, на самом деле там есть очень хорошие развитые страны, и я вот общаюсь с этими людьми, они говорят, да, у нас классно, но у нас, говорит, очень дорогое образование, то, которое мы можем здесь получить, такого же уровня, очень дешево оно получается здесь, чем там, поэтому... Как бы разные причины могут возникнуть, почему там.
0: А они, вот могут... твои друзья, они планируют остаться здесь, строить?
3: Нет, не планируют.
0: Они планируют вернуться.
3: Они планируют вернуться.
0: Какие странные молодые люди.
3: Во-первых, им очень холодно здесь. Они говорят, very, very cold. Они говорят, прям совсем, они не выдержат этот климат. Но они, то есть, у них есть цель получить здесь образование. Вот, и они ее достигают.
0: Ну, интересно, интересно. Ты что-то хотел сказать?
4: Ну, возможно, в других странах, когда люди переезжают, у них другие законы, другие правила жизни, которые там им больше нравятся, чем здесь, допустим. Да, то есть им там легче жить, им там легче обустроиться, там им комфортнее.
0: Ну, неужели все вот это стоит того, чтобы родину оставить?
3: А никто не заставляет родину оставлять. Ну, совсем.
0: Мы возьмем с собой.
3: Я, например, приезжаю на родину каждый...
0: Немножко землицы.
3: Каждый год, раз-два я езжу на родину.
0: Можно было бы столько сделать для своего родного села, для своего родного города, для своей родной земли, для экономики, для людей. Если ты поехал за границу, там получал образование, вернулся на родину, но ты же выбираешь остаться там, вот где больше возможностей, где проще. Я вот хочу, знаете, что сказать, на что обратить внимание. Во-первых, Конституция всех стран, о которых мы говорили, гарантирует что? Свободу передвижения. Никто никогда не имеет права осуждать тех людей, кто совершил миграцию, кто уехал, кто переехал, потому что мы с вами там не жили в тех местах и не бывали там, откуда приехал тот или иной мигрант, тот или иной человек. Если там мы встретились с мигрантом на улицах Парижа или Нью-Йорка, мы не были на его месте, поэтому мы не знаем, что его побудило и так далее. В любом случае, каждый строит свою жизнь сам. Еще раз говорю, вы на меня не обижайтесь, я просто вас провоцирую на дискуссию, на диалог. Как я себе это представляю? Есть страны, где, ну и до сих пор они есть, где люди лишены любых человеческих прав. Любых человеческих прав лишены. И как им, как не бежать оттуда человеку, где тебе за твой путь, который ты выбрал, грозит или там тюрьма, или смерть вообще, и у тебя нет никаких возможностей. Вот, например, из истории исторически. Я хочу вспомнить так называемых группу людей, которых сейчас называют отцами-пилигримами. Знаете, кто это такие, о ком речь идет? Это люди, которые основали первый штат в Америке, штат Вирджиния. Туда высадились первые колонизаторы, первые переселенцы. Кем они были? Это первые поселенцы, которые прибыли для создания новой колонии в Северной Америке. Это Плимутские колонии. Плимутские колонии. Так вот, колония была основана в 1620 году. И что двигало этими людьми? Они находились под постоянным гнетом, они искали религиозную свободу. Они вначале были, они были выходцами из Англии, но они путешествовали по всей Европе. Даже в протестантских странах эта группа христианская не могла найти место, где им было бы позволено свободно исповедовать религию так, как они этого хотели, так, как они это понимали. Они были лишены этого права, то есть их дети не имели возможности учиться, они не имели возможности нормально зарабатывать, но причина была не в том, что все так жили, а в том, что именно общество их выкинуло за борт, потому что они были других убеждений. Они были лишены всех своих человеческих прав. И вот они сели на корабли, они знали, что там в Америке нету пока государственной власти, которая могла бы на них давить. Они туда переехали и организовали фактически свое государство, где был принцип религиозной свободы. И сам Иисус Христос, говоря о таких ситуациях, говорил, что люди могут менять место своего жительства. Вот посмотрите, как он это говорил. Евангелие от Матфея, 10 глава. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другом, в другой». То есть, если вы как христиане, вы хотите оставаться христианином, или ну, у вас любое может быть другое убеждение, но за это убеждение вы подвергаетесь прессингу, вы подвергаетесь угрозам, подвергаетесь гонению. Иисус говорит, бегите в другой город. Миграция, мигрируйте, вот вам выход. Да? То есть, вот, как бы так сказать, библейское обоснование такой миграции. Библейское обоснование миграции. Но есть места, где трудно жить, трудно себя реализовать, но в принципе возможно. Но в принципе возможно. И вы уже говорили, вы выражали свое мнение о том, что даже как бы в такой ситуации есть причины, когда люди могут мигрировать, уехать куда-то, где лучше, например, вопрос здоровья, да, там, вопрос невозможности получить образование, человек едет за хорошим образованием в другую страну. Но вот что важно помнить, Если тебя мотивирует, просто поиск более легкой жизни, наверное, это не совсем правильно. Ну, не знаю, согласны вы со мной или нет. Вот, пожалуйста, скажите теперь, вот после моего монолога такого длинного, что вы об этом думаете. То есть, если ты просто ищешь чуть более легкой жизни, чем та, которая вот была на твоей родине, то это не совсем правильно. Вы согласны со мной или нет?
4: Я бы хотела сказать несогласие, да. Потому что бывают такие действительно возможности у людей, допустим, повышение по карьерной лестнице. Угу. Они много чего добивались, им предложили работу в другом городе, и они могут себя там очень хорошо реализовать, и они готовы действительно оставить здесь город, свое место жительства, и переехать, даже если есть семья, то переехать вместе с семьей в другой город. Почему бы нет?
0: Хорошо, пожалуйста, Леш.
3: Мне кажется, этот принцип такой. Ну вот человек, даже вот взять пример. Я начинаю учиться на одном факультете в университете. И принцип мне нравится, но я даже не попробовал, как оно будет дальше. Я смотрю, что там вот есть такой другой классный факультет, и там ребятам хорошо и классно, они радуются. И я уже не знаю, что будет здесь, и вот что меня ждет здесь, я уже хочу туда, а так вдруг уже лучше. Вот. Потому что многие принимают решение поменять что-то просто из-за нежелания что-то предпринимать здесь, на этом месте. Или в чем-то расти здесь. То есть просто не за желание какие-то силы приложить. Из-за лени там, и так далее. Поэтому так же самое, когда люди хотят переехать, например, если, конечно же, угнетают обстоятельства. Если там государство

0: не позволяют тебе никуда дергаться. Если там все схвачено в плане экономики, ты не можешь ничего своего...
1: Нет свободы.
0: Нет свободы. Конечно, когда такие обстоятельства, то стоит подумать, это, может быть, стоит поменять место жительства. А если тебе ничего не мешает, и ты просто ищешь простых путей, более простых, самых простых, это значит меньше работать, чтобы больше платили, да, как говорит. Вот, тогда я нет, это хорошее, конечно.
2: Никто не принцип, против никто такого, не против. В принципе, да.
0: Да.
2: Например, если... поехать, если в Англию, я знаю, что, и по этому поводу много и написано, и снято документальных фильмов, тебе выгоднее не работать мигранту, чем работать. Потому что когда ты не работаешь...
0: Пособие по безработице у них больше, чем обычная зарплата.
2: Чем обычная зарплата. И кто на это не согласится? Ага, заставили ему человека задуматься.
0: Здесь уже желающих, мне кажется, появилось.
3: А я хотела дополнить по поводу возможности выезда за границу. Многие же уезжают, выходя замуж за иностранца, например, или выбирая себе жену за границей, да? То есть все-таки хотят, многие причем хотят выйти замуж и уехать из страны. И это разве плохо?
2: Я не знаю, я не могу сказать, плохо это или хорошо. Мы просто с вами думаем о том, что действительно нами движет при этом. И всегда ли... Да, если... Нет, но если речь идет о любви, если речь идет о создании семьи, ну а какие могут быть тут вообще вопросы? Но... Ну, а если так честно, вот как вы считаете, вот в таких случаях, вот как вы привели, там большую часть действительно искренняя чистая любовь двигает или какие-то иные мотивы, вот как вы считаете?
3: Ну, в каких-то случаях любовь, а в каких-то возможность уехать, потому что просто тяжело
2: уехать,
3: жить, да, и хочется жить более благополучной семье, допустим.
2: Да. Да, я знаете, я где-то, наверное, ну, это было, наверное, с полгода назад на одном форуме прочитал такое излияние души одной девушки. Она приехала из Англии, и она приехала в свой родной поселок на Украине где-то. Захотела очень сходить на речку, там, где прошло ее детство. Там камыши, там речка течет, там красота, воздух. И собрались все ее родственники, они вместе туда пошли, на это место. И она сказала, я посмотрел там на цивилизованное общество, я приехала к себе домой, и, может быть, я раньше, говорит, этого не видела, но что я заметила? То есть на камышах висят пакеты с мусором, там вот грязь какая-то кругом. И когда мы там поели, я принципиально, пишет она, собрала все в пакетики, взяла, чтобы это все унести. Но забыла. И моя мама, говорит, она там все это повыбрасывала, вот, без зазрения совести. Потом сказала, ты что переживаешь, как бы тут у нас так принято, ты просто уже забыла. И вот и она пишет, дорогие мои соотечественники, поэтому я вам больше не верю. Не плачьте, что вы плохо живете. Вы сами в этом виноваты. Потому что там, где хотят, чтобы было чисто, чтобы было аккуратно, чтобы было качественно, люди это делают сами, своими руками. И для этого не обязательно, чтобы был большой государственный бюджет или чтобы у города был большой бюджет, чтобы граждане не мусорили хотя бы под ногами или не портили и не выбивали ногами двери своих подъездов. Для этого не обязательно, чтобы город имел большой бюджет. Ну, это вот к тому, что мы, в принципе, можем хорошую жизнь создать и там, где мы есть, даже если мы относительно не богаты. Пожалуйста. Да, конечно.
4: Вот дополнить, если к этой истории, она говорит, что это от нас все зависит. Бывает, люди хотят создать вокруг себя хорошую атмосферу, и чтобы было везде порядок, и начинают это выполнять, а остальные люди это не делают, и даже не заинтересованы в этом. И получается, большинство, кто тоже из-за этого же уезжают, они уезжают из-за того, что люди, которые их окружают, не понимают и не стремятся к тому же.
2: Да, ну тут, конечно, безусловно, невозможно не согласиться. Это относится к вопросу ограничения свободы. Какая разница, кто мою свободу жестко ограничивает? Государство через какие-то свои законы, как это было вот с теми же самыми отцами-пилигримами или многими протестантами, которые мигрировали в Америку в 17 веке. Или это происходит просто потому, что в обществе такое настроение? И, конечно, когда даже просто в самом обществе настроение, душащее свободу, то не мигрировать и не убежать, нельзя. Ну а если тебя ничего не душит, а ты просто ищешь более легкой жизни, то опять же, я возвращаюсь к вопросу, насколько это правильно, и что вы об этом думаете? Ну, вы многое сказали очень полезного, очень правильного.
0: Не знаю, как Аня сказала, я

0: на тебе это когда-нибудь уже наскучит или когда-нибудь надоест, и ты заходишь куда-нибудь...
1: В какое-то общество, где ценят, где такие же ценности, вот как у тебя. Ну вот, с одной стороны, все очень логично, с одной стороны, все очень правильно. Ну, я с этим не согласиться не могу. И как сам отец, у меня растут дочери, я, конечно, бы хотел, чтобы они в свободном обществе росли, где они могут развиваться, где у них будут большие возможности и так далее. Это все правильно. Но вопрос теперь как христианам. А на нас, как на христианах, не лежит ли особая ответственность передавать и транслировать наши ценности, воспитанные Библией, в общество, в котором этих ценностей нет? И правильно ли, если христианин, а теперь я как бы углубляю свой вопрос, а если христианин, который чувствует, что ему тяжело по этим принципам жить, ему тяжело полностью жить такой жизнью, какой бы он хотел жить, потому что Евангелие поднимает уровень жизни человека на очень высокий уровень, на очень высокий уровень, надо сказать. И поэтому вместо того, чтобы подавать пример, как ты говорил, продолжать вот, постоянно это делать, вместо того, чтобы делиться с другими своим пониманием ценностей, образа жизни, правильного, качественного, хорошего образа жизни, вместо этого ты едешь, ищешь место в мире, где вот эти библейские ценности лучше принимают, и ты едешь туда. А вот вопрос как к христианам, а христиане имеют ли право на миграцию в такой ситуации или нет?
2: У меня такое чувство в последнее время, что христиане — это такие люди, которые сидят, должны дома сидеть и четко выполнять определенные пункты, никуда не выезжать и с такими-то людьми не общаться. Ну, я думаю, христиане — такие же люди и также имеют право ездить в другие города. Если смотреть учеников Иисуса, они также ездили по другим городам и проповедовали. Почему и мы должны только сидеть у себя там дома и не выезжать никуда?
1: Вот я каждый раз, когда я встречаюсь с братьями или сестрами, которые мигрируют в Америку христианами, они говорят, что мы там будем благовествовать. Я ж пастор, служитель, и спрашиваю, мы там будем благовествовать, мы там будем разносить книги, мы там будем тоже проповедовать Евангелие, там тоже люди, которые нуждаются в проповеди Евангелия. Но опять же, если мы отъедем на 50-100 километров от крупного города, мы там найдем столько язычников, которые сегодня тоже нуждаются в проповеди Евангелия. Не думайте, что я кого-то осуждаю, не думайте, что я хочу как-то серьезно там изменить чьи-то там планы или еще что-либо, да, или мировоззрение чье-то. Просто задаю вопросы, задумайтесь о них. Ну, лично мне кажется, вот это моя личная позиция, что я чувствую, что я вот несу ответственность вот за эту землю, за этот народ, за этих людей. Можете не разделить вот этого чувства. Может быть, именно мне это поручено. Может быть, кто-то еще то же самое почувствует или чувствует. И, конечно же, я ни в коем случае не имею права осуждать тех, кто думает о том, чтобы куда-то поехать. Я этого не делаю.
3: Я считаю, что каждый христианин должен начинать с того места, где он живет. Мои друзья рассказывали, что они однажды поехали отдыхать на природу, и когда они приехали, увидели нашу действительность российскую, они убрались за собой, чем вызвали интерес со стороны тех, кто отдыхал. Отдохнули хорошо, после себя убрали, и еще имели беседу с теми людьми и оказали на них доброе влияние. Мне кажется, это истина. То, что должен делать каждый
1: христианин. Мне кажется, что христиане в этом отношении, когда мы говорим вот сейчас о миграции, о переезде, мне кажется, что христиане, они больше ответственности несут даже, чем простые граждане, за свою землю, за свой народ, за своих соотечественников. Да, Богдан?
4: Я думаю так. Верующему человеку, чтобы уехать куда-то, ему надо подходить к этому вопросу с молитвой и спрашивать волю Бога. Если, если на то есть воля Бога, то он обязательно уедет оттуда, откуда хочет уехать. Если на то нет воли Бога, то если он уедет, он вернется и вообще не уедет. Вот. Ему надо думать.
1: Да, если ты христианин, ты должен искать волю Божию в решении.
5: Я хотела добавить, что если человек верит в Бога, это не значит, что он не имеет каких-то других еще целей, как, вот, например, проповедовать. Например, если это человек, который имеет большую семью, или хотел бы иметь там свой дом и семью, но имея какую-то профессию, которая здесь не реализовывается, да, он может также, мне кажется, хотя он и верит в Бога, поехать в другую страну, где ему будет более комфортно реализовывать свою профессию, но там же оставаться

0: христианином хорошим и там же проповедовать.
1: Спасибо.
2: Я вот хотела сказать Богдану, там, да, волю Божию узнавать. Порой Бог нам сам дает выбор, или туда поехать. Или ехать, или оставаться совсем, да. И, ну, да, воля Божия определенно может нам открыться. А порой воля Божия открывается в нашем же выборе, когда, ну, когда мы сами принимаем решение.
1: Потому что мы свободные личности. Пожалуйста.
3: Я хотела добавить еще к Юльному ответу, потому что почему бы нельзя соединить приятное с полезным? Ну, уезжая куда-то в другую страну, ты вроде бы делаешь приятное для себя, но тем не менее ты можешь и там проповедовать.
1: Да, вы знаете, что распространение знаний о Боге, об Иисусе Христе не только устами нашими, не только через такую там публичную проповедь, через распространение книг там происходит, но через нашу жизнь, через то, как мы живем, как мы относимся к своим обязанностям, как мы строим отношения. И если я христианин, я так считаю, и я вырываюсь из моего естественного контекста, в котором я вырос, в котором я родился, и вместо того, чтобы оказывать вот это доброе влияние через всю свою жизнь, через свою личность христианскую, воспитанную Иисусом Христом, вместо того, чтобы оказывать это доброе влияние на людей, которые мне близки, и которые мне понятны, которым я понятен, и ищу при этом чуть получше жизнь, чуть лучшего материального обеспечения, мне кажется, такой христианин, ну, не до конца, наверное, не до конца правильно понимает свой христианский долг. Но это мое мнение. Я вам его навязывать ни в коем случае не хочу. Хочу только напомнить одно, что Иисус Христос сказал, это очень важно помнить, когда мы говорим о миграции, об этом, обо всем. Иисус Христос сказал, жизнь человека не зависит от изобилия имения его. Это сказал Иисус. И сам Иисус был родом из Назарета, о котором говорили, что оттуда ничего доброго выйти не может. Это было трудное место для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться. Но это преодолимо. Но это преодолимо, когда мы понимаем свой долг, когда в нашем сердце живет Бог и любовь к людям.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия. И это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывная бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. Двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, в те дни 25 или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в двухлетнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко, в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу.

0: городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили оружие, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
1: А это макет?
0: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
1: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
0: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
1: Да, много в этом истории.
0: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
1: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
0: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь, она ведь не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит... И я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
1: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
0: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. Я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
1: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в 2 очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. И в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
0: Птеродактиля.
1: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
0: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Но я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
1: Да, да. Да, основные детали были правильные.
0: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.

0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей. Потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, «На чем сейчас работает Боб?» Он ответил, «На 3-метровой статуе Джона Уэйна». И она говорит, «О, такой рост он был и в жизни». Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел... И он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
0: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
1: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были 2 сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладно, и решив об этом

0: Узнай, просто спроси у него: «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил: «О, нет. Я просто впервые увидел своего отца после его смерти».
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лэндри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
0: И он спустился с кровати.
1: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
0: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
1: Да, и в дополнение к этому, Том Лэндри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал: «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали: «Но ты уже знал его». Он сказал: «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
0: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
1: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
0: Человек в шляпе.
1: Так и называется это?
0: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
1: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
0: Но это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделают такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
1: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет что-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр, или в 2 метра.
0: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. Вначале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
1: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
0: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
1: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
0: И это верно.
1: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

А сейчас один из самых важных законов – закон царства. Закон царства гласит: «В растущих церквах другие общины не воспринимаются как соперники или конкуренты. Верующие стремятся к единству с теми, кто придерживается одних с ними взглядов по основным вопросам христианского вероучения, вместе молятся, поклоняются Богу, общаются и на уровне руководителей также оказывают практическую помощь, тем самым являя миру свидетельство о Христе». О чем здесь идет речь? О том, что не только вы не являетесь центром Вселенной, но и ваша церковь тоже не центр Вселенной. Что если предположить, пока только предположить, что так много разных церквей существует из-за того, что Бог хочет спасти самых разных людей? Что если другие церкви нам не конкуренты? Я говорю о церквах, придерживающихся Писания, верящих в спасение благодатью через веру, придерживающихся основных исторически сложившихся доктрин. Но в то же время у них может быть разный стиль поклонения, разные взгляды на второстепенные, хоть и важные богословские вопросы, разные служители и разные подходы к служению. Ведь люди в мире тоже очень разные, с разными характерами, цветом кожи, этническими особенностями, и, может, всех их и не привлекает один и тот же стиль богослужения. Что, если мы перестанем считать себя единственной церковью, поставленной Богом в нашем районе, но будем видеть себя как одну из церквей? И представим, что Бог желает видеть сотрудничество между разными библейскими церквами в выполнении важнейших задач. Что, если мы перестанем строить церкву в одиночку и думать, что если кто-то перешел в другую церковь, значит, мы его потеряли, потому что это другая церковь, наш конкурент? Позвольте привести пример. Представьте, что вы плывете в очень большой деревянной лодке, где вместе с вами находятся сотни людей. Но, к сожалению, в этой лодке множество маленьких дырочек, и понемногу в нее проникает вода. Сначала воды по щиколотку, потом уже по колено, а мы все сидим на своих местах и понимаем, что тонем. Как вы думаете, сколько людей должно взять ведра и начать вычерпывать воду из лодки? Все, правда? Мы с вами живем в мире, тонущем в аморальности и хаосе. В университетах по всему миру уже учат, что абсолютной истины не существует. Мир так стремительно меняется и обращается против Бога. Так неужели вы хотите оградить свою часть лодки и сказать: «О, я ни за что не стану вычерпывать воду рядом с этим человеком. У них на служении используются электрогитары. Не хочу вычерпывать рядом с ним. У них используют орган». А эти люди по-другому рассматривают вопрос духовных даров. А эти – вопрос крещения. Имеем ли мы право на собственные убеждения по этим вопросам? Конечно. Но я думаю, сегодня нам всем нужно рассматривать себя как миссионеров. Нам нужно думать, в чем цель нашей миссии, в чем мы можем согласиться, не нарушая основного вероучения, и как нам лучше сотрудничать друг с другом. И я хочу предложить вам несколько радикальных способов такого сотрудничества. Ведь если спросить обычных пасторов в разных странах мира, «Любите ли вы других пасторов теле Христом?», ну что они ответят? «Конечно! Вот только не люблю пастора соседней церкви». Мы любим всех, кроме своих соседей, не правда ли? А если их церковь стремительно растет, значит, они слишком вольно трактуют Евангелие, они не учат более глубоким истинам. Они только и стремятся, что угодить людям. Как только мы начинаем сравнивать себя с другими, в нас берут верх предрассудки. А все это из зависти и гордости. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне очень нравится пример с лодкой. Если у кого-то рядом со мной большое ведро, и он вычерпывает больше воды, то я вряд ли этому огорчусь. Наоборот, я буду очень рад.
И если у меня ведро поменьше, хоть я и стараюсь изо всех сил, но у него ведро больше, что ж, в Библии сказано, что я должен почитать и уважать братьев и радоваться с теми, кто радуется. И даже если я не согласен с ними по некоторым вопросам, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о проповедниках, у которых были неправильные мотивы, но он на них не злился. Наоборот, он радовался. Какая разница? Главное, что проповедуется Евангелие. В этом суть закона царства. Пожалуйста, откройте Библию на послании к филиппийцам 2:3-4. Это знакомый отрывок. Многие из пасторов знают его наизусть. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Что если эти «другие» включают и пасторов других церквей? А мне кажется, Бог их всегда включает. Но мы выросли на убеждении, что в церковной деятельности нельзя никому доверять. Некоторые так и говорят. Они же украдут наших овец. А с каких пор овцы стали вашими? Я думал, они Божьи. А как вам такой вопрос? Предположим, у вас в церкви есть пара людей с какими-то определенными дарами, и вы их очень цените. Но каким-то образом Бог вам сообщает, что в другой церкви, благодаря своему опыту и своим дарам, эти люди принесут в 5 раз больше плодов. Сможете ли вы отпустить этих людей, чтобы они принесли больше плодов в другой церкви? Видите ли, если вернуться к нашей лодке, то вопрос не в том, чтобы созидать свою церковь, свое царство. Мы созидаем Царство Божье. У нас в церкви есть занятия для новообращенных, на которых мы знакомим людей с нашим учением и нашим подходом. По сути, со всем тем, о чем я вам рассказал, только в сокращенном виде. А потом я выступаю с небольшой речью. Я говорю примерно так. Надеюсь, наша церковь – это как раз то, что вам нужно на данном этапе вашей жизни. Когда-то я был пастором церкви из 30 человек, и периодически ко мне приходили люди со словами «Чип, мне очень жаль». И я уже чувствую, что будет дальше. Вы знаете, какое у нас молодежное служение? Ага, 3 подростка, отвечаю я. Мой сын, моя дочка и ваш сын. Так вот, такая-то церковь в нашем городе гораздо больше, чем наша, и у них в молодежном служении 20 или 25 подростков. При всей любви к нашей церкви и к вам и так далее и тому подобное, мы решили перейти туда. Такие случаи очень меня расстраивали до тех пор, пока мои дети не стали подростками. А тогда я подумал, чего это я должен расстраиваться, если семья, которая заботится о своем подростке, хочет ходить в церковь, где этот подросток будет лучше расти, чем у нас? Конечно, мне приятно видеть верность, и есть люди, которых я бы очень не хотел отпускать. Но сейчас, когда я побывал на другом конце этого спектра, я веду себя по-другому. Например, мы посетили другие церкви в нашей местности и предложили им, знаете, Бог благословил нас большим молодежным служением, а вдобавок еще и автобусом, чтобы мы могли развозить людей. Летом мы планируем арендовать домики в лесу и организовать там лагерь, а мы знаем, что вам сложно провести такое мероприятие. Поэтому, если ваши подростки захотят поехать с нами, пусть приезжают вместе со своим молодежным лидером, и тогда все массовые мероприятия мы будем проводить вместе. Но ваш лидер будет вожатым для ваших подростков. Просто мы хотим послужить вашей молодежи тем, что у нас есть. И знаете, к чему это привело? Теперь мы хорошо отзываемся об этих церквах, и они хорошо отзываются о нас.
Была еще одна церковь в нашем городе, когда мы только начали расти. Эта церковь была постарше нас, и у них было замечательное служение для пожилых людей от 65 до 80. Этим людям не приходилось сидеть на своих местах, ныть и жаловаться, поскольку у них было такое хорошее служение. Я подружился с пастором этой церкви и сказал ему, что нам тоже необходимо служение для пожилых. Правда, им не нравилась наша музыка, но они были довольны, что их детям и внукам у нас нравится. И этот пастор предложил: «Чип, почему бы нам не сделать так? Наши пожилые люди собираются по воскресеньям утром в такое-то время, у них есть свои собственные занятия, мероприятия. Вы можете пригласить ваших бабушек и дедушек, чтобы они приходили к нам. Им не нужно жертвовать деньги нашей церкви. Они могут оставаться в вашей церкви и посещать ваши богослужения, а к нам приходить только на эти занятия и мероприятия. Тем более, что у нас есть автобусы для развозки». Такое предложение поступило благодаря тому, что мы были друзьями и молились друг о друге. Так разве это не лучший способ использования Божьих денег и ресурсов? Цель сегодняшнего занятия – сформировать у нас образ мышления царства, объединяющий нас с другими церквами и пасторами в нашей местности вокруг основных вопросов библейского вероучения, а также, скажу об этом мягко, но уверенно, покаяться в предрассудках, критике, отмежевании и сплетнях, которые мы допускали в прошлом. А я-то всегда думал, что этим грешат другие пасторы, но не я. Библия повелевает нам, пасторам, не о себе только заботиться, но и о других. Филиппийцам 2:3-4. Пасторы должны заботиться друг о друге. Это новое прочтение данного стиха. Да, пасторы должны заботиться друг о друге. Никто не поймет вас лучше, чем другой пастор, если только между вами есть доверие. Никто так не выслушает и не посоветует, как другой пастор. Никто не будет молиться вместе с вами с таким глубоким пониманием ваших проблем, как другой пастор или его жена с вашей женой. Единство тела Христова – это ответ на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна. Единство не означает, что всех нужно стричь под одну гребенку. Это общность сердец вокруг основных истин Писания. При этом не нужно быть одинаковыми, не нужно всех одинаково крестить, и у меня и у вас есть свои убеждения, не нужно играть одинаковую музыку или разделять один подход к духовным дарам. У нас могут быть длинные служения или короткие, высокие потолки или низкие, официальная атмосфера или неофициальная. Некоторые неверующие скорее пойдут в церковь, если там официальная атмосфера, а другие предпочитают неофициальную атмосферу праздника. Некоторых привлечет ваша личность как пастора и ваша церковь, а других другой пастор и его церковь. Почему бы нам не согласиться с этим и не послужить ответом на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна? «Объединяйтесь с другими пасторами и другими церквами ради спасения погибающих людей». Образ мышления царства – это необходимая предпосылка для исполнения заповеди Христа «любить друг друга», а эта любовь свидетельствует миру, что Бог послал на землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их грехов, и что Иисус Христос – Мессия. Сколько раз мы с вами слышали от неверующих? Ну, не знаю насчет христианства. Там столько разных конфессий, которые только и делают, что дерутся между собой. Если Христос учил любви, почему они не могут найти общий язык? Почему им нужно постоянно выяснять отношения? При этом все они говорят, что знают и любят Бога, а друг друга терпеть не могут. Я им не верю. Знаете, я был пастором церкви в самом языческом месте в Америке. Не хочу преувеличивать, но в одном из самых, это точно. В нашем городе был самый высокий процент лесбиянок во всей Америке. Во всех школах была распространена доктрина New Age. Многие поклонялись языческим богам. Это было настолько серьезно, что приюты для животных, где обычно можно взять себе животных бесплатно, не раздавали никого во время Хэллоуина, потому что сатанисты везли этих зверей в лес или в поле, и там приносили в жертву. Не самое приятное место для служения. Не правда ли? И когда вокруг так много зла, вам уже не важно, какая процедура крещения в другой церкви, на чем они там играют, на органе или электрогитаре, какая разница? Мы, те несколько пасторов, которые служили в этом городе, начали собираться вместе, держаться друг за друга, молиться, снимать маски.
Когда все это началось, я был еще довольно молодым и категоричным. Все соседние церкви принадлежали к каким-то деноминациям, а наша была вне-доминационной, и, разумеется, у меня не было никаких предубеждений. Рядом жил один пожилой человек, который уже 26 лет молился, чтобы Бог объединил церковь. 26 лет! Он основал церковь в нашем городе и пробыл там уже 26 лет. Я переехал туда примерно на 24-м. Бог очень благословил меня и мою церковь. Мои дары как раз соответствовали ее потребностям. И вот этот человек пришел ко мне в кабинет и сказал: «Бог побудил меня поговорить с вами. Мы предпринимали уже много попыток собрать местных пасторов, чтобы вместе молиться, общаться и изменять наше общество, но все эти попытки заканчивались провалом. Вы бы согласились прийти на встречу 10-12 ключевых пасторов?» Я сказал: «Прийти-то я приду, но сразу предупреждаю, я не сторонник всех этих пасторских встреч и церковных союзов. Не хочу выслушивать россказни про то, как у них много людей в церкви и какие у них успехи». «Я вас понимаю», — ответил он, — «но вы придете?» «Ну ладно», — сказал я. Итак, мы собрались в крошечной церквушке. Это оказалась церковь Голгофы. Пришли служители из разных церквей: пресвитерианской, баптистской, пятидесятнической, методистской. Как вы помните, у меня не было никаких предубеждений. Заранее приношу извинения, если я буду говорить слишком прямо, я ни в коем случае не хочу обидеть вашу конфессию. Например, там был пастор одной церкви, которую я вообще не считал христианской. Я был уверен, что во всей этой конфессии нет ни одного христианина, и что они доживают свои последние деньки. Был еще один брат, выглядевший очень характерно для своей церкви, его волосы были плотно зачесаны назад, а на ногах были добротные туфли, и я подумал: «Ага, с ним все ясно». Другой пастор был одет в кроссовки, свободные штаны цвета хаки, жилет с своеобразным вырезом, дополняли образ круглые очки, и я подумал: с этим тоже все ясно. Еще один пастор был подчеркнуто жизнерадостным, улыбался во весь рот и постоянно говорил: «Аллилуйя, братья!» «Ну вот, сейчас начнется», — подумал я. Они заходили в комнату, а я мерил каждого взглядом. «Ага, вот представитель библейской церкви. Штаны цвета хаки, типичные туфли. В независимой церкви всегда туфли с кисточками. Такой себе компромисс классики с повседневностью. А все люди из библейской церкви выглядят именно так. Мы уселись на полу, и я подумал: да уж, ничего хорошего из этого не выйдет. А ведь мы еще даже не начали разговор, а я все это успел подумать». Мы начали молиться. Вы знаете, как молятся пасторы. Дай им волю, а они могут молиться до утра. Хотя я заметил, что молитва была очень неплохая, я не собирался так просто отказываться от своего скептицизма. А должен вам сказать, я был настроен очень и очень скептически. Итак, первый раунд прошел хорошо, а потом слово взял тот человек, который нас собрал. Он сказал: «Мы проведем эти 3 часа вместе». Я планировал это собрание и решил начать с хвалы и благодарения. Теперь давайте перейдем к исповеданию. Он указал на того пастора, чью конфессию я вообще считал нехристианской. Тот открыл Библию, я не думал, что она у него вообще есть, прочел несколько стихов, а потом сказал: «Давайте молиться и очищать свои сердца перед Богом». Он склонил голову и первым начал молиться. Он вспомнил, как он проезжал мимо другой церкви и в душе позавидовал, что у них такое хорошее здание, и о том, как он чувствовал осуждение со стороны других людей. Я слышал по его голосу, что этот человек любит Бога. И внезапно мои предрассудки начали таять. Потом человек в кроссовках начал ломать мои стереотипы, а человек с черными волосами, на удивление, не закричал во весь голос «Аллилуйя», а стал чистосердечно раскаиваться в своих грехах. И в этой комнате произошло что-то важное. Теперь уже мне нужно было исповедоваться: «Всемогущий Боже, прости меня». Я заранее составил свое мнение о каждом из присутствующих, я подогнал их под рамки своих стереотипов. Я решил, что знаю, что это за люди, потому что я раньше встречал подобных людей. Итак, мы покаялись. Потом снова перешли к благодарению, а потом Марвин, так звали этого человека. Так вот,
Марвин сказал: «Я попрошу каждого из вас поделиться, почему, по-вашему, Бог привел вас в город Санта-Крус, и рассказать, какие у вас духовные дары». Мы стали по очереди кратко рассказывать о своей истории и своих духовных дарах.

Он сказал, нам нужна какая-то структура. Почему бы нам не последовать примеру ранней церкви? Мы все подумали, что он имеет в виду, ведь в зависимости от наших традиций и богословских взглядов в это можно вкладывать разный смысл. Но он продолжил, Бог действует Духом Святым через дары своего народа. Чип, у вас есть дар лидерства. Братья, что вы скажете, раз у него есть этот дар, может быть, мы попросим его быть нашим лидером? Я посмотрел на него. Быть кем? А теперь послушайте внимательно, это интересный момент. Если у вас есть дар лидерства, и вы видите возможность его применить, что-то внутри вас говорит «Ага». Но так как вы человек скромный, и в этом городе всего 2 года, вы понимаете, что не заслуживаете этого, и не должны брать на себя эту роль. Поэтому вы отвечаете «Не». Кроме того, это говорит ваша неуверенность в себе. Вы боитесь сказать «Да, я согласен», потому что кто-то может счесть вас самоуверенным. Итак, все эти мысли проносятся у меня в голове, и после молитвы один за другим эти пасторы спрашивают меня, «Ну что, Чип, вы согласны?» Мне пришлось честно сказать им, «Знаете, друзья, мне бы очень хотелось проявить скромность и сказать «Нет, кто я такой, чтобы взять на себя такую роль?» Но, по правде говоря, мне это интересно. Если вы мне поможете, я согласен». И мы вместе помечтали о том, что это будет. А потом стали каждый месяц собираться в этой же комнате и молиться. И мы на самом деле молились, не пили чай и не вели светские беседы. «Как вы поживаете?» «Спасибо, прекрасно. Как ваша церковь?» «Замечательно». «Нет, мы общались от сердца к сердцу, снимали маски друг перед другом и мечтали о том, что мы сможем сделать для нашего общества. К нам начали присоединяться другие пасторы. Потом мы подумали, почему бы нам не делиться друг с другом тем, что у нас лучше всего получается. Среди нас был один замечательный проповедник, и в следующий раз он провел для нас 1,5-часовой семинар об искусстве проповеди. Еще один из пасторов преуспел в таком-то служении, и он нас этому научил. Угадайте, что было, когда очередь дошла до меня? Я провел 3 занятия на тему роста церкви, и все мы помогали друг другу. И вот что еще произошло. Наши знакомые хотели организовать новую церковь, а у нас в церкви было так много людей. Они что-то там начинали, но не очень удачно. Тогда я пошел к их пастору и сказал, «Знаете, мы тоже заинтересованы в организации церкви, но у нас нет здания и даров, а у вас есть дары, и тем более у вашей конфессии есть пустующее здание. Я вам доверяю. Что вы скажете на такое предложение? Мы направим к вам одного из наших старейшин с семьей. Кроме того, я выступлю перед своей церковью и попрошу всех, кто живет недалеко от вашей новой церкви, походить туда хотя бы 1-3 месяца, а потом помолиться, и если будет желание, остаться навсегда». Он ответил, «Да, но у нас нет сотрудников». «Тогда у меня есть еще одно предложение», — сказал я. «У нас есть один молодой человек. Из него получится хороший пастор. Сейчас он проходит стажировку. Он еще не готов быть лидером на том уровне, но он вполне сможет быть лидером на уровне вашей новой церкви. Мы готовы оплачивать 1/2 его зарплаты из бюджета нашей церкви». И так в ту церковь начал ходить наш старейшина с семьей и многие люди из церкви. Примерно 1/2 из них остались там надолго. В течение 2 лет мы платили зарплату их сотруднику, а потом Бог начал просто наводнять эту церковь людьми, и вскоре эта церковь уже оплачивала своему пастору посещение конференций. Церкви стали собираться вместе. Бог увидел наше единство, и вскоре мы смогли вместе Ему поклоняться. Каждые 3 месяца мы вместе посещали одну из церквей, но при этом каждая церковь брала с собой своих музыкантов, и они проводили прославления в разных стилях. Проповеди не было. Лучше не давать пасторам проповедовать, это опасно, но нужно молиться и ходатайствовать друг о друге. Пасторы могут выйти на сцену и прочитать отрывки из Писания, а потом помолиться об окружающем обществе и о нуждах. Потом на наших служениях мы начали молиться вслух о других церквах и их пасторах. Дошло до того, что если церковь с похожим учением предпринимала дисциплинарные меры, мы ее поддерживали. Например, кого-то отлучали от церкви, а он, как это бывает, пришел к нам. Я говорил ему, «Брат, вы ушли от жены и детей и живете с любовницей, и ваша церковь возложила на вас церковное наказание, и мы его поддерживаем. Мы не разрешаем вам с вашей любовницей играть в эти игры и ходить к нам в церковь. Бог настолько нас благословил, что через 10 лет мы решили провернуть вообще невероятный проект в этот языческий город, где менее 5% людей посещали какое-либо религиозное учреждение, и только 2-3% были рождены свыше, мы решили пригласить знаменитого евангелиста Луиса Палау.
Мы устроили евангелизационное собрание прямо на пляже, и в нем участвовали все церкви, помогали деньгами, молитвами, добровольцами. За 2 дня нашу конференцию посетило 80 тысяч.

тысяч человек, при том, что в нашем округе всего 225 тысяч жителей. Они приходили на пляж послушать концерты, проповеди. Многие люди обратились ко Христу. Даже газеты, которые раньше дышали ненавистью к нам, положительно отзывались об этом событии. Мы думали, что христиане – это странные невежественные фанатики, которые носятся повсюду со своей Библией. Сейчас, хоть мы по-прежнему с ними не согласны, мы рады, что Бог привел их в наш город. Вот какова сила закона царства. В Евангелии от Луки 6:38 сказано: «Давайте и дастся вам, мерою добрую утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». По данным исследований, за последние 25 лет значительно ослабела приверженность людей к какой-либо одной деноминации или церкви. Сегодня люди ищут искренних взаимоотношений, живой духовности, вдохновляющей проповеди Слова Божьего с возможностью его применения, а также ищут церковь, которая осознает свою цель и предназначение и приносит ощутимое добро обществу. Церкви, преданные этим принципам, будут расти гораздо быстрее, чем те, которые защищают свое собственное имя или конфессиональную принадлежность. Мы с уважением относимся к истории и традициям нашей конфессии. Однако они не должны препятствовать искреннему общению верующих. Практические моменты. Первое. Устанавливайте отношения с пасторами других церквей в вашей местности, и сейчас я дам вам задание. Не уезжайте отсюда, не установив отношений хотя бы с одним из присутствующих здесь пасторов. Я дам вам время, чтобы вы могли помолиться подвое. И продолжайте эти отношения. Даже если вы живете далеко, иногда полезно написать письмо брату или сестре, которые вас поймут. Даже если вы больше никогда не увидитесь, я хочу зажечь огонь эстафеты. Я хочу, чтобы вы вышли из зоны комфорта и помолились с другим пастором. А потом, когда вернетесь в свою церковь, спросили себя, какого одного пастора я могу поддержать? Никто поддержит меня, нет, но какому одному пастору я могу ненавязчиво предложить свою поддержку и дружбу? И если вы начнете отдавать, знаете, что произойдет? Бог умножит и воздаст. Молитесь вместе с другими пасторами из вашей местности. Ищите возможности послужить другим библейским церквам ощутимым образом. И вот еще одна моя теория. Церкви, которые больше всего имеют, больше других обязаны этим делиться. Кому много дано, с того много спросится. Может быть, у вас большая церковь, замечательно. Может, у вас богатая церковь, конечно, вам трудно это признать. Вам всегда кажется, что денег мало. Но оглянитесь вокруг и сравните ваш достаток с другими церквами. У некоторых церквей есть преимущество благодаря богатой истории и традициям. Некоторые могут похвастать, что среди их членов есть известные политики. Что бы это ни было, спросите себя, как мы можем помочь соседним церквам достичь успеха? Что мы можем для них сделать? Может, разрешить им пользоваться нашим ксерксом или микроавтобусом или помещением? У нас, например, был специальный план, как другие церкви могли пользоваться нашим помещением. Регулярно молитесь друг о друге на богослужениях, проводите совместные евангелизации. И особенно действенный метод – совместно финансируйте мероприятия. Вот тогда мир увидит, что у нас действительно серьезные намерения. Прежде чем я отпущу вас на молитву, позвольте напоследок немного коснуться применения. Я учитель Библии, и я высоко ценю применение. К каждому своему выступлению я готовлю заметки наподобие этих, и их можно посмотреть на нашей веб-странице. Итак, заметки к моим семинарам. Вы сможете найти по адресу wtb.kyiv.ua. Там же вы найдете и много другой полезной информации для пасторов. Не волнуйтесь об авторских правах. Вы все равно будете это использовать, так что я вам официально разрешаю. Вы скажете, погодите секундочку, а разве вашему служению не нужны деньги? Если вы разрешите нам бесплатно слушать проповеди и бесплатно скачивать заметки, кто же станет покупать ваши материалы? А я вам отвечу, это закон царства. Вы никогда не сможете обогнать Бога в щедрости. Что я имею,

чего бы не получил. Бог побудит людей купить то, что им нужно. Бог побудит людей пожертвовать необходимые нам деньги. Всякий раз, когда вы благословляете других, Бог благословит вас гораздо больше и обильнее. Это закон царства. А теперь найдите пастора, с которым вы будете сейчас молиться, или, если вы жена пастора, найдите чью-то жену или другого лидера. Разберитесь сами, но главное, помолитесь о вашем ближнем из другой церкви. Если вы смотрите этот семинар по видео с командой из вашей церкви, пожалуйста, пообещайте на этой неделе найти другого пастора и спросить, как я могу о вас молиться? И молитесь о нем.

0: Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии.
1: Мы продолжаем изучать 4 Евангелия. В них рассказывается о 33 годах жизни Иисуса Христа на земле. Мы поговорим о распятии и смерти Иисуса. Главной целью первого пришествия Христа была победа над грехом и наше искупление, чтобы после своей смерти мы имели возможность попасть на небо. Сын Божий Иисус пришел в этот мир и добровольно взял на себя грехи людей. Весь грех, который мы совершили за всю свою жизнь, был на Иисусе в момент Его смерти на кресте. В Нем был наказан как сам грех, так и человек как таковой. И благодаря тому, что Иисус стал человеком, Он смог искупить всех нас. Теперь каждый верующий в Иисуса может получить от Бога прощение грехов. Но для того, чтобы Иисус умер, кто-то должен был Его убить. В прошлый раз мы говорили, почему религиозные лидеры не возлюбили Иисуса. В большей части это было потому, что Он публично обличал их лицемерие и неправду. Но главная причина, почему первосвященник того времени Каиафа сказал «нам нужно избавиться от Иисуса», была в том, что за Иисусом следовало все больше людей. В те времена Израиль был под властью Рима, и первосвященник боялся, что римляне могут подумать, что весь народ выбрал себе Иисуса царем вместо кесаря. Если ничего не предпринять, то люди будут считать царем Иисуса, и за ним может пойти вся страна. Они говорили, придут римляне, уничтожат наш храм и погубят народ. Этого нельзя допустить, нам нужно избавиться от Иисуса. Поэтому они и решили его убить. Давайте посмотрим, что происходило перед распятием. Первосвященники и старейшины народа собрались в доме Каиафы. Это он сказал, Иисуса нужно убить. Они решили хитростью взять Иисуса и впоследствии казнить, но они не могли этого делать на Пасху, чтобы не вызвать волнение в народе. Матфея 26, 3 по 5 стих. Иисус вместе с апостолами и учениками в праздник Пасхи вошел в Иерусалим. Он знал, что до его распятия осталось несколько дней. Два апостола нашли ему осленка, чтобы он на нем въехал в Иерусалим. Так бы исполнилось ветхозаветное пророчество из книги Захарии 9:9. Там сказано, «Веселись от души, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, смотри, идет к тебе царь твой, праведный, дарующий спасение и кроткий, восседает он на осле». Молодом осле, идущим рядом с матерью, ослицей. Народ постилал свои одежды на дороге, чтобы Иисус шел по ним и не касался земли. В честь этого во многих церквях до сих пор празднуют пальмовое или вербное воскресенье. Люди шли рядом с ним и восклицали «Осанна, сыну Давидову!» То есть слава и хвала. «Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышних!» Матфея 21:9. При въезде Иисуса в Иерусалим весь город наполнился радостным волнением. Но уже через несколько дней это все изменится. Иисус открыл своим ученикам и апостолам, что его скоро убьют. После входа в Иерусалим он сказал, что вскоре его предадут первосвященникам и книжникам, которые осудят его на смерть и отдадут в руки язычников, то есть римским воинам. Над ним будут насмехаться и издеваться, его будут бить и потом распнут. Но на третий день он воскреснет. По какой-то причине апостолы не смогли понять или поверить в то, что Иисус говорил им о своих грядущих страданиях и смерти. Иисус попросил учеников найти горницу, то есть большую комнату для празднования Пасхи. Это называют «тайной вечерей». Во время трапезы Иисус сказал апостолам, что один из них предаст его. Услышав это, они сильно удивились и не могли понять, кто же такое может сделать, как же такое может произойти. Иоанн тихо спросил Иисуса, кто предаст его. Иисус открыл Иоанну, что это будет Иуда. А Иуда к тому времени уже обо всем договорился с первосвященниками. Теперь он только ждал момента, как бы предать им Иисуса. И за это ему обещали хорошо заплатить. Иоанна 13, 21 по 30 стих. «Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил его и дал им со словами: „Это тело мое“. После этого взял и чашу, возблагодарил и подал им, сказав: „Это кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Говорю вам истину, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Марка 14, с 22 по 25 стих. После Тайной Вечери они пошли на Елеонскую гору. Иисус сказал им: «Все вы отступите от меня, потому что написано: „Поражу пастыря, и разбегутся овцы“». Это пророчество дано в книге Захарии 13:7. «Но когда я воскресну, то буду ждать вас в Галилее». Петр сказал ему: «Даже если все тебя предадут, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от меня». Но Петр уверял: «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». И все другие говорили подобное. Марка 14, 26 по 31 стих. Затем Иисус с учениками пошел в Гефсиманский сад для молитвы. Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Они были особенно дороги Иисусу. Каждый раз, когда он делал что-то важное, то всегда брал с собой Петра, Иакова и Иоанна. Он сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Матфея 26, 38. Иисус, отойдя немного, пал на лицо свое и молился, говоря: «Дорогой Отец, если возможно, пронеси эту чашу страданий мимо меня. Но пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь». Матфея 26, 39. Когда Иисус возвратился к апостолам, то увидел, что они спят. Он разбудил их и сказал: «Бодрствуйте и молитесь», а затем продолжил молиться, говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня эта чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26, 42. Через какое-то время Иисус вновь вернулся к апостолам и опять нашел их спящими. Тогда он помолился Отцу в третий раз, сказав те же слова. Когда он вернулся к ученикам своим, то сказал: «Проснитесь, вот приблизился предающий меня». Иуда знал, где будет Иисус, потому что он был на вечере вместе с Иисусом и другими апостолами. В Гефсиманский сад Иуда пришел с воинами и служителями от первосвященников и фарисеев. Он подошел и поцеловал Иисуса, и это был знак воинам, что это Иисус. Иисус сказал ему: «Иуда, ты предаешь меня поцелуем». Луки 22, 48. Потом Иисус спросил: «Кого вы ищете?» Они ответили: «Иисуса из Назарета». Иисус сказал: «Это я». Иоанна 18, 4 и 5. Когда Иисус произнес слова «Это я», они отступили и упали на землю. Иоанна 18, стих 6. Иисус снова спросил их: «Кого же вы ищете?» Они ответили: «Иисуса из Назарета». Иисус отвечал: «Я же сказал вам, что это я, и так, если вы меня ищете, отпустите остальных, пусть идут». Иоанна 18, стихи 7 и 8. И они сделали так, как сказал им Иисус. Полагаю, что на нем была такая сила, что его слова просто сбили их с ног. Он произнес: «Пусть они уйдут». И они ответили: «Хорошо». Апостолам дали уйти, и исполнились слова Иисуса, которые он произнес в молитве: «Тех, кого ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели», то есть Иуды. Иоанна 18, 9. Но желая помочь Иисусу, Петр взял меч и ударил слугу первосвященника, и тем самым отсек ему правое ухо. Иисус сказал Петру убрать меч, говоря: «Разве я не должен выпить чашу, которую приготовил для меня Отец?» Иоанна 18, 11. Петр решил сразиться со всеми римскими воинами, а я слышал, что их там могло быть около 600, и все они пришли за Иисусом. И как мы видим, Петр выступил против всех. Это важное замечание. Петр воскликнул: «Я помогу Иисусу!» и ринулся на воинов и отсек ухо слуге первосвященника. Но Иисус коснулся и исцелил этого человека. Луки 22, 51. После этого воины арестовали Иисуса и отвели его к иудейским религиозным лидерам, по приказу которых и был произведен этот арест. Их главой был первосвященник Каиафа, который сказал: «Нам нужно избавиться от Иисуса, иначе римляне полностью поработят нас». Первосвященники, старейшины и весь Синедрион искали, как и чем обвинить Иисуса, чтобы предать его смерти. И хотя было много ложных и сфабрикованных обвинений против него, все они были недостаточно убедительными. Когда произносились обвинения, Иисус молчал. Помните, Он пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, а не для того, чтобы защищаться. Он должен был быть незаслуженно обвинен и осужден на смерть. Тогда первосвященник Каиафа сказал Иисусу: «Во имя Бога Живого, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответил: «Ты сам это сказал. Но говорю вам, придет время, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как явится Он на землю на облаках небесных». Матфея 26, 63 и 64. Услышав такое, первосвященник разорвал на себе одежду и сказал, что Иисус богохульствует, и больше уже не нужны свидетели, потому что, как все слышали, это богохульство. Он спросил своих коллег: «Ну, что скажете?» Они ответили: «Он виновен и заслуживает смерти». Тогда над Иисусом стали издеваться. Ему плевали в лицо, били, некоторые говорили: «Если ты пророк, скажи нам, кто сейчас ударил тебя?» Матфея 26, 65 по 68 стих. И в тот же день, еще до ареста Иисуса, апостолы спорили между собой о том, кто из них главный. Такое часто происходит между людьми. Они говорили: «Я великий», или «А я буду еще больше». Иисус, когда услышал это, упрекнул Петра. Он сказал ему, что уже сегодня, до того, как пропоет петух, Петр трижды отречется от него. Петр же начал оправдываться и обещать, что ни за что так не сделает и даже готов умереть за Иисуса. Но Иисус вновь повторил, что до того, как этот день закончится, и прежде чем пропоет петух, Петр трижды отречется от него. И вот Иисус в доме первосвященника, и его судят, а Петр в тот момент во дворе грелся у костра вместе с другими людьми. Неожиданно одна служанка, увидев Петра, сказала: «Этот человек был с Иисусом». Петр ответил, что не понимает, о чем она говорит, и отошел в сторону. Потом и другая женщина, увидев его, сказала стоявшим рядом: «Он был с Иисусом». Петр в ответ начал оправдываться: «Я не знаю Иисуса». Но через какое-то время к Петру подошли и другие люди, стоявшие вблизи, и сказали: «А ты ведь точно один из последователей Иисуса. Даже твой говор тебя выдает». Тогда Петр разозлился и сказал: «Не знаю я этого человека». И в тот же миг запел петух. В тот же миг Иисус обернулся и взглянул на Петра. И вспомнил Петр то, что говорил ему Иисус: «Прежде чем петух пропоет, трижды отречешься от меня». Петр вышел со двора и горько заплакал. Марка 14, 67 по 72 стих и Луки 22, с 60 по 62 стих. Здесь есть что-то очень важное. Через три дня после того, как Иисус воскреснет из мертвых, Он явится апостолам и скажет им, что скоро на них сойдет Дух Святой и будет жить внутри них. Это произойдет после того, как Иисус воскреснет из мертвых и вознесется на небеса. Иисус сказал им, что будет лучше, если Он уйдет, и тогда к ним придет Дух Святой и будет жить в них. И троекратное отречение Петра показывает нам, почему. Петр был храбрым только рядом с Иисусом. Мы видели, как Петр бесстрашно пытался защитить Иисуса от большой группы римских воинов, когда Иисус был рядом. Когда же Иисуса не было рядом, то он потерял храбрость и трижды отрекся от Христа. Когда Иисус был на земле в свое первое пришествие, Он вернется и во второй раз, Он мог находиться только в одном месте в одно время. Он, по сути, отложил многое из своего божественного могущества и не был вездесущим, как Бог. Поэтому Он не всегда мог быть рядом с Петром, а когда Он был с Петром, то не мог быть рядом с другими, потому что Он мог быть только в одном каком-то месте в одно время. А вот Дух Святой приходит и живет в каждом верующем, и поэтому Бог Отец может всегда быть рядом с нами через Него. Для Петра всегда иметь Святого Духа внутри было бы лучше, чем периодически быть рядом с Иисусом. Мы увидим это в книге Деяний, когда подойдем к ней. Когда Святой Дух сошел на Петра после вознесения Иисуса на небо, то Бог, Дух Святой, стал жить внутри Петра. И тот же Петр, который трижды отрекся от Иисуса, будучи разделен с Ним и полон страха, стал бесстрашным служителем Иисуса после того, как Святой Дух вошел в него. Об этом написано в книге Деяний. Он стал настолько бесстрашным, что согласился быть распятым вниз головой. Это человек, который трижды отрекся от Христа, боясь ареста. В Святом Духе сказал: «Я не перестану учить об Иисусе, что бы вы мне ни говорили». Ему сказали: «Мы распнем тебя». Он ответил: «Хорошо, но распните вниз головой, потому что я не достоин умереть так же, как мой Господь Иисус. И я не перестану говорить об Иисусе». И его распяли вниз головой. Если мы следуем за Иисусом, то внутри нас живет тот же Святой Дух, что жил в Петре, как мы увидим в книге Деяний. И этот Святой Дух сделал Петра сильным и бесстрашным. Нам нужно помнить об этом и не забывать о Святом Духе. Вернемся к нашей истории. Петр трижды отрекся от Иисуса и, увидев глаза Иисуса и вспомнив Его слова, горько заплакал. Воины и стражи издевались и насмехались над Иисусом. Они плевали Ему в лицо и били. Они закрывали Ему глаза и спрашивали: «Если ты пророк, скажи нам, кто сейчас ударил тебя?» Матфея 26, стих 68. И много другого говорили Ему, когда били и ругали. После этого Иисуса отвели к Понтию Пилату. Понтий Пилат был тогда римским управителем Иерусалима. Религиозные лидеры сказали Пилату, что привели к нему человека, который сбивал с пути народ Израиля, запрещая платить подать кесарю. И это была ложь, он этого не говорил. И еще он называл себя мессией, помазанником и царем, а вот это была правда. Пилат допросил Иисуса и после этого сказал первосвященникам и народу, что не нашел никакой вины в этом человеке. Иисус не виновен. Луки 23, с 1 по 5 стих, и Иоанна 18, с 28 по 38 стих. Но религиозные вожди настаивали на том, что Иисус опасен и возмущает народ. Пилат узнал, что Иисус был из Галилеи, а правителем Галилеи был царь Ирод. И он не хотел осуждать Иисуса, зная, что тот не виновен, а просто иудейские религиозные завидуют Иисусу. Поэтому он сказал иудеям, что раз Иисус галилеянин, то он находится в юрисдикции царя Ирода, и потому дело Иисуса должен рассмотреть Ирод. Так что иудейские религиозные лидеры отвели Иисуса к царю Ироду, надеясь, что он вынесет смертный приговор, и Иисуса казнят. Царь Ирод был рад видеть Иисуса, он много слышал о нем, и ему хотелось, чтобы Иисус совершил для него какое-то чудо. По сути, он ждал, что Иисус устроит ему шоу. Ирод стал задавать Иисусу вопросы, но Иисус молчал. Первосвященники и книжники стали выдвигать разные обвинения против Иисуса, но Он ничего не отвечал. Помните, что Он пришел, чтобы умереть и заплатить за наши грехи. Он не хотел избегать смертного приговора, ведь для того Он и пришел, чтобы искупить нас от проклятия греха. На протяжении всего допроса Иисус молчал и не защищался. Царь Ирод даже огорчился, что Иисус не совершал чудес и молчал. Посмеявшись и поиздевавшись над Иисусом, Ирод и его стражники одели Иисуса в светлые одежды и отослали обратно к Пилату. Луки 23, с 6 по 12 стих. Когда Иисуса вновь привели к Пилату, он спросил Иисуса: «Ты на самом деле царь иудейский? Что же ты совершил такого, что твой народ и первосвященники отдали тебя мне?» Иисус ответил: «Царство Мое не от этого мира, и если бы от этого мира было царство Мое, то служители Мои вступились бы за Меня, чтобы Я не был выдан иудейским властям. Но сейчас Мое царство не принадлежит этому миру». «Так значит, ты все-таки царь?» — воскликнул Пилат. Иисус отвечал: «Это ты говоришь, что я царь. Я для того и родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто на стороне истины, слушает Меня». Иоанна 18, с 33 по 37 стих. Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ. Допросив его в вашем присутствии, я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете. И Ирод тоже не нашел в нем никакой вины и отослал его обратно. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти». Важно заметить, что за всю свою жизнь Иисус не согрешил ни разу. Он был единственным безгрешным человеком за всю историю. Затем Пилат сказал: «Я его просто накажу и отпущу». Луки 23, с 13 по 17 стих. Интересно, для чего нужно было наказывать его, если он невиновен? Просто так Пилат хотел успокоить толпу. Он не хотел убивать Иисуса, но толпа могла выйти из-под контроля, если бы он просто отпустил его. Поэтому он и пытался успокоить толпу, чтобы не разразился бунт. Но религиозных вождей это не удовлетворило. Они стояли на своем и требовали осудить Иисуса на смерть. Пилат хотел отпустить Иисуса, зная, что тот невиновен, и все обвинения были недостаточными. Тогда Пилат предложил толпе выбрать, кого пощадить, что по традиции делалось на Пасху – Иисуса или известного убийцу и мятежника по имени Варавва. Религиозные лидеры подговорили народ просить отпустить Варавву, а не Иисуса, и так и произошло. Матфея 27, с 15 по 23 стих, Луки 23, с 18 по 25 стих. Как видите, Пилат сделал еще одну попытку спасти Иисуса от завистливых религиозных лидеров и от бессердечной толпы. Тогда он приказал наказать Иисуса, подвергнув бичеванию. Его отхлестали так сильно, что на спине не было живого места. После истязания Иисуса одели в пурпурные одежды, сплели венец из терна и с силой надели ему на голову. Его били палками и плевали на него, становились перед ним на колени, насмехались и говорили: «Да здравствует царь иудейский!» Матфея 27, 29. А когда его избили и исхлестали, то распяли. Писание говорит, что он был настолько сильно истерзан, что не только невозможно было узнать в нем Иисуса, но было трудно разобрать, что это вообще человек. Настолько он был обезображен. Помните, что он принял на себя наказание за все когда-либо совершенные грехи людей. То же самое было записано за много лет до этого в пророчестве Исаии. В Исаии 52, 13 и 14 сказано: «Многие изумлялись, смотря на него, настолько сильно было обезображено его лицо. В нем с трудом можно было узнать человека». Пилат вывел к толпе сильно истерзанного Иисуса. Он надеялся, что толпа решит, что этого наказания будет достаточно, и уже никто не захочет его смерти. Пилат показал Иисуса толпе и закричал: «Вот этот человек!» То есть он как бы говорил: «Смотрите, разве этого наказания недостаточно?» Иоанна 19:5. Первосвященники же закричали: «Распни его!» Пилат же все равно хотел отпустить Иисуса, потому что не нашел в нем вины. Но религиозные лидеры загнали Пилата в угол, сказав: «Иисус называет себя царем, а у нас нет другого царя, кроме Кесаря. Если ты отпустишь этого человека, ты не друг Кесарю». Иоанна 19:12. Кесарь был верховным владыкой Рима и всех оккупированных территорий, что включало и Израиль. Если станет известно, что Понтий Пилат освободил человека, который провозглашал себя царем Израиля вместо Кесаря, Кесарь может казнить самого Пилата. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, приказал принести воды и, умыв руки свои перед народом, сказал: «Решайте сами, а я не буду виновен в крови этого праведника». И по воле толпы отдал Иисуса на распятие. Матфея 27, с 24 по 26 стих. Воины дали Иисусу его крест и повели его к месту распятия. Когда Иисус совсем ослабел, они приказали Симону, киренеянину, нести крест Иисуса. Они привели Иисуса и еще двух разбойников к месту казни, которая называлась Голгофа, что означало «лобное место». Множество людей, включая женщин, шло за Иисусом, сочувствуя ему в том, что с ним сделали. И когда они пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и двух преступников, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Луки 23, 34. Понтий Пилат написал на доске надпись и велел прибить ее к кресту Иисуса. Там было написано: «Иисус Назарей, царь иудейский». Иоанна 19:19. Написано было по-арамейски, по-гречески и по-римски, чтобы все могли это прочесть. Позже Иисусу дали выпить вина, смешанного с желчью, но он, попробовав, не захотел пить. Римские воины стали делить одежды Иисуса между собой, но его хитон был цельный, тканый сверху без швов. Они не стали рвать его, поэтому бросили жребий, кому он достанется. Матфея 27, 32 и 33, Марка 15, 21 по 27, Луки 23, с 26 по 33, Иоанна 19, 17 по 24 стих. Обо всех этих событиях в жизни Иисуса пророчествовали пророки Ветхого Завета. Вы можете узнать о них, посмотрев мою программу «Пророчество об Иисусе в Ветхом Завете». Я хочу показать вам что-то. Когда Иисус только начинал свое служение, Он пошел в пустыню для искушения от дьявола. Если бы дьяволу удалось заставить его согрешить, то весь план спасения был бы разрушен. Иисус должен был быть совершенно безгрешным, чтобы стать непорочной жертвой, которую примет Бог Отец. До самого момента смерти на кресте Он должен был оставаться безгрешным. Сатана пытался заставить Иисуса согрешить, искушая Его. Он говорил, «Если ты Сын Божий, докажи мне, сделай то, что я говорю». Он говорил, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Если ты Сын Божий, бросься с крыши храма, ведь написано, своим ангелам повелит охранять тебя, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус прошел это искушение и не согрешил. Сказано, что после этого дьявол оставил его и стал искать другие возможности. Когда Иисус был еще слабее, чем после 40 дней поста? Тогда, когда Он был на кресте, избитый, с пробитыми руками и ногами, отверженный, оплеванный с терновым венцом на голове. Если бы сатана смог заставить Иисуса согрешить или сойти с креста, план спасения тоже бы не удался. Послушайте, что говорили люди распятому Иисусу, и скажите, не похоже ли это на то, что сатана говорил Иисусу в пустыне? Мог ли сатана говорить устами распинавших и толпящихся у креста людей, пытаясь заставить Иисуса сойти с креста и остановить муки? Думаю, такое возможно. Послушайте это. Народ стоял и смотрел, а начальники их насмехались над ним. Спасал других, пусть теперь спасет себя самого, если он Мессия, Божий избранник, Христос. Луки 23:35. «Ну что, ты же грозился разрушить храм и за 3 дня восстановить его. Спаси лучше себя самого и сойди с креста». Марка 15, 29 и 30 стих. Римские воины и 2 распятых разбойника также вначале говорили то же самое и даже проклинали Иисуса. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Это звучит похоже на «если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб». «Если ты Сын Божий, бросься с храма, и ангелы подхватят тебя». Сатана искал возможности погубить Иисуса и не дать Ему спасти нас. И так бы и случилось, если бы Иисус не выдержал и сошел с креста. Но Он так не поступил. Благодарим Тебя, Иисус. При этом, несмотря на страдания, второй разбойник все-таки уверовал в Иисуса прямо на кресте. Он сказал другому разбойнику, «Побойся Бога! Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а этот человек ничего плохого не сделал». И сказал, «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И ответил ему Иисус, «Говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мной в раю». Луки 23:42 и 43. Недалеко от креста стояли его мать и сестра матери, а также Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев свою мать и рядом своего любимого ученика, это был апостол Иоанн, его лучший друг, сказал матери своей, «О, женщина, прими его как собственного сына». Потом сказал и ученику, «С этого момента считай ее своей матерью». Это означало, «Мама, я ухожу. Теперь он будет твоим сыном вместо меня, и он позаботится о тебе». Сказано, что с этого времени апостол Иоанн забрал Марию к себе в дом и заботился о ней. Иоанна 19, 25 по 27 стих. «Полдень наступила тьма по всей земле, и так продолжалось до 3 часов дня. И в 3 часа Иисус воскликнул, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Матфея 27, 45 и 46. Ему захотелось пить, и один человек смочил губку уксусом или кислым напитком, насадил ее на палку и дал Иисусу со словами, «Посмотрим, придет ли Илия снять его». Возможно, здесь было еще одно искушение – сойти с креста. Марка 15, 36. Попробовав уксуса, Иисус сказал, «Совершилось». Иоанна 19:30. И затем Иисус прокричал, «Отче, в Твои руки я отдаю Дух мой». И сказав это, Он испустил Дух. Луки 23, 46, 47. Здесь мы остановимся, и в следующий раз мы будем говорить о воскресении Иисуса. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть 2 места, где вы можете меня найти. Первое – страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место – мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас. и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

большее станет меньшим. Я пришел к вам с посланием от царя Агриппы. Боюсь, он вами очень недоволен. Недоволен? Чем мы так его прогневили? Вы не щедры. Вот что важно. Агриппа считает, что вы ему не оказываете должной чести. Как-никак, он вас оберегает и заботится о вас. Мы ему так благодарны, в самом деле. Другие страны устраивали пышные банкеты в его честь, одаривали его подарками. Агриппа — величайший из царей, и он хотел бы, чтобы к нему относились соответственно. Или же последствия неизбежны. Мы выполним все, чтобы избежать гнева Агриппы. Он будет очень рад слышать.

0: Brother James.
1: Брат Иаков. Мне сказали, что тебе нужна помощь. Думал, у апостола найдутся дела важнее. Нет ничего важнее взаимопомощи. К тому же, не помешает доделать колодец. Да, наше небольшое поселение разрастается. Что скажешь? Господь творит чудеса и Иеремии. Давай просто помолимся, чтобы со всем справиться.
2: Whoa!
1: Oh!

0: Гайос, let's go.
1: Гай, давай, шевелись. Давай, давай, искупаемся. Мне нужно увидеть царя сегодня. Сейчас я сам не справлюсь, Гай. Правители Тира и Сидона так испугались. Они скоро явятся, чтобы устроить банкет в честь Агриппы. Они провозгласили его величайшим из царей. А если он величайший из царей, то я величайший из управляющих. Управляющий. Знаешь что? Я вырос из этого титула. Мне теперь к лицу что-то вроде советника, главного адвоката или правой руки. Ну ладно, хватит. Агриппа ждет хороших вестей. Возрадуйся, Агриппа. Я принес хорошие вести. Почему меня никто не предупредил? О чем, дорогой Агриппа? Это список людей, которые стали христианами, последователи Иисуса. Но ведь Иисуса не стало 30 лет назад. Да, но его апостолы все еще проповедуют. Кроме моей, ничья больше власть недостойна крепнуть. Ты понял? Я займусь этим вопросом, о великий Агриппа. Смотри, а ты снова будешь ноги обмывать. А теперь иди. Вы разве не желаете услышать хорошие новости? Нет. Но правители Тира и Сидона... Вон! Как ваш советник, я бы посоветовал оставить христиан в покое. Они мирные люди и не представляют для вас никакой угрозы. Похоже, что в этом опросе тебе тоже не помешает советник. В гонке за властью нет места доброте, милосердию и любви. Вода из источника благословенная. Вспомним слова Иисуса, которые Он сказал самарянской женщине возле источника. «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет снова. А кто будет пить живую воду, что я даю, тот не будет жаждать вовек». Сюда, господин, вот они! Ты ли апостол Иаков, последователь Иисуса Христа? Я. Ты арестован. Стойте! Нет, Иеремия! Все будет хорошо. Любите друг друга, и вам воздастся. Я нашел Якова и отправил в соляные шахты. Я хочу, чтобы он умер. Но, господин, я займусь его судьбой. Господин, позвольте мне донести до вас, что правители Тира и Сидона... Ах, да, Тир и Сидон. Сейчас мы с ними разберемся. Они спешат сюда, чтобы устроить банкет в вашу честь. Хорошо. Прекрасный случай объявить им войну. Войну? Но они представляют угрозу моей власти. Прошу тебя, Агриппа, это не лучший способ достичь величия. Великий правитель должен помогать всем, а не уничтожать. Ты на чьей стороне? Христианам, что ли, переметнулся? Нет. Может, в сговоре с Тиром и Сидоном? Нет, что вы. Надеюсь, что так и есть. Запомни. Я навсегда останусь величайшим из царей! Не сюда! Шевелись, старый осел! Видишь? Будешь ставить черточку для каждого мешка с солью. Если хоть одну пропустишь, будет твоя последняя ошибка. Ты слышал о Марке? А что? Он больше не отвечает за соляные шахты. Что? Его назначили командовать 500 солдат. А кто будет его помощником? Кто же еще? Ты? Конечно же. Только я смогу справиться с такой работой. Не спеши. Мне давно уже пришла пора выбраться из этой дыры.
0: Ты? Да что ты знаешь об армии?
1: Уж больше твоего, конечно.
0: Мой брат Иоанн и я больше других подходим для того, чтобы быть главными здесь. Кто так сказал? Иисус первым подошел к Андрею и ко мне. Это ничего не значит. Значит, все. Хорошо, давай спросим Иисуса. Хорошо, давай. Видите, мы должны остерегаться гордыни. Учитель, есть важный вопрос. Мы знаем, что ты пришел, чтобы свершилось царствие твое. Но кто из нас будет самым великим в твоем царстве? Кто будет править? Чтобы стать воистину великими в Царстве Небесном, вы должны быть как дети. Вы должны быть смиренными, как это дитя. Представь только, Веспи. Он действительно думает, что станет помощником военачальника. Он слишком слаб для такой должности. Чтобы командовать людьми, нужно быть сильным и грубым. И если кто-то пойдет на тебя, всегда быть готовым отомстить.

0: Никогда не видел такого огромного города. Кажется, у них есть все, не так ли? У них нет веры. Ты прав. Какой во всем смысл, если здесь нет мира, что принес нам Иисус? Ты хотел говорить со мной? Да, господин. Наш учитель — человек по имени Иисус, в которого мы искренне верим и которого считаем спасителем. Хотел бы учить людей в вашем городе прямо сейчас? Передайте ему, пусть ищет другие места для проповеди. И у нас нет времени. Что? Да как ты смеешь? Вы не поверите. Они нас не пускают. Что? Ты шутишь? Как они смеют? Первый раз встречаюсь с такой гордыней. Что же нам делать, Господи? Ты говорил, что мы способны творить чудеса. Может, стоит вызвать небесный огонь и сжечь этот город дотла? Я пришел не за тем, чтобы разрушать жизни, а за тем, чтобы спасти их. Да. Если хочешь командовать людьми, ты должен знать, как завоевать их уважение. Я не согласен. Раб не согласен. Конечно же, ты много знаешь о том, как быть правителем. Если вы хотите, чтобы ваши солдаты служили вам честью и правдой, то вы должны также служить им. Служить своим солдатам. Такое подойдет христианам, но не нам. Пришло время отправиться нам в Иерусалим. Там Сын Человеческий будет предан, побит, приговорен к смерти и распят. И в третий день Он воскреснет. Я думал, Он идет в Иерусалим, чтобы провозгласить Себя царем. О чем Он говорил? Предан, побит, распят.
1: Он говорит много такого, чего ты можешь понять. Его мысли парят гораздо выше наших.
0: Он выглядит подавленным.
1: Он сам. Иди, поговори с ним.
0: Мама, мне кажется, он не хочет, чтобы его беспокоили.
1: Слушай, он мессия, верно?
0: Да.
1: Как ты думаешь, мессия позволит себя распять?
0: Похоже, что нет.
1: Конечно же, нет. Это была притча или что-то сродни этому.
0: Ты действительно так считаешь?
1: Я хоть раз ошибалась? Можешь не отвечать. Одно я знаю точно. Иисус — Спаситель наш, и через несколько дней Он будет провозглашен царем. А вы двое заслуживаете быть первыми Его помощниками.
0: Она права?
1: Конечно же, я права.
0: Пойдем спросим Его, пока никто другой не догадался. Я... Иоанн хотел спросить. Я? Да, в смысле... Я...
1: Иисус, я хотела бы, чтобы ты благословил меня.
0: На что?
1: Когда ты устроишь царство свое, пусть два сына моих сядут у тебя, один по правую сторону, другой по левую.
0: Готовы ли вы страдать так, как буду страдать я? Готовы, Господи. Страдания я вам могу обещать. Но дать сесть подле меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Что там происходит? Они втайне добиваются власти. Никаких тайн. Так нечестно, учитель. Ты выбрал нас первыми. Почему мы должны просить то, что нам и так положено? Пойдем. Царство Божье не похоже на царства земные. Земные цари заставляют всех служить им, и так они притворяются в своем величии. Но с вами все будет по-иному. Тот, кто пожелает стать величайшим в Царстве Божьем, пусть будет наименьшим. И кто хочет прослыть хозяином, да будет рабом. И Сын Божий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы другим служить и отдать жизнь свою для искупления многих.

0: А это откуда? От правителей Тира и Сидона. Прошу тебя, Агриппа, не объявляй войну этим странам. Они готовы отдать тебе все это, только бы избежать кровопролития. Это все мне? И далеко не все. Они провозгласили тебя величайшим из царей. Они обратились к другим государствам с требованием присоединиться к заявлению. Хорошо поработал, Ласт. Я в самом зените славы, Власт, и ты греешься в ее лучах.
1: Вы знаете, я вам так благодарен, но чувствую, что мне уже тесно в должности управляющего. Я все больше склоняюсь в сторону... главной.
0: Заткнись.
1: Да-да. О чем я говорил? Я всегда к вашим услугам.
0: Внимание!
2: Марк,
0: господин, рад вам. Тихо. Завтра мой последний день в этой грязной дыре. Поздравляем с повышением. Молчать, я сказал. Завтра будем казнить заключенных. Но у меня слишком много работы, чтобы за всем смотреть. Я вынужден назначить помощника. Для меня будет честь служить вам, господин. Еще бы. Вы думаете о Веспи? Я тот, кто вам нужен. Докажешь, Лиссандри? Что ты стоишь? Я... Если ты не заставишь рабов двигаться быстрее, я тебя собственноручно отстегаю. Я их заставлю, господин. Шевелитесь, псы! Как тебе только в голову пришло сесть рядом с Иисусом? Потому что я чувствую, что должен. Прошу тебя, Яков, не хочу с тобой спорить, но ты должен понимать, что мы с Андреем избраны быть главными апостолами. Ты уже не раз говорил, но мы с Иоанном чувствуем то же самое.

0: Учитель, нет.
1: Если ты мне не позволишь, Петр, то не станешь частью меня.
2: Кто придет, когда ты в одиночестве? Кто будет идти за мной? Он здесь, он слышит мою молитву. Кто успокоит мое израненное сердце? Кто услышит мою мольбу? Он здесь, он слышит мою молитву. Я сбился с пути, и опустились сумерки, но я слышу его нежный зов. Он укажет мне путь к дому. Он будет идти за мной. Он здесь. Он слышит молитву мою. В сумерках я слышу

Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я и есть Он. Итак, если я, Господь и Учитель, прислуживаю вам, таким образом, не должно ли вам служить друг другу так же? Дети мои, недолго мне осталось быть с вами. И куда я пойду,

0: Лиса Андрею выпал такой шанс. Я заслуживаю большего. Я покажу Марку, как нужно управлять людьми. Нет. Я займу его место.
1: Что?
0: Пусть он ведет счет, а я буду таскать мешки. Хочешь стать героем? Пусть будет так.
2: Да, господин, и не забудьте, после банкета в вашу честь будет дан парад.
3: Отлично.
2: Да, кстати, апостол Иаков будет казнен утром.
3: Прекрасно. Теперь никто не сможет помешать моему величию.

Я слышал, вы провозгласили меня величайшим из царей. Признаю, действительно правда. Давайте же заглянем в будущее, где мы увидим царство Израиля, Тира и Сидона, живущие в дружбе и мире, ведомое непобедимым правителем Агриппой. За царя Агриппу! За царя Агриппу! За Агриппу, говорящего словами Бога! Бога? Мне нравится. Очень нравится. Смотрите. Нет. Будучи новым управляющим, я пришел, чтобы отвести тебя на казнь. А ты был так уверен, что знаешь, как забраться на вершину мира.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая. А это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшей на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог — муж битвы. На самом деле, он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, «Господь есть воин». Не так,

то он сражается иногда. Господь воин, и Иегова имя ему. А Иегова — это не имя Иисуса. Иегова — это имя Бога. Бог — муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова, наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК. Потому что ваш отец — муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная. Идет битва между семьей света и семьей тьмы. Между детьми света и детьми тьмы. Между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы. Но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халиф,

идут и говорят: «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал: «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам». Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили: «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите: «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит: «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано: «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит: «Не бойся». Он говорит: «Я не дал тебе дух страха. Послушай, нужен не страх, нужна храбрость». Он говорит: «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете: «Но ты искупил всех», тогда он говорит: «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит: «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь», тут не сказано «если», тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою», «через реки ли». То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если.
Не обожжешься, и пламя не опалит тебя.

0: тебя.
1: Никогда, если, но всегда, когда.
0: Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть.
1: Одно из моих любимых высказываний Уинстона Черчилля. Если вы проходите через ад, не останавливайтесь.
0: Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь.
1: Вы проходите, вы продолжаете идти.
0: Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться.
1: Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни.
0: Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий.
1: И я спросила, что сейчас для вас огонь?
0: Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас?
1: Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите.
0: Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях.
1: Проблемы в отношениях.
0: Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему.
1: В конце концов, у вас есть непоколебимое основание.
0: Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами.
1: Я не говорю, что это не важно для вашего сердца.
0: Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж.
1: Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами.
0: Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке.
1: Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину,
0: вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что?
1: Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь.
0: На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя.
1: Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам.
0: Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться.
1: Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней.
0: Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении.
1: Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом.
0: Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее.
1: Я не могу найти цель.
0: Потому люди и набирают долги по кредитным картам.
1: Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель.
0: Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды.
1: Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема.
0: Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь.
1: Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать.
0: Вам не обязательно знать, где вы призваны жить.
1: Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь.
0: Вы найдете свой путь.
1: Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее.
0: Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша.
1: Не кто-то другой одержал ее за вас.
0: А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии.
1: Я говорю о послании Иакова.
0: В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи,
1: как Бог выковывает наши жизни.
0: Я прочту вам этот текст в переводе послания.
1: Это место Писания начинается так.
0: «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон».
1: Серьезно?
0: Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе?
1: Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон.
0: Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар.
1: Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу?
0: Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении,
1: как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног».
0: И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали,
1: давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку.
0: Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается.
1: Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке.
0: Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе.
1: Но знаете что?
0: Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому.
1: Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности.
0: Дальше Писание говорит,
1: «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество».
0: Иакова 1:3.
1: Я знаю это.
0: Я знаю, что под давлением

Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что, если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать: «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит: «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано: «Поскольку вы не знаете, что делаете». Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит: «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит: «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит: «Просите смело, с верой, без двоемыслия». Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил: «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко: «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать: «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите: «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения.
Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали, а мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы? Я говорила им, вы не обычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш. Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру. Подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1:6-8, послание. По-божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предыдущих сериях.
2: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечений. Он был моим начальником. Он меня многому в бизнесе научил.
5: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
4: Но 5 лет назад он сломался.
3: То есть вы знали Эрика достаточно долго?
4: Со школы.
3: Пора с этим заканчивать.
4: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать.
4: Эрик!
3: Что, если я умру, Гарри? Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
4: Например, что?

0: выберите пункт назначения.
1: Есть такой популярный журнал для путешественников, называется Trail Magazine. В февральском выпуске 2004 года он поместил статью о том, как спуститься с наивысшей точки Британии. Чтобы спуститься с горы высотой в 1344 метра, нужно четкое руководство, особенно в плохую погоду. Но если бы вы решили последовать этой статье, вы бы оказались на отвесной скале над 300-метровой пропастью.
0: На следующем перекрестке поверните направо.
1: Представьте себе ситуацию. Вы путешествуете один, считая, что находитесь в безопасности, и не зная, что руководство в ваших руках, если ему следовать, приведет к вашей гибели. Правда в том, что в путешествии под названием «Жизнь» нам всем приходится руководствоваться чьими-то указаниями. Никто из нас не прокладывает этот путь с нуля. Мы просто идем по проторенной кем-то дороге. Вопрос заключается только лишь в том, за кем вы идете, на каком вы пути.
2: То, что случилось с Эриком, это ужасно.
3: Да, согласен.
2: Уйти из жизни в таком возрасте, я чувствую себя стариком.
3: У него остались здесь вещи. Анна сказала, что заедет за ними. Я рад. Я не могу их видеть.
2: Послушай, что случилось, то случилось. Не нужно терзать себя.
3: Да. Эти вещи были нужны только ему.
1: В 19 главе Евангелия от Матфея мы знакомимся с человеком, имени которого не знаем. Исходя из его описания в Евангелиях, мы делаем вывод, что это был богатый молодой человек. Для внешнего наблюдателя кажется, что он выбрал верный путь. Большинство людей предпочитает выбирать направление, которое им сулит изобилие и власть. В конечном итоге последователя от зрителя отличает посвящение. Многие считают себя последователями, но что будет, если их посвящение подвергнется проверке? Как и этот человек из Евангелия от Матфея, большинство из нас окажется на перепутье, где нам придется делать выбор между Иисусом и чем-то, что мы любим.
4: Тим утверждает, что это никак не меньше 20%.
2: Эрик, ты меня убиваешь. Мы говорим сейчас о Томасе Картере. Это для меня может быть сделка века. Меньше, чем на 15, он не согласится. Ты что?
5: Разговор закончен. Терпеть не могу его.
3: Томас Картер — это крупный клиент, Эрик.
5: Думаешь, я не знаю?
3: Ты можешь потерять его из-за каких-то 5%?
5: Мы? Нет. Фрэнк? Да. Пожалуйста, Томаса Картера. Эрик Нельсон. DCIM. Да, побуду.
3: Эрик, ты что делаешь?
5: Решаю проблему. Смотри и учись.
3: Эрик.
5: Томас, как вы? Прекрасно. Как Нина? Хорошо. А дети? Рад слышать. Рад слышать. Послушайте, я только что говорил по телефону с Тимом. Он мой босс. Мне удалось уговорить его на 15%. Фрэнк предложил 20%. Ого! Это... Да, Фрэнк. Ну, Фрэнк есть Фрэнк. Потому, наверное, вы хотели поговорить со мной. Я пришлю вам факс. Рад иметь с вами дело. Вы тоже. Спасибо. До свидания. Что?
3: Не могу поверить, что ты тот же самый парень, который сидит со мной на воскресном богослужении.
5: Это не церковь. Это бизнес. Чем быстрее ты поймешь это, тем будет лучше.
1: Матфей рассказывает нам в 16 стихе, о чем этот мужчина спросил Иисуса. Он спросил: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Мы должны признать, это хороший вопрос. Если бы вы могли задать всего один вопрос Иисусу, это был бы самый лучший вопрос – «Как мне попасть на небеса?» Но даже сама постановка вопроса показывает нам этого человека как зрителя. «Как мне попасть на небеса?» Он считает, что у него есть впечатляющий послужной список добрых дел, который сыграет свою роль.
5: Я вижу тебя, благодетель. То, что ты придумал, это прекрасная идея. Хорошая реклама для нас.
1: Уверен, Иисусу это тоже понравится. Все-таки это в честь его дня рождения.
5: Он совсем не в декабре родился. Я набрался этого у своего отца. Его политика – высмеивать все, что только можно.
1: А ты принес подарок, скряга?
5: Да, он уже там.
1: Наверное, на самом дне. Как ты сам, да?
5: Да, и он тоже прокладывает себе дорогу наверх. О, привет, Фрэнк. Как?
2: Не надо. Как ты посмел?
5: Не кричи на меня.
2: Как ты посмел?
5: Ты все равно упустил бы Томаса Картера.
2: Думаешь, ты можешь уводить моих клиентов?
5: Я спасаю их от твоей некомпетентности.
2: Позволь мне помочь тебе. Я увольняюсь.
1: Зрители хотят следовать за Иисусом, но так, чтобы это не влияло на их жизнь. Согласно недавним исследованиям, на которые я наткнулся, 65% американцев от 18 до 42 согласны со следующим утверждением: «Я посвятил свою жизнь Иисусу, и это на сегодняшний день все так же актуально». На первый взгляд это очень хорошо, 65% впечатляет. Но согласно тому же исследованию, жизнь таких «посвященных» в кавычках христиан ничем не отличается от жизни нехристиан. Когда этих людей спросили, чем они занимались последние 30 дней, выяснилось, что они играли в азартные игры, посещали порносайты, брали то, что им не принадлежит, они напивались и дрались. Они лгали, применяли физическое насилие и не стеснялись обсуждать кого-то за его спиной. Они говорят, что у них есть посвящение, но это не так. Зрители стараются разделить свою жизнь на отдельные участки. Они стараются слушать Иисуса в том, в чем им хочется его слушать. Но Иисус четко дал понять, что ему не нужно избирательной верности. Когда мы решаем идти за Ним, Он призывает нас к полному посвящению.
5: Если она появится, вы перезвоните мне. Пожалуйста. До свидания.
1: Ты хотел меня видеть?
5: Ты уже закончил работу со счетами Графикона?
1: Этим занимается Марк.
5: Ты лично должен был поддерживать с ним связь.
1: Марк этим занимается.
5: Вот именно, и нет никакого результата. Лично займись этим.
1: Я не могу сейчас.
5: Я не могу что? Выполнять свою работу?
1: Какая муха тебя укусила?
5: Или делай работу, или катись отсюда.

0: Канал MSNBC недавно сделал программу о так называемых новых вегетарианцах. Они взяли интервью Кристи Пак, которая олицетворяет собой это движение. Она сказала: «Обычно я ем вегетарианскую пищу, но люблю бекон». Это вроде как новое направление вегетарианцев, которые не едят мясо до тех пор, пока не захочется. Как вы догадались, вегетарианцам старого пошива глубоко безразличны эти новые вегетарианцы. Но они, в свою очередь, чтобы выделиться, поменяли себе название. Они называются гибкие вегетарианцы или флекситарианцы. Эти люди, которые не едят мясо до тех пор, пока не почувствуют себя неуютно, пока им не захочется. Я тоже отчасти флекситарианец, потому что я тоже не ем мясо, если его нет. Мне кажется, на этом примере можно хорошо понять, как многие люди относятся к своему посвящению Иисусу. Я люблю Иисуса, но не говорите мне ничего о том, что нужно хранить себя в чистоте до брака. Не говорите мне простить человека, который ранил меня. Я люблю Иисуса, но я не буду служить бедным и ходить в церковь. Они говорят: «Я полностью посвящен Иисусу». Но это не так.
1: Воскресший из мертвых. Сердечный приступ. Я переживал за тебя.
2: Да, я тоже. Послушай, прости меня за то, что я тебе наговорил.
1: Забудь, даже не вспоминай. Об этом можешь не волноваться. Мне жаль, что у тебя с Анной так вышло.
2: Да все в порядке. Мы поговорили. Мы хотим попытаться разобраться с этим.
1: Да, классно. Рад слышать это. Супер. Это тебе. Открой.

0: Со смыслом. Это действительно ответ на молитву. Я попросил о новом сердце.
1: Тебе определенно нужно снять стресс. Если хочешь, я могу заняться некоторыми твоими клиентами. Нет, серьезно. Если что-то будет нужно, сразу говори. И никаких больше сердечных приступов. Не умирай у меня, старик.
2: Когда кто-то становится последователем Иисуса, он расстается со своим прежним образом жизни. Матфей бросил свою будку сборщика налогов. Петр и другие ученики оставили свои сети. Иисус говорит нам исчислить издержки следования за Ним. Для христиан из книги Деяний это было серьезное решение. Христианство не было популярным. Они всегда были в меньшинстве. Когда их крестили, обычно это делали на людном месте, и это показывало всем их верность. Поясню, эти люди тем самым оставляли в прошлом всех своих друзей, родных, старую жизнь, старое «я» и становились исключительно последователями Иисуса.
3: Кто знает, может, если все в следующем квартале будет так же, я поговорю.
0: Извините, что прерываю. Марк, ты занимался работой по счетам Графикона?
3: Ты передал ее Даррену, забыл?
0: Я был не уверен. Послушай, извини меня.
3: Ну?
0: Спасибо, что присмотрел за «Миражом» и «Final Tech», пока я болел.
3: Не стоит благодарности.
0: Стоит. Они хорошо о тебе отзывались. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились.
3: Эрик, ты не обязан это делать.
0: Но я хочу. На самом деле. Поздравляю.
2: Несколько лет назад я был в миссионерской поездке по Африке. Однажды вечером я уже готовился крестить нескольких мужчин в возрасте около 20, когда один местный миссионер сообщил мне, что из-за этого их решение следовать за Иисусом и стать христианами, они не смогут вернуться домой. Их больше не будут принимать ни семья, ни их деревня. Для них последовать за Иисусом означало поставить Его выше своих родных и друзей, выше собственного комфорта, выше собственного удобства. Зритель так никогда не сделает. Последователь же говорит: «Я ставлю Иисуса выше своей семьи, выше денег, выше свободы. Я ставлю Иисуса выше того, что люди думают обо мне, выше своей карьеры. Я выбираю Иисуса». И последователи принимают такое решение каждый день, отрицая себя и выбирая Иисуса, даже если это многого для них стоит.
3: У нас проблемы. Фрэнк Мёрфи открыл свой собственный бизнес. Он обрабатывает одного из твоих клиентов.
0: Которого?
3: Томаса Картера. Фрэнк связался с дурной компанией. Ты должен перебить его предложение.
0: Нет, Тим, не могу.
3: Что ты сказал?
0: Я увел у него Томаса Картера. Кстати, потому он уволился. Я причинил ему множество проблем и больше так не могу. Это неправильно.
3: Даже так? Что ж, раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
2: В 21 стихе Иисус говорит богатому юноше: «Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Вы видите, что говорит Иисус? Он говорит: «Это твой путь, а вот поэтому тебе нужно идти». Ты не можешь делать одновременно и то, и другое. Потому продай имение и следуй за мной. Здесь или в другом месте, на этом пути или ином, все мы проходим испытания нашего посвящения, через которое видна наша преданность и верность. Иисус не хочет делить нас с чем-то или с кем-то. Точно так же, как жена не хочет делить с кем-то мужа. Он хочет вас всего. Потому Иисус и сказал богатому юноше, и точно

0: точно так же говорит и нам с вами: «Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты ходил со мной, но я не хочу делить тебя с кем-то. Выбирай».
1: Возможно, тебе стоит освободить твой офис. Хотя мне кажется, что это уже через край. Но ты давно к этому шел. 3 года назад ты стал мягкотелым, и с тех пор мы только теряем деньги. Или ты сделаешь это, или забирай свои вещи из офиса.
2: Мне в офисе ничего не нужно.
1: Каким путем пойдешь ты, Даррен? У тебя светлое будущее. Только что для тебя открылась возможность повышения.
0: Матфея 19:22 говорит, что юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Проблема была не в том, что у юноши были деньги. Проблема была в том, что эти деньги пленили юношу. Когда дошло дело до выбора между Иисусом и имением, он выбрал имение. Деньги оказались ценнее отношений с Иисусом. И совсем не обязательно, что это только деньги. Это может быть карьера, удовольствие, отношения. Но часто это деньги. Вот потому Иисус так много времени уделял вопросу денег. Деньги потенциально могут увести вас от Него. Деньги манят нас к себе и могут вытеснить Его. Они обещают нам то же, что Иисус хочет сделать для нас. Мы думаем, что деньги сделают нас счастливыми. Мы ищем денег, чтобы почувствовать себя значительней. Мы определяем нашу ценность, собственно, по количеству зарабатываемых денег. Мы ищем денег, думая, что они дадут нам безопасность. Мы обманываем себя, веря, что если мы будем иметь достаточно денег, то исчезнут все волнения, и мы обретем покой. Но вот в чем дело. Иисус призывает нас следовать за Ним и отвергнуть себя, найти удовлетворение в Нем. Он хочет быть источником нашей значимости. Он хочет быть тем, к кому мы обращаемся в поисках безопасности. Он хочет быть тем, кто насыщает наши души.
2: Ну все. Теперь я здесь уже не работаю.
3: Ясно.
0: Держи меня в курсе, хорошо?
2: Да. Я хочу, чтобы это было у тебя.
3: О, нет, это же подарок.
2: Тебе он нужен больше, чем мне. Мне очень жаль, Даррен.
3: Чего?
2: Человек в церкви и офисе должен быть одним и тем же. Но никогда ведь не поздно все поменять. Правда?
3: На что? На пособие по безработице? Нет, спасибо.
0: Богатый юноша в 19 главе Матфея хотел следовать за Иисусом, но не хотел отвергнуть себя. Он думал, что раздав все имение, он станет незначительным. Отвергнуть себя звучит как-то подавляюще. Большинство из нас купилось на идею, что цель жизни — это удовлетворить себя, поставить себя на первое место, искать удовлетворение своих потребностей. Но в реальности это ведет нас только к разочарованию, и заканчиваем мы, просто уходя с печалью. Видите ли, только отвергая себя и говоря «нет» себе, и отдавая все Иисусу, мы можем найти полноту. Зрители не могут этого делать, потому что они оставляют что-то себе, потому что боятся что-то потерять. Но ученики отдаются призванию целиком и полностью. Они все отдают. И, поступая так, они находят то, что действительно искали. Я не могу не думать, что же было дальше с этим богатым юношей. Библия говорит, что он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это все, что нам известно. Может, он впоследствии стал богатым старцем. То, что мы не знаем его имени, показывает нам, что в его сердце не произошли изменения. Он не

проснулся духовно, но я не могу не надеяться, что однажды в его плотном графике что-то произошло, что он осознал, что путь, по которому он идет, ведет в никуда.

Ладно. Хорошо. Я пошел. До встречи. До встречи. Иисус обещает нам, что тот, кто оставит свою жизнь и последует за Ним, получит однажды во 100 крат более и наследует вечную жизнь. Чего бы вам ни стоило следовать за Иисусом, в конце жизни это уже не будет иметь вид жертвы. Это будет больше как привилегия и честь. Если бы вас пригласил Иисус следовать за собой, что бы вам пришлось оставить? Что для вас самое важное? Помню, в детстве мы пели старый гимн. «Нет ничего дороже Иисуса Христа, и ни с каким богатством Он не сравним. Утехи наши — это бренный дым, отныне сердце полнится им одним». Это слова ученика.

0: Спасибо. Слава Богу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
2: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть. Спасибо, спасибо большое за приглашение.
1: Как тебе Эстония?
2: Чудесно, очень приятная, красивая, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
1: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
2: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой, или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
1: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
2: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие, у них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит: «Мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится». И вот бабушку это зацепило. Она говорит: «Я не смогу смотреть телевизор». Она говорит: «Не переживай, тебе понравится, там так красиво поют». Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо. И я помню, у нас телевизор покрылся пылью не потому, что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
1: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви. Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
2: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии, и поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. Я спросила: «Что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает?» И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще: «О чем она говорит?» Вообще первые разы они такие: «Что она вообще от нас хочет?» А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят: «Это точно мой ребенок написал?» Я говорю: «Да». И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну, как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были с проектором, с экраном, и танцевальное, профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, Это было очень сильно с еврейскими танцами. Мы профессионально прям тренировались, репетиции. Потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов. И частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано. И у меня достаточно была хорошая техника. И вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендованный, нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце. И я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такое, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «вы свет миру, вы соль земли». И я подумала, интересно, я свет миру, я соль земли, я, ну, как бы такая очень тихая, как бы в церкви я очень во многом участвовала, активная, а вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения. И я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, и вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость. Но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто... пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза, я думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, и именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, и вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки, и ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают. Я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка, просто кто-то ее пригласил другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение. Кто-то приходил из девчонок, кто-то нет. Но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным. И это Бог сделал. И это было влияние на всю их жизнь. И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся Его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, Он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это как зеркало, мы просто начинаем это отражать. Да? И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на него, я начала отражать тот свет, да, который он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло, да. И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждаю на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении. И вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за 2 месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс. И никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да. Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то, и так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да, но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю: прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе. Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло. Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это 2 разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, и в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю: я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. Он такой: в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю: потому что у вас коррупция. А я верующая, я просто не смогу. Он говорит, мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается, ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю, ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, и я просто такая думаю, ну-ка я пойду посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу. То есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилась, в общем, у них какая-то история, что меня взяли, еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще, я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие, да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы, как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога, Господь, дай мне любимую работу. Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат. Итак, 2007 год. Лика Роман, красавица, мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь? Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы, самой как победы, но что Он к чему-то вел, и Он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, Ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно. Но Ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это, как вот

0: использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем, Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, что то, ради чего ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой. Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего ты мне это дал, в той позиции.
1: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эскир».
0: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы. На разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что... Вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается. И я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание, и поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, что Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да, но Он, Бог знал. Бог знал, написано, каждый день твоей жизни, и Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить тебя и знать тебя, и хочу знать твои планы, и хочу войти в твои планы, и это самые лучшие планы. Поэтому я благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в твоей жизни, и чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит твою жизнь, что именно Он делает сейчас. И просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит. Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его, просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он – Бог-сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба, она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие. Мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробнее. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным.

Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернулись в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему, «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии, «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы.

0: буквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге сдалась. Я сказала, хорошо. Я думала, что это будет только один раз. Но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали, я тоже. Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость», пробиваясь через тьму психических расстройств. Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не

0: не работает. Я не могу ничего сделать. И тогда я услышал в сердце и духе: «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал: «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов – Псалом 22. Первое, что там сказано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал: «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен: «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала: «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне: «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене: «Нам нужно поговорить. Я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала: «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал: «Я помолился и решил не давать денег в долг, но Бог положил мне на сердце пожертвовать их». Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих.

0: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И водит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Водит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он водит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

0: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию. Нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: Конечно, много есть точек зрения, определений, оросов по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
3: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
4: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
0: Театральным сейчас сложнее.
4: Ну, да.
0: А

0: словарь нас что говорит там?
1: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть, внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но всегда ли это будет вообще неправильно? Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
3: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно, да, лицемер тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим, да. А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по этой лестнице послужной, да, карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее, и ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
0: Закоренелый лицемер.
3: Получается так.
4: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
3: Мы не говорим, что это плохо, а мы говорим, он достигает какими средствами и методами. Это лицемерие. И не собирается менять. Вот, наверное, самое страшное. Одно дело человек понимает. Вот он делает одно, говорит другое, и понимает, что это плохо, менять бы надо. А не получается. А он и не думает менять.
1: Тогда он должен отрицательные какие-то там плохие методы использовать. То есть антиморальные какие-то методы. Если все он честным путем идет, все что-то...
0: Вот, например, этика, да, то есть человек обязан вести себя прилично в обществе. Ему не хочется, у него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. Угу. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
3: Оно может быть лицемерием, но это продиктовано культуры и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Угу. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
0: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался.
4: То есть...
0: Но чем не лицемер? Под определение подходит.
4: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
3: Вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
0: Не мог не знать.
4: Знал.
3: В Евангелии прямо написано об этом. Но где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
4: Нигде не сказал.
3: Почему?
0: Вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит, раз у нас Христос как пример определенный.
3: Так вот это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который явно грешит или скрыто грешит. Как вот пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
1: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела? Да?
3: Дежурная фраза.
1: Mm-hmm. На самом деле почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
3: привет,
1: или нет?
3: Привет.
1: Да?
3: Все привет, хорошо?
1: Привет.
3: Хорошо.
1: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я там плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось. Ну,
0: я не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, ну, «здравствуйте». То есть мы же тоже желаем здоровья.
1: Как в английском языке. Вот, «How do you do?» Да? «Здравствуйте», дословно «как дела?»
3: Ну вот все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. Вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
0: Беда, беда однозначно.
3: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» — это определенное, не определенное, обязательная погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Лицемер. Каким
0: вот,
3: лицемером?
0: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что...
1: Где же лицемерие, а где нет?
0: Да, как-то подпасть.
1: Не... Вот. Под «увы».
0: Да.
1: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
0: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Ну, пойдем дальше. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там правильно одеться, правильно там подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы тоже исключение сделаем?
3: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Угу. Вот в 23 главе Евангелия от Матфея. Если он прямо говорит, кому? Фарисеям, книжникам. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да? Которые считали себя проводниками Божьего Царства. И по определению, они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите, и препятствуете другим. Почему? Каким образом? Каким образом можно саму не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
0: Препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят не иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
3: Естественно.
0: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
3: Да.
4: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего, там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
0: Получается, надо добавить мотив к тому определению, который нам...
1: Да, вот можно я библейский текст прочитаю к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? Mm-hmm. И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос, да? 6 глава Евангелия от Матфея, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот эта вот фраза ключевая, показаться перед людьми. На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва — это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
4: Желание показать себя.
1: Но желание вы

0: сказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
1: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня вот в принципе лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие — это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну просто говорю «привет, как дела?» там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
2: Но это не лицемерие.
1: Это не лицемерие.
2: Это фактически ложь, но не лицемерие.
1: Ложь, но не лицемерие.
2: Но ложь во имя чего-то, да? Наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается... Религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение, христианство будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
3: Да, и начинается. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
2: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 138. Вот взять вот и процитировать этот Псалом 138, это момент такой есть, да? «Мне да, ли, Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне».
3: Угу. А потом здесь вдруг осёкся?
1: Да нет, конечно.
2: Ого. Никакого лицемерия. Вот важно что. Никакого есть лицемерия. Ненависть. Это плохо. Угу. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня и зри, не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
3: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых
0: получается, тяжких. Что мы коснулись еще одной сферы. Да, получается, лицемерие есть перед людьми, а есть еще лицемерие пред Богом. Вот Виталий Семенович сказал, да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая-то...
3: А лицемерие перед самим собой? Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда, по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, а потом понимаешь, что ты не можешь. Ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
1: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. А что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим
0: соответствовать.
1: Образом, слова подбирать в беседе
2: соответствующим. Это этика, это культура поведения, да?
1: Да,
2: это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
1: Перед Богом.
2: Если перед Богом она есть, то ее никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
3: Он все равно будет вылазить.
2: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад христианских вот норм, да, она обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
3: Ну, как написано,
1: долгое, но не бесконечно.
3: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть, рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент.
1: Да.
3: Вот, тут уж другие силы стараются для этого.
0: Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Мере. Ведь это же не было плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они, они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово лицемерие, я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня, а
3: была профессия.
0: Была профессия, актер. Да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие, оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда корыстный мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
3: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным, в том смысле, в котором это слово понимает большинство. Вот.
1: Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека.
3: Да.
1: Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
3: Да, да.
1: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
2: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество.
3: Угу.
2: О, как безобразит, то есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Если тем более называет себя христианином. Вот это вот настолько опасно, и поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
3: У меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие – это плохо, и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием, лицемерием является.
2: Да.
3: Вот. И здесь надо какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
1: Но она обязана это делать.
3: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
1: А вот, кстати, да. Подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативные чувства.
0: Борьба, противоречие.
1: Борьба, противоречие. Но ты должен это сделать.
2: Поучение Евангелия, по сути самой жизни, это нужно делать, потому что он тоже человек,
0: И это не лицемерие.
3: Это работа над собой, это преодоление
0: если ты
3: себя.
0: Искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради там того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
1: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом.

0: выгода? У христиан служить Богу.
1: Царство Божие.
0: О, Царство Божие. Выгода.
2: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
0: Получить Царство Божие.
2: Получить Царство Божие. Выгода. У меня выгода есть.
3: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
0: Ну, получается так.
3: Ну.
0: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит, преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
2: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит эту определенную выгоду.
0: К высшему званию Божьему во Христе Иисусе. А высшее Божье звание во Христе Иисусе никоим образом не является тождественным с лицемерием. Что касается Павла, он был последователен. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Он был последователен. Как он был последователен до обращения своего, Саул, тарсянин? Он стал таким же и апостолом, последовательным. Тут его не уличить в лицемерии Павла. Вот это...
2: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет.
1: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием, я думаю.
2: Вот я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна.
0: А мотивация какая у него была? У Павла?
2: Угодить Богу. Она, между прочим, и до обращения та же была.
1: Вот давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Выгода получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
0: Вот.
1: Я вот буквально на днях размышлял и говорю, Господи, я лучше буду, ну, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
0: Так это лучше всего.
1: Да, это лучше всего.
0: Это дороже всех благ на этой земле.
1: Но, тем не менее, бывает положительная выгода. Да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу. Он получает за это зарплату. Зарплата – это выгода. Выгода – это разве плохо?
0: Это средство к существованию.
1: Да.
0: Всего лишь навсего.
1: Но...
0: Какая тут выгода?
1: Поэтому не всегда выгода бывает отрицательная. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да? Вот это уже плохо, наверное. Так?
0: Так.
2: Да, то есть получается, ну, о выгодах на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием, и мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же, вот когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
0: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
2: Да.
0: Это вопрос мотивации, это самый главный вопрос. Это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
2: Угу.
0: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова, вот тут богословы сидят. Как сатириология, эсхатология и доксология, да? Угу. Три ключевых слова. Ну да, так, значит, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть, три ключевых слова, все они важны, а какое из них самое главное?
3: Доксология.
0: Доксология. Почему доксология?
3: Ну, потому что конечный результат.
0: То есть моя главная цель в жизни – это прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия я, в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь, там ее не будет? лицемерия не будет.

0: будет.
1: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
2: Но как Павел написал?
3: Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет
0: обсуждать. Как Павел написал, все могу. В укрепляющем меня Иисусе Христе. Главная мотивация. То есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле мне дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
3: У нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья. Увидимся. Спасибо.

Вселенная исполняет мои желания и мечты. И этот закон притяжения Вселенной работает на основе так называемых вибраций. Так ли незыблем этот закон, как и закон тяготения? Существует ли этот закон на самом деле? Есть ли у него научное обоснование? Согласно закону притяжения, вы притягиваете к себе как магнит то, на чем концентрируете свою энергию. В результате позитивный настрой может привнести в вашу жизнь положительный опыт, в то время как негативный настрой может привлечь еще больше негативной энергии, гласит этот закон. Закон притяжения уходит своими корнями в New Age, философское движение, зародившееся в XIX веке. Его популярность выросла в последнее время после публикации книги Ронды Берн «Секрет» в 2006 году. По книге также был снят фильм. В ее фильме за основу были взяты мнения гуру учения о способе разбогатеть с помощью визуализации, вибраций и так далее. Автор фильма Ронда Берн, австралийская писательница, сценарист, автор книг «Тайна», «Сила», «Магия», «Герой». В 2004 году, находясь в депрессии из-за смерти своего отца, Ронда под влиянием своей дочери прочитала книгу «Наука обогащения» деятеля движения New Age и открыла для себя закон, который, по ее утверждениям, пронизывает жизнь во всех ее проявлениях. За 2 месяца она прочитала множество книг и познакомилась с учениями великих лидеров прошлых лет. Фильм был очень популярен и нацелен на уязвимую аудиторию – у тех, кто был в долгах, в кредитах, у кого не строились взаимоотношения, у кого были проблемы со здоровьем. Ведь идея закона притяжения позволяла решить проблемы таким простым способом. Идея, которая стоит за этим законом, состоит в том, что мы, собственно говоря, боги. Наше позитивное мышление создает объекты и события в материальном мире. И одним из прародителей этого движения, обожествления человека, был Финиас Куимби. Куимби использовал гипноз в качестве средства исцеления и обнаружил, что он также может исцелять с помощью внушения. Он считал, что всякая болезнь в основном является вопросом ума, и что она является результатом ошибочных убеждений пациента. Следовательно, лечение заключается просто в открытии истины. Сам он утверждал, что исцелил себя сам от туберкулеза с помощью позитивного мышления. В этот период времени появились новые последователи этого движения New Age, или нового мышления, которое заключалось в том, что человек является Богом и управляет Вселенной и может притягивать в свою жизнь нужный результат. Один из гуру движения New Age, Наполеон Хилл, опубликовал книгу «Закон успеха». Наполеон Хилл, прежде публикации своей книги, пережил десятки банкротств и несколько разводов, а также обвинений в мошенничестве. Ни одно его предприятие в жизни так и не состоялось и длилось буквально до тех пор, пока не обнаруживали очередную схему мошенничества. И только публикация его книг и обучение на его курсах имела успех. Более того, он приписывал себе знакомство со знаменитыми людьми того времени, которые никогда не подтверждали его голословных утверждений. Хилл написал свои книги непосредственно под влиянием духов, которые руководили им. Хилл открыто описал визиты духов в 12 главе своей книги «Разбогатей с душевным спокойствием». Он описал их как невидимых друзей, невидимых наблюдателей, странных существ и великую школу мастеров, которые охраняли его и которые поддерживают школу мудрости. Хилл утверждает, что мастер разговаривал с ним вслух, раскрывая тайные знания. Еще один из сторонников закона притяжения – Эстер Хикс. Эстер Хикс – американская писательница и медиум, мотивационный спикер, автор книг по самопознанию. Вместе со своим мужем Джерри Хиксом она развила тему универсального закона притяжения. Ими написано 9 книг, проведены сотни семинаров,
авторы также появлялись в начальной версии австралийского фильма «Секрет» в 2006 году. Однажды, по ее утверждению, Эстер Хикс осознала, что может общаться с группой нефизических сущностей, которые называют себя общим именем Абрахам. Одним из важных моментов в их книге является то, что не существует греха, нет грабителя или жертвы, но все мы — сотворцы реальности. Вы все магниты, притягивающие к себе события своими мыслями. Значит, все, кто пострадал от грабительства, насилия или убийства, сами создали эти ситуации. О какой справедливости может идти речь, если сами жертвы создали эти ситуации своими мыслями и чувствами? Закон притяжения или исполнения желаний, по сути, не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это только потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения. Еще одним пропагандистом закона притяжения являлся Джеймс Артур Рэй, американский бизнесмен, мотивационный оратор, писатель и осужденный преступник, который был признан виновным в 2011 году в причинении 3 смертей по неосторожности. В октябре 2009 года 3 участников его семинара погибли во время участия в ритуале, проводимом Рэем в стиле New Age. Причем каждый из участников этого семинара заплатил по 10 тысяч долларов. В интервью Рэй ответил о личной ответственности так: «Я полностью осознаю, что для меня нет никакой вины. Каждая вещь – ваша ответственность. И ни в чем нет вашей вины, потому что каждая вещь, которая приходит к вам, является подарком либо уроком». Печатные СМИ начали сообщать, что Рэй провел конференц-звонок с некоторыми жертвами, одна из которых записала звонок. Во время этого звонка человек, называющий себя ченнелером, сказал, что они общались с мертвыми, и они сказали, что им так весело, что они не хотят возвращаться. Действительно, позитивный настрой может помочь в выздоровлении, но это не панацея, особенно когда людям предлагают отказаться от медицинского вмешательства в пользу веры в чудо. Так в фильме «Секрет» снялась Кэти Гудман, которая заявила, что за 3 месяца победила рак груди без химиотерапии и лечения на одной лишь вере в закон притяжения. Фильм вышел в 2006 году, а в 2009 году Кэти Гудман умерла от рака груди. Доски визуализации или доски желаний, основанные на законе притяжения, не работают. Вместо того, чтобы двигаться к цели, люди ждут, пока Вселенная даст им то, что изображено на картинках. Мэри Кайрмайкл и Бенджамин Редфорд в американском журнале Skeptical Inquirer обратили внимание, что закон притяжения не соответствует критерию опровергаемости, что означает, что данный закон не является научным. В фильме не описаны конкретные механизмы, по которым Вселенная читает мысли. Журналист Кэтрин Беннет в статье в газете The Guardian высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а также, что в нем пропагандируются отвратительные идеи, будто жертвы катастроф сами во всем виноваты. Принципы закона притяжения и Библии отличаются как небо и земля. Вот принципы, полученные медиумом Эстер Хикс. Людям предлагается расслабиться в своем естественном благополучии и знать, что все в порядке. Жизнь не борьба, а процесс получения удовольствия путем расслабления и позволения Вселенной сделать все за вас. В Библии Господь предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава. Следующий принцип. Люди не могут умереть, их жизнь вечна. Смерть физического тела не прекращает жизнь человека. В Библии
и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям, 9 глава. Еще один принцип закона притяжения. Творец тот, кто фокусирует созидательную энергию. А Господь утверждает: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава. То есть человек не творец, а творение. Принцип закона притяжения. Каждый человек не просто часть Вселенной, но ее источник. В Библии кто, кроме его, помышляет о земле, и кто управляет всею Вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Книга Иова, 34 глава. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Екклесиаста, 8 глава. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, чародеев, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Закон притяжения или исполнения желаний по сути не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это произошло потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Revolutionize.

Добро пожаловать на четвертую сессию. Мы разберем пятую главу и будем говорить на тему «Крест как меч». Вполне возможно, что прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Я оказалась дома в пасхальный праздник вместе со своими детьми, но должна была отправить их в церковь. А сама? Это был первый случай, когда я не пошла в церковь на Пасху, и в тот момент это было правильным решением, потому что я ухаживала за своей мамой. Я как бы вооружилась словами разных верующих людей и их заявлениями о том, что этот период времени значит для них. Так что в субботу перед пасхальным воскресеньем я решила провести опрос по Фейсбуку и Твиттеру. Я спросила людей, какое слово приходит вам на ум, когда вы думаете о кресте? Сразу предупреждаю, на этот вопрос нет неправильного ответа. Нет правильного, нет единственного. И ответ может меняться в зависимости от периода вашей жизни. Я сделала опрос, и люди были очень отзывчивыми. Они заходили на Facebook, заходили в Twitter, заходили на мою страницу, и за очень короткое время я собрала более 500 ответов. И в ту ночь, это было поздно ночью, я взяла небольшой конверт из офиса Джона. «Прости, дорогой, я снова побывала в твоем офисе». Я начала подсчитывать ответы на листке бумаги, глядя одновременно и на экран своего компьютера, и на телефон. Я подсчитала их все. И искала среди них одно слово, которое так и не нашла. Но я получила множество прекрасных слов о любви, и это был ответ номер один. До исцеления, искупления, избавления, благодати, милости, веры, безопасности и жертвенности. Я их все записала, и в итоге получилось 36 разных слов. Я взглянула на эти слова, но никто не включил в список мое слово. И на самом деле я была где-то даже рада, потому что это подняло вопрос о том, что нам надо добавить новый аспект к тому, чем крест является в нашей жизни. Чтобы помочь вам это сделать, я хочу попросить вас закрыть глаза. Закройте глаза, и я попрошу вас представить себе этот деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что когда-то было таким красивым, полным жизни и цветущим, было лишено своей естественной формы, лишено коры, лишено ветвей и превращено в неестественную форму перекладин креста. Я хочу, чтобы вы представили на какой-то момент этот деревянный крест и поняли, что то, что когда-то было символом жизни, теперь стало символом смерти. Я хочу, чтобы вы увидели его во всей его жестокой реальности. И затем представьте на нем Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали о кресте снова. И не как о символе жертвенности, не только в связи с любовью Божьей. Хотя, конечно, все это верно. Но я хочу, чтобы вы взглянули на крест и представили себе меч, вонзенный в землю острием вниз. Представили себе, что это Божье оружие. Можете снова открыть глаза. Я действительно верю, что когда мы смотрим на крест, мы видим, что он похож на меч. Изучение фехтования пополнило мой словарный запас разными словами. Вероятно, многие из них я смогу произнести только в уме, но одним из этих слов была рукоятка. До недавнего времени я думала о рукоятке как о части выражения, означающего «до конца». Но после изучения мечей и их конкретных частей, я стала читать Писание несколько по-другому. В 6 главе послания к евреям сказано, когда Бог дал свое обещание Аврааму, он подтвердил его до рукоятки, поставив на кон свою репутацию. Когда Бог захотел гарантировать свои обещания, он дал свое слово, а это непоколебимая гарантия. Бог свое слово нарушить не может. И поскольку его слово измениться не может, таким образом и обещание его неизменно. Евреям 6, 13, 17, 18, перевод послания. Когда я прочла это в контексте сражения на мечах, когда увидела рукоятку меча, я воскликнула: «Ну и ну! Рукоятка — это все, что дальше гарды меча». Вдруг я увидела Иисуса с руками, протянутыми вдоль рукоятки. Бог исполнил свое обещание до самого конца, через своего Сына.
Я увидела, как голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки меча. И этот меч положил конец вражде между Богом и человеком. Я люблю тот факт, что когда вы начинаете читать Слово Божье, вы обнаруживаете, что чудо творения вплетено во все Писание. Это как сокрытое сокровище. Чем больше мы на него смотрим, тем больше у нас возможности узнать о нем больше. Вот что я на самом деле хочу сделать. Поскольку подзаголовок этой серии «Как нести свой крест как героиня» присутствует в этой главе, я хочу дать определение креста. Крест не только вне времени, он вечен. Он простирается туда, где еще не было времени, и достигает границ нашего времени. И я хочу поговорить о чуде креста, потому что думаю, пока мы не поймем, что же на самом деле произошло на кресте, мы не сможем понять, что нам через крест доступно. Часто, смотря разные мюзиклы или слушая разговоры людей, я слышу, как они всегда обвиняют сатану за распятие Иисуса. И как хорошо было бы, будь это вина дьявола. Однако истина в том, что он пытался помешать Иисусу взойти на крест. Так что если мы хотим поговорить о кресте, нам надо помнить о том, кто послал туда Иисуса. Есть удивительная история, притча, которую рассказывает Иисус, и в ней речь идет о том, кто посылает его на крест. Он начинает свой рассказ и говорит, что некий хозяин дома посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Всю эту прекрасную собственность он отдает на время виноградарям. Когда наступило время сбора плодов, он послал в виноградник своих слуг. Виноградари иного избили, иного убили, иного побили камнями. Он подумал, ну что ж, не буду больше посылать их по одному, пошлю еще слуг. Ну и этих виноградарей, кого избили, кого убили. Наконец хозяин посылает к ним своего сына в надежде, что виноградари окажут ему честь и отдадут, что должно. Но посмотрите, кто является участниками в этой истории, разворачивающейся в Писании. Иисус сказал, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти». А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, — это Иисус говорит фарисеям, — что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И тот, кто упадет на этот камень, и разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. От Матфея 21:38-45. Именно мы послали Иисуса на крест. Своей гордостью, своим высокомерием. Да, за этим стоит сатана. Но его пугало то, что может случиться, и он предложил Иисусу весь мир без жертвы. Далее Писание говорит, что ученики Иисуса и остальные пытались сказать ему, «Послушай, ты очень обидел всех, люди не очень-то довольны тобой». И фарисеи стали думать, как избавиться от него. Иисус говорит всем в 26 главе Евангелия от Матфея, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. От Матфея 26:2-4. Исаия и Давид пророчествовали, что Сына Бога убьет избранный народ его. Не демоны, не сатана,
а религиозные лидеры того времени. Писание говорит, что они убили его из зависти. Они хотели иметь то, что было у него. Вот почему то, о чем мы говорили в прошлой сессии, так важно. Если ваше сердце чисто, вы не будете думать, что исполняете волю Божью, делая что-то из зависти и разрушая то, что Бог хочет сделать. Но наш Бог такой удивительный, потому что у Него есть свой план раньше нашего. И Он сделал все еще до того, как кто-то из них успел что-либо понять. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам говорится, «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Помню, как, читая это место, я говорила, чего они не познали? Должно быть того, что Иисус потом воскреснет из мертвых. Но знаете что? О том, что Он воскреснет из мертвых, Иисус сказал всем. На самом деле фарисеи были в этом настолько уверены, что пошли к римлянам и сказали, «Поставьте охрану, потому что этот человек сказал, что воскреснет из мертвых. А если этого не произойдет, то его ученики могут попробовать украсть тело, потому что они, вероятно, в такое не поверят». Итак, может быть, его ученики попробуют выкрасть тело, и потому поставьте охрану. В чем был сюрприз? В первом послании к Коринфянам 2:6-7 говорится, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Божья мудрость действовала еще до того, как наша глупость вышла на сцену. Время еще не родилось, а Бог уже думал о нас. Крест был вплетен в таинственный небесный узор вечной мудрости. Это изложение всего того, что Бог сделает для тех, кого Он любит. В послании к Ефесянам 1:4 сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Бог избрал нас, когда Иисус был закланым Агнцем. Еще до основания земли. Еще до того, как был Эдем. До того, как появились Адам и Ева. До того, как произошло грехопадение, Бог уже избрал нас. Было не так, что «Ладно, попробую этот вариант». А если Адам и Ева согрешат, тогда придется прибегнуть к кресту. Нет, Бог уже запустил крест в действие. Бог не думал так. Может быть, мой народ полюбит моего сына и воздаст ему должное. Крест всегда был частью плана Божьего. Не было так. Если это не получится, сделаю по-другому. Все было выверено. Бог поймал нас с вами еще до того, как мы упали. Иисус уже умер за нас. Так в чем сюрприз? Сюрприз, которого никто из мироправителей века сего не познал, и я уверена, что его не познал и сатана, в том, что мы были во Христе, что мы умерли и воскресли в Нем. Никто не познал элемента в Нем, о котором у нас должно быть понимание. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». «А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Иисус не просто занял наше место. Он дал нам свое место. Крест — это часть плана, а не запасной план. Иисус — наша жизнь. Он — автор и совершитель нашей веры. И благодаря Ему мы больше уже не умираем в Адаме, потому что живем во Христе. Смерть Иисуса и Его воскресение на самом деле не были сюрпризом. Шокирующим последствием было то, что мы во Христе. Победа была одержана еще до начала войны. Еще до того, как была концепция игры, был изменяющий игру. Джон сказал, что ему это очень понравилось. Он сказал, «Вот почему я люблю соревноваться. У меня есть фактор Бога, и я побью всех». Но Бог выигрывает еще до начала игры. Крест был средством продвижения цели того, почему Иисус родился. В первом послании Иоанна 3:8 говорится, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола».
Мертвое дерево вернуло нас к жизни. Бог превознес нас во Христе задолго до того, как мы упали. Он дал нам выход, когда мы еще не поняли, что потеряны. Он покрыл нас одеждой еще до того, как мы поняли, что наги. Вы понимаете, что Адам и Ева были уже покрыты одеждой, что Агнец уже был заклан до того, как они осознали, что наги. Он сделал нас целостными еще до того, как мы поняли, что сломлены. Наш даятель жизни изменил крест в древо жизни. Бог не ищет поводов к обвинению нас. Хотя все мы имеем вину, но мы в том, в ком вины нет. Мы уже не те люди, на которых взваливаются грехи, и мы носим их на себе. Во Христе мы невиновны. Но на этом все не останавливается. Писание говорит, что мы одно. Мы одно с Ним. А это значит, что у нас с Ним одна цель. Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это же становится и нашей целью. Для сего-то и явилось наше единство с Христом, чтобы мы разрушили дела дьявола. Как это сделал Иисус? Куда бы Он ни приходил, Он делал добро. Но и это не все. Во Христе мужчины и женщины одно. Мы одна плоть. Половые различия уже не проблема. Мы все часть одного тела. Во Христе евреи и язычники – часть одной лозы. Мы привились, и теперь мы вместе. Ни у кого нет превосходства. Однако есть и предостережение о том, что язычники, бывшие дикой лозой, не должны превозноситься над природной, потому что Бог говорит, «Если я отсек природную лозу, то без колебаний отсеку и дикую». Итак, мы привиты, чтобы стать частью Его единства. Во Христе старое и новое становится одним. Во Христе святые, которые прошли этот путь прежде нас, и те, кто будет после, мы примем награду все вместе. Мы одно. Я прочла стих в послании к евреям, и каждый раз, когда я читаю, об уничтожении вражды и о том, как мы стали едины, я вам честно скажу, у меня текут слезы. Это всегда было одним из моих самых любимых мест Писания, потому что Бог не только сделал нас едиными, Он не просто воскресил нас из мертвых, не просто прекратил вражду. Писание говорит, что Он наполнил нас тем самым Духом, который воскресил Христа из мертвых. Он не сказал, «Не буду я наполнять их своим Духом, думаю, столько силы им не нужно». Вы скажете, «Я не думаю, что мы живем в такой силе». Это потому, что Бог оставил эту силу для нашего единства. Эту силу мы увидим, когда тело Христово будет единым. У нас будет не один только палец, а тело во всей целостности. Мужчины и женщины решат быть одним, они оставят свои разделения и поднимутся во всем величии зрелости Христа. Вот тогда мы увидим проявление Духа, который воскресил Христа из мертвых. Сейчас у нас лишь часть проявления Духа, но мы увидим полноту этого проявления. Он живет в нас. Писание говорит, что Он оживит, а это значит, что Он оживит в нас все мертвое. Он оживотворит наше смертное тело. Он оживит нас для дел Божьих. Он напомнит нам о том, кто мы и где живем. В послании к Римлянам 8:11 сказано, «Дух Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Живет в вас. И как Бог воскресил из мертвых Христа, Он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В Нем проявляется великая тайна. И каким-то образом мы все становимся едины. И я могу вам честно сказать, это единство веры, а не единство доктрины. Единство не значит одно и то же. Мы с мужем едины, но мы очень далеки от того, чтобы быть одним и тем же. Я женщина, он мужчина. И это делает нас едиными. Часто наши различия дают нам способность быть едиными. Клоны — это не единство. Клоны не в состоянии воспроизводить. Для единства вам необходимо узнать, что же внутри вас является уникальным, потому что ваша уникальная составная часть подойдет к уникальной составной части другого. Копирование не приведет к соединению. Копирование приведет к тому, что люди скажут, «Нам она не нужна». Но есть во что-то, что Бог хочет оживить, что-то уникальное,
Что-то, что было воскрешено к жизни, когда вы родились свыше. И вам надо найти, что это. И вот это, сестра моя, ваше оружие. Потому что именно это слово я искала — оружие. Крест — наше оружие. Им мы сражаемся. Так что давайте поговорим об этом. Во Христе у всех одно сердце. Но это не значит, что все мы поклоняемся одинаково. Надо, чтобы в каждой церкви было свое поклонение. Я была в церквях, где танцевали с флагами, со знаменами, где делали ручейки. Я была в церквях, где люди смотрят в молитвенники и даже не поднимают от них глаза. Вы выглядите святой, потому что смотрите вниз. Я была в церквях, где музыка поклонения такая феноменальная, что вы чувствуете себя как на рок-концерте. И я была в церквях, где говорила, «Ну, это жертва хвалы, потому что музыка ужасная». Я была в церквях по всему миру, но суть в том, что у нас одно сердце. Каждый человек, в каком бы периоде в

времени он ни находился, все, что он хочет, это прославлять Бога. У многих одно сердце. А это опять-таки вовсе не означает одинаковое выражение или одинаковые песни. Нам незачем петь одни и те же песни, но у нас у всех одно сердце.

Истину в книге Откровения я читаю. И невеста его приготовила себя. Праведные дела святых. Вот как нам надо начать омывать свои одежды. Праведные дела совершаются по вере. Они делаются не как искупление. Они не как плата за совершенное в прошлом. Мы вкладываем в будущее. Мы говорим, я верю, что когда я сделаю это, вот это Бог сделает для меня. Я хочу прийти к Богу сияющий. Я не хочу прийти к Нему с постыженным лицом из-за упущенных возможностей. Я хочу прийти к Нему с поднятой головой, и я знаю, что Он в будущем похвалит меня за использованные возможности. В Христе разделенное становится единым. Мы никогда не станем едиными, если просто постараемся. Я никогда не видела, чтобы единство срабатывало, если целью было только единство. Моей главной целью должно быть, кто мы в Нем. Мы должны ставить большие цели. Жертва Христа, принесенная в послушании, полностью спасла нас. Ничего не осталось не сделанным, ничего не осталось не сказанным, но нам необходимо отразить это в своих жизнях и транслировать другим. Крест — самое главное подтверждение того, что все обещания выполнены. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Из-за того, что наше поколение стало таким испорченным, Он не изменил свое мнение. Он говорит нам, «Помните, что я вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Нам надо перестать вносить разделение, говоря, «Эта церковь, мне не нравится их поклонение, они просто не являются частью нашей ДНК. Простите, но своей ДНК у вас больше нет. Ваша ДНК – Иисус». Вы в одном теле, и в нем только одна ДНК. У людей может быть другая культура, но у всех нас одна ДНК. Это звучит надменно, но знаете, что я вам скажу? Именно так я и сказала. Я говорила это в прошлом, но больше не говорю, потому что во Христе единство, вне Его соперничества, соревнования, но крест уравнивает всех. Когда я изучала все о Христе, мне очень понравилась теория Архимеда. Архимед за 300 лет до рождения Христа создал теорию, которая называется теорией рычага. До этого люди не знали, что такое рычаг, но использовали его в сражениях, и это интересно. Архимед говорил, «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Истина в том, что крест — достаточно большой рычаг, чтобы спасти мир. Объединить церковь, обезоружить любого врага. Я думаю, только в вечности откроется все величие креста. Но я призываю вас начать изучать то, что произошло на кресте, чтобы каждый раз, когда у вас возникнет желание принести разделение, вы вспомнили, что его обетования Аврааму были исполнены до рукоятки, до конца, в Иисусе на кресте. Итак, крест — это ваш меч, острием вонзенный в землю. Вражда, она мертва. С ней покончено. Вы не козел отпущения. Не имеет значения, насколько сильно ваша семья обвиняла вас за ваши поступки. Во Христе нет вины. Вы стали новым творением. У вас есть новое начало. Перестаньте обвинять других и перестаньте воспринимать вину как свою участь. Во Христе вы невиновны. Мне надо, чтобы вы понимали, кто вы во Христе и кто Христос в вас. Потому что это упование вашей славы.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библиотеки.

0: И не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Джейми Грейс.

Привет, это Джейми Грейс. Добро пожаловать. Я очень рада быть здесь и также рада, что вы нас смотрите. Следующие полчаса будут просто замечательны. Пение, беседы и так далее. Надеюсь, вы будете смотреть. Следующая песня называется «С тобой».

Песня, которую вы только что слышали, называлась «Приди ко мне». В ее основании лежит Матфея 11:28, где сказано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это говорит Иисус. Он стоит и говорит: «Идите ко мне, когда вам трудно, и я дам вам покой». В те времена, когда мы обескуражены, раздражены, смущены, мы можем идти к Иисусу, и Он понесет это бремя за нас. К сожалению, понадобилось время, пока я поняла, что Иисус всегда рядом со мной в трудные времена. Когда мне было 11, мне поставили диагноз — синдром Туретта. Я была уверена, что Бог меня больше не любит, что Иисус обо мне больше не заботится. Это было довольно трудное время, потому что я просто не понимала, куда катится жизнь, почему я должна проходить через все эти сложности. Но в это время я научилась тому, что такое доверие и вера. Я научилась тому, как зависеть от Бога, даже в самые сложные времена, как взять эту боль и отдать Ему, чтобы больше ее уже не носить. К счастью, мои родители, сестра и другие люди в церкви были рядом, чтобы донести это послание для меня. Я должна была найти искру, которая бы разожгла мои отношения с Иисусом, которые уже были у меня. В то же время я увлеклась музыкой. Я начала играть на барабанах, когда мне было примерно 13 лет. Потом я занялась гитарой, бас-гитарой, клавишными, гавайской гитарой, а теперь еще и банджо. На следующий год будет скрипка. Это странно, потому что вначале я хотела просто играть на каком-то инструменте, чтобы занять мозг и отвлечься от того, что происходило в жизни. Но Бог использовал песни, которые я писала и исполняла, чтобы служить другим людям и их жизням. Это очень смиряющее переживание. Я так рада этой возможности. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Веди». Это веселая песня, где говорится: «Боже, я хочу, чтобы ты вел меня, а я буду следовать за тобой, потому что иначе все земное затянет меня».

Хочу поблагодарить вас за то, что были со мной и слушали песни. Это здорово. Мне было весело, надеюсь, вам тоже. Дайте мне знать, что вы думаете об этом. Вы можете найти меня в Твиттере, Фейсбуке, на Ютубе, на всех этих интересных сайтах. Вы также можете зайти на мой официальный сайт. Там есть расписание туров, музыка. И там вы можете рассказать мне, что вы думаете о моем шоу. Также на сайте есть веселый магазинчик. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вам понравится и последняя песня под названием «Держи меня».

Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня мы поговорим о катастрофах. Более 100 лет прошло с момента, когда под колесами автомобиля

0: погиб первый человек. И человечество с тех пор лишь только увеличивает эту печальную статистику.
1: 116 лет назад было официально зарегистрировано первое в мире ДТП с участием автомобиля, повлекшее смерть человека. Жертвой стал торговец недвижимостью из Нью-Йорка Генри Блисс. 13 сентября 1899 года он выходил из трамвая и был сбит такси на электрической тяге. На тот момент Блиссу было 68 лет. Он получил серьезные травмы головы и грудной клетки, скончался на следующее утро в больнице. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Но память об этой трагедии не уменьшает количество аварий, растущих с каждым годом. За прошедший год только на российских дорогах в автокатастрофах погибло около 27 тысяч людей, травмировано почти 250 тысяч. За сухими цифрами статистики стоят семейные трагедии и поломанные судьбы.
0: И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Современная статистика ДТП на сегодняшний день звучит иногда даже более страшно, чем какие-то сводки с войны. И за каждой такой трагедией мы, как люди, обычно ищем какую-то причину. Кто виноват? Что не так мы сделали? Почему все это произошло? Какую вы видите причину в таких ситуациях?
2: Ну, вообще, в природе человека всегда искать кого-то виноватым. В тот момент, когда Адам и его жена согрешили в Эдемском саду, и Бог лично спросил Адама, не ел ли ты с древа познания добра и зла? Адам, чтобы признать этот факт, тут же стал обвинять свою жену. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То же самое современная статистика говорит, что более 90% причин аварий имеют субъективную причину. То есть это вина водителей. Или это пьяные водители, или грубое нарушение правил дорожного движения, пренебрежение правилами, превышение скорости движения. То есть, опять же, основное – это вина водителей.
0: Ну, это или мы можем назвать... Да, да, это мы можем назвать какие-то, знаете, внешние, какие-то физические причины, почему это произошло. Кто-то что-то не увидел, кто-то превысил скорость. Но есть какие-то более глубокие внутренние причины, почему это происходит?
2: Конечно, самая глубокая причина – это, конечно, греховность людей. Опять же, в Библии нам открывается, что все люди согрешили и все лишены славы Божией. Поэтому самая основная такая причина – это грех людей. Иисус это подтвердил, но когда к нему пришли и стали спрашивать, Иисус, вот пришли галилеяне в Иерусалим, в храм, чтобы принести жертву Богу. Но Пилат убил их и смешал их кровь с кровью жертвенных животных. Кто виноват в этом? Иисус говорит, вы думаете, что они были более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. И дальше Иисус говорит, что о техногенной такой катастрофе, когда башня Силаамская убило 18 человек. Иисус говорит, вы думаете, что они более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. Поэтому основная причина вот таких катастроф – это греховность людей.
0: Ну, грех – это уже как последствие какой-то более глубокой, наверное, причины. То есть мы все люди грешные, каждый что-то делает не так, но этот грех зарождается из какой-то человеческой природы, из какой-то его греховной природы, которая есть внутри человека.
2: И вот об этой природе, опять же, пишет апостол Яков уже, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот как раз гордость житейская, она и производит вот такие греховные поступки человека, которые приводят к таким катастрофам, авариям, к несчастным случаям.
0: Интересно, а вот что значит житейская, то есть гордость житейская?
2: Ну, гордость житейская, это, если так просто объяснить, это когда человек в своей жизни полагается только на себя. То есть, если даже он считает, что Бог где-то есть, то он где-то в храме, где-то на служениях. А вот моя обычная повседневная жизнь, где я сам себе Бог, но с маленькой буквы. То есть, я сам определяю, что мне делать, как мне делать. Я сам определяю нормы морали, что для меня добро, что и зло. И в своей житейской жизни я не советуюсь с Богом. То есть, молитвенно я не ищу Его воли для своей собственной жизни на этот текущий день. Поэтому вот эта гордость житейская, она и производит такие поступки. Поэтому и дальше Яков пишет, что тот, кто пребывает в воле Божьей и исполняет ее, тот пребывает вовек.
0: Ничто так не испытывает наш характер, как внезапное несчастье. В тот день семья Николаенко готовилась к двойному празднику. Но ужасная авария превратила его в двойную трагедию. Давайте посмотрим.

0: В тот роковой день Валерия Николаенко вместе с сестрой и зятем забирала второго новорожденного внука из роддома. Муж Валерии должен был выехать ей навстречу, но не успел.
1: Это мое было день рождения, и я знал, что я вскоре увижу своего внука. Мы вместе сядем за стол праздничный. Впервые, ну, это вообще, это торжество, это просто не передать. И я просто жил этим, и вдруг мне звонят. Ваши попали в аварию.
0: Впоследствии Станислав узнал, как все было. Валерия и старший 4-летний внук сели в машину к сестре, которая была за рулем. Дочь и зять с младенцем были в другой машине. Легковушка сестры попала на лед, занесенный снегом. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение стало для нее роковым. Внук Валерии чудом остался невредимым. Сама же Валерия получила многочисленные тяжелые травмы.
1: Когда я пришел, она в бреду сказала, что говорит, прости, что я испортила тебе праздник. Говорю, о чем ты говоришь? Какой праздник? Слава Богу, что ты, ну, типа, хоть жива осталась.
0: Однако за жизнь Валерии еще нужно было побороться. Из-за непогоды в больнице не было электричества. Рентген врачи делали с помощью генератора.
1: Естественно, снимки не были такие уже, ну, качественные, но все-таки они мне сказали, что в нее сломано 7 ребер, что у нее именно разбита голова, то есть перелом височной кости, и что у нее, ну, рука двойной перелом у нее.
0: В целом, у Валерии было 10 тяжелых переломов. Левая нога была просто словно перемолота в фарш. Ее оперировали несколько часов. Во время операции случился кризис. Жизнь Валерии висела на волоске.
1: Реаниматологи, да, они приводили в чувство и не могли. Выходит зав. Отделение именно, и так махнул рукой и говорит, ну что ж, расчищайте, говорит, дорогу в Белый дом. Чистите дорогу в Белый дом. А Белый дом, ну там у них типа морха, потому что одна ушла с жизни, и с другой ничего сделать не можем. Молил Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь.
0: В ту ночь Валерия чудом выжила. Однако в течение суток здоровая, полная жизни женщина превратилась в калеку. А ее муж мысленно прокручивал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Боже, почему ты не сохранил ее?
1: Сколько машин проехало этой трассы, и ни одну не занесло. А они столкнулись. И так рассуждаю, и вдруг слышу. Неужели Бог не мог сохранить и допустил эту аварию? А если не сохранил, значит, не захотел. А если не захотел, то была причина. Я, естественно, начинаю искать причину. Ну, дорожные службы не почистили трассу. Ну, хорошо. А почему дорожные службы плохо сработали? Из-за снега. Значит, а кто управляет снегом? Кто управляет природой? Бог. И кого я должен обвинить?
2: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о катастрофах. Андрей, когда несчастье приходит в жизнь неверующего человека, мы обычно находим ответ произошедшему, что человек не знает Бога. Но когда приходит трагедия в жизнь верующего человека, как в нашем сейчас случае, то в такой ситуации человек имеет право задать вопрос. За что?
3: Это очень важный вопрос. Неважно, сколько человек верующий, насколько глубоко он знает Бога. Всякий раз, когда верующий задает вопрос Богу «за что?», этим вопросом он вызывает Бога на суд. То есть за таким вопросом стоит самоправедность человека. То есть я вроде бы ничего не согрешил, ничего плохого не сделал. Почему Бог послал такую ситуацию в мою жизнь? Но это неправильное отношение с Богом. Потому что в смирении человеку необходимо спрашивать, для чего это событие произошло в моей жизни? Какой духовный урок я должен вынести из этих испытаний?
2: Библия нас учит тому, чтобы

0: если мы хотим избежать в своей жизни проблем, то нам нужно бодрствовать и молиться. Но в жизни такого, скажем, человека, который был верен Богу, молился, служил Ему, происходит такая трагедия. Какая должна быть реакция этого человека на такую ситуацию?
1: Ну, прежде всего, необходимо прийти в совершенный мир и общаться с Богом, чтобы именно Бог дал утешение и поддержку. Потому что Иисус и говорит, что необходимо постоянно бодрствовать и молиться. То есть в те минуты нашей жизни, когда вроде бы все хорошо, необходимо эти минуты жизни использовать, чтобы углубить отношения с Богом. То есть Иисус дает нам пример мудрого строителя, который, прежде чем построить дом, можно сказать, здание своей жизни, он углубился и фундамент построил на скале, то есть на глубоких отношениях с Богом. Знание голоса Божьего, знание Слова Божьего, чтобы, когда приходят такие события, можно было опереться на непоколебимое Слово Божье и обетование Божие. Потому что Иисус говорит, и когда придут дожди, бури, ураганы, дом тут устоит. То есть Иисус говорит, обязательно в жизни людей будут такие критические ситуации, испытания, и жизнь будет проверяться.
0: Ну, нужно быть на самом деле, наверное, совершенным человеком, чтобы, ну, в такой ситуации не потеряться, проанализировать ситуацию, даже сделать какие-то выводы, правильно к ней отнестись. Где же взять такие ресурсы, чтобы правильно отнестись к тяжелой ситуации?
1: Прежде всего, все ресурсы нам дает Господь Бог. Только Он может дать утешение, только Он может дать поддержку, только Он может показать путь выхода и самой, может быть, даже безвыходной ситуации. Потому что Он есть начало, и Он есть конец. И очень важный момент, что последнее слово всегда за Богом, а не за смертью.
0: Спасибо. Если вы нуждаетесь в молитвенной и духовной поддержке, для вас работает бесплатная горячая линия. Позвоните прямо сейчас по указанному номеру на вашем экране, и наши консультанты ответят на ваш любой вопрос и помолятся о вас. И прямо сейчас мы узнаем, чем же закончилась драматичная история семьи Николаенко.

0: когда я очнулась после реанимации, я услышала такие слова. «Валерия, ты в бородянской травматологии. Ты в шоковом состоянии. Своей сестре можешь больше не звонить, ее нет».
1: С этих слов началась новая жизнь Валерии. Жизнь, с которой нужно было смириться. Хотя это было непросто.
0: Мне нужно было решить многие для себя вопросы. Как я дальше буду жить? Что я буду делать? Как мои близкие, как мои родные? Буду ли я опять нормальным, здоровым, ходячим человеком? Все это нужно было внутри себя переварить. Мне было очень больно.
1: Так же, как и ее муж, Валерия задавалась вопросом, почему это произошло, за что?
0: Это вопрос, который приводит сердце в состояние безысходности, в состояние, когда ты перестаешь видеть будущность и надежду. Ты или остановишься и начнешь просто оплакивать ту жизнь, которая у тебя была, или же ты просто найдешь в себе силы сказать, если Бог допустил эту ситуацию в мою жизнь, и я осталась жива, значит, я нужна в этой жизни. Значит, я еще кому-то нужна. И вот когда ко мне пришла такая ситуация, я все-таки ухватилась за то, что я лучше буду молиться, я буду верить, я буду надеяться, как всегда, что мне поможет Бог.
1: С момента аварии для семьи Николаенко наступил их личный час X. В этом испытании их вдохновляла не только вера, но и постоянная поддержка друзей.
0: В чем есть преимущество человека верующего, человека, который ходит в церковь? Он может попросить многих людей помолиться, когда у тебя приходит сложнейшая, труднейшая ситуация.
2: Мы сразу смс-ки разослали по интернету, кто может быть, это мы разослали всем, что у нас такая трагедия, поддержите нас молитвой. И все люди откликнулись, все.
1: Как утверждает женщина, эти молитвы помогали ей переносить боль и не терять надежды.
0: У меня не было депрессии. Это видели сотрудники медицинского учреждения, которые работали, что у меня не было депрессии.
3: Она даже співала. Валерія сама була в такому стані хворобливому, і вона співала. Давайте я вам заспіваю. І вона співала, знаєте, людина перемагає піснею, має перемагати, вона перемагає. Валерія це знала.
0: І я понимала, що это не мое. Просто человек, вот в себе родить оптимизм, он не может. Я понимала, что это та вера, которую я называю сокровенная вера в Бога, та надежда, которая держала мое сердце вот в этом состоянии, что у меня не было разочарования.
1: Через 3 недели после первой операции Валерию отвезли домой. Теперь ее постоянным местом пребывания стала кровать, а постоянным помощником – муж.
2: Я говорю, какое счастье, что я могу за тобой ухаживать, что я могу тебе послужить. Какое это счастье. И она плакала, и я плакал. Потому что как-никак, но все-таки Бог оставил ее живых.
1: Впоследствии Валерия перенесла 2 сложные операции, которые, к сожалению, не гарантировали полного выздоровления. Но Николаенко доверили свою судьбу Богу и, в конце концов, стали свидетелями настоящего чуда.
0: Я могла быть лежачим человеком, что и было определенное время. Потом была инвалидная коляска, что было определенное время. Потом были костыли, и потом я стала на свои ноги. Через 5,5 месяцев, это факт, я села на велосипед, и я поехала.
2: И молю Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь. И знаете, скажу, слава Богу, что Бог не услышал этой молитвы. Он поставил мне жену совершенно здоровую.

0: Это на самом деле настоящее чудо и милость Божья, когда ты почти что потерял своего любимого человека, и Бог тебе возвращает его обратно. И не инвалидом, а здоровым человеком, который может продолжать жить с тобою и делиться с тобой всеми радостями жизни. Андрей, какие шаги человеку нужно предпринимать в жизни, чтобы иметь такое чудо?
1: Ну, это свидетельство очень четко показало главные моменты. Что перед тем, как случилась эта катастрофа в их жизни, в семье Николаенко, они духовно были готовы, потому что они уже имели отношения с Богом, они примирились с Богом. Они прекрасно знали Писание. И поэтому, когда эта трагедия произошла, вот Станислав, он в молитве понял, что нужно не спрашивать у Бога, кто виноват и за что это произошло, а для чего это. И когда Валерия пришла в сознание, она понимала, что помощь она может найти только в Боге. И произошло это чудо. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо предпринять любому человеку, прежде всего, примириться с Богом. Второе – это возрастать в личных взаимоотношениях с Богом, изучать Слово Божье, знать обетование, которое Бог дает для всех своих детей, и не унывать, когда происходят подобные ситуации, а в любой момент призывать имя Иисуса Христа, благодарить Бога. И очень такой важный момент, вот Станислав говорит, Я молился хотя бы об одном, чтобы моя жена осталась жива, и даже пусть она будет в инвалидной коляске. Но Бог сделал гораздо больше. Он просто восстановил ее физически. И вот и мне вспомнились такие обетования, которые апостол Павел, он говорит, что Бог может сделать несравненно больше в нашей жизни того, о чем мы просим или о чем мы даже думаем. Важно просто молиться, доверить свою жизнь в руки Бога.
0: Андрей, когда происходит в жизни человека такая трагедия, то она неизменно сопровождается очень сильным чувством вины, что это можно было как-то избежать, а я виноват в том, что это случилось. Как человек может с этим чувством бороться? Что ему сделать в такой ситуации?
1: Обычно люди, которые не знают Бога, они пытаются избавиться от чувства вины, обвиняя других. Но обвиняя других, тем самым они попадают в порочный круг страданий. То есть они обвиняют ближних своих, что это произошло, или чужих людей, но исцеление сердца не происходит, потому что они постоянно начинают проигрывать эту жизненную ситуацию в памяти своей, думая, что надо было по-другому поступить или так далее. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга страданий, что необходимо? Примириться с Богом, осознать свою роль и участие в этой проблеме. Потому что, что бы ни произошло, все равно есть определенная доля вины у каждого участника. Да? И осознать свою роль, прийти к Богу, помолиться и покаяться, что мы жили без Бога, что в тот день, когда это произошло, мы не молились, чтобы Бог хранил и благословил этот день, и просить у Бога прощения. И вот только Бог способен исцелить сердце и убрать это чувство вины, потому что Иисус взял на себя весь наш грех. И тогда происходит так называемый заветный обмен. Бог забирает это чувство вины, дает прощение.
0: А как поступать родственникам такого человека, который пострадал в аварии? То есть этот человек, например, казнит себя в сердце, и родственники видят его страдания, но не знают, с какой стороны подойти к этому человеку. Что вот можно им порекомендовать?
1: Прежде всего, конечно, не пытаться учить жить как надо, потому что, как сказать, мы бывшая страна советов, и все умеют давать советы. И когда у человека серьезная проблема, советчиков можем много найти. Но в эти минуты необходимо просто сопереживать человеку, потому что и так он находится в сильной духовной борьбе. Вот чувство вины, проигрывание эту ситуацию, кто виноват, кто прав, кто не прав. Поэтому, прежде всего, необходимо поддержать этого человека. Просто эмоционально. Вот, читая книгу Иова, когда с ним произошли такие вот ситуации, все проблемы обрушились в его жизнь, пришли его друзья, и написано, что они просто сидели с ним, разодрав одежды, и молчали несколько суток, ничего не говорили. Поэтому, прежде всего, родственникам необходимо сопереживать, поддержать человека, чтобы он не впал в уныние, в депрессию, поддержать, что есть возможность восстановиться, есть новые перспективы, есть новые возможности. Жизнь продолжается, необходимо бороться.
0: У верующего человека, например, когда он попадает в такую ситуацию, может возникнуть такой вопрос, что это может быть в результате какого-то греха, который я сделал, и вот теперь меня какая-то кара Божья постигла. Всегда ли это происходит как результат какого-то греха? Или есть, как Библия отвечает нам какие-то ответы?
1: Не всегда. Прежде всего, да. Бог наш любящий Отец. И если мы искренне к Нему приходим, если мы в чем-то виноваты, Бог обязательно откроет это. Но откроет для чего? Чтобы мы могли исправиться. Потому что Бог не загоняет нас в угол таким жестким обличением. Бог хочет, чтобы мы духовно росли. Поэтому если есть в чем-то наша проблема, Бог обязательно это покажет. И даст силы примириться с людьми, попросить прощения, покаяться. Если этого не происходит, Бог не показывает, то не надо копаться в этих вещах. Необходимо просто славить Бога, благодарить Бога, как вот было вот в этом сильном свидетельстве, что вначале Станислав пытался найти виноватых, но потом Господь сказал, не надо этого делать.
0: Да,
1: он стал просто доверил жизнь своей семьи в руки любящего Бога Отца. И они получили ответ.
0: Спасибо. И прежде чем мы с вами помолимся за наших зрителей, я бы хотел сказать, что, друзья, Бог никогда не даст нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Я могу сказать от своего имени, что несколько месяцев назад я также пережил серьезную катастрофу и также попал в аварию. И в моей голове тоже было много вопросов о том, почему же это произошло. Но чем больше я проводил время с Богом в молитве и размышлял по этому поводу, тем я четче для себя понимал, что это должно было произойти. Бог посылает нам испытания, а мы их проходим. Поэтому, принимая решение пройти через очередное испытание, определитесь, каким образом вы хотите его пройти. С Богом или без Него. Я знаю, что если вы пройдете это с Богом, то вы научитесь намного большим вещам, намного более глубоким вещам и выйдете победителем из этой ситуации. И сейчас мы готовы помолиться за тех, в чьей жизни случились какие-то катастрофы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за каждого нашего телезрителя, у которого сейчас критический момент в его жизни. Кто-то попал в больницу, кто-то попал в аварию, у кого-то

ждут судебные разбирательства по поводу аварии. Господь, я прошу Тебя, чтобы они в этих ситуациях не унывали, Господь, но чтобы они пришли к Тебе в смирении, в молитве, Господь, чтобы они свои жизни предоставили в Твои любящие руки.

некоторых наших телезрителей. Я также хочу сказать, что если у вас дополнительные вопросы, у вас есть возможность задать их Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты телефонной линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Так что звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас с обещанием от Господа. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей.

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема наша сегодняшняя называется так: «Где родился, там и пригодился». Мы коснемся, наверное, такой непростой темы, вопрос миграции. Мы будем говорить не о тех мигрантах, которые приезжают к нам, мы поговорим о нас, как о мигрантах. Да? Всегда так получается.

0: что из тех регионов, из тех мест, где чуть-чуть посложнее, чуть похуже, люди едут туда, где, конечно же, чуть получше. Наоборот, не бывает. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Поэтому, конечно же, если где-то в Азии чуть сложнее жить, то мы видим здесь, в Российской Федерации, мигрантов из Азии. А вот если поедем в Европу или в Америку, мы там увидим других мигрантов с европейскими лицами, говорящих по-русски. Да, то есть много наших соотечественников уезжают в поисках лучшей жизни, в поисках больших возможностей. Я не знаю, я хочу задать вам первый вопрос. Ну, во-первых, как вы думаете, правы ли эти люди? Правы ли те, кто ища лучшей жизни, ну, так скажем, своими именами будем называть, правы ли те, кто ищет лучшей жизни и уезжает туда, где есть возможность ее найти? Или они должны трудиться на благо Родины, быть патриотами и никуда ногой? И вообще, какие, по-вашему, могут быть причины оправдательные для того, чтобы человек оставил свою Родину и эмигрировал, как вы считаете? Я понимаю, что два вопроса тут получилось как бы вместе, но давайте остановимся вот на втором вопросе. Попробуем на него ответить. Какие могут быть причины, оправдательны, вот с вашей точки зрения?
1: Мне кажется, нельзя запрещать человеку ехать куда-то для осуществления своей мечты. Допустим, человек родился где-то в селе, в глухом, да, и единственной возможностью заработать денег там, это будет какая-то агросфера, там, на поле работать, там, может быть, дойти до директора колхоза местного и все. А он прирожденный художник, и душа у него, как говорится, требует смены пейзажа. Или, допустим, он видит в себе задатки фотографа, его мечта поесть по всему миру, сфотографировать что-то, почему бы нет? Вдруг он действительно будет в скором времени каким-то великим художником или фотографом, откроет миру то, что он увидел в своих поездках. И вторая причина — многие люди испытывают какие-то проблемы со здоровьем. И уже врачи им рекомендуют: переедьте в другой климат. Здесь вам нельзя оставаться, иначе вы погибнете.
0: Да, но, знаете, мне приходят на память очень многие прославленные российские русские художники, которые писали такие прекрасные картины наших отечественных пейзажей. А почему этот человек не может стать фотографом выдающимся или художником, или даже поэтом у себя? Дом, например, Есенин, человек, который вышел из очень простого дома. Да? Ну вот, пожалуйста, гений. Самородок земли русской. Почему другие уезжают для того, чтобы чего-то добиться и стать кем-то великим? Почему уезжают именно за границу? Почему только так?
1: Я знаю, что во время революций в начале 20 века многим людям, ученым, стремящимся к каким-то открытиям, как лучше сделать человеческую жизнь, им просто не давали возможности здесь, в Советском Союзе. А за границей у них было все. Там им давали средства, давали возможности, их не ограничивали.
0: Знаю, ну, что... А сейчас же политически, мне кажется, таких препонов никто не ставит в развитии ни одному человеку, даже в самой глухой деревне.
1: Мне кажется, что это видимое, потому что всегда есть общество, которое говорит: нет, подожди, мы не готовы к тому, что ты будешь художником или строителем. Мы готовы принять себя там.
0: У всех есть
1: одним.
0: Вот все идут, все так живут, и ты должен жить так. Пожалуйста, кто еще хочет высказаться по этому вопросу? То есть какие есть оправдательные вот такие моменты?
2: Ну, я вот, признаюсь, я хочу уехать куда-нибудь. Вот. Ну, я не то чтобы навсегда, но я вот я хочу просто вот окунуться в другую какую-то культуру. Что-то новое, ну, пожить вот в этой обстановке, новые люди, новое отношение к тебе, как-то к другим.
0: У меня есть для тебя предложение.
2: Я согласен.
0: Если ты отъедешь...

0: Я хочу просто вот окунуться в другую какую-то культуру, что-то новое, ну, пожить вот в этой обстановке, новые люди, новое отношение к тебе, как-то к другим.
1: У меня есть
0: Вот.
1: для тебя предложение.
0: Я
1: Если
0: согласен.
1: ты отъедешь...

0: этот народ, за этих людей. Можете не разделить вот этого чувства. Может быть, именно мне это поручено. Может быть, кто-то еще то же самое почувствует или чувствует. И, конечно же, я ни в коем случае не имею права осуждать тех, кто думает о том, чтобы куда-то поехать. Я этого не делаю.
1: Я знаю, считаю, что каждый христианин должен начинать с того места, где он живет. Мои друзья рассказывали, что они однажды поехали отдыхать на природу, и когда они приехали, увидели нашу действительность российскую, они убрались за собой, чем вызвали интерес со стороны тех, кто отдыхал. Отдохнули хорошо, после себя убрали, и еще имели беседу с теми людьми и оказали на них доброе влияние. Мне кажется, это истина. То, что должен делать каждый
0: христианин. Мне кажется, что христиане в этом отношении, когда мы говорим вот сейчас о миграции, о переезде, мне кажется, что христиане, они больше ответственности несут даже, чем простые граждане, за свою землю, за свой народ, за своих соотечественников. Да, Богдан?
2: Я думаю так. Верующему человеку, чтобы уехать куда-то, ему надо подходить к этому вопросу с молитвой и спрашивать волю Бога. Если на то есть воля Бога, то он обязательно уедет оттуда, откуда хочет уехать. Если на то нет воли Бога, то есть он уедет, он вернется и вообще не уедет. Вот. Ему надо думать.
0: Да, если ты христианин, ты должен искать волю Божию в решении.
3: Я хотела добавить, что если человек верит в Бога, это не значит, что он не имеет каких-то других еще целей, как, вот, например, проповедовать. Например, если это человек, который имеет большую семью, или хотел бы иметь там свой дом и семью, но имея какую-то профессию, которая здесь не реализовывается, да, он может также, мне кажется, хотя он и верит в Бога, поехать в другую страну, где ему будет более комфортно реализовывать свою профессию, но там же оставаться христианином хорошим и там же проповедовать.
0: Спасибо.
4: Я вот хотела сказать Богдану, там, да, волю Божию узнавать. Порой Бог нам сам дает выбор. Или туда поехать. Или ехать, или оставаться совсем, да. И, воля Божия определенно может нам открыться. А порой воля Божия открывается в нашем же выборе, когда мы сами принимаем решение.
0: Потому что мы свободная личность. Пожалуйста.
5: Я хотела добавить еще к Юльному ответу, почему бы нельзя соединить приятное с полезным? Уезжая куда-то в другую страну, ты вроде бы делаешь приятное для себя, но тем не менее ты можешь там проповедовать.
0: Да, вы знаете, что распространение знаний о Боге, об Иисусе Христе не только устами нашими, не только через такую там публичную проповедь, через распространение книг там происходит, но через нашу жизнь, через то, как мы живем, как мы относимся к своим обязанностям, как мы строим отношения. И если я христианин, я так считаю, и я вырываюсь из моего естественного контекста, в котором я вырос, в котором я родился, и вместо того, чтобы оказывать вот это доброе влияние через всю свою жизнь, через свою личность христианскую, воспитанную Иисусом Христом, вместо того, чтобы оказывать это доброе влияние на людей, которые мне близки, и которые мне понятны, которым я понятен, и ищу при этом чуть получше жизнь, чуть лучшего материального обеспечения, мне кажется, такой христианин, не до конца, наверное, не до конца правильно понимает свой христианский долг. Но это мое мнение. Я вам его навязывать ни в коем случае не хочу. Хочу только напомнить одно, что Иисус Христос сказал, это очень важно помнить, когда мы говорим о миграции, об этом, обо всем. Иисус Христос сказал, жизнь человека не зависит от изобилия имения его. Это сказал Иисус. И сам Иисус был родом из Назарета, о котором говорили, что оттуда ничего доброго выйти не может. Это было трудное место для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться, но это преодолимо. Но это преодолимо, когда мы понимаем свой долг, когда в нашем сердце живет Бог и любовь к людям.

А сейчас один из самых важных законов – закон царства. Закон царства гласит: «В растущих церквах другие общины не воспринимаются как соперники или конкуренты. Верующие стремятся к единству с теми, кто придерживается одних с ними взглядов по основным вопросам христианского вероучения, вместе молятся, поклоняются Богу, общаются и на уровне руководителей также оказывают практическую помощь, тем самым являя миру свидетельство о Христе». О чем здесь идет речь? О том, что не только вы не являетесь центром Вселенной, но и ваша церковь тоже не центр Вселенной. Что если предположить, пока только предположить, что так много разных церквей существует из-за того, что Бог хочет спасти самых разных людей? Что если другие церкви нам не конкуренты? Я говорю о церквах, придерживающихся Писания, верящих в спасение благодатью через веру, придерживающихся основных исторически сложившихся доктрин. Но в то же время у них может быть разный стиль поклонения, разные взгляды на второстепенные, хоть и важные богословские вопросы, разные служители и разные подходы к служению. Ведь люди в мире тоже очень разные, с разными характерами, цветом кожи, этническими особенностями, и, может, всех их и не привлекает один и тот же стиль богослужения. Что если мы перестанем считать себя единственной церковью, поставленной Богом в нашем районе, но будем видеть себя как одну из церквей? И представим, что Бог желает видеть сотрудничество между разными библейскими церквами в выполнении важнейших задач. Что если мы перестанем строить церковь в одиночку и думать, что если кто-то перешел в другую церковь, значит, мы его потеряли, потому что это другая церковь, наш конкурент? Позвольте привести пример. Представьте, что вы плывете в очень большой деревянной лодке, где вместе с вами находятся сотни людей. Но, к сожалению, в этой лодке множество маленьких.

маленьких дырочек, и понемногу в нее проникает вода. Сначала воды по щиколотку, потом уже по колено, а мы все сидим на своих местах и понимаем, что тонем. Как вы думаете, сколько людей должно взять ведра и начать вычерпывать воду из лодки? Все, правда? Мы с вами живем в мире, тонущем в аморальности и хаосе. В университетах по всему миру уже учат, что абсолютной истины не существует. Мир так стремительно меняется и обращается против Бога. Так неужели вы хотите оградить свою часть лодки и сказать: «О, я ни за что не стану вычерпывать воду рядом с этим человеком. У них на служении используются электрогитары. Не хочу вычерпывать рядом с ним. У них используют орган». А эти люди по-другому рассматривают вопрос духовных даров. А эти – вопрос крещения. Имеем ли мы право на собственные убеждения по этим вопросам? Конечно. Но я думаю, сегодня нам всем нужно рассматривать себя как миссионеров. Нам нужно думать, в чем цель нашей миссии, в чем мы можем согласиться, не нарушая основного вероучения, и как нам лучше сотрудничать друг с другом. И я хочу предложить вам несколько радикальных способов такого сотрудничества. Ведь если спросить обычных пасторов в разных странах мира, любите ли вы других пасторов в теле Христом, ну что они ответят? Конечно, вот только не люблю пастора соседней церкви. Мы любим всех, кроме своих соседей, не правда ли? А если их церковь стремительно растет, значит, они слишком вольно трактуют Евангелие, они не учат более глубоким истинам. Они только и стремятся, что угодить людям. Как только мы начинаем сравнивать себя с другими, в нас берут верх предрассудки. А все это из зависти и гордости. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне очень нравится пример с лодкой. Если у кого-то рядом со мной большое ведро, и он вычерпывает больше воды, то я вряд ли этому огорчусь. Наоборот, я буду очень рад. И если у меня ведро поменьше, хоть я и стараюсь изо всех сил, но у него ведро больше, что ж, в Библии сказано, что я должен почитать и уважать братьев и радоваться с теми, кто радуется. И даже если я не согласен с ними по некоторым вопросам, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о проповедниках, у которых были неправильные мотивы, но он на них не злился. Наоборот, он радовался. Какая разница? Главное, что проповедуется Евангелие. В этом суть закона царства. Пожалуйста, откройте Библию на послании к филиппийцам 2:3-4. Это знакомый отрывок. Многие из пасторов знают его наизусть. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Что если эти «другие» включают и пасторов других церквей? А мне кажется, Бог их всегда включает. Но мы выросли на убеждении, что в церковной деятельности нельзя никому доверять. Некоторые так и говорят: «Они же украдут наших овец». А с каких пор овцы стали вашими? Я думал, они Божьи. А как вам такой вопрос? Предположим, у вас в церкви есть пара людей с какими-то определенными дарами, и вы их очень цените. Но каким-то образом Бог вам сообщает, что в другой церкви, благодаря своему опыту и своим дарам, эти люди принесут в 5 раз больше плодов. Сможете ли вы отпустить этих людей, чтобы они принесли больше плодов в другой церкви? Видите ли, если вернуться к нашей лодке,

то вопрос не в том, чтобы созидать свою церковь, свое царство. Мы созидаем Царство Божье. У нас в церкви есть занятия для новообращенных, на которых мы знакомим людей с нашим учением и нашим подходом. По сути, со всем тем, о чем я вам рассказал, только в сокращенном виде. А потом я выступаю с небольшой речью. Я говорю примерно так. Надеюсь, наша церковь – это как раз то, что вам нужно на данном этапе вашей жизни. Когда-то я был пастором церкви из 30 человек, и периодически ко мне приходили люди со словами «Чип, мне очень жаль». И я уже чувствую, что будет дальше. Вы знаете, какое у нас молодежное служение? Ага, три подростка, отвечаю я. Мой сын, моя дочка и ваш сын. Так вот, такая-то церковь в нашем городе гораздо больше, чем наша, и у них в молодежном служении 20 или 25 подростков. При всей любви к нашей церкви и к вам и так далее и тому подобное, мы решили перейти туда. Такие случаи очень меня расстраивали до тех пор, пока мои дети не стали подростками. А тогда я подумал, чего это я должен расстраиваться, если семья, которая заботится о своем подростке, хочет ходить в церковь, где этот подросток будет лучше расти, чем у нас? Конечно, мне приятно видеть верность, и есть люди, которых я бы очень не хотел отпускать. Но сейчас, когда я побывал на другом конце этого спектра, я веду себя по-другому. Например, мы посетили другие церкви в нашей местности и предложили им, знаете, Бог благословил нас большим молодежным служением, а вдобавок еще и автобусом, чтобы мы могли развозить людей. Летом мы планируем арендовать домики в лесу и организовать там лагерь, а мы знаем, что вам сложно провести такое мероприятие. Поэтому, если ваши подростки захотят поехать с нами, пусть приезжают вместе со своим молодежным лидером, и тогда все массовые мероприятия мы будем проводить вместе. Но ваш лидер будет вожатым для ваших подростков. Просто мы хотим послужить вашей молодежи тем, что у нас есть. И знаете, к чему это привело? Теперь мы хорошо отзываемся об этих церквах, и они хорошо отзываются о нас. Была еще одна церковь в нашем городе, когда мы только начали расти. Эта церковь была постарше нас, и у них было замечательное служение для пожилых людей от 65 до 80. Этим людям не приходилось сидеть на своих местах, ныть и жаловаться, поскольку у них было такое хорошее служение. Я подружился с пастором этой церкви и сказал ему, что нам тоже необходимо служение для пожилых. Правда, им не нравилась наша музыка, но они были довольны, что их детям и внукам у нас нравится. И этот пастор предложил, «Чип, почему бы нам не сделать так? Наши пожилые люди собираются по воскресеньям утром в такое-то время. У них есть свои собственные занятия, мероприятия. Вы можете пригласить ваших бабушек и дедушек, чтобы они приходили к нам. Им не нужно жертвовать деньги нашей церкви. Они могут оставаться в вашей церкви и посещать ваши богослужения, а к нам приходить только на эти занятия и мероприятия. Тем более, что у нас есть автобусы для развозки». Такое предложение поступило благодаря тому, что мы были друзьями и молились друг о друге. Так разве это не лучший способ использования Божьих денег и ресурсов? Цель сегодняшнего занятия – сформировать у нас образ мышления царства, объединяющий нас с другими церквами и пасторами в нашей местности вокруг основных вопросов библейского вероучения, а также, скажу об этом мягко, но уверенно, покаяться в предрассудках, критике, отмежевании и сплетнях, которые мы допускали в прошлом. А я-то всегда думал, что этим грешат другие пасторы, но не я. Библия повелевает нам, пасторам, не о себе только заботиться, но и о других, Филиппийцам 2:3-4. Пасторы должны заботиться друг о друге. Это новое прочтение данного стиха? Да, пасторы должны заботиться друг о друге. Никто не поймет вас лучше, чем другой пастор, если только между вами есть доверие. Никто так не выслушает и не посоветует, как другой пастор. Никто не будет молиться вместе с вами с таким глубоким пониманием ваших проблем, как другой пастор или его жена с вашей женой. Единство тела Христова – это ответ на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна. Единство не означает, что всех нужно стричь под одну гребенку. Это общность сердец вокруг основных истин Писания. При этом не нужно быть одинаковыми, не нужно всех одинаково крестить, и у меня и у вас есть свои убеждения, не нужно играть одинаковую музыку или разделять один подход к духовным дарам. У нас могут быть длинные служения или короткие, вы

высокие потолки или низкие, официальная атмосфера или неофициальная. Некоторые неверующие скорее пойдут в церковь, если там официальная атмосфера, а другие предпочитают неофициальную атмосферу праздника. Некоторых привлечет ваша личность как пастора и ваша церковь, а других другой пастор и его церковь. Почему бы нам не согласиться с этим и не послужить ответом на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна? «Объединяйтесь с другими пасторами и другими церквами ради спасения погибающих людей». Образ мышления царства – это необходимая предпосылка для исполнения заповеди Христа «любить друг друга», а эта любовь свидетельствует миру, что Бог послал на землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их грехов, и что Иисус Христос – Мессия. Сколько раз мы с вами слышали от неверующих? Ну, не знаю насчет христианства. Там столько разных конфессий, которые только и делают, что дерутся между собой. Если Христос учил любви, почему они не могут найти общий язык? Почему им нужно постоянно выяснять отношения? При этом все они говорят, что знают и любят Бога, а друг друга терпеть не могут. Я им не верю. Знаете, я был пастором церкви в самом языческом месте в Америке. Не хочу преувеличивать, но в одном из самых, это точно. В нашем городе был самый высокий процент лесбиянок во всей Америке. Во всех школах была распространена доктрина New Age. Многие поклонялись языческим богам. Это было настолько серьезно, что приюты для животных, где обычно можно взять себе животных бесплатно, не раздавали никого во время Хэллоуина, потому что сатанисты везли этих зверей в лес или в поле, и там приносили в жертву. Не самое приятное место для служения, не правда ли? И когда вокруг так много зла, вам уже не важно, какая процедура крещения в другой церкви, на чем они там играют, на органе или электрогитаре, какая разница? Мы, те несколько пасторов, которые служили в этом городе, начали собираться вместе, держаться друг за друга, молиться, снимать маски. Когда все это началось, я был еще довольно молодым и категоричным. Все соседние церкви принадлежали к каким-то деноминациям, а наша была внедоминационной, и, разумеется, у меня не было никаких предубеждений. Рядом жил один пожилой человек, который уже 26 лет молился, чтобы Бог объединил церковь. 26 лет! Он основал церковь в нашем городе и пробыл там уже 26 лет. Я переехал туда примерно на 24-м. Бог очень благословил меня и мою церковь. Мои дары как раз соответствовали ее потребностям. И вот этот человек пришел ко мне в кабинет и сказал: «Бог побудил меня поговорить с вами. Мы предпринимали уже много попыток собрать местных пасторов, чтобы вместе молиться, общаться и изменять наше общество, но все эти попытки заканчивались провалом. Вы бы согласились прийти навстречу 10-12 ключевых пасторов?» Я сказал: «Прийти-то я приду, но сразу предупреждаю, я не сторонник всех этих пасторских встреч и церковных союзов. Не хочу выслушивать россказни про то, как у них много людей в церкви и какие у них успехи». «Я вас понимаю», — ответил он, — «но вы придете?» «Ну ладно», — сказал я. Итак, мы собрались в крошечной церквушке. Это оказалась церковь Голгофы. Пришли служители из разных церквей – пресвитерианской, баптистской, пятидесятнической, методистской. Как вы помните, у меня не было никаких предубеждений. Заранее приношу извинения, если я буду говорить слишком прямо, я ни в коем случае не хочу обидеть вашу конфессию. Например, там был пастор одной церкви, которую я вообще не считал христианской. Я был уверен, что во всей этой конфессии нет ни одного христианина, и что они доживают свои последние деньки. Был еще один брат, выглядевший очень характерно для своей церкви. Его волосы были плотно зачесаны назад, а на ногах были добротные туфли, и я подумал: «Ага, с ним все ясно». Другой пастор был одет в кроссовки, свободные штаны цвета хаки, жилет с V-образным вырезом, дополняли образ круглые очки, и я подумал, с этим тоже все ясно. Еще один пастор был подчеркнуто жизнерадостным, улыбался во весь рот и постоянно говорил: «Аллилуйя, братья!» «Ну вот, сейчас начнется», — подумал я. Они заходили в комнату, а я мерил каждого взглядом. «Ага, вот представитель библейской церкви. Штаны цвета хаки, типичные туфли. В независимой церкви всегда туфли с кисточками. Такой себе компромисс

классики с повседневностью. А все люди из библейской церкви выглядят именно так. Мы уселись на полу, и я подумал, да уж, ничего хорошего из этого не выйдет. А ведь мы еще даже не начали разговор, а я все это успел подумать. Мы начали молиться. Вы знаете, как молятся пасторы. Дай им волю, а они могут молиться до утра. Хотя я заметил, что молитва была очень неплохая, я не собирался так просто отказываться от своего скептицизма. А должен вам сказать, я был настроен очень и очень скептически. Итак, первый раунд прошел хорошо, а потом слово взял тот человек, который нас собрал. Он сказал, мы проведем эти 3 часа вместе. Я планировал это собрание и решил начать с хвалы и благодарения. Теперь давайте перейдем к исповеданию. Он указал на того пастора, чью конфессию я вообще считал нехристианской. Тот открыл Библию, я не думал, что она у него вообще есть, прочел несколько стихов, а потом сказал, давайте молиться и очищать свои сердца перед Богом. Он склонил голову и первым начал молиться. Он вспомнил, как он проезжал мимо другой церкви и в душе позавидовал, что у них такое хорошее здание, и о том, как он чувствовал осуждение со стороны других людей. Я слышал по его голосу, что этот человек любит Бога. И внезапно мои предрассудки начали таять. Потом человек в кроссовках начал ломать мои стереотипы, а человек с черными волосами, на удивление, не закричал во весь голос «Аллилуйя», а стал чистосердечно раскаиваться в своих грехах. И в этой комнате произошло что-то важное. Теперь уже мне нужно было исповедоваться. «Всемогущий Боже, прости меня». Я заранее составил свое мнение о каждом из присутствующих. Я подогнал их под рамки своих стереотипов. Я решил, что знаю, что это за люди, потому что я раньше встречал подобных людей. Итак, мы покаялись. Потом снова перешли к благодарению, а потом Марвин, так звали этого человека. Так вот, Марвин сказал, «Я попрошу каждого из вас поделиться, почему, по-вашему, Бог привел вас в город Санта-Крус и рассказать, какие у вас духовные дары». Мы стали по очереди кратко рассказывать о своей истории и своих духовных дарах. Когда очередь дошла до меня, я рассказал о себе и о том, что у меня есть дар лидерства. Марвин был нашим спикером. Он дольше всех прожил в этой местности, и вот он посмотрел на нас и сказал, «Братья, может быть, мы с вами сможем исполнить просьбу Христа из 13 главы Иоанна «любить друг друга»? Может быть, именно в этом языческом, погрязшем в грехах городе может зародиться ответ на молитву Христа из 17 главы Иоанна?» Мы все согласились, что стоит попробовать. Тогда он сказал, нам нужна какая-то структура. Почему бы нам не последовать примеру ранней церкви? Мы все подумали, что он имеет в виду, ведь в зависимости от наших традиций и богословских взглядов, в это можно вкладывать разный смысл. Но он продолжил, Бог действует Духом Святым через дары своего народа. Чип, у вас есть дар лидерства. Братья, что вы скажете, раз у него есть этот дар, может быть, мы попросим его быть нашим лидером? Я посмотрел на него. Быть кем? А теперь послушайте внимательно, это интересный момент. Если у вас есть дар лидерства, и вы видите возможность его применить, что-то внутри вас говорит «Ага». Но так как вы человек скромный, и в этом городе всего 2 года, вы понимаете, что не заслуживаете этого, и не должны брать на себя эту роль. Поэтому вы отвечаете «Не». Кроме того, это говорит ваша неуверенность в себе. Вы боитесь сказать «Да, я согласен», потому что кто-то может счесть вас самоуверенным. Итак, все эти мысли проносятся у меня в голове, и после молитвы один за другим эти пасторы спрашивают меня, «Ну что, Чип, вы согласны?» Мне пришлось честно сказать им, «Знаете, друзья, мне бы очень хотелось проявить скромность и сказать «Нет, кто я такой, чтобы взять на себя такую роль?» Но, по правде говоря, мне это интересно. Если вы мне поможете, я согласен». И мы вместе помечтали о том, что это будет. А потом стали каждый месяц собираться в этой же комнате и молиться. И мы на самом деле молились, не пили чай и не вели светские беседы. «Как вы поживаете? Спасибо, прекрасно. Как ваша церковь? Замечательно. Нет, мы общались от сердца к сердцу, снимали маски друг перед другом и мечтали о том, что мы сможем сделать для нашего общества. К нам начали присоединяться другие пасторы. Потом мы подумали, почему бы нам не делиться друг с другом тем, что у нас лучше всего получается. Среди нас был один замечательный проповедник, и в следующий раз он провел для нас 1,5-часовой семинар об искусстве проповеди. Еще один из пасторов преуспел в таком
каком-то служении, и он нас этому научил. Угадайте, что было, когда очередь дошла до меня? Я провел 3 занятия на тему роста церкви, и все мы помогали друг другу. И вот что еще произошло. Наши знакомые хотели организовать новую церковь, а у нас в церкви было так много людей. Они что-то там начинали, но не очень удачно. Тогда я пошел к их пастору и сказал: «Знаете, мы тоже заинтересованы в организации церкви, но у нас нет здания и даров, а у вас есть дары, и тем более у вашей конфессии есть пустующее здание. Я вам доверяю. Что вы скажете на такое предложение? Мы направим к вам одного из наших старейшин с семьей. Кроме того, я выступлю перед своей церковью и попрошу всех, кто живет недалеко от вашей новой церкви, походить туда хотя бы 1-3 месяца, а потом помолиться, и если будет желание, остаться навсегда». Он ответил: «Да, но у нас нет сотрудников». «Тогда у меня есть еще одно предложение», — сказал я. «У нас есть один молодой человек. Из него получится хороший пастор. Сейчас он проходит стажировку. Он еще не готов быть лидером на том уровне, но он вполне сможет быть лидером на уровне вашей новой церкви. Мы готовы оплачивать половину его зарплаты из бюджета нашей церкви». И так в ту церковь начал ходить наш старейшина с семьей и многие люди из церкви. Примерно половина из них остались там надолго. В течение 2 лет мы платили зарплату их сотруднику, а потом Бог начал просто наводнять эту церковь людьми, и вскоре эта церковь уже оплачивала своему пастору посещение конференций. Церкви стали собираться вместе. Бог увидел наше единство, и вскоре мы смогли вместе Ему поклоняться. Каждые 3 месяца мы вместе посещали одну из церквей, но при этом каждая церковь брала с собой своих музыкантов, и они проводили прославления в разных стилях. Проповеди не было. Лучше не давать пасторам проповедовать, это опасно, но нужно молиться и ходатайствовать друг о друге. Пасторы могут выйти на сцену и прочитать отрывки из Писания, а потом помолиться об окружающем обществе и о нуждах. Потом на наших служениях мы начали молиться вслух о других церквах и их пасторах. Дошло до того, что если церковь с похожим учением предпринимала дисциплинарные меры, мы ее поддерживали. Например, кого-то отлучали от церкви, а он, как это бывает, пришел к нам. Я говорил ему: «Брат, вы ушли от жены и детей и живете с любовницей, и ваша церковь возложила на вас церковное наказание, и мы его поддерживаем. Мы не разрешаем вам с вашей любовницей играть в эти игры и ходить к нам в церковь. Бог настолько нас благословил, что через 10 лет мы решили провернуть вообще невероятный проект в этот языческий город, где менее 5% людей посещали какое-либо религиозное учреждение, и только процента 2-3 были рождены.

Невежественные фанатики, которые носятся повсюду со своей Библией. Сейчас, хоть мы по-прежнему с ними не согласны, мы рады, что Бог привел их в наш город. Вот какова сила закона царства. В Евангелии от Луки 6:38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». По данным исследований, за последние 25 лет значительно ослабела приверженность людей к какой-либо одной деноминации или церкви. Сегодня люди ищут искренних взаимоотношений, живой духовности, вдохновляющей проповеди Слова Божьего с возможностью его применения, а также ищут церковь, которая осознает свою цель и предназначение и приносит ощутимое добро обществу. Церкви, преданные этим принципам, будут расти гораздо быстрее, чем те, которые защищают свое собственное имя или конфессиональную принадлежность. Мы с уважением относимся к истории и традициям нашей конфессии. Однако они не должны препятствовать искреннему общению верующих. Практические моменты. Первое. Устанавливайте отношения с пасторами других церквей в вашей местности, и сейчас я дам вам задание. Не уезжайте отсюда, не установив отношений хотя бы с одним из присутствующих здесь пасторов. Я дам вам время, чтобы вы могли помолиться подвое. И продолжайте эти отношения. Даже если вы живете далеко, иногда полезно написать письмо брату или сестре, которые вас поймут. Даже если вы больше никогда не увидитесь, я хочу зажечь огонь эстафеты. Я хочу, чтобы вы вышли из зоны комфорта и помолились с другим пастором. А потом, когда вернетесь в свою церковь, спросили себя, какого одного пастора я могу поддержать? Никто поддержит меня, нет, но какому одному пастору я могу ненавязчиво предложить свою поддержку и дружбу? И если вы начнете отдавать, знаете, что произойдет? Бог умножит и воздаст. Молитесь вместе с другими пасторами из вашей местности. Ищите возможности послужить другим библейским церквам ощутимым образом. И вот еще одна моя теория. Церкви, которые больше всего имеют, больше других обязаны этим делиться. Кому много дано, с того много спросится. Может быть, у вас большая церковь, замечательно. Может, у вас богатая церковь, конечно, вам трудно это признать. Вам всегда кажется, что денег мало. Но оглянитесь вокруг и сравните ваш достаток с другими церквами. У некоторых церквей есть преимущество благодаря богатой истории и традициям. Некоторые могут похвастать, что среди их членов есть известные политики. Что бы это ни было, спросите себя, как мы можем помочь соседним церквам достичь успеха? Что мы можем для них сделать? Может, разрешить им пользоваться нашим ксероксом или микроавтобусом или помещением? У нас, например, был специальный план, как другие церкви могли пользоваться нашим помещением. Регулярно молитесь друг о друге на богослужениях, проводите совместные евангелизации. И особенно действенный метод – совместно финансируйте мероприятия. Вот тогда мир увидит, что у нас действительно серьезные намерения. Прежде чем я отпущу вас на молитву, позвольте напоследок немного коснуться применения. Я учитель Библии, и я высоко ценю применение. К каждому своему выступлению я готовлю заметки наподобие этих, и их можно посмотреть на нашей веб-странице. Итак, заметки к моим семинарам. Вы сможете найти по адресу wtb.kyiv.ua. Там же вы найдете и много другой полезной информации для пасторов. Не волнуйтесь об авторских правах. Вы все равно будете это использовать, так что я вам официально разрешаю. Вы скажете, погодите секундочку, а разве вашему служению не нужны деньги? Если вы разрешите нам бесплатно слушать проповеди и бесплатно скачивать заметки, кто же станет покупать ваши материалы? А я вам отвечу, это закон царства. Вы никогда не сможете обогнать Бога в щедрости. Что я имею, чего бы не получил? Бог побудит людей купить то, что им нужно. Бог побудит людей пожертвовать необходимые нам деньги. Всякий раз, когда вы благословляете других, Бог благословит вас гораздо больше и обильнее. Это закон царства.
А теперь на

Найдите пастора, с которым вы будете сейчас молиться, или если вы жена пастора, найдите чью-то жену или другого лидера. Разберитесь сами, но главное, помолитесь о вашем ближнем из другой церкви. Если вы смотрите этот семинар по видео с командой из вашей церкви, пожалуйста, пообещайте на этой неделе найти другого пастора и спросить, как я могу о вас молиться, и молитесь о нем.

0: Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии.
1: Мы продолжаем изучать 4 Евангелия. В них рассказывается о 33 годах жизни Иисуса Христа на земле. Мы поговорим о распятии и смерти Иисуса. Главной целью первого пришествия Христа была победа над грехом и наше искупление, чтобы после Своей смерти мы имели возможность попасть на небо. Сын Божий Иисус пришел в этот мир и добровольно взял на Себя грехи людей. Весь грех, который мы совершили за всю свою жизнь, был на Иисусе в момент Его смерти на кресте. В Нем был наказан как сам грех, так и человек как таковой. И благодаря тому, что Иисус стал человеком, Он смог искупить всех нас. Теперь каждый верующий в Иисуса может получить от Бога прощение грехов. Но для того, чтобы Иисус умер, кто-то должен был Его убить. В прошлый раз мы говорили, почему религиозные лидеры не возлюбили Иисуса. В большей части это было потому, что Он публично обличал их лицемерие и неправду. Но главная причина, почему первосвященник того времени Каиафа сказал «нам нужно избавиться от Иисуса», была в том, что за Иисусом следовало все больше людей. В те времена Израиль был под властью Рима, и первосвященник боялся, что римляне могут подумать, что весь народ выбрал себе Иисуса царем вместо кесаря. Если ничего не предпринять, то люди будут считать царем Иисуса, и за ним может пойти вся страна. Они говорили, придут римляне, уничтожат наш храм и погубят народ. Этого нельзя допустить, нам нужно избавиться от Иисуса. Поэтому они и решили его убить. Давайте посмотрим, что происходило перед распятием. Первосвященники и старейшины народа собрались в доме Каиафы. Это он сказал, Иисуса нужно убить. Они решили хитростью взять Иисуса и впоследствии казнить, но они не могли этого делать на Пасху, чтобы не вызвать волнение в народе. Матфея 26, 3 по 5 стих. Иисус вместе с апостолами и учениками в праздник Пасхи вошел в Иерусалим. Он знал, что до его распятия осталось несколько дней. Два апостола нашли ему осленка, чтобы он на нем въехал в Иерусалим. Так бы исполнилось ветхозаветное пророчество из книги Захарии 9:9. Там сказано, «Веселись от души, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, смотри, идет к тебе царь твой, праведный, дарующий спасение и кроткий, восседает он на осле». Молодом осле, идущем рядом с матерью, ослицей. Народ постилал свои одежды на дороге, чтобы Иисус шел по ним и не касался земли. В честь этого во многих церквях до сих пор празднуют пальмовое или вербное воскресенье. Люди шли рядом с ним и восклицали «Осанна, сыну Давидову!» То есть слава и хвала. «Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышних!» Матфея 21:9. При въезде Иисуса в Иерусалим весь город наполнился радостным волнением. Но уже через несколько дней это все изменится. Иисус открыл Своим ученикам и апостолам, что Его скоро убьют. После входа в Иерусалим Он сказал, что вскоре Его предадут первосвященникам и книжникам, которые осудят Его на смерть и отдадут в руки язычников, то есть римским воинам.

Над ним будут насмехаться и издеваться, его будут бить и потом распнут. Но на третий день он воскреснет. По какой-то причине апостолы не смогли понять или поверить в то, что Иисус говорил им о своих грядущих страданиях и смерти. Иисус попросил учеников найти горницу, то есть большую комнату для празднования Пасхи. Это называют тайной вечерей. Во время трапезы Иисус сказал апостолам, что один из них предаст его. Услышав это, они сильно удивились и не могли понять, кто же такое может сделать. Как же такое может произойти? Иоанн тихо спросил Иисуса, кто предаст его. Иисус открыл Иоанну, что это будет Иуда. А Иуда к тому времени уже обо всем договорился с первосвященниками. Теперь он только ждал момента, как бы предать им Иисуса. И за это ему обещали хорошо заплатить. Иоанна 13, 21 по 30 стих. «Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил его и дал им со словами: «Это тело мое». После этого взял и чашу, возблагодарил и подал им, сказав: «Это кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Говорю вам истину, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Марка 14, с 22 по 25 стих. После Тайной Вечери они пошли на Елеонскую гору. Иисус сказал им: «Все вы отступите от меня, потому что написано: «Поражу пастыря, и разбегутся овцы».» Это пророчество дано в книге Захарии 13:7. «Но когда я воскресну, то буду ждать вас в Галилее». Петр сказал ему: «Даже если все тебя предадут, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от меня». Но Петр уверял: «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». И все другие говорили подобное. Марка 14, 26 по 31 стих. Затем Иисус с учениками пошел в Гефсиманский сад для молитвы. Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Они были особенно дороги Иисусу. Каждый раз, когда он делал что-то важное, то всегда брал с собой Петра, Иакова и Иоанна. Он сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Матфея 26, 38. Иисус, отойдя немного, пал на лицо свое и молился, говоря: «Дорогой Отец, если возможно, пронеси эту чашу страданий мимо меня. Но пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь». Матфея 26, 39. Когда Иисус возвратился к апостолам, то увидел, что они спят. Он разбудил их и сказал: «Бодрствуйте и молитесь», а затем продолжил молиться, говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня эта чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26, 42. Через какое-то время Иисус вновь вернулся к апостолам и опять нашел их спящими. Тогда он помолился Отцу в третий раз, сказав те же слова. Когда он вернулся к ученикам своим, то сказал: «Проснитесь, вот приблизился предающий меня». Иуда знал, где будет Иисус, потому что он был на вечере вместе с Иисусом и другими апостолами. В Гефсиманский сад Иуда пришел с воинами и служителями от первосвященников и фарисеев. Он подошел и поцеловал Иисуса, и это был знак воинам, что это Иисус. Иисус сказал ему: «Иуда, ты предаешь меня поцелуем». Луки 22, 48. Потом Иисус спросил: «Кого вы ищете?» Они ответили: «Иисуса из Назарета». Иисус сказал: «Это я». Иоанна 18, 4 и 5. Когда Иисус произнес слова «Это я», они отступили и упали на землю. Иоанна 18, стих 6. Иисус снова спросил их: «Кого же вы ищете?» Они ответили: «Иисуса из Назарета». Иисус отвечал: «Я же сказал вам, что это я. Итак, если вы меня ищете, отпустите остальных, пусть идут». Иоанна 18, стихи 7 и 8. И они сделали так, как сказал им Иисус. Полагаю, что на нем была такая сила, что его слова просто сбили их с ног. Он произнес: «Пусть они уйдут». И они ответили: «Хорошо». Апостолам дали уйти, и исполнились слова Иисуса, которые он произнес в молитве: «Тех, кого ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели», то есть Иуды. Иоанна 18, 9. Но желая помочь Иисусу, Петр взял меч и ударил слугу первосвященника, и тем самым отсек ему правое ухо.
Иисус сказал Петру убрать меч, говоря, «Разве я не должен выпить чашу, которую приготовил для меня Отец?» Иоанна 18:11. Петр решил сразиться со всеми римскими воинами, а я слышал, что их там могло быть около 600, и все они пришли за Иисусом. И как мы видим, Петр выступил против всех. Это важное замечание. Петр воскликнул, «Я помогу Иисусу!» и ринулся на воинов и отсек ухо слуге первосвященника. Но Иисус коснулся и исцелил этого человека. Луки 22:51. После этого воины арестовали Иисуса и отвели его к иудейским религиозным лидерам, по приказу которых и был произведен этот арест. Их главой был первосвященник Каиафа, который сказал, «Нам нужно избавиться от Иисуса, иначе римляне полностью поработят нас». Первосвященники, старейшины и весь Синедрион искали, как и чем обвинить Иисуса, чтобы предать его смерти. И хотя было много ложных и сфабрикованных обвинений против него, все они были недостаточно убедительными. Когда произносились обвинения, Иисус молчал. Помните, Он пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, а не для того, чтобы защищаться. Он должен был быть незаслуженно обвинен и осужден на смерть. Тогда первосвященник Каиафа сказал Иисусу, «Во имя Бога Живого скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответил, «Ты сам это сказал. Но говорю вам, придет время, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как явится Он на землю на облаках небесных». Матфея 26:63-64. Услышав такое, первосвященник разорвал на себе одежду и сказал, что Иисус богохульствует, и больше уже не нужны свидетели, потому что, как все слышали, это богохульство. Он спросил своих коллег, «Ну, что скажете?» Они ответили, «Он виновен и заслуживает смерти». Тогда над Иисусом стали издеваться. Ему плевали в лицо, били, некоторые говорили, «Если ты пророк, скажи нам, кто сейчас ударил тебя?» Матфея 26:65-68. И в тот же день, еще до ареста Иисуса, апостолы спорили между собой о том, кто из них главный. Такое часто происходит между людьми. Они говорили, «Я великий» или «А я буду еще больше». Иисус, когда услышал это, упрекнул Петра. Он сказал ему, что уже сегодня, до того, как пропоет петух, Петр трижды отречется от него. Петр же начал оправдываться и обещать, что ни за что так не сделает и даже готов умереть за Иисуса. Но Иисус вновь повторил, что до того, как этот день закончится, и прежде чем пропоет петух, Петр трижды отречется от него. И вот Иисус в доме первосвященника, и его судят, а Петр в тот момент во дворе грелся у костра вместе с другими людьми. Неожиданно одна служанка, увидев Петра, сказала, «Этот человек был с Иисусом». Петр ответил, что не понимает, о чем она говорит, и отошел в сторону. Потом и другая женщина, увидев его, сказала стоявшим рядом, «Он был с Иисусом». Петр в ответ начал оправдываться, «Я не знаю Иисуса». Но через какое-то время к Петру подошли и другие люди, стоявшие вблизи, и сказали, «А ты ведь точно один из последователей Иисуса. Даже твой говор тебя выдает». Тогда Петр разозлился и сказал, «Не знаю я этого человека». И в тот же миг запел петух. В тот же миг Иисус обернулся и взглянул на Петра. И вспомнил Петр то, что говорил ему Иисус. «Прежде чем петух пропоет, трижды отречешься от меня». Петр вышел со двора и горько заплакал. Марка 14:67-72 и Луки 22:60-62. Здесь есть что-то очень важное. Через три дня после того, как Иисус воскреснет из мертвых, Он явится апостолам и скажет им, что скоро на них сойдет Дух Святой и будет жить внутри них. Это произойдет после того, как Иисус воскреснет из мертвых и вознесется на небеса. Иисус сказал им, что будет лучше, если Он уйдет, и тогда к ним придет Дух Святой и будет жить в них. И троекратное отречение Петра показывает нам, почему. Петр был храбрым только рядом с Иисусом. Мы видели, как Петр бесстрашно пытался защитить Иисуса от большой группы римских воинов, когда Иисус был рядом. Когда же Иисуса не было рядом, то он потерял храбрость и трижды отрекся от Христа. Когда Иисус был на земле в свое первое пришествие, он вернется и во второй раз, он мог находиться только в одном месте в одно время. Он, по сути, отложил многое из своего божественного могущества и не был вездесущим, как Бог.
Поэтому он не всегда мог быть рядом с Петром, а когда он был с Петром, то не мог быть рядом с другими, потому что он мог быть только в одном каком-то месте в одно время. А вот Дух Святой приходит и живет в каждом верующем, и поэтому Бог Отец может всегда быть рядом с нами через Него. Для Петра всегда иметь Святого Духа внутри было бы лучше, чем периодически быть рядом с Иисусом. Мы увидим это в книге Деяний, когда подойдем к ней. Когда Святой Дух сошел на Петра после вознесения Иисуса на небо, то Бог, Дух Святой, стал жить внутри Петра. И тот же Петр, который трижды отрекся от Иисуса, будучи разделен с Ним и полон страха, стал бесстрашным служителем Иисуса после того, как Святой Дух вошел в него. Об этом написано в книге Деяний. Он стал настолько бесстрашным, что согласился быть распятым вниз головой. Этот человек, который трижды отрекся от Христа, боясь ареста, в Святом Духе сказал: «Я не перестану учить об Иисусе, что бы вы мне ни говорили». Ему сказали: «Мы распнем тебя». Он ответил: «Хорошо, но распните вниз головой, потому что я не достоин умереть так же, как мой Господь Иисус. И я не перестану говорить об Иисусе». И его распяли вниз головой. Если мы следуем за Иисусом, то внутри нас живет тот же Святой Дух, что жил в Петре, как мы увидим в книге Деяний. И этот Святой Дух сделал Петра сильным и бесстрашным. Нам нужно помнить об этом и не забывать о Святом Духе. Вернемся к нашей истории. Петр трижды отрекся от Иисуса и, увидев глаза Иисуса и вспомнив Его слова, горько заплакал. Воины и стражи издевались и насмехались над Иисусом. Они плевали Ему в лицо и били. Они закрывали Ему глаза и спрашивали: «Если ты пророк, скажи нам, кто сейчас ударил тебя?» Матфея 26, стих 68. И много другого говорили Ему, когда били и ругали. После этого Иисуса отвели к Понтию Пилату. Понтий Пилат был тогда римским управителем Иерусалима. Религиозные лидеры сказали Пилату, что привели к нему человека, который сбивал с пути народ Израиля, запрещая платить подать кесарю. И это была ложь, он этого не говорил. И еще он называл себя мессией, помазанником и царем, а вот это была правда. Пилат допросил Иисуса и после этого сказал первосвященникам и народу, что не нашел никакой вины в этом человеке. Иисус не виновен. Луки 23, с 1 по 5 стих, и Иоанна 18, 28 по 38 стих. Но религиозные вожди настаивали на том, что Иисус опасен и возмущает народ. Пилат узнал, что Иисус был из Галилеи, а правителем Галилеи был царь Ирод. И он не хотел осуждать Иисуса, зная, что тот не виновен, а просто иудейские религиозные завидуют Иисусу. Поэтому он сказал иудеям, что раз Иисус галилеянин, то он находится в юрисдикции царя Ирода, и потому дело Иисуса должен рассмотреть Ирод. Так что иудейские религиозные лидеры отвели Иисуса к царю Ироду, надеясь, что он вынесет смертный приговор, и Иисуса казнят. Царь Ирод был рад видеть Иисуса, он много слышал о нем, и ему хотелось, чтобы Иисус совершил для него какое-то чудо. По сути, он ждал, что Иисус устроит ему шоу. Ирод стал задавать Иисусу вопросы, но Иисус молчал. Первосвященники и книжники стали выдвигать разные обвинения против Иисуса, но он ничего не отвечал. Помните, что он пришел, чтобы умереть и заплатить за наши грехи. Он не хотел избегать смертного приговора, ведь для того он и пришел, чтобы искупить нас от проклятия греха. На протяжении всего допроса Иисус молчал и не защищался. Царь Ирод даже огорчился, что Иисус не совершал чудес и молчал. Посмеявшись и поиздевавшись над Иисусом, Ирод и его стражники одели Иисуса в светлые одежды и отослали обратно к Пилату. Луки 23, с 6 по 12 стих. Когда Иисуса вновь привели к Пилату, он спросил Иисуса: «Ты на самом деле царь иудейский? Что же ты совершил такого, что твой народ и первосвященники отдали тебя мне?» Иисус ответил: «Царство мое не от этого мира, и если бы от этого мира было царство мое, то служители мои вступились бы за меня, чтобы я не был выдан иудейским властям. Но сейчас мое царство не принадлежит этому миру». «Так значит, ты все-таки царь?» — воскликнул Пилат. Иисус отвечал: «Это ты говоришь, что я царь. Я для того и родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто на стороне истины, слушает меня». Иоанна 18, 33 по 37 стих.
Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ. Допросив его в вашем присутствии, я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете. И Ирод тоже не нашел в нем никакой вины и отослал его обратно. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти». Важно заметить, что за всю свою жизнь Иисус не согрешил ни разу. Он был единственным безгрешным человеком за всю историю. Затем Пилат сказал, «Я его просто накажу и отпущу». Луки 23, с 13 по 17 стих. Интересно, для чего нужно было наказывать его, если он невиновен? Просто так Пилат хотел успокоить толпу. Он не хотел убивать Иисуса, но толпа могла выйти из-под контроля, если бы он просто отпустил его. Поэтому он и пытался успокоить толпу, чтобы не разразился бунт. Но религиозных вождей это не удовлетворило. Они стояли на своем и требовали осудить Иисуса на смерть. Пилат хотел отпустить Иисуса, зная, что тот невиновен, и все обвинения были недостаточными. Тогда Пилат предложил толпе выбрать, кого пощадить, что по традиции делалось на Пасху – Иисуса или известного убийцу и мятежника по имени Варавва. Религиозные лидеры подговорили народ просить отпустить Варавву, а не Иисуса, и так и произошло. Матфея 27, с 15 по 23 стих, Луки 23, с 18 по 25 стих. Как видите, Пилат сделал еще одну попытку спасти Иисуса от завистливых религиозных лидеров и от бессердечной толпы. Тогда он приказал наказать Иисуса, подвергнув бичеванию. Его отхлестали так сильно, что на спине не было живого места. После истязания Иисуса одели в пурпурные одежды, сплели венец из терна и с силой надели ему на голову. Его били палками и плевали на него, становились перед ним на колени, насмехались и говорили, «Да здравствует царь иудейский!» Матфея 27:29. А когда его избили и исхлестали, то распяли. Писание говорит, что он был настолько сильно истерзан, что не только невозможно было узнать в нем Иисуса, но было трудно разобрать, что это вообще человек. Настолько он был обезображен. Помните, что он принял на себя наказание за все когда-либо совершенные грехи людей. То же самое было записано за много лет до этого в пророчестве Исаии. В Исаии 52, 13 и 14 сказано, «Многие изумлялись, смотря на него, настолько сильно было обезображено его лицо. В нем с трудом можно было узнать человека». Пилат вывел к толпе сильно истерзанного Иисуса. Он надеялся, что толпа решит, что этого наказания будет достаточно, и уже никто не захочет его смерти. Пилат показал Иисуса толпе и закричал, «Вот этот человек!» То есть он как бы говорил, «Смотрите, разве этого наказания недостаточно?» Иоанна 19:5. Первосвященники же закричали, «Распни его!» Пилат же все равно хотел отпустить Иисуса, потому что не нашел в нем вины. Но религиозные лидеры загнали Пилата в угол, сказав, «Иисус называет себя царем, а у нас нет другого царя, кроме Кесаря. Если ты отпустишь этого человека, ты не друг Кесарю». Иоанна 19:12. Кесарь был верховным владыкой Рима и всех оккупированных территорий, что включало и Израиль. Если станет известно, что Понтий Пилат освободил человека, который провозглашал себя царем Израиля вместо Кесаря, Кесарь может казнить самого Пилата. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, приказал принести воды и, умыв руки свои перед народом, сказал, «Решайте сами, а я не буду виновен в крови этого праведника». И по воле толпы отдал Иисуса на распятие. Матфея 27, с 24 по 26 стих. Воины дали Иисусу его крест и повели его к месту распятия. Когда Иисус совсем ослабел, они приказали Симону, киренеянину, нести крест Иисуса. Они привели Иисуса и еще двух разбойников к месту казни, которое называлось Голгофа, что означало «лобное место». Множество людей, включая женщин, шло за Иисусом, сочувствуя ему в том, что с ним сделали. И когда они пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и двух преступников, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Луки 23:34. Понтий Пилат написал на доске надписи и велел прибить ее к кресту Иисуса. Там было написано «Иисус Назарей, царь иудейский». Иоанна 19:19. Написано было по-арамейски, по-гречески и по-римски, чтобы все могли это прочесть. Позже Иисусу дали выпить вина, смешанного с желчью, но он, попробовав, не захотел пить. Римские воины стали делить одежды Иисуса между собой, но его хитон был цельный,
тканой сверху без швов. Они не стали рвать его, поэтому бросили жребий, кому он достанется. Матфея 27, 32 и 33, Марка 15, с 21 по 27, Луки 23, с 26 по 33, Иоанна 19, 17 по 24 стих. Обо всех этих событиях в жизни Иисуса пророчествовали пророки Ветхого Завета. Вы можете узнать о них, посмотрев мою программу «Пророчество об Иисусе в Ветхом Завете». Я хочу показать вам что-то. Когда Иисус только начинал свое служение, Он пошел в пустыню для искушения от дьявола. Если бы дьяволу удалось заставить его согрешить, то весь план спасения был бы разрушен. Иисус должен был быть совершенно безгрешным, чтобы стать непорочной жертвой, которую примет Бог Отец. До самого момента смерти на кресте Он должен был оставаться безгрешным. Сатана пытался заставить Иисуса согрешить, искушая Его. Он говорил, «Если ты Сын Божий, докажи мне, сделай то, что я говорю». Он говорил, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Если ты Сын Божий, бросься с крыши храма, ведь написано, своим ангелам повелит охранять тебя, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус прошел это искушение и не согрешил. Сказано, что после этого дьявол оставил его и стал искать другие возможности. Когда Иисус был еще слабее, чем после 40 дней поста? Тогда, когда Он был на кресте, избитый, с пробитыми руками и ногами, отверженный, оплеванный с терновым венцом на голове. Если бы сатана смог заставить Иисуса согрешить или сойти с креста, план спасения тоже бы не удался. Послушайте, что говорили люди распятому Иисусу, и скажите, не похоже ли это на то, что сатана говорил Иисусу в пустыне? Мог ли сатана говорить устами распинавших и толпящихся у креста людей, пытаясь заставить Иисуса сойти с креста и остановить муки? Думаю, такое возможно. Послушайте это. Народ стоял и смотрел, а начальники их насмехались над ним. Спасал других, пусть теперь спасет себя самого, если он Мессия, Божий избранник, Христос. Луки 23:35. «Ну что, ты же грозился разрушить храм и за три дня восстановить его. Спаси лучше себя самого и сойди с креста». Марка 15, 29 и 30 стих. Римские воины и два распятых разбойника также вначале говорили то же самое и даже проклинали Иисуса. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Это звучит похоже на «если ты Сын Божий». «Преврати эти камни в хлеб. Если ты Сын Божий, бросься с храма, и ангелы подхватят тебя». Сатана искал возможности погубить Иисуса и не дать Ему спасти нас. И так бы и случилось, если бы Иисус не выдержал и сошел с креста. Но Он так не поступил. Благодарим Тебя, Иисус. При этом, несмотря на страдания, второй разбойник все-таки уверовал в Иисуса прямо на кресте. Он сказал другому разбойнику, «Побойся Бога! Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а этот человек ничего плохого не сделал». И сказал, «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И ответил ему Иисус, «Говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мной в раю». Луки 23, 42 и 43. Недалеко от креста стояли его мать и сестра матери, а также Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев свою мать и рядом своего любимого ученика, это был апостол Иоанн, его лучший друг, сказал матери своей, «О, женщина, прими его, как собственного сына». Потом сказал и ученику, «С этого момента считай ее своей матерью». Это означало, «Мама, я ухожу. Теперь он будет твоим сыном вместо меня, и он позаботится о тебе». Сказано, что с этого времени апостол Иоанн забрал Марию к себе в дом и заботился о ней. Иоанна 19, 25 по 27 стих. «Полдень наступила тьма по всей земле, и так продолжалось до 3 часов дня. И в 3 часа Иисус воскликнул, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Матфея 27, 45 и 46. Ему захотелось пить, и один человек смочил губку уксусом или кислым напитком, насадил ее на палку и дал Иисусу со словами, «Посмотрим, придет ли Илия снять его». Возможно, здесь было еще одно искушение — сойти с креста. Марка 15, 36. Попробовав уксуса, Иисус сказал, «Совершилось». Иоанна 19, 30. И затем Иисус прокричал, «Отче, в Твои руки я отдаю Дух мой». И сказав это,
он испустил дух. Луки 23, 46, 47. Здесь мы остановимся, и в следующий раз мы будем говорить о воскресении Иисуса. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

большее станет меньшим. Я пришел к вам с посланием от царя Агриппы. Боюсь, он вами очень недоволен. Недоволен? Чем мы так его прогневили? Вы не щедры. Вот что важно. Агриппа считает, что вы ему не оказываете должной чести. Как-никак, он вас оберегает и заботится о вас. Мы ему так благодарны, в самом деле. Другие страны устраивали пышные банкеты в его честь, одаривали его подарками. Агриппа — величайший из царей, и он хотел бы, чтобы к нему относились соответственно. Или же последствия неизбежны. Мы выполним все, чтобы избежать гнева Агриппы. Он будет очень рад слышать.

0: Brother James.
1: Брат Иаков. Мне сказали, что тебе нужна помощь. Думал, у апостола найдутся дела важнее. Нет ничего важнее взаимопомощи. К тому же, не помешает доделать колодец. Да, наше небольшое поселение разрастается. Что скажешь? Господь творит чудеса и любви. Давай просто помолимся, чтобы со всем справиться.
2: Whoa!
1: Ah!

0: Гайос, let's go.
1: Гай, давай, шевелись. Давай, давай, искупаемся. Мне нужно увидеть царя сегодня. Сейчас я сам не справлюсь, Гай. Правители Тира и Сидона так испугались. Они скоро явятся, чтобы устроить банкет в честь Агриппы. Они провозгласили его величайшим из царей. А если он величайший из царей, то я величайший из управляющих. Управляющий, управляющий. Знаешь что? Я вырос из этого титула. Мне теперь к лицу что-то вроде советника, главного адвоката или правой руки. Ну ладно, хватит. Агриппа ждет хороших вестей. Возрадуйся, Агриппа. Я принес хорошие вести. Почему меня никто не предупредил? О чем, дорогой Агриппа? Это список людей, которые стали христианами, последователи Иисуса. Но ведь Иисуса не стало 30 лет назад. Да, но его апостолы все еще проповедуют. Кроме моей, ничья больше власть не достойна крепнуть. Ты понял? Я займусь этим вопросом, о великий Агриппа. Смотри, а ты снова будешь ноги обмывать. А теперь иди. Вы разве не желаете услышать хорошие новости? Нет. Но правители Тира и Сидона... Вон! Как ваш советник, я бы посоветовал оставить христиан в покое. Они мирные люди и не представляют для вас никакой угрозы. Похоже, что в этом вопросе тебе тоже не помешает советник. В гонке за властью нет места доброте, милосердию и любви. Вода из источника благословенная. Вспомним слова Иисуса, которые Он сказал самарянской женщине возле источника. «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет снова. А кто будет пить живую воду, что я даю, тот не будет жаждать вовек». Сюда, господин, вот они! Ты ли апостол Иаков, последователь Иисуса Христа? Я. Ты арестован. Стойте! Нет, Иеремия! Все будет хорошо. Любите друг друга, и вам воздастся. Я нашел Якова и отправил в соляные шахты. Я хочу, чтобы он умер. Но, господин, я займусь его судьбой. Господин, позвольте мне донести до вас, что правители Тира и Сидона... Ах, да, Тир и Сидон. Сейчас мы с ними разберемся. Они спешат сюда, чтобы устроить банкет в вашу честь. Хорошо. Прекрасный случай объявить им войну. Войну? Но... Они представляют угрозу моей власти. Прошу тебя, Агриппа, это не лучший способ достичь величия. Великий правитель должен помогать всем, а не уничтожать. Ты на чьей стороне? Крестьянам, что ли, переметнулся? Нет. Может, в сговоре с Тиром и Сидоном? Нет, что вы. Надеюсь, что так и есть. Запомни. Я навсегда останусь величайшим из царей! Не сюда! Шевелись, старый осел! Видишь? Будешь ставить черточку для каждого мешка с солью. Если хоть одну пропустишь, будет твоя последняя ошибка. Ты слышал о Марке? А что? Он больше не отвечает за соляные шахты. Что? Его назначили командовать 500 солдат. А кто будет его помощником? Кто же еще? Ты? Конечно же. Только я смогу справиться с такой работой. Не спеши. Мне давно уже пришла пора выбраться из этой дыры. ты? Да что ты знаешь об армии? Уж больше твоего, конечно. Мой брат Иоанн и я больше других подходим для того, чтобы быть главными здесь. Кто так сказал? Иисус первым подошел к Андрею и ко мне. Это ничего не значит. Значит, все. Хорошо, давай спросим Иисуса. Хорошо, давай. Видите, мы должны остерегаться гордыни. Учитель, есть важный вопрос. Мы знаем, что ты пришел, чтобы свершилось царствие твое. Но кто из нас будет самым великим в твоем царстве? Кто будет править? Чтобы стать воистину великими в Царстве Небесном, вы должны быть как дети. Вы должны быть смиренными, как это дитя. Представь только, Веспи. Он действительно думает, что станет помощником военачальника. Он слишком слаб для такой должности. Чтобы командовать людьми, нужно быть сильным и грубым. И если кто-то пойдет на тебя, всегда быть готовым отомстить. Никогда не видел такого огромного города. Кажется, у них есть все, не так ли? У них нет веры. Ты прав. Какой во всем смысл, если здесь нет мира, что принес нам Иисус? Ты хотел говорить со мной? Да, господин. Наш учитель — человек по имени Иисус, в которого мы искренне верим и которого считаем спасителем. Хотел бы учить людей в вашем городе прямо сейчас? Передайте ему, пусть ищет другие места для проповеди. И у нас нет времени. Что? Да как ты смеешь? Вы не поверите. Они нас не пускают. Что? Ты шутишь? Как они смеют? Первый раз встречаюсь с такой гордыней. Что же нам делать, Господи? Ты говорил, что мы способны творить чудеса. Может, стоит вызвать небесный огонь и сжечь этот город дотла? Я пришел не за тем, чтобы разрушать жизни, а за тем, чтобы спасти их. Да, если хочешь командовать людьми, ты должен знать, как завоевать их уважение. Я не согласен. Раб не согласен. Конечно же, ты много знаешь о том, как быть правителем. Если вы хотите, чтобы ваши солдаты служили вам честью и правдой, то вы должны также служить им. Служить своим солдатам. Такое подойдет христианам, но не нам. Пришло время отправиться нам в Иерусалим. Там Сын Человеческий будет предан, побит, приговорен к смерти и распят. И в третий день Он воскреснет. Я думал, Он идет в Иерусалим, чтобы провозгласить Себя царем. О чем Он говорил? Предан, побит, распят.
0: Он говорит много такого, чего ты можешь понять. Его мысли парят гораздо выше наших.
1: Он выглядит подавленным.
0: Он сам. Иди поговори с ним.
1: Мама, мне кажется, он не хочет, чтобы его беспокоили.
0: Слушай, он мессия, верно?
1: Да.
0: Как ты думаешь, мессия позволит себя распять?
1: Похоже, что нет.
0: Конечно же нет. Это была притча или что-то сродни этому.
1: Ты действительно так считаешь?
0: Я хоть раз ошибалась? Можешь не отвечать. Одно я знаю точно. Иисус — Спаситель наш, и через несколько дней Он будет провозглашен царем. А вы двое заслуживаете быть первыми Его помощниками.
1: Она права?
0: Конечно же, я права.
1: Пойдем спросим Его, пока никто другой не догадался. Я... Иоанн хотел спросить. Я? Да, в смысле...
0: Иисус, я хотела бы, чтобы ты благословил меня.
1: На что?
0: Когда ты устроишь царство свое, пусть два сына моих сядут у тебя, один по правую сторону, другой по левую.
1: Готовы ли вы страдать так, как буду страдать я? Готовы, Господи. Страдания я вам могу обещать. Но дать сесть подле меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Что там происходит? Они втайне добиваются власти. Никаких тайн. Так нечестно, учитель. Ты выбрал нас первыми. Почему мы должны просить то, что нам и так положено? Пойдем. Царство Божье не похоже на царства земные. Земные цари заставляют всех служить им, и так они притворяются в своем величии. Но с вами все будет по-иному. Тот, кто пожелает стать величайшим в Царстве Божьем, пусть будет наименьшим. И кто хочет прослыть хозяином, да будет рабом. И Сын Божий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы другим служить и отдать жизнь свою для искупления многих.

0: Летира и Сидона. Прошу тебя, Агриппа, не объявляй войну этим странам. Они готовы отдать тебе все это, только бы избежать кровопролития. Это все мне, и далеко не все. Они провозгласили тебя величайшим из царей. Они обратились к другим государствам с требованием присоединиться к заявлению. Хорошо поработал, Ласт. Я в самом зените славы, Власт, и ты греешься в ее лучах. Вы знаете, я вам так благодарен, но чувствую, что мне уже тесно в должности управляющего. Я все больше склоняюсь в сторону... главной.
1: Заткнись.
0: Да-да, о чем я говорил, я всегда к вашим услугам.
1: Внимание! Марк, господин, рад вам. Тихо. Завтра мой последний день в этой грязной дыре. Поздравляем с повышением. Молчать, я сказал. Завтра будем казнить заключенных. Но у меня слишком много работы, чтобы за всем смотреть. Я вынужден назначить помощника. Для меня будет честью служить вам, господин. Еще бы. Вы думаете о Веспи? Я тот, кто вам нужен. Докажешь, Лиссандри? Что ты стоишь?
0: Я...
1: Если ты не заставишь рабов двигаться быстрее, я тебя собственноручно отстегаю.
0: Я их заставлю, господин.
1: Шевелитесь, псы!
0: Как тебе только в голову пришло сесть рядом с Иисусом? Потому что я чувствую, что должен. Прошу тебя, Яков, не хочу с тобой спорить, но ты должен понимать, что мы с Андреем избраны быть главными апостолами. Ты уже не раз говорил, но мы с Иоанном чувствуем то же самое.

0: Учитель, нет.
1: Если ты мне не позволишь, Петр, то не станешь частью меня.
2: Кто придет, когда ты в одиночестве? Кто будет идти за мной? Он здесь, он слышит мою молитву. Кто успокоит мое израненное сердце? Кто услышит мою мольбу? Он здесь, он слышит мою молитву. Я сбился с пути, и опустились сумерки, но я слышу его нежный зов. Он укажет мне путь к дому. Он будет идти за мной. Он здесь. Он слышит молитву мою. В сумерках я слышу

Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я и есть Он. Итак, если я, Господь и Учитель, прислуживаю вам, таким образом, не должно ли вам служить друг другу так же? Дети мои, недолго мне осталось быть с вами, и куда я пойду, не сможете вы пойти. Заповедь новую даю.

0: Так нечестно. Почему именно Лиссандрию выпал такой шанс? Я заслуживаю большего. Я покажу Марку, как нужно управлять людьми. Нет. Я займу его место.
1: Что?
0: Пусть он ведет счет, а я буду таскать мешки. Хочешь стать героем? Пусть будет так. Да, господин, и не забудьте, после банкета в вашу честь будет дан парад.
2: Отлично.
0: Да, кстати, апостол Иаков будет казнен утром.
2: Прекрасно. Теперь никто не сможет помешать моему величию.

Я слышал, вы провозгласили меня величайшим из царей. Признаю, действительно правда. Давайте же заглянем в будущее, где мы увидим царство Израиля, Тира и Сидона, живущие в дружбе и мире, ведомое непобедимым правителем Агриппой. За царя Агриппу! За царя Агриппу! За Агриппу, говорящего словами Бога! Бога? Мне нравится. Очень нравится. Смотрите. Нет. Будучи новым управляющим, я пришел, чтобы отвезти тебя на казнь. А ты был так уверен, что знаешь, как забраться на вершину мира.

0: предыдущих сериях.
1: Эрик?
2: Эрик?
1: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечений. Он был моим начальником. Он меня многому в бизнесе научил.
0: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
4: Но 5 лет назад он сломался.
3: То есть вы знали Эрика достаточно долго?
4: Со школы.
3: Пора с этим заканчивать.
4: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать.
4: Эрик!
3: Что, если я умру, Гарри? Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
4: Например, что?